0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
2: За и против! Здравствуйте, дорогие друзья! «За и против» программа «Здесь и сейчас» на Фоменко Фейк Радио. Я Владислав Жульпацкий, и рядом со мной лидер сухих — это Любовь Потанова, и лидер одутловатых — это Сергей Груздев. Мы уже выяснили, что одутловатые — это те люди, которые имеют потрясающую возможность протискиваться. Это первое «за». А вот какая есть, какое «за» есть у сухих сегодня? Что нам ответит Любовь?
3: Знаете, гораздо... это сложный вопрос. Гораздо сложнее ответить, что против. Может быть, сухих. Потому что, в отличие от одутловатых, которым нужно протискиваться, нам даже протискиваться не нужно. Мы везде. Потому что мы сухие, мы мобильны, мы гигиеничны, мы чистоплотны, мы впереди.
2: Вот оно что. И вот теперь мы будем выяснять, кто прав. Эти простые дебаты за и против, кто прав? Одутловатые или сухие? Сергей Груздев представляет одутловатых, а Любовь Потанова сухих.
4: А я сразу хочу сказать. Сразу. А чистоплотность?
3: Да, можем, да? Это интересно.
4: Да. Не надо шамкать этими самыми. Не надо шамкать. Понимаете? Иссушенность — это означает что? Ну все, губы землей обметало. Понимаете? Нету мощи, нету этой удали, когда ты прямо чувствуешь свое тело. Ты греешься и греешь других.
2: Скажите, вот как вы считаете, Любовь, сухость влияет на семейные отношения?
3: Конечно. Очень хорошо. Очень хорошо. Вот в этой вот напускной мощи рассадник инфекций. Где влажно, там заводится бактерия. Моментально. Просто моментально.
2: И вот я сразу на это задаю вопрос Сергею Груздеву, одутловатому. Скажите, вот в вашей одутловатости, действительно много, как я понимаю, жидкостного начала.
4: Очень. А вода — это жизнь. А вода — это... впрыск. Берем любой Ламборгини, да? Мы же понимаем, о чем идет речь. Я люблю
2: Ламборгини. Я, честно говоря, не очень понимаю.
4: Это машина. У меня парк машин, и я люблю, так сказать, ездить. Я люблю скорость. Это как бы жидкость. Ты протекаешь прямо внутрь этого Ламборгини, да? Как мы говорим, кокпита, если так уж совсем по-спортивному. И тут же ты включаешь energy. Start energy. Зажигание.
2: К чему этот рассказ?
4: Рассказ тому, что там начинается впрыскивание. И я скажу, когда скорость тебя развивает твои волосы, ты чувствуешь, что ты уже завтра. Ты там. Ты находишься в завтрашнем дне, и там нет.
2: Не понимаю,
4: места.
2: Какое отношение это имеет. Какое это отношение имеет к одутловатым? Не понимаю.
3: Позвольте мне сказать.
2: Да, конечно, девочка, конечно.
3: Я попросила бы молчать. Потому что вы думаете, что мой голос я сорвала, потому что я кричала на дебатах. Нет. Потому что этот человек, он все время чихает, сморкается. У него много жидкости, брызжет слюной. И слюна попала в меня с инфекцией. И я прошу вас быть аккуратнее. Просто аккуратнее.
2: Вообще возникает вопрос, вот да, такой прямо у меня к Сергею Груздеву. Я как-то неторопливо начинаю занимать позицию Любови Потановой, хотя и не имею на это права. Но в общем и целом мне кажется, да, что, конечно, Любовь права. Конечно, в вашей одутловатости много негигиеничного.
3: Да и болезненно выглядит. Просто, просто болезненно.
4: Я вам сейчас отвечу.
2: Вы ответите на болезненность после того, как мы вернемся обратно в эфир. Сейчас короткий небольшой перерыв.
0: За и против. Удобно усаживаем огузок. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное. Покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты. –

0: обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Всегда свободен.
3: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня программа «Всегда свободен». И в студии сегодня ваш Владислав Жульпацкий и наш гость. Гость наш сегодня необычный. Мы решили поднять жестко и остро, поставить вопрос о людях, которые являются людьми без определенного места жительства. Ну и сегодня у нас в гостях бомж-перфекционист Вайзон Аметистович, который просил не называть его фамилию, естественно. Ну, это вообще странно звучит, согласитесь. Здравствуйте, Вайзон Аметистович, прежде всего, здравствуйте. Ну, это странно звучит, согласитесь, бомж-перфекционист. Ну, мы понимаем, что мы вообще всегда привыкли, обычные горожане, видеть, что люди без определенного места жительства, они, так сказать, ведут такое, ну, в общем, честно говоря, такое не очень, как говорится, ну, чистоплотный, что ли, образ жизни, да? Ну, вот они как-то не очень следят за собой, неизвестно, где ночуют.
4: Здравствуйте. Во-первых, еще раз здравствуйте.
3: Ну, мы уже поздоровались с вами, Вайзон Аметистович.
4: А для меня это очень важно, чтобы...
3: Порядок был во всем, порядок, да? Порядок, ну, порядок, понимаю вас. Порядок. И вот сегодня вы, как бомж-перфекционист, да, сегодня у нас в гостях. Да. Я хотел бы сразу вам задать вопрос. В чем, так сказать, вообще... Расскажите о том, как получилось, что вы стали... Что было сначала, перфекционизм ваш внутренний или все-таки вот эта вот мечта бомжевать?
5: Как-то сочеталось. Я познал сначала эклектику.
3: Ах, вот оно же.
5: Да, эклектику.
3: Эклектику жизни. Эклектику мира.
5: Да, когда все вроде бы, все как-то не связано, все как-то...
3: Разрознено.
5: Все как-то не состыковано. И вот хотел все время...
3: Те наши слушатели, которые видят нас,
5: да,
3: не только слышат, но и видят.
5: Ну, да.
3: Они сегодня обращают внимание вот сейчас прямо на вас, и я вижу эти ваши шелковые струящие

0: лоск.
1: Да, да.
0: Почему это бомж вдруг такой дэнди?
1: Угу.
0: Да, это есть немножко. Я не скрываю этого. Я собирал это долго по разным отхожим местам. Ну, я так называю. Я не называю помойки помойками, потому что это не помойки, это отхожие места.
1: Угу.
0: Места, где отходят какие-то вещи на задний план. И вот я с заднего плана вытаскиваю. И вот вам, пожалуйста. Вы видите?
2: Всегда свободен! Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным. Тариф безымянный. Положи себе сам. Занеси максимум. Банк твой.
3: Классика в эфире.
4: Недосказанность, недорешенность, недопонимание — это вечное недо, ощущение незаконченности, что-то мелькало в каждой мысли, в каждом предмете, попадавшемся на глаза даже в игре теней на стенах комнаты. Мучительное и неотступное ощущение. Оно мешало дышать, мешало двигаться. Что-то сломалось в нем. Какой-то механизм, который крутил свои шестеренки где-то в глубине нутра, час за часом, который приводил в направленное движение сложный симбиоз материального и бестелесного биологического организма и духовного начала. Потерялась одна маленькая шестеренка, и вся система пришла в негодность, перестала существовать. То есть она была, что-то еще крутилось, части механизма продолжали работать, но уже независимо друг от друга. И ему непонятно было, как это до сих пор не развалилось в прах. Эту шестеренку он и пытался найти в себе. Отчаявшись, стал разыскивать ее вокруг себя. Она была уже где-то совсем близко, почти на расстоянии вытянутой руки. Вероятнее всего, дело было в ней или в женщине, которую он потерял. Сергей Пустовой. Отрывок из романа «Ну».
3: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что? Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?
5: Соглядатый.
6: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители, с вами я, Ирина Рыбладзе, естественно. И у нас в гостях Геннадий Степанович Калюжный. Вы видите, вот этого потрясающего совершенно человека в этих каких-то просто невероятных очках, вот это вот Геннадий Степанович и есть, а он соглядатый.
0: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, а скажите, у вас изображение там не меняется?
0: Нет,
6: я у вас в кружках каких-то, нет?
0: Все как полагается.
6: Все как надо, да?
0: Я все вижу.
6: А вот первый вопрос.
0: Да?
6: Сразу же к делу.
0: Да?
6: А почему принято решение заменить камеры, которые у нас на улицах бывают, ну, знаете, у подъездов,
0: да,
6: на автодорогах,
0: да,
6: вот эти камеры живыми людьми? И кем принято такое решение?
0: Ну, это на государственном уровне, естественно, принято.
6: Это понятно.
0: Это естественно.
6: Да, да,
0: да. Вот. Значит, сейчас уже строятся вышки
6: Вышки?
0: Да, да, вышки по всей стране.
6: Так.

0: во всех помещениях, во всех ларьках, торговых точках. Ну, в общем, везде, везде, везде, везде.
1: Везде будут теперь вышки с соглядатами, так правильно я говорю?
0: Да. Даже, я вам скажу вам, я пока сниму.
1: Ой, прекрасно, у вас такие чудные глаза, да.
0: Конечно, благодарю вас. Ну, это специально, это рабочие камеры.
1: Очки. Рабочие
0: очки.
1: Спасибо, что вы их взяли.
0: Они все усиливают. Они усиливают.
1: То есть, если зрение единицы, то усиливают до...
0: Ну, до бесконечности. Практически, да. Они фокусируют, и человеку не устает глаз.
1: Не устает глаз, а там еще, по-моему, есть какая-то... А, ну да, правильно, смотри,
0: там фотографии ночная, же не нужно. Там есть ночное видение, там много-много-много всего.
1: Да.
0: Это специальная, как бы, система. Вот. Значит, это, я скажу так, в помещениях с низкими потолками работают отдельные.
1: Отдельные люди?
0: Да, соглянули. Я работаю, поскольку у меня рост повыше, естественно. Я работаю на улице.
1: На улице.
0: Вот. А вот в помещениях с низкими потолками там спецподразделение.
1: Спецподразделение?
0: Да. Это называется спецсоглядатые. Они низкорослые.
1: Низкорослые.
0: Низкорослые.
1: То есть,
0: да,
1: это ни по какому национальному признаку не подбирается, это просто низкорослые люди.
0: Низкорослые люди.
1: Это карлики,
0: которые,
1: может быть.
0: Ну, иногда доходят до карликов.
1: Бывает, да?
0: Там, где уже совсем низкие потолки.
1: Детский труд ведь вы не используете.
0: Ни в коем случае. Нет,
1: дети у вас не работают.
0: Нет, нет, нет. Так вот, камеры — это все наносное. Почему мы от них отказались? Да, почему, как бы, на государственном уровне сейчас мы меняем всю нашу, как бы...
1: Ничто не заменит живого человека, живого человеческого глаза.
0: Абсолютно. Живой человек всегда все увидит, всегда все услышит и всегда все подсмотрит.
1: Подсмотрит, а потом расскажет, самое главное.
0: А потом всегда все расскажет.
1: Это важно. А скажите, вот, например, трасса. Например, огромная трасса.
0: Да.
1: Не знаю, тысячи километров.
0: Да.
1: И на протяжении вот всех этих тысяч километров стоят вышки.
0: Да, естественно, конечно.
1: Слушай, ну какая, главное, какое трудоустройство вообще потрясающее.
0: Да, во-первых, это занятость, а
1: да,
0: большая занятость
1: просто
0: людей.
1: Невероятная будет.
0: Мы даже знаем, что уже некоторые трассы уже оснащены такими вышками.
1: Так.
0: Сейчас, извините, мне как раз вот звонят, это по поводу этих новых вышек.
1: Как раз.
0: Да, по поводу новых вышек.
1: А сейчас я думал, прямо с вышки вам
0: звонят. Ну, практически это можешь считать с вышки. Сейчас я отвечу просто, и мы сразу продолжим. Да,
1: давайте.
0: Да, я слушаю вас, я слушаю.
1: Mm-hmm.
0: Да, да, с удовольствием, с удовольствием, с удовольствием. Ну, где-то, я думаю, это будет в районе 8 часов вечера. Вот так. Всего доброго, спасибо, до свидания.
1: Это вот с вышки вам звонили?
0: Да, с вышки звонили.
1: Да, понятно, какая-то рабочая встреча.
0: Да.
1: Вечерняя рабочая встреча,
0: да.
1: А когда же у соглядатаев, собственно, я так понимаю, выходных нет?
0: Нет, у соглядатаев постоянно.
1: Постоянно,
0: так сказать, работа и конференции, естественно, пресс-конференции после этого.
1: Обмениваются увиденным.
0: Абсолютно, обмениваются.
1: Да.
0: И я вам скажу так, вот, например, трасса, о которой мы с вами заговорили.
1: Много километровая. Давайте о трассе чуть попозже, сейчас ненадолго прервем.
0: Давайте, хорошо. Заглядатый.
2: Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
4: Коромысло рыжеватое.
5: Да небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
6: 101.ru.

0: Клименко Фейк Радио.
1: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты...

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама.
2: Реклама.
0: Реклама.
2: На Фоменко Фейк Радио.
3: Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: И вот прошла пауза. Мы с Евгенией Павловной Уриной. Мы общаемся, я с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И я задаю вопрос Евгении Павловне. Самый главный вопрос, наверное, который в ее жизни. Вот ваша новая книга «Вся правда об Урине». Да. Планируете ли вы продолжение? То есть часть вторую? Вот будьте добры.
1: Ну, конечно, понимаете, но ведь это уже седьмая книга, понимаете, которая вышла.
0: Да, конечно, да.
1: Поэтому, ну, как сказать, я не совершенно не собираюсь останавливаться, потому что вся правда об Урине на сегодняшний момент.
0: Да.
1: Потому что каждый день несет нам новые открытия.
0: Вот.
1: Новые, новые, новые. Потому что недавно вот совсем мы узнали, что не только нужно принимать, например, урину, это так. дает результаты, но не такие мощные. Но на ней нужно готовить, понимаете, супы, таро.
0: Вот.
1: Только, да, компоты.
0: Вот это удивительно.
1: Да, компоты.
0: А скажите, вот как-то мне рассказывают, что ее высушивают, урину?
1: Высушивают до состояния пастилы, и есть не у нас уже...
0: Но это в пакетиках, потом...
1: Нет, оно уже, как сказать, в конфетном виде.
0: В конфетном?
1: Да,
0: но
1: да,
0: это
1: да.
0: можно купить в вашем институте, да?
1: Именно у тех, у кого, как сказать, высокий сахар, вот, как сказать, собирается эта моча и делают... Ну, такие вот специальные конфетки.
0: Хорошие.
1: Да.
0: Вообще,
1: знаете,
0: можно просто
1: во всяком
0: сосать?
1: Случае, ведь очень, понимаете, у детей, очень многие родители хотят детям это привить.
0: Как-то. Ну, но это же не только
1: получается.
0: Для детей.
1: Конфетки нет, но конфетки дети охотнее берут, понимаете?
0: Ну, охотнее, естественно. Да потом и в полете.
1: В полете, конечно.
0: Вы говорили в вашей книге, я коснулся, я читаю.
1: Мне приятно.
0: Читаю ваши книги. Вот, и поэтому там написано, что даже в полете иногда рекомендуют, когда какой-то все-таки есть нестабильность, скажем, у человека, связанная с полетом и с перелетом, психологическая нестабильность или какая-то другая, можно вот с уриной эту конфетку пососать.
1: Да, потом капли в уши.
0: Капли в уши.
1: Обязательно.
0: Капли урины когда? Это когда нужно?
1: Ну, понимаете, это, как сказать, в зависимости от ситуации. Но если у вас с ушами проблемы, капайте в уши.
0: Капайте
1: с
0: в
1: носом
0: уши.
1: Проблем. В нос.
0: В нос?
1: Да.
0: Хорошо. Это очень интересно.
1: Да я тоже думаю, что это очень интересно, потому что, понимаете, мы не до конца никак не можем постигнуть вообще всю, весь масштаб. Потому что
0: прелесть урины. У вас же есть книга, это ваша шестая книга, да, по-моему?
1: Да, глазные,
0: прелесть урины.
1: Глазные болезни, сколько лечится.
0: Все лечится.
1: Просто закапнем глаза.
0: Удивительно, удивительно.
1: Знаете, к сожалению, еще все-таки стоят некоторые такие блоки психологические у многих.
0: Да, которые препоны,
1: Да, они не могут перешагнуть и тем самым мешают и своему развитию. Потому что
0: удивительно.
1: Человек меняет и психологически тоже, когда начинает...
0: То есть вы хотите сказать, что урина меняет психологию?
1: Ну, конечно. Я
0: психику?
1: Я только об этом и пытаюсь вам сказать, на самом деле. Потому что, прежде всего, я так и говорила, что это есть психологический блок, который человек преодолевает.
0: То есть постепенно, принимая урину, перед сном для женщин и во время сна, значит, у мужчин...
1: Да.
0: Снимается психологический барьер.
1: Это абсолютно другая свобода, мышечная свобода.
0: И человек начинает чувствовать себя, конечно, свободнее.
1: Конечно. Мне вот просто жаль, что вы не видели меня до того, как я начала всю эту историю свою о приеме.
0: Вы сами принимаете?
1: Ну, да, конечно.
0: Конечно,
1: и вы не представляете, какая разница. Вы даже не можете...
0: Это удивительно. А вот скажите, наши олимпийцы, вот наши спортсмены, которые... в жесточайших условиях борются за медали. Как быть им, скажите? Им поможет уринотерапия?
1: Вы знаете, сейчас сложно сказать, потому что, понимаете, сейчас такое сложное время, что, мне кажется, я уже просто слышала разговоры о том, что это может быть, опять-таки, запрещено.
0: Запрещено, вы имеете в виду, прием урины.
1: Да. Слишком мощное влияние. Да.
0: Вы знаете, обязательно я хочу еще коснуться спорта и спорт и урина. Это ваша пятая книга.
1: Спорт и упаренная урина.
0: И упаренная урина.
1: Да.
0: Чуть коснемся позже, сейчас сделаем маленькую паузу.
2: Влажная сила. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
4: Как хорошо, что мы соседи, но жаль, что лишь друзья, и ты еще узнаешь обо мне.

0: saatana, eikö minä monta kertaa sanonut, että ei sillä kun seksitä pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa. 101, are you?
1: Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Мускус.
2: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио, программа «Мускус». Дело в том, что сегодня у нас в гостях, мы так и назвали эту программу, потому что назвать ее по-другому не представляется возможным. Сегодня у нас в программе человек, который олицетворяет собой, да не просто олицетворяет, он выделяет его в огромных количествах. Это Виктор Мускус, и фамилия у него Мускус, и выделяет он Мускус, и программа называется «Мускус». В этом-то, так сказать, и есть вся сермяжная, как говорится, правда жизни. Итак, дорогой Виктор, скажите, пожалуйста, вы являетесь человеком, который выделяет мускус. Ну, я хочу задать вам вопрос сразу в лоб. Ну, все же выделяют мускус, правильно?
3: Ну, может, и все, я не знаю. А может, и я один только.
2: Не, ну, как-то это странно. Вообще, все мужчины в той или иной степени выделяют мускус. Правильно?
3: Ну, да.
2: Да? То есть, получается, все-таки выделяют все?
3: Все.
2: Ну, а вы почему такой прямо исключительный у нас вот такой вот Виктор Мускус? Почему это так считается?
3: Ну, потому что я, во-первых, самый сильный. Угу. Это первое.
2: Так.
3: Потом, значит, мускус я выделяю не просто так, а по вечерам.
2: Скажите, пожалуйста. Вообще мускус – это не ребячество ли, а? В современном, да сегодня мире, в 20, как говорится, первом, где-то даже уже 22-м, может быть, веке. Но это не ребячество.
3: Не. А я скажу, почему.
2: А вы не бравируете?
3: Не. А чем мне бравировать-то? Я могу в любой момент кого хочешь от это самое, от балабасить.
2: Ну, давайте как-то сейчас все-таки выбирать выражение.
3: Ну, ладно.
2: Вы все-таки
3: ладно,
2: сами
3: ладно.
2: На радиостанции, понимаете?
3: Ну, я понял, да.
2: А вы уже что-то когда-то балабасите тут. Вы просто объясните, в чем принцип вот вашего мускуса. Мускус же это... У мускус, ну, он у всех мускус, понимаете?
3: Ну, я понимаю, да.
2: Ну, у меня вот есть мускус?
3: Ну, так, немножко.
2: А у вас много мускуса?
3: Ну, да.
2: Скажите, мускус, он вообще выделяется, ну, так сказать, он... Его какое агрегатное состояние-то? Газ, жидкость?
3: Топливо.
2: То есть вы можете мускусом своим, в принципе, заправлять баки автомобилей?
3: Да легко. И не только автомобиль.
2: Да, а баки чего еще?
3: Баржи. У нас, между прочим, еще и баржа заправляется. У нас несколько этих самых работают. Несколько холдингов и...
2: То есть вы... А ваша основная работа-то какая? Вы что, получается, мускусом заправляете баржу?
3: Заправляем баржу мускусом, да.
2: Вашим вот мускусом, который вы выделяете. Мускус выделяете, скажите мне? Через что?
3: Ну, там специально для этого есть какая-то это самое, такая фигня. Ну, я не знаю, как она называется.
2: Почему?
3: Ну, это специалисты. Знаете? Специалисты знают.
2: Как собирать с вас мускус?
3: Да.
2: То есть за вами еще специалисты ходят? То есть эти, вот эти четыре человека, с которыми вы сейчас пришли, это специалисты, которые...
3: Да,
2: все...
3: да, да.
2: Ну,
3: да.
2: Я думал, это ваша охрана, а это оказывается...
3: Нет, да это специалисты эти самые, да. Ну и одна женщина там...
2: Скажите, пожалуйста, вот мускусные, вот эти вот мускусные выделения.
3: Да.
2: Они как ощущаются людьми?
3: Ну, прежде всего, они чувствуют, они боятся, во-первых.
2: Сразу.
3: Бояться, конечно.
2: То есть, в принципе, возможность вот эта вот ваша мускусность, она, возможно, даже применение где-то даже, может быть, в военных целях.
3: Ну, можно и в военных, где не проблема, так сказать. Мы сейчас, почему я про баржи заговорил? Военные тоже сейчас будет новое, это самое. Сейчас
2: военная целая баржа?
3: Военная баржа, да.
2: Давайте вот сейчас остановимся, буквально прервемся на минуту в нашей программе «Мускус». Сейчас сделаем перерыв небольшой и вернемся через минуту.
3: Давай.
1: Мускус. Умело играем помпонами. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Лопатень. птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
1: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
2: Быть или не быть в эфире?
3: Что мы могли бы в перспективе выносить? Мы, кстати, хотим поставить это на коммерческую основу. Вынашивание чего угодно на коммерческой основе. У нас... Вот, например, кому-то нужно, и кому-то нужно, он не может просто пойти в магазин, например, и купить огурцы.
4: Да.
3: Огурцы. Потому что, ну, у него сейчас нет денег. Но он знает, что через 11 дней у него появится зарплата, и он как бы... А он уже заказал огурцы не
4: целую
3: те...
4: Целую партию.
3: Да, и хочу сказать, не те огурцы, которые продаются сегодня в магазинах.
2: Вы даже смешно
3: представляете, какая... Нажористость у огурца, которого выносит Григорий.
4: Абсолютная нажористость, я вам скажу.
3: Конечно.
4: Вот вторым, кстати, у меня будет вторая беременность. Обязательно будут патиссоны. Потому что это смачно, это вкусно. Это добавляется в
3: любую... Кстати, совершенно забытый, ну, продукт,
4: да,
3: понимаете?
4: Да, да, вот. Патиссон.
3: Но мы ведь не только... Могут подумать, вот он и ковер, вот он, пожалуйста, вам. Да. Мы, кстати, и электронику вынашиваем.
2: Подождите, ну, а размеры же? Вы не можете же, как сказать, размеры?
4: Все, что влезает в ботик, вот я скажу. Вам. Все, что влезает
2: так
4: в ботик.
2: Так это ботик вынашивает или вы?
3: Нет, да, нет, ну что,
4: что
3: вы
4: говорите?
3: Ботик? Мы вынашиваем, естественно.
4: Мы, конечно.
3: В себе. Вы понимаете, что мужчина ведь безразмерен?
4: Конечно.
3: Вы знаете, любое пещеристое тело, а оно наполнено, есть... мужчина весь наполнен
2: то есть он
3: пещеристым
2: полый,
3: телом.
2: Полый,
3: конечно,
4: вы у
3: он внутри полый.
4: Полый. Вы у Иволгина его читали, там написано же «живот без зазора». Вот что это у нее? Вот это и называется.
2: Ах, вот в чем
4: без
2: дело.
4: Без зазора.
3: Да, конечно, да, да, да, да, конечно.
4: Как же, конечно.
3: Ну, мы в любом случае можем вынашивать органику, неорганику, все, что хотите,
4: да.
3: Кроме металла.
4: Да, вот единственное, что...
3: Металл
4: да.
3: пока не вынашивается.
2: Камни, вот интересует меня очень.
3: Камни можем, но декоративные.
4: Декоративные.
3: Декоративный
4: только.
3: Камень можем.
4: Да.
3: Выносить.
2: А то полудрагоценные...
4: Я вижу, Алла, бац, а сейчас затрагивает свою любимую тему.
3: Ювелирочка.
4: Ювелирочка, конечно. Ювелирочка любит.
3: Нет. Во-первых, понимаете, ведь что такое, ну, вынашивать драгоценные камни?
2: Вот что это такое?
3: Это же обрушение рынка.
2: Это опасное дело.
3: Конечно.
2: Вы
3: это можно ставите, экономику страны обвалить.
2: Сразу ставите и себя
3: обвалить,
2: под угрозу, и вашу жизнь
3: конечно,
2: под угрозу,
3: конечно.
2: И угрозу ваших, так сказать, я не знаю, как сказать, плодов.
3: Да,
2: плодов.
3: Да. Но да, вот вы знаете, вот спросите меня, я не ем молочное.
2: Почему?
3: А смысл?
2: Какой?
3: Никакого смысла есть молочное.
4: Конечно.
3: Конечно.
2: А мясное?
3: Мясное реже, но тоже не ем.
2: Овощное?
3: Да.
2: Правильно.
3: Да. Вот на чем знал, да. зиждется мужская беременность.
4: Вот.
2: Овощное.
4: Это овощи, конечно. Я почему вам...
3: И,
4: я...
3: конечно, жидкость.
2: А углеводистую пищу?
3: Не.
4: Ни в коем случае. Ни
3: зачем?
4: В коем
3: зачем?
4: Случае. Ни
3: зачем?
4: В коем случае.
2: Зачем?
4: Да?
2: Зачем?
4: Вы знаете,
2: зачем?
4: Надо как-то вам на ботике побывать. На нашем.
2: Да хотелось бы,
4: и тогда бы. И тогда
3: увидеть
4: бы...
3: просто, что мы там набеременели.
4: Что? Что уже, да. Там же много, там уже много всего. Много всего, я вам скажу.
3: Ну,
4: очень
3: конечно.
4: Много. Да?
3: Конечно, да.
4: Да.
1: Быть или не быть?
0: Если вдруг захочешь пива
1: или водки в тот же миг,
0: ты, дружок, не будь ленивым.

0: Классика в эфире.
1: Я подошел к ней поближе, сел рядом. Она не обратила на меня никакого внимания. Так мы сидели долго. Птицы тихо щебетали над нашими головами и пахло смолой. Я видел, как медленно садится солнце над верхушками деревьев. Начало смеркаться. Вдруг Катерина Васильевна резко встала, я тоже поднялся. Она повернулась ко мне и протянула деревянную каплю на веревочке. Я осторожно принял подарок. Глаза ее сверкнули странным блеском. «Надень!» Я послушался и одел на шею деревяшечку. И вдруг я ощутил потрясающее чувство. Сила и мощь будто сконцентрировались в моем теле. Я расплылся в улыбке. Катерина Васильевна посмотрела мне в глаза и, улыбнувшись, сказала: «Он принял тебя. Вот все, что я могу для тебя сделать. Вот и все. Прощай». В этот момент я все понял. Вы прослушали отрывок из романа Святослава Ивова «Верь».
0: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?
2: Медики.
3: Скажите, а чтобы, например, из регистратуры, то есть из Конева 6, попасть на Бокова 37, какой-то один маршрут или могут быть какие-то разнообразия?
4: Вы знаете, конечно, разнообразия в маршрутах могут быть.
3: Могут быть.
4: Но они разнятся 200-300 метров.
3: 200-300 метров.
4: Это
3: незначительно. Я правильно понимаю, что, особые условия созданы именно на этом маршруте?
4: Конечно.
3: Конечно. Визуальные.
4: Конечно.
3: Так сказать,
4: конечно.
3: Обонятельные.
4: Конечно.
3: Какие-то, да? Вот все
4: конечно.
3: Способствует тому, чтобы
4: высаженные
3: лимфа...
4: Дерева.
3: Да,
4: высаженные дерева.
3: Можжевеловая аллея.
4: Разные. Да. Ну, во-первых, с можжевельником мы работаем только между, ну, если уж говорить откровенно,
3: да.
4: Между Тучково 9
3: да.
4: и Конева 6.
3: И Конева 6.
4: Когда человек после того, как побывал у меня на приеме,
3: да.
4: и получил рецепт. Диагноз
3: да.
4: и рецепт либо назальный,
3: да.
4: либо оральный,
3: он
4: отправляется
3: опять прямиком
4: в регистратуру, которая находится на Конева 6.
3: На Конева 6, да.
4: А там уже
3: угу.
4: его направляют в аптечный киоск.
3: В аптечный киоск.
4: Да, в аптечный
3: Слушайте,
4: киоск.
3: Значит, сука, то есть все эти отрезки, где-то значит, можжевеловая история, где-то грибная там поляна.
4: Ну, да. смотрите, с грибной пока не решено
3: не
4: до конца,
3: решено,
4: потому
3: да.
4: что, ну, во-первых, это связано с назальными, так сказать,
3: да,
4: проблемами.
3: Да, да, да, да.
4: Потому что грибные все-таки, ну, споры, они вызывают, так сказать, ну,
3: да.
4: мы еще не все здесь не проработали.
3: Да, да, да.
4: Вот, поэтому, так сказать, ну, опасность существует. Мы, так сказать, охраняем
3: да.
4: наших
3: да.
4: пациентов от этого,
3: да.
4: Так сказать, споровмешательства.
3: Споровмешательства.
4: Споровмешательства. А так, конечно, по большому счету, ну, если сейчас мы все это разовьем,
3: угу.
4: то, мне кажется, да, да, и будут и грибные, так сказать,
3: да.
4: аллеи, и можжевелы,
3: да.
4: вот, ну, через которые в дыхательные пути,
3: да.
4: как говорится,
3: да, да, да.
4: Вот этим,
3: так назально, сказать.
4: Назально
3: опять.
4: Вообще назально, это основная, так сказать, наша терапевтическая профилактика.
3: Профилактика.
4: Ну, я просто скажу вам, что, во-первых, это огромное удешевление для государства. Государство. Огромное.
3: Что важно?
4: Что важно?
3: Что важно?
4: Мы беспокоимся, так сказать, о бюджете,
3: да,
4: обо всем.
3: Страны.
4: Конечно, конечно.
3: Совершенно верно.
4: Вот
3: еще такой вот напоследок хотел вам задать
4: mm-hmm.
3: такой вопрос.
4: Mm-hmm.
3: Вот вы сами врач, вы сами доктор, да? Ну вот, а скажите, ведь с вами тоже, наверное, случаются недомогания какие-то. Вот что вы делаете, когда это происходит с вами?
4: Ну,
3: неужели идете в регистратуру?
4: Я могу вам сказать, во-первых,
3: да.
4: болеющий врач
3: да.
4: это не врач.
3: Ну, случается.
4: Нет, это неуважение к своим пациентам. Что это такое?
3: Ну, вот я видела, вы сейчас утираете что-то все время. Может, у вас насморк, значит, вы чуть-чуть прихворали, может быть, нет?
4: Я не могу позволить себе.
3: Или вы прочищаете пазухи просто.
4: Не могу себе этого mm-hmm. позволить. Не mm-hmm. могу.
3: Mm-hmm.
4: Потому что, во-первых, я все время в движении.
3: Да.
4: Как я болею. Я таким образом и доказываю свою безболезненность.
3: Безболезненность.
4: Вы понимаете?
3: Но
4: конечно,
3: лимфа чистится постоянно, поэтому вам
4: конечно.
3: Приходится утираться.
4: Ну, конечно, она иногда просто выходит немного у меня лимфа носом, но, так сказать, это ничего. Ничего такого.
3: Конечно.
4: Вот. Кстати, это описано в моей последней работе. Ну, она популярная, она, так сказать,
3: ее
4: журнале...
3: можно приобрести в магазине.
4: Ну, я печатаю в журнале «Медики и мы».
3: «Медики и мы».
4: «Медики и мы». Там, значит, я как раз и писал о том, что подтекание лимфы, это, так сказать, ну...
3: Нормальный процесс.
4: Нормальный процесс. Вот, собственно, и все. Ну, одним словом, дорогие друзья...
3: Да-да-да, вот скажите что-нибудь на нашем...
4: Улучшая каждый день качество лечения, каждый раз тратя свое сердце на каждого пациента, мы ведем нас всех вместе в будущее. К 30-му году вы не узнаете себя.
3: Боже мой, спасибо большое. Спасибо, дорогой Камиль. С вами была я, Ирина Рыбладзе, передача «Медики». У нас в гостях был грандиозный Камиль Пазухов. Не болейте, друзья.
4: Спасибо.
5: Знай и люби свой край.
6: Флора и фауна.
7: Сусак зонтичный. Толстые. Богатые крахмалом корневища сусака зонтичного издавна разными народами употреблялись в пищу. А у якутов до знакомства с русским хлебом служили главным источником растительной пищи. Корневища сушат, мелят в муку и пекут хлеб. Едят также в пареном и печеном виде, например, с салом. В народной медицине употребляют как отхаркивающие и мягчительные.
0: 101 рок.
7: Отчим вычурный снедью. Фоменко фейк-радио.

0: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня.
1: Персональный андроид в каждом номере.
0: Сеть саун «Портал» в Кярлево. Приезжайте, будем рады. Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: И вновь мы в студии.
1: Ну, короче, Варвар, вечером что у тебя? Сегодня вечером?
2: Вечером я еду.
1: Ну, так куда?
2: Куда начинается, куда?
1: Ну, куда?
2: Еду я в этот, как он зовут-то,
1: господи. Ну?
2: Да у меня Виталик, у него вот эти все...
1: А, у него маршрут.
2: Это... Ну, да, да мне, зачем мне? Вот мне Виталик, понимаешь?
1: Да я понимаю.
2: Он мне говорит, Варвар.
1: Да.
2: Мы сегодня едем там туда-то.
1: Ну,
2: я говорю, хорошо, и мы поехали. А зачем мне это в голове держать?
1: Ну, понятно.
2: Куда,
1: куда
2: я?
1: Куда
2: я? Я даже не знаю, пару, что мы везем.
1: Да ладно, как туда?
2: Ну,
1: серьезно?
2: Конечно, ну, конечно, зачем? Это Виталь все. Он и вот, кстати говоря, вот он и эти... Машину потом отмывает. Вот откурит когда вот это все.
1: Ну,
2: лопатой,
1: да, да.
2: Там надо было говно это все собирать, курим.
1: Ну, иди, иди.
2: Ну, это Виталик, вот и вот Виталик.
1: Ну, как же так могло?
2: Да что могло? Ну, если полный ящик, кури!
1: Ну,
2: что могло?
1: Ну, понятно. Могло?
2: Они все время, понимаешь, срут.
1: Ну, срут, конечно. Не, ну, они естественно, ну, а свиньи? Что, они не срут, что ли?
2: Да свиньи срут еще похлеще, чем куры.
1: Вот.
2: Поэтому без Виталика я вообще бы не справился.
1: Вот я вам говорю, что вот, вот между прочим, это самое приятное, когда...
2: Да что
1: когда насрут и помогает муж.
2: Да муж-то у меня вообще золотой просто.
1: Вот.
2: Виталик, зов, Виталик, ты меня слышишь, кстати, а он, наверное, слушает передачу?
1: Ну, конечно, слушает, есть.
2: Виталь, Виталя!
1: Да, давай, расскажи.
2: Виталь!
1: Ага.
2: Это Варвар, ты понял, да?
1: Да, да.
2: Я не знаю, слышишь ты меня или не слышишь.
1: Да слышишь, говори, говори, говори.
2: Ну что, спасибо тебе, Виталь. Такой ты просто...
1: Действительно, еще...
2: Где бы я еще такого...
1: Удивительно, удивительно, как вот судьбы складываются у людей. Вот если бы не Виталик, то засрали бы все, понимаешь?
2: Да всю жизнь бы мне засрали, если бы не Виталик.
1: Да, всю жизнь засрано. И я вам хочу сейчас сказать, наши радиослушатели дорогие, у тех, кого засранные жизни, у тех, кого измученные, засранные какие-то квартиры, вот все, срань какая-то вокруг. Ну, я вас прошу, прислушайтесь к Варваре. Варвара, это свет, свет в нашем маленьком окошке.
2: Ну, ты что-то это... Перед...
1: Ну, что-то я... Блин. Ну, а что? У вас с другой стороны...
2: Какой я, да, свет-то?
1: Ну, ты свет, понимаешь, Варвара?
2: Да сам ты свет.
1: Слушай, ну, раз уж мы на ты сейчас перешли, я, во-первых, тоже хотел Виталику, честно сказать, огромное спасибо за такую замечательную...
2: Да ты бы его увидел, ты бы ему ничего не смог сказать.
1: Да ладно.
2: Да, конечно.
1: Да он что?
2: Да ты просто бы обосрался бы, когда...
1: Да
2: бы...
1: ладно. Ну, ты смотри, что творится. Виталик, я хочу сказать.
2: Да не скажешь ты, я тебе говорю, вот
1: ну,
2: только,
1: ну,
2: только вот так вот за глаза ты сможешь сказать. А так его все боятся, как увидят, сразу срутся.
1: Да ты что?
2: Поэтому и куры-то засрали.
1: Действительно. И мы хотим сказать, что удивительная, удивительная судьба и удивительная семья.
2: Удивительная рядом, я хочу сказать.
1: Вот-вот, удивительная семья. Это когда... Вместе.
3: Варь, что ты делаешь-то здесь? Ее просто.
2: Ну. Виталя!
3: Да а это что?
2: Есть?
3: Ну что?
1: О, вот, а? Наконец пришел. Наконец пришел и Виталик.
3: А что это ты с мужиком сидишь здесь?
2: Виталя.
3: Я тебя нормально, блядь, спрашиваю. Нормально, ответь. Че ты сидишь с ним? Один на один, а? Морда к морде, епте, еще. А?
1: Ну, Виталий...
3: Чё ты молчи? Ты молчи, молчи, бля! Баран, бля!
2: Виталий, я прошу!
3: Ты не Виталька, ты мне скажи...
2: Чё тебе сказать-то?
3: Ты скажи, чё ты говоришь, оружие кружа, бля, с ним сидишь здесь! Я тебя оставить не
2: начал! Да мы на метре, вдруг...
3: Да мне срать на этот метр, ты понимаешь?
2: А мне на тебя сейчас насрать будет!
3: Ты чё, хамила, баба, ебать?
2: Да ты озверел совсем, мужик, совсем уже озверел!
1: Давайте сейчас послушаем музыку.
3: Мудак,
2: да пошёл ты,
3: какую
2: своей
3: музыку? Какую музыку, а? Я тебе сейчас музыку здесь устрою. С бабой, блин,
2: Виталь,
3: всем...
2: Виталь, дай ему чай, дай по морде ему, в конце концов.
3: Лез тебе, скажи мне, а? Лез тебе, просто скажи мне.
2: Да он улыбается в то время.
3: Слышь ты, че ты стеку улыбаешься, бабе моя?
1: Я задаю вопрос.
3: Какие нах вопросы нах задаешь?
1: Я задаю вопросы.
3: Что не давал право-то вопросы задавать? Ну, дело.
1: Это же радиостанция. И радиостанции.
2: Да он, да,
1: мы же пригласили специально поговорить.
3: А нахера они тебя пригласили, эти козлы? Че ты соглашалась?
2: Да я думал, нормально, люди будут.
3: Ну и че?
2: И ничего, а тут козлы один.
3: Не позорь мне фамилию Бузова,
1: ну. вот на этом, дорогие друзья, давайте мы все-таки подведем итоги.
2: Да не будем мы никак.

0: Ну еще.
1: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио.
1: Веселые сапожата.
2: И с вами я, Ирина Рыбладзе. А ваша любимая передача «Веселые сапожата», которая рассказывает нам все о малом бизнесе.
3: Да.
2: И у нас в гостях Дмитрий Замлязов, представитель ООО «Канатка».
3: Да.
2: Малый бизнес.
3: Да.
2: Так вот, Дмитрий, такой вопрос. Скажите, ну раз людям так нравится кататься туда-сюда по канатке, не сходя вниз, при этом оставаясь где-то в затуманских вот этих вот склонах, там уже жилище и так далее, а вы были там наверху?
3: Не довелось.
2: Да ладно.
3: Ну, я говорю.
2: Как же так?
3: Ну, не довелось.
2: Но
3: я же понимаю, в чем дело. Я организовал, я все это организовал, потом я слежу за работой канатки.
2: Да.
3: Понимаете, в чем дело? Поэтому я нахожусь все время внизу. Внизу находятся все механизмы, которые и двигают, собственно, эту канатку.
2: Да-да-да. Вот. Я знаю, что там есть специальный лифт, там работает очень интересный человек на этом лифте, который, собственно, и возит людей туда-сюда.
3: Силантий.
2: Да. Силантий. И вот он, сколько уже лет он там работает?
3: Силантий давно работает, он и живет там ведь.
2: В лифте.
3: Он живет в лифте. Вот, ему приносят еду.
2: Селедку. Ну, как селедка, она вот как пошло с котлована, я так понимаю, с дядей.
3: Да.
2: Так вы всюду вот эту селедку.
3: А я вам скажу, Силантий очень любил дядю. Очень любил
2: дядю.
3: Соответственно, он любит и селедку. И именно поэтому.
2: А к отцу к вашему он как относился?
3: Да никак.
2: Вообще
3: никак.
2: Индифферент.
3: Абсолютно, совершенно.
2: А все-таки почему вы не хотите так избегать темы отца?
3: Потому что. Вот и все, я ответил.
2: Да что ж такое?
3: Да.
2: Я все говорю, вот все-таки не теряю надежды вас разговорить.
3: Хорошо, давайте. Нотки. Да.
2: Да.
3: Рыбачили, как говорится, и вот закончилось это все не очень красиво.
2: Селедка, правильно?
3: Да, да, царь селедка, да. Да, да. Ее поймали.
2: Да.
3: Как говорится, ее отшелушили.
2: Да? Вот. И вот здесь-то все и началось.
3: И вот здесь все началось, когда они начали...
2: Потому что там икра была.
3: Там была икра, они начали делить икру. Ну, в общем, это неприятная история. Да,
2: да, действительно страшно.
3: Да, они оба любили селедку. И вот так вот и закончилось все это, к сожалению.
2: Скажите, вот доходит такая информация, что вот на этих затуманских склонах, куда отправляются люди, ездят туда-сюда, вместе с лифтером Силантием, естественно.
3: Да.
2: Да. Вот там вот какая-то еще получилась, так как там все... Как бы это назвать? Селедочная диета, что ли? Которая приносит какие-то невиданные результаты, правильно?
3: Ну, я не знаю, так сказать, я так подробно я не знаю. Я знаю, что Силантий сидит на этой селедочной диете. И действительно, он был очень полный.

0: Они не хотят оттуда возвращаться. Да. Вообще,
1: то есть
0: да.
1: Вы не знаете, как там... Вы знаете только...
0: Нет, я знаю, что рождаются дети.
1: Нет, о да. Детях-то я сейчас, я, конечно, обязательно вас узнаю. Да. Нет, я хотела спросить о селедке еще, вот уточнить, потому что, понимаете, ну, вот интересная вещь, потому что все началось, разлад пошел из-за селедки.
0: Да.
1: Значит, потом, значит, любовь к селедке, питание силантии селедкой, о селедке мы все узнаем, дорогие наши слушатели, зрители, после короткой паузы. Угу.
2: Веселые сапожата. Боря, отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Речной бобр, грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.
4: Hyvät naiset, Svamse Robo, Lokasakke, Atte Bravo, Rosvo Sektori.

0: mennä suihkuun, jos ei tullu hikeä.
1: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами легко.
3: Онлайн-радио. 101.ru.
4: Лабиринт Леонардо.
5: И мы вернулись в нашу студию. С вами Лабиринт Леонардо. И с вами Юрий Бурзон. Напротив меня потомственный арканщик Буя.

0: у которого 107 буев, как мы выяснили, Павел Макарович Призоев.
1: Между прочим, да. Когда ты арканишь буй,
0: да,
1: ты точно должен для себя понимать.
0: Что?
1: Ты должен его так арканить, чтобы ему не было больно.
0: А что? То, а, да, вы же говорили, Павел Макарович говорил нам это, я напоминаю, кто в предыдущем часе не был, что у буя, ну, в смысле, или буй, ну, у буя, да, скорее всего, не у буя, а у буя есть душа. И поэтому ему бывает больно. Да?
1: Mm-hmm.
0: И что тогда нужно делать?
1: Нужно все делать аккуратно. Вообще, с буем надо обращаться аккуратно. Во-первых, не дергать.
0: Не дергать буй.
1: Никогда. Угу. Буй дергать нельзя. Буй надо поглаживание. От буя зависит жизнь человека.
0: О, боже ты.
1: Подумай.
0: Мой. Подумай. Я теперь понимаю, да.
1: Если есть буй,
0: да,
1: то буй тебя и охраняет.
0: Буй и охраняет. И все от буя.
1: Конечно. Все. Если буя у тебя нет,
0: ну да,
1: то что?
0: Все.
1: Куда человек без буя?
0: Все, ты пропал.
1: Ты заблудился в этой жизни.
0: Боже,
1: вот тебе
0: ты
1: и
0: мой.
1: Все.
0: Вот и все.
1: И когда
0: жизнь без буя.
1: Да. А ведь еще.
0: Это ваша книга, кстати, да?
1: Жизнь без буя, да, я написал.
0: И вы доказали, что жизнь без буя — это все, это апокалипсис.
1: Конечно.
0: Естественно.
1: Сегодня,
0: да,
1: потерять буй.
0: Да.
1: Это значит потерять все.
0: Надежду даже.
1: Да какую к чертовой надежду?
0: А какую?
1: Все потерять.
0: Боже ты мой. Господи.
1: Все вообще. Понимаешь?
0: Вы знаете, это на все же зиждется на буи. Все зиждется на буи.
1: Да. Стоит на своем.
0: Да, естественно, он должен стоять.
1: Понимаешь?
0: Это естественно, это нормально.
1: Сквозь все трудности, все сложности, все адские погодные условия,
0: вот
1: стоит
0: я
1: на своем.
0: Хотел спросить, уж извините, Павел Макарович, вот ливень, вот проливной дождь, шквальный дождь.
1: Да это бог с ним.
0: Что бую, скажите это?
1: Бую все, как говорится.
0: Ну да, понимаю.
1: В этот момент
0: все...
1: я про другое.
0: И а
1: важно
0: что?
1: Другое.
0: А что тогда?
1: Ты пойми.
0: Ну.
1: Ты пойми, ведь
0: так...
1: буй
0: так?
1: Встречается с таким количеством... За свою буеву жизнь. Он встречается
0: буеву.
1: С таким...
0: Ну да, так, хорошо, буеву.
1: За свою буеву жизнь буй встречается с таким количеством людей, что ему бую уже можно было бы и не разбирать, с кем он встречается. А он разбирает, обращает внимание на каждого, к каждому со своим буйским...
0: Буйским характером.
1: Буйством.
0: Да, и буйство. А вот вы знаете, к чему же мы придем? И пришли уже, с Павлом Макарычем. Это же сентенция. Буй и буйство. Мне кажется, что это новое, я вам скажу, даже открытие.
1: Да ничего не
0: это
1: новое.
0: Ваше.
1: Мы давно так
0: работаем. Давно уже?
1: Конечно. Конечно.
0: То есть как бы буйство буя.
1: Да, это самое,
0: или
1: кстати,
0: буя.
1: Опасное.
0: А вот.
1: Буйство буя — это очень опасное.
0: Так расскажите,
1: вещь.
0: Поделитесь, потому что мы должны все знать об этом. Все.
1: Я вам расскажу.
0: Буйство буя,
1: то,
0: да.
1: Когда буй,
0: да,
1: начинает буйствовать.
0: Так.
1: Вот тут и наступает момент, когда его надо заарканить.
0: Ах, вот. Вот.
1: И заарканенный буй не сразу перестает буйствовать. Я хочу вам сказать, что очень важно понимать, как усмирить, как заарканить буйствующего буя. Это ведь только ласка.
0: То есть вы отчасти и
1: ласкай мой буй.
0: Ласкайте.
1: Формулировка. Ласкай
0: мой буй.
1: Вот.
0: Но это и написано у вас на ваших транспарантах, которые
1: да какие
0: вы...
1: какие транспаранты? Ну. Мы это просто написано в книге.
0: Книга. Ласкай мой буй. Ну, конечно, да.
1: Да не ласкай мой буй, а ласкай мой буй.
0: Ласкай мой буй.
1: Конечно. А вот ласкай — это типа...
0: Ну, это не то, это естественно, да.
1: Это кратковременно.
0: Это все.
1: А ласка — это все время.
0: Это все время ласкать.
1: Буй надо...
0: Ласкать
1: говорится.
0: Все время. И это...
1: Если... Но да. Ты пойми.
0: Да.
1: Ты пойми.
0: Да. Да буй в конце-то концов. И пусть он будет. Буй. Да. Что? Ага. Так вот. Я хочу вам сказать, что мы должны сделать сейчас маленькую паузу. Мы вынуждены, Павел Макарович, простите нас, ради бога. Просто, ну как говорится, как буй-бую, я вам хочу уж теперь сказать. Мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
4: Лицензия 162-37-99-97-17-64-83-42-15-67-422-86-11-2-СМО.

Минутка поэзии. По заветной тропе сновидений я тебя повести хочу. Вся как будто ты из растений. Ты не бойся, их не потопчу. Мы для счастья с тобой повстречались. Ты царица, я верный твой паж. И планеты над нами вращались, звездопадом украсив корсаж. Вы прослушали стихотворение Андрея Басадзе «Звездный плёс». Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: Мы вернулись с вами в студию. С нами Евгения Павловна Урина. С вами Юрий Бурзон, дорогие друзья. И мы беседуем с Евгением Павловной, конечно, с ведущим нашим удивительным уринотерапевтом. Я бы сказал, уринотерапевтом номер один. И говорим, конечно, о книге.
1: О книге, да, «Вся правда об урине».
0: Пожалуйста, «Вся правда об урине», да, пожалуйста.
1: В конце книги, вот понимаете, очень важно мне было. В конце книги есть небольшая, как сказать, отдельная еще такая вставка из рецептов блюд на урине.
0: Это то есть очень это блюдо
1: важно.
0: Уже?
1: Да, блюдо. Которые...
0: Ну, то есть это уже кулинария, в общем.
1: Да. Уринотерапия переходит чуть в кулинарию.
0: Да. То есть уринокулинария.
1: Да.
0: Вы также, это в книге у вас называется.
1: Да, уринокулинария.
0: Уринокулинария.
1: Да. И, значит, там есть и выпечка.
0: И выпечка даже есть. Потрясающе.
1: Конечно, да. И выпечка.
0: Удивительно.
1: Очень много
0: супов. Как вы все угадали,
1: господи. Да, и набор супов. Но самое главное, там еще после всего этого есть...
0: Маленькие супчики тоже, нет, да? Из урины.
1: Это
0: протертые или как это?
1: Супчики продаются уже во всех аптеках.
0: Суп-пюре это получается?
1: Суп-пюре, которое просто суп-пюре. Надо вот растворить.
0: Растворить урину, как бы, и получается?
1: Да.
0: Либо это с запахом... Там, не знаю, жимолости.
1: Нет, вот это
0: или
1: очень
0: что
1: важно.
0: Это? А
1: понимаете,
0: что это,
1: но так как мы говорим про ингалирование, что это очень важно,
0: так.
1: То запах как раз тот, который нужен. Запах урины.
0: А, запах урины.
1: Только.
0: Конечно.
1: Только.
0: Потому что супчики с запахом урины.
1: Да. Так вот,
0: хорошо.
1: Но там еще есть специальные свободные листы для заметок. Для заметок.
0: Где?
1: Для заметок. В книге.
0: В книге?
1: В книге.
0: А, для заметок, естественно.
1: Это каждый читатель.
0: Может.
1: Каждый нас читатель.
0: Да.
1: Может. Как сказать, свою историю всю,
0: да.
1: Как бы постепенно,
0: то есть каждый свой
1: пошагово,
0: день,
1: да.
0: Как урина,
1: да.
0: Проникала,
1: да.
0: В его
1: как прошла
0: сознание,
1: клизма,
0: скажем
1: как
0: так.
1: Прошла клизма, как пошли капли,
0: как пошли капли в нос, в уши,
1: в глаза.
0: Урина в нос,
1: да.
0: Урина в глаза.
1: Удалось ли собрать ночью?
0: Ой, удалось ли собрать ночью? Как интересно.
1: Да.
0: Евгения Павловна, спасибо.
1: Да.
0: Одного, я чувствую, вашего визита будет недостаточно. Я думаю, что мы коснемся
1: я
0: еще раз.
1: Я очень надеюсь, что вы присоединитесь.
0: Книги, и мы присоединимся. Я, может быть, начну пробовать.
1: Ну, мне кажется, вам
0: по чуть-чуть.
1: Пора.
0: Мне бы пора было.
1: Я вам конфеток несколько принесла.
0: Несколько конфеток вы принесли?
1: Да.
0: Боже, как приятно.
1: Да.
0: Как приятно. Я попробую обязательно. А как называете? Бон-бон? Или как ваши конфетки называют?
1: Ури-ури.
0: Ури-ури. Ва, как удивительно. Ури-ури. Вот
1: да.
0: На этой счастливой ноте, дорогие мои радиослушатели, я прощаюсь с Евгением Павловной, я говорю ей спасибо, я говорю ей до встречи, и я говорю ури-ури.
1: До свидания.
0: До свидания.
2: Влажная сила. Флора и фауна родной планеты.
3: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: Поговори с этикеткой. Смутьян. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей.

istuvan oikeus syyllinen. Hovioikeus.

0: уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 РУ.
2: Судный день.
3: Здравствуйте, наши дорогие зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, и у нас сегодня в передаче прелестные гости. Директор хора Вениамин Витальевич Асмолов-Лядов и хормейстер Илья Бесин. Скажите, пожалуйста, Илья, а вы не боитесь потерять работу вообще-то? Вот вам что дороже? Искусство, хор, который вы выпистывали, не побоюсь этого слова, или вот этот вот алкоголь? Противный. Что дороже вам, скажите? Вот прямо вот людям скажите.
4: Вы знаете, Ира, я скажу вам так прямо при наших радио и телеслушателях. Я скажу вам так. Этот человек...
3: Да.
4: Не раз клялся. Он божился. Говорил, что больше никогда.
3: Прилюдно.
4: Он не раз медикаментозно подвергался. Не раз пытался исправиться. Ничего. Это заболевание.
5: Нет, нет, нет.
4: Это заболевание.
5: Нет, я докажу вам. Это вода. Я докажу. Я абсолютно свеж. Я свеж. Я готов творить.
4: Это вы сейчас готовы.
3: Это вы сейчас свежий, а завтра уже будете совсем не свежий. Понимаете? Вот в чем дело.
5: Мне и Уткин сказал: ты должен отдаться. Отдайся.
3: Так что же вы не отдались-то Уткину?
4: Так мне кажется, он отдался уже, отдался так уже алкогольной зависимости, что дальше уже некуда.
3: Даже Уткину не может отдаться теперь.
4: Я устал заделывать гастроли, понимаете, я заделываю их,
3: заделываю.
4: Хор стоит на месте, мы не можем выехать.
5: Нет, ты насилуешь! Ты, сука, насилуешь меня!
4: Я вызову сейчас полицию, ей-богу.
5: Насилуешь ты так, нельзя меня насиловать, я его...
4: Друзья, нам требуется новый хормейстер. Нашему хору 148 единиц. Требуется новый хормейстер. Говорю это публично сейчас.
5: Облился.
4: А вот это Рёва, пьяница вот этого.
5: Облился.
4: Вот, пожалуйста.
3: Но это
4: спасибо,
3: еще
4: что не обоссался.
3: Хорошо, что облились хотя бы. Ну ладно.
4: Был случай, кстати, Ирина. Я не хочу его сейчас вспоминать.
3: Не надо.
4: Но
3: я...
4: он был, понимаете? Это случилось прямо на сцене. Прямо во время они... Господи, они пели Иоланту. Петра Ильича Чайковского. И что? Он обоссался?
3: Боже.
5: Неправда. Это был... Это поток.
4: Потом. Он сказал, что он обоссался от романтического горя.
3: Не, ну так нельзя, ну в самом деле, Илья,
5: надо,
3: ну...
5: Надо понимать, Иоланту писал перед Петром Ильичем, когда ему было тяжело психологически, на него давили, его насиловали, наконец!
4: Господи, боже мой!
5: А вы не понимаете, вы насилуете всех, он и вас изнасилует! Вместо того, чтобы заделывать.
4: Ну что ж, вот, собственно, и вскрывается вся Ирочка подноготная. Вся
3: я
4: правда.
3: Вот, я вот сейчас вот
4: вот как в культуре сегодня обстоит дело с хоровым пением.
3: Да, с Вениамином Витальевичем я разговариваю и понимаю, что он только и делает, что заделывает.
5: Он насилует.
3: Нет, он не насилует, он заделывает гастроли.
4: Конечно.
5: Он заделал уже двух.
3: Кого?
5: Изнасиловал и заделал двух. Ну, не буду. Я не могу.
3: Нет, знаете что? Это уже что, обвинение?
4: Это уже, вы знаете, обвинение? Какие-то уже мой адрес,
3: тогда?
4: Я даже растерялся.
5: Я не обмочился.
4: Бесин, ты порок!
3: Кого?
4: Ты человеческий порок!
3: Кого Вениамин Витальевич мог в мужском хухоре, понимаете ли, заделать?
4: Действительно.
5: Зачем же меня так-то?
4: Мало того, что обоссался на сцене прямо, мало того, что... Еще и говорить такие вещи. Мне, человеку, который дает ему работу, который позвал его, который прикрывал его, 8 лет я прикрываю
3: его. А главное, знаете, что я хочу сказать? Как жалко хор.
4: Хор жалко.
5: Хор мой. Мой хор.
3: С какой стати он не может вам принадлежать?
5: Я никому не позволю его насиловать. Хор. Хор – это мои дети. Это дети, вы поймите, я для них...
3: Содержит хор кто?
4: Кто содержит хор?
5: Вот.
4: Вот!
3: Тогда, тогда понимаете, вот вы сами...
4: Как я могу заделывать гастроли, если вы насилуете нас всех своим поведением?
5: Я на качающемся пандусе обмочился, потому что вызывали 10 раз. Почему?
4: Ох, какие вы у же... нас тонкие нервные организации!
3: А не волнует ли вас, Илья, что 148 человек, мужчин, оставили свои семьи...
5: Они все хотели!
3: Секунду, оставили свои семьи без средств, так сказать, к существованию!
5: Им потом выплатили.
3: Что?
4: Кто им выплатил? Что им выплатил? Из твоей зарплаты им выплатили? С Гулькин нос.
5: Да.
3: Смешно говорить.
4: Конечно. Позор. Позор.
5: Они вообще
4: чуть... Мы не можем показать новую программу, которая
5: почему?
4: Сделана.
5: Почему? Есть.
4: Он
5: есть.
4: Все время пьет.
5: Кот в сапогах.
4: Все время...
5: Я подготовил. Подожди, Вениамин. Кот в сапогах. У меня готова уже программа. Кот в сапогах. Но
3: это для младшей, вот эта младшая группа хора.
4: Мы академическая... Мы собрание академических исполнителей. Наш каждый солист, каждый работник, каждый член нашего
5: я
4: хора...
5: Я умею.
4: Бриллиант!
3: На вес золота,
4: по
3: да.
4: По сути, солист.
5: Я... Вениамин, я прошу. Я читаю по губам. У каждого солиста я читаю прямо по губам, вы понимаете?
3: Так они отказались!
5: Кто это может, кроме меня, читать по губам?
2: Судный.

Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии. Виктор И. Просто. Ураган моей души, дверь закрой и не дыши. У болота камыши и под кленом ландыши. Все дороги хороши, ты во след мне помаши. А когда вернусь в тиши, ты письмо мне напиши. Напиши, что ты в глуши, мысли в строчки распуши. Наточи карандаши, напиши мне, напиши.

0: что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
1: Семитысячье.
2: Вот мы и вернулись в студию, Влас Власович. И еще раз хочу спросить вам.
3: Кому ты, Юрка, поклоняешься?
2: Хвостатым.
3: Да вот и я смотрю.
2: А вот я вам честно скажу.
3: Медный грош у тебя в глазах.
2: Медный грош? А, неужели?
3: Смотри ведь.
2: Ну что?
3: Смотри.
2: Ну что, что ж, говорите, Влас Власович.
3: Ой, кончится плохо это.
2: Да как же так, батюшки мои. Вот
3: я вот смотрю.
2: Да.
3: Машина-то у тебя есть.
2: Какая машина?
3: Какая машина у тебя?
2: Да.
3: Ауди.
2: Ну, откуда вы все знаете, Влас Власович?
3: Да я все чувствую.
2: Боже мой.
3: А зачем тебе машина такая?
2: Как зачем?
3: Да и право ты на нее имел ли?
2: Не знаю, Влас Власович.
3: А заработал ты как на нее?
2: Ну, как-то я
3: вот
2: заработал.
3: Вот тебе и 7000.
2: Как-то
3: вот
2: я...
3: Вот наша вера в чем. Где правда твоя? Отдай ее.
2: Да как же так,
3: Влас Власович? Значит, как же так, Влас Власович?
2: Подождите, Влас
3: Власович. Отдай, коли хочешь быть чистым.
2: А у вас тоже Ауди?
3: Нет.
2: А какая машина?
3: У меня нету.
2: Нету машины?
3: Нет.
2: Вообще?
3: У нас только в обители машины.
2: Ну, в обители-то какие машины?
3: Для работы.
2: А,
3: да.
2: Работаете на них?
3: Да.
2: Часто ли?
3: Все время работаем.
2: Все время работаете?
3: 7000, работная вера.
2: Ах, вот да. Оно что.
3: И делать. Тебе я говорю, Бурзон,
2: но...
3: отдай машину.
2: Влас Власович, ну неудобно как-то получается.
3: А что понимаете? Неудобно тебе?
2: Ну, как-то
3: жертвовать не... неудобно.
2: Нет, почему?
3: Вот ты на жертвы-то не способный.
2: Почему
3: я
2: не способный?
3: Я вижу, об этом я и говорю.
2: Нет, почему?
3: Глубины в тебе нет, мерила ты не чувствуешь.
2: Нет, мерил я уже почувствовал.
3: Нет, ты не чувствуешь.
2: Почувствовал.
3: Что ж ты споришь-то со мной?
2: А как же
3: говорю мне? Тебе, отдай машину.
2: Хорошо, ну предположим.
3: Сейчас скажи, жертвую?
2: Жертвую.
3: Что жертвуешь?
2: Машину.
3: Какую?
2: Ауди.
3: Сколько лет?
2: Ну, вам для вас 4 года.
3: Пробег какой?
2: 28000.
3: Дизель, бензин?
2: Бензин.
3: Хочешь сказать, 28000 за 4 года?
2: Да.
3: Наездил?
2: Да.
3: Ох, Юрка, вранье.
2: Нет. Я...
3: Жертвуешь свою развалюху, думаешь...
2: Нет.
3: Мы с тебя снимем весь гнет?
2: Ну, как-то мне хочется... Как-то все-таки немножечко к вам вот как-то присоседиться. Вот так бы я сказал.
3: Твоя может? Квартира?
2: Да.
3: Двухкомнатная?
2: Да. На Липецком проезде.
3: Я хочу сказать тебе.
2: Да.
3: Давай так.
2: Угу.
3: Вот пожертвуешь, когда машину свою?
2: Так.
3: Говори, жертвую.
2: Жертвую.
3: Пожертвуешь квартиру, когда? Говори, жертвую.
2: Жертвую.
3: Квартира, машина?
2: Да, квартира, машина, место.
3: 700. Это будет 700 раз.
2: 700 раз.
3: Остается еще 9 раз по 700.
2: Ой, господи, боже мой, это что ж такое-то?
3: Вот вера какова.
2: Вот она какая вера-то.
3: Неглубокий ты человек, Юрка.
2: Да как ж так?
3: Нет в тебе этого.
2: Боже ты мой.
3: Не мерила, не чувствуешь.
2: Все же уже вам пожертвовал.
3: Чего ты пожертвовал мне?
2: Ну как это?
3: Где мы видим?
2: Ну,
3: разговоры одни?
2: Нет, не разговоры.
3: Радищик.
2: Нет, почему ж так? Вы так напрасно разговариваете, Влас Власович.
3: Пустой вот... топтун ты.
2: Нет, не топтал. Я никого не топтал, Влас Власович.
3: Говори, жертвую.
2: Жертвую.
3: Что наперед будет, все жертвую.
2: Все жертвую вам, Влас Власович.
3: Только на хлеб себе.
2: Только на хлеб и на мед.
3: До меда не добрались еще.
2: Нет еще?
3: Нет.
2: Ну хорошо. А как же быть тогда?
3: Жертвовать.
2: А?
3: Как не слышишь меня?
2: Ну как
3: не слышишь меня, Юрка?
2: Ну как же так?
3: Делаешь вид, что глухой.
2: Нет, ну я не делаю так, но все-таки вот, а иногда хлеб...
3: Стекло-то сними.
2: Хлеб-то можно...
3: Стекло-то сними с глаз.
2: Ну,
3: смотри на меня.
2: Да, смотрю.
3: Чувствуешь?
2: Чувствую.
3: Еще?
2: Еще.
3: Еще чувствую.
2: И еще чувствую.
3: Глубже?
2: Глубже.
3: Мерила чувствуешь?
2: По самые.
3: Вот.
2: Вот. Спасибо вам большое.
3: Освобождение пошло?
2: Пошло.
1: Боже мой, я ведь, понимаете, как сейчас почувствовал-то, вы знаете, прям как с меня, прям 7 потов сошло.
3: А что, Юрка, проехал Ауди 28 тысяч всего?
1: Ну, неудобно это говорить.
3: Говори.
1: Все вам жертвую. Все. Все, что есть у меня. Только на хлеб мне...
3: Одежда не нужна?
1: Нет.
3: Нам одежда не нужна?
1: Нет, хорошо.
3: Остальное возьмем.
1: Хорошо.
3: У тебя, знаю, дача есть?
1: Есть.
3: Но маленькая?
1: Ну, небольшая.
3: Будем там сходки делать?
1: Да. Хорошо.
3: Смотри, 7000.
1: 7000.
3: Принимает тебя в свою веру.
1: Спасибо.
3: Но ты еще не семитысячник сам по себе.
1: Нет, нет, еще нет, конечно, мне надо готовиться.
3: Долго тебе, конечно.
1: Мне надо готовиться.
3: Все наши постулаты изучишь?
1: Все, конечно. Вы мне потом все списочек-то составите?
3: Я тебе составлю сейчас такого.
1: Ага.
3: Сам пойдешь, все узнаешь.
1: Хорошо. Спасибо вам, Влас Власович. Спасибо и всем говорю, что вы слушали нас.
3: Говори, жертвую.
1: Жертвую.
3: Три раза.
1: Три раза жертвую.
3: Плюнь через плечо.
1: Тьфу-тьфу-тьфу.
3: То-то.
1: Да. Спасибо.
3: Благословляю тебя.
1: Спасибо вам.
3: Не тяни руки.
1: Нет, хорошо. Не буду очки больше носить.
3: Молодец.
1: Спасибо.
3: Сейчас слепнешь.
1: Верую.
3: Сейчас слепнешь.
1: Да.
3: Через месяц будешь видеть единицу.
1: Точно.
3: Я
1: говорю. Спасибо вам. И дай Бог всем-всем-всем. И 7000.
3: Только 7000.
1: Только 7000.
3: Какой... Бога не пинай.
1: Не пинай, хорошо.
3: Не твое дело.
1: Не мое дело, хорошо.
3: Ну, все.
1: Все, спасибо.
3: Жертвую, скажи.
1: Жертвую.
3: Молодец.
1: Спасибо. Всего доброго, друзья.

0: Флора и фауна.
1: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
2: 101.ru

0: валим любое. Фоменко Фейк Радио.
1: Рай. Хей, вельет, кипись ван!

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
4: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
3: Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
5: Силовыси.
6: Здравствуйте, наши слушатели, зрители. Конечно, с вами я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. У нас передача «Сила выси». И у нас в гостях сам человек, который нам все расскажет, что мы еще можем делать просто вот силой своей мысли. Это Закарян Иван Возгенович. Здравствуйте, Иван Возгенович.
7: Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте. Мы уже знаем от вас, безусловно, из ваших выступлений, что мысль тактильна и хватка. Вот хватка или хватка, кстати?
7: Мысль. Можно и так, и сяк.
6: То есть можно хватка, хватка, или это различается как-нибудь? Неважно.
7: Не и так, и сяк, а и так, и так.
6: И
7: это
6: так,
7: разные
6: и так,
7: вещи.
6: Да. Угу. Ну, расскажите, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть, потому что я знаю, что вот эта вот сила, про которую вы всем нам рассказываете, она имеет какие-то подразделения. То есть отличается как бы вот глазной посыл, я знаю, да, у вас есть лобный посыл.
7: Давайте я сам расскажу.
6: А давайте.
7: Я чувствую, что вы немножко нервничаете.
6: Я? Нисколько.
7: Нет, вы нервничаете.
6: Я?
7: Ирина.
6: Да.
7: Вы уже сегодня несколько раз подходили к черте.
6: Какой?
7: К последней.
6: Да вы что?
7: Вы не заметили этого.
6: Да?
7: Я вам подскажу. У вас на лбу сейчас испарина.
6: У меня?
7: У вас на лбу испарина. У вас даже не испарина. У вас просто жижа.
6: Жижа?
7: Да.
6: Да нет, ну извините, я вот трогаю лоб. У меня нет никакой жижи на лбу. Я только что была...
7: Это сейчас. Вы все время перебиваете меня. Как только вы вы перестанете меня перебивать, вы почувствуете жижу на лбу. И не только на лбу.
6: Ну, я не хочу почувствовать жижу на лбу. Мне для этого нужно вас все время перебивать будет, да?
7: Не кривите рот. Вам это не идет.
6: Боже, боже.
7: Вы обаятельная, но я еще обаятельнее.
6: С этим вообще никто не спорит. Вы просто мистер обаяния, да. Перейдем, может быть, к нашему...
7: Самое главное, что я хотел сказать, вы сегодня уже несколько раз пересекали черту. Вы все время сами себя подгоняете, Ирина. Слушайте внимательно. Мысль тактильна. Вы абсолютно правильно процитировали мою первую книгу «Мысль тактильна». Но есть разный посыл мысли. Есть лобный посыл, есть губной посыл. Также есть и посыл, ну, скажем так...
6: Нижнего этажа?
7: Нижнего этажа, да. Сейчас я не буду показывать посыл нижнего этажа. Я вам продемонстрирую самый простой.
6: Да, пожалуйста.

0: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: 101, are you? Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио.
1: Не отступай!
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Не отступай». В гостях у нас кандидат наук Института Ганина Борис Бо. Мы говорим о затхлости и как предшественник затхлости замшелости.
3: Замшелость, конечно.
2: Начинается
3: конечно.
2: С бровей.
3: Начинается с бровей.
2: С бровей, да.
3: Во-первых, они начинают...
2: Куститься.
3: Как бы, куститься.
2: Куститься.
3: И есть даже политические деятели, не будем их сейчас там перечислять, их полно в разных странах.
2: Ах, вот оно что.
3: Да и в наших стране, так сказать, которые были подвержены этой кустистости бровей.
2: Кустистости,
3: а вот значит... эта замшелость.
2: Да.
3: Вот это вот, которая поражает.
2: Да. И настигла их замшелость.
3: И настигла замшелость. И после этого она привела к затхлости и к полной, ну, скажем так, раскоординации.
2: Да, унитазность
3: и
2: была.
3: И унитазностью это уже все накрылось, унитазность.
2: Полный, вот да.
3: Полный, да.
2: Слушайте, вот это потрясающе, просто потрясающе. Вот еще очень важный вопрос.
3: Да.
2: Как известно, Ганин, который, собственно, создал этот институт
3: великолепный,
2: который занимается...
3: Родоначальник.
2: Родоначальник.
3: Конечно.
2: Он, у него была какая-то сложная история с самим Ватценбергом, который вот эту шкалу придумал.
3: Да, как... они поссорились.
2: Поссорились.
3: И я вам больше скажу, они вышли в лес.
2: Вышли в лес на мох.
3: На мох.
2: Да.
3: То есть на мху.
2: На мху поссорились.
3: Они на мху поссорились. И когда они начали на мху ссориться, вот даже сам мох, он начал вдруг как-то себя вести очень агрессивно.
2: Агрессивно. Пошел бы спорами, наверное.
3: Спорами пошел по ногам. Естественно, сразу были поражены пальцы.
2: Брови.
3: Брови и пальцы. Большие.
2: Сначала
3: имеется
2: брови.
3: На ноге. Сначала брови, конечно.
2: Но сначала у нас идет замшелость, потом уже затхлость.
3: Ну, потом затхлость.
2: Сначала, значит, брови.
3: Слава богу, не унитазность не накрыла их, потому что иначе это было бы страшное дело просто. Вы понимаете?
2: Это ужасно.
3: Они ссорились, а мох отреагировал на эту агрессивность и сам стал агрессивной средой.
2: Агрессивной средой, да
3: вот.
2: Что?
3: А мох это может быть агрессивной средой.
2: Так они поссорились, и все безвозвратно, дружба пропала, дружба исчезла.
3: Да, все, как говорится, вот в пух
2: коту
3: и прах.
2: Коту под хвост.
3: Коту под хвост, пух и прах, ёкарный бабай. Ну, то есть по-разному
2: можно назвать. По-разному можно назвать,
3: да. По-разному
2: так,
3: называется.
2: Но тем не менее, понимаете, все равно используется эта шкала Ватценберга.
3: Шкала Ватценберга, все равно. А я вам скажу почему. Все равно он как бы, он как бы стоит у истоков. И его шкала...
2: Не выбросишь как бы.
3: Ну, это как таблица Менделеева,
2: да,
3: понимаете?
2: Никуда уже не денешься.
3: Никуда не денешься.
2: Никуда не денешься. Даже Ганин, несмотря на вот этот разлад, так сказать...
3: Все упирается в мох.
2: Мох, да. Слушайте, может быть, если бы не на мху это все происходило...
3: Если бы не на мху, то и совсем другое было.
2: Может быть, если бы это было где-то, не знаю, в песках, может быть, и не было бы ничего.
3: Если бы в песках, то это совсем было бы другое. А вот во мху...
2: Во мху вот такая история.
3: Вот и все.
2: Вот такая история. Так, вот такой вопрос. Скажите, что вы из человека, так сказать, берете кровь или лимфу, или что именно, чтобы определить
3: соскоб.
2: Затость? Соскоб.
3: Конечно. Соскоб с большого пальца берется.
2: Опять-таки, с большого пальца.
3: С большого, да, потому что он же подвержен этому.
2: Большого пальца. Именно соскоб. Ноги, руки, неважно.
3: Нет, ну, в основном ноги.
2: Нога. Большой
3: нога
2: палец
3: больше
2: ноги.
3: Всего подвержена, да, естественно.
2: То есть вы берете соскоб, его, значит, запускаете в какой-то специальный...
3: В центрифугу.
2: Центрифуга, да, просто
3: элементарно. Тыркина.
2: Тыркина,
3: да.
2: Но Тыркин, конечно, он же с Ганином начинал.
3: Тыркин изобрел специальную центрифугу именно для этого.
2: Евгений Петрович,
3: Евгений Петрович. Да. Вот Тыркин. Видите, тоже Петрович.
2: Нет, ну это, как сказать, это имена, понимаете?
3: Они все Петровичи.
2: Они все?
3: Да, конечно. До какой-то степени все Петровичи.
2: А вы тоже Петрович?
3: Да.
2: Борис Петрович?
3: Да, я Борис Петрович.
2: А я думаю,
3: Бо.
2: Почему Борис Бо?
3: Борис Бо. Конечно. Как?
2: Борис
3: Мы
2: Петрович
3: все
2: Бо.
3: Петровичи.
2: А честно
3: все,
2: говоря...
3: Все, кто ковыряется в мху, я вам скажу. Все Петровичи.
2: Все Петровичи.
3: Да.
2: Вот. Да. Я, значит, вот еще что хотела. Перед этим мы ненадолго прервемся, а потом у меня еще один есть, на мой взгляд, интересный вопрос.
3: Давай.
1: Не отступай!
4: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
5: Знай и люби свой край.

0: Флора и фауна.
1: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
1: Дай телу апгрейд.
2: Мы продолжаем программу.
3: Да-да-да.
2: Вы делаете эскизы.
3: Да, у нас работает дизайнерская группа, большая дизайнерская группа, называется «Только». Просто работает Анатолий у нас. И замечательный человек. Удивительный. Он такой, он такой ранимый. Он такой отзывчивый. Он тонкий, тонкий. Потому что, конечно, больше женщин приходят. Больше женщин.
2: Понимаю вас, понимаю. Еще такой у меня технический вопрос.
3: Да, пожалуйста.
2: Вот здесь сейчас приходят вопросы ко мне.
3: Да.
2: И я читаю их. И вы знаете, вот что хочу спросить от имени наших радиослушательниц.
3: Вот.
2: Да, что важно.
3: Слушайте.
2: Во-первых, что вы посоветуете, да? Вы посоветуете брать количеством полупопий или их объемностью? Естественно, мы понимаем, что, так сказать, нельзя до бесконечности каркасить зад.
3: Ну, да, естественно.
2: Ну, каркасить зад и...
3: Возможно же перегрузы. Конечно, возможно перегрузы, тоннаж и все остальное. Мы же знаем это, естественно.
2: Вот еще что. Вопрос тут очень своевременный. Проход в самолет с таким каркасом.
3: Согласен. Специальные. Уже разработаны специальные модели самолетов. Так и называются они Ж. Это самолеты класса Ж. Во-первых, это удивительный дизайн. Кстати, только работает в этом дизайнерском бюро. И он разрабатывает и Анатолий, я имею в виду наш, и, конечно, авиасалоны.
2: Удивительно. Да. Специально для тех, кто посещал вашу клинику создатель.
3: Создатель.
2: Вот это
3: и
2: поразитель.
3: Самолеты Ж.
2: Конечно. Вот что я, соответственно, хочу еще спросить от имени радиослушательниц, которые нам пишут сейчас.
3: Да. Ну, конечно.
2: Вопрос задать вот такого порядка. Порядка. Хочу сказать, каркасность.
3: Да.
2: Она со временем изнашивается ли и требует ли сервис, обслуживания?
3: Конечно, естественно, мы продумываем и это, потому что, объясняю вам, предпопье – это еще полдела. Вот надпопье, вот здесь зарыто.
2: Пока еще нерешенный вопрос.
3: Нерешенный вопрос. Надпопье очень
2: мягкое.
3: Как
2: часто меняется каркас плексиглазом, обтянутый, так сказать, вот этой кожей, называемый Мерседес.
3: Ну, Мерседес.
2: Задней части.
3: Настоящий
2: как
3: просто.
2: Часто, скажите, я представляю, сейчас эти девушки пойдут. Эти весенние девушки обтянутые, так сказать.
3: Это
2: ох, боже ты мой.
3: А какой надпопье?
2: Я хочу просто спросить, как часто приходится заниматься сервисом этих...
3: Скажу. Раз в 4 месяца мы продлеваем надпопочную зону. Мы...
2: Полностью меняем. Я вот слышал, то есть я смотрел ваши на рекламные проспекты.
3: Ну, конечно.
2: И понял, что у вас ведь есть и для, так сказать, ну, у, скажем, слоев малообеспеченных операций, и для очень...
3: И для элит, конечно.
2: Так вот, я хочу спросить, вот этот вот самый недорогой каркас, который вы продаете, он отстегивающийся?
3: Конечно. Бюджетный, надпопочный, надпопочный, припопочный и подпопочный. Вот эти вот маленькие зоны, которые мы берем.
2: Скажите, а он на чем?
3: Вы знаете, чем? Я вам скажу, бук.
2: Бук. Неожиданно.
3: Да
2: и недорого, я понимаю.
3: Да и недорого, бук нет, совсем недорого.
2: Ну, то есть, по сути, это мы просто обиваем.
3: Ну, конечно.
2: Это просто обивка.
3: Есть, это обивка.
2: Недорогая обивка.
1: Дай телу апгрейд.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях.
4: Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
3: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
0: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

0: Доброго здоровья, дорогие наши друзья! И я вам сразу хочу сказать, не случайно наша программа называется «Море-море». Я вот чувствую этот прилив, вот эти чайки. И передо мной морская настоящая дива. Это же просто, это как это, старпом. Это не просто так. Старпом рыболовного сейнера. Любовь Захаркина. Здравствуйте, Люба.
1: Любовь Васильевна.
0: Любовь Васильевна.
1: Любовь,
0: ну, хотите...
1: Васильевна Захаркин. Для меня папа очень важен, то, что я из него пришла. Я с юрства уже на сейнере-то работаю.
0: Да я понял.
1: Он же был помощник консервного мастера у меня. Василий Иванович Захаркин.
0: Захаркин.
1: Да, поэтому одел.
0: Знаменитый.
1: Ну, что, вот, да,
0: Василий пошло. Иванович. Да. Василий Иванович Захаркин, конечно. Так вот, я вам скажу,
1: какие
0: женщина...
1: консервы мотал?
0: Вот. Я вам скажу. Да, женщина с старпом во всем рыболовном флоте единственная.
1: Пока так.
0: Стаж, между прочим, стаж.
1: 36 лет.
0: Любочки, стаж. Любовь Васильевна, 36 лет. Начинала матросом, конечно.
1: Да?
0: Ну, а что? А как? Естественно. Вот скажите, сколько тонн за раз вы можете переработать?
1: А сколько надо?
0: Ну,
1: я не ем рыбу. А что? А зря.
0: Ну,
1: а
0: как?
1: Я ем.
0: Ну, правильно. Правильно.
1: Естественно.
0: Скажите, сколько вы работаете в основном с мойвой?
1: С мойвой?
0: Да, ну, естественно, конечно. Ну, хорошо, вот сколько мойвы можете взять своим тралом, скажите?
1: Да сколько надо, скажите.
0: Ну, нет, давайте вот так. Давайте, все-таки вот острый вопрос.
1: Острый. Давайте острый.
0: У вас в экипаже 272 мужчины.
1: Ну, да.
0: Вот как все-таки, как вам? Вот 272 мужика.
1: Хорошо.
0: Да что вы, правда?
1: Да хорошо.
0: Да, ну,
1: спросите любую, понимаете, но любую женщину, вот,
0: да,
1: хотела бы она вот так вот попробовать,
0: да,
1: так,
0: да,
1: пожить, вот без баб.
0: Ну, все-таки.
1: Без баб.
0: Да понимаю, я понимаю.
1: Любая, скажет,
0: но все-таки,
1: хотела.
0: Вот все-таки,
1: хотела.
0: Ну, у вас получается где-то 5-6 месяцев, 5-6 месяцев вы в море.
1: 5-6 месяцев без баб, отлично.
0: Без баб.
1: Да, отлично.
0: Замечательно, потрясающе. Вот это ответ.
1: Да,
0: это ответ настоящего старпома.
1: Да?
0: Действительно. Ну, хорошо. Да. Скажите, пожалуйста.
1: Скажу.
0: Я так понимаю, что все-таки вы для них как мать, наверное.
1: Ну, я мать, конечно.
0: Мать,
1: же,
0: да.
1: Теперь-то уж сначала-то было по-другому.
0: Да, а теперь...
1: 4 же мужа у меня оттуда, из команды.
0: А, прямо из команды.
1: Конечно.
0: Ну, да, я понимаю, 4 мужа.
1: А теперь, конечно, мать.
0: Ну, теперь мать. Но это хорошо, это хорошо.
1: Да.
0: Вот скажите, все-таки расскажите эту историю. Все уже ждут, все ждут. Как вместо краба вы поймали гигантскую мойву. Люба, расскажите.
1: Ну, да это... что, ну и холод-то показал краба.
0: Так.
1: Понимаете,
0: ну,
1: мы
0: вот,
1: как
0: вот
1: раз побалабасили, ну, после адмиральского часа, и все расслабленные люди.
0: А, все... Побалабасили, да.
1: Поели, в смысле, поели.
0: Поели, ну я,
1: да,
0: понял, так,
1: ну,
0: да.
1: Ну вот, адмиральский час тоже надо объяснять.
0: Не надо, все,
1: понимаете,
0: это я понял,
1: да?
0: Уже. Да.
1: Давили на масса, так сказать, спали.
0: Ну, понимаю, Валерий.
1: Ну вот.
0: Да.
1: Все расслаблены, и холод показывает краба.
0: Так.
1: Гигантского краба.
0: Так.
1: Ну,
0: что вы делаете?
1: Ну, мы давай туда-сюда, вот этот дед, это...
0: Да.
1: Помощник механи.
0: Да.
1: Механика.
0: Михеич.
1: Ну, Михич, да, ну вы же знаете его, да.
0: Да, конечно,
1: вы
0: знаю.
1: Же у него тоже брали уже интервью.
0: Да я брал.
1: Ну,
0: брал,
1: вот.
0: Да.
1: Ну, вот это вот гигантский краб. А
0: так
1: стали вот выуживать его,
0: ну,
1: понимаете?
0: И что же?
1: А там не краба.
0: А что?
1: А там целый этот уёк.
0: Уёк?
1: Мойва, она же уёк называется.
0: А, мойва, я просто не знал.
1: Тихоокеанский уёк.
0: Океанский уёк.
1: Тихоокеанский уёк.
0: А, тихоокеанский уёк. Ну,
1: тихоокеанский уёк стали поднимать, знаете, сколько весело?
0: Сколько?
1: 25 тонн, 16 метров.
0: 16 метров?
1: 16 метров уйка.
0: О, боже. Уйка было, то есть целиком уёк 16 метров?
1: Да.
0: Удивительно.
1: Да.
0: А да, он же там плавником что-то...
1: Плавником задел,
0: что?
1: Там чуть...
0: Лопасть?
1: Чуть этот сейнер весь не перевернулся,
0: да,
1: понимаете?
0: Ладно. Да, господи ты, боже
1: такая
0: мой.
1: Такая была вообще... Катавасия.
0: Это действительно катавасия.
1: Просто...
0: Ну, расскажите так. Вот все-таки, мойва спокойная рыба или неспокойная?
1: Мойва нервная очень.
0: Мойва нервная?
1: Нервная, понимаете?
0: И что
1: нервная
0: случилось в результате, когда все закончилось? Что? Куда
1: вот
0: делась мойва?
1: Мы подружились с этой, понимаете?
0: Ну, куда она делась?
1: Это оказался
0: куда
1: самец.
0: Куда она делась, скажите?
1: Самец уйка был.
0: Куда она делась?
1: Самец уйка, говорю, был.
0: Самец уйка.
1: Ну, конечно.
0: Ну, так унесло.
1: Да не унесло, он у нас за шлюпкой, за нашей, за сейнером.
0: Да.
1: Ну, вот, сейнер, кстати, называется,
0: да.
1: Иван Пыжов.
0: Я понял.
1: Да.
0: Главное, что унесла чайка гигантская. Вот
1: сначала мы 7 лет с ним плавали.
0: Ну, давайте будем прощаться.
1: Ну, давайте.
0: Давайте будем прощаться. Спасибо вам. Спасибо вам. Огромное счастье, любви. и мой бы побольше. И мы вернемся к вам ровно через минуту.

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе. 101 рок.
0: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
2: Ай, Богданку Костровецы! Кого не будем бояться?
3: Banana. Da tu le donne ci paici, da castravesci un po'.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Перегрызая камни,
3: превозмогая боль,
2: переплывая лаву,
3: шашлык из последнего.
4: Кафе у Варана. Днем и ночью.
3: Чудеса армянской кухни.

0: Вечеринка Фейк Радио.
1: Дверь в завтра. И вновь с вами Фоменко, Фейк-радио на Юмор-ФМ. И это программа «Дверь в завтра». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня Николай Готлиб. Тот самый Готлиб, который изобрел мозговые протезы.
2: Да, мозговые протезы. Да. Вот мы с вами затронули тему утекания мозгов. Я уже сказал, что это просто плохая сервисная работа. Плохая обслуживание. Начинает подтекать прокладка. Ну и пошло, мозг вытекает, и все.
1: Ну, вы как-то решаете это?
2: Ну, конечно, друг мой. Вот, я просто говорю о том, как бы намекаю, я ничего не хочу сказать.
1: Я понимаю.
2: Но я как бы намекаю, что если вы устанавливали себе мозг, ну, протез мозговой. Ну,
1: протез,
2: не в сертифицированном центре, а где-то там у серых дилеров.
1: Да.
2: Боже мой, так вы и не дождетесь, дружочек.
1: Серые дилеры, конечно.
2: Конечно, там все будет у вас подтекать, и прокладки.
1: Естественно, и прокладки.
2: Вы знаете,
1: там...
2: вы думаете тоже.
1: Да,
2: тоже своей, как говорится,
1: да,
2: головой.
1: И...
2: Да вы сразу почувствуете.
1: Господи.
2: Если у вас будет головной мозг установлен, протез будет установлен, скажем, ну, предположим, камбоджийского или вьетнамского производства.
1: А потом не хватает заглушек иногда. Ведь там без заглушек.
2: Заглушки это вообще отдельная тема.
1: Некоторые не ставят заглушки.
2: Ой, да просто даже не умеют их
1: ставить. И не умеют ставить. Конечно. Ну, хорошо. Понимаю. Значит, смотрите, вот все-таки, вот смотрите. Что делать, если был поставлен на очередь?
2: Это вопрос такой.
1: Да, это вопрос. Конечно, к вам вопрос. Что, если вот был поставлен человек на очередь?
2: Так.
1: Но как бы был и пропустил по недомыслию свою очередь. Вот. Вот как быть?
2: Ну, во-первых, кто задает вопрос такой?
1: Ну, это Ирена.
2: Ирена. Дорогая Ирена,
1: да,
2: ну, во-первых,
1: да,
2: приятно, что вы осознаете уже, что у вас, так сказать, есть недомыслие.
1: Недомыслие, да.
2: Когда есть недомыслие, конечно, это прямо же понятный, прямо посыл ясен. Это, конечно, замена мозга полная.
1: Полная
2: замена мозга, потому что недомыслие становится ясно, что, конечно, нужно ставить мозговой протез.
1: Целиком, то есть.
2: Конечно, не. Ну, у нас есть услуга по замене четвертой, по третьей, второй и первой долей.
1: Но вот случай с Иреной.
2: Но в случае с Иреной, судя по всему, конечно, это полная замена. Полная замена мозга.
1: Сможет ли Ирена после этого понять вот это?
2: Я вам объясню.
1: Что она
2: Ирена. Если
1: Ирена
2: пропустила свою очередь.
1: Да, пропустила.
2: Это значит, что она свой, на нее рассчитанный, выращенный под нее мозг уже не получит.
1: А что же?
2: Не получит.
1: Что она получит?
2: Она получит мозг из подбора.
1: Мозг из подбора. У вас есть и такое.
2: Ну, конечно. Это часто.
1: Вот расскажите поподробнее.
2: Зачастую много таких случаев, когда мы устанавливаем мозг из подбора.
1: Так.
2: Бывает, знаете, даже такие у нас вещи, когда у нас же поток-то большой.
1: Ну, естественно, у вас.
2: Соответственно, бывает такое, когда мужчине устанавливаем женский, женщине, мужской.
1: И что в этом случае?
2: А ничего.
1: И ничего.
2: Ничего.
1: То есть мужчина с женским мозгом.
2: Мужчина с женским мозгом — это на каждом шагу.
1: Это распространенное.
2: Распространенное явление.
1: Он сможет работать.
2: Пропускают свою очередь.
1: Ну хорошо, но как мужчина с женским мозгом может работать, не знаю, в кибернетике?
2: Женскими делами будет заниматься.
1: Женскими?
2: Да.
1: Кибернетики, но женскими делами.
2: Кибернетика, женский, ну, конечно.
1: А, ну да.
2: Женский мозг, женская кибернетика.
1: Женская кибернетика.
2: Вот вам и все.
1: А, есть же у вас целые отдельные...
2: Конечно, у нас все отдельно.
1: Отдельные. Отдельные страницы. Да, отдельные страницы.
2: Женская
1: и кибернетика.
2: Мозговые протезы.
1: Да, да, да.
2: Это... будущее нашей планеты,
1: спасибо,
2: дорогой мой друг.
1: Спасибо вам, дорогой Николай. Спасибо.
2: Николай Готлиб.
1: Николай Готлиб.
2: Да.
1: Как вам идет эта шапочка ваша? Ну, давайте будем прощаться.
2: Давайте.
1: Давайте от всех сказать спасибо за мозговые протезы. Спасибо от всего человечества. До свидания.
2: Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания.
2: Меняйте мозг, дорогие друзья.
1: Всего доброго.
0: Дверь в завтра! Знаете ли вы что?
3: Знаете ли

0: 101.ru.
1: Удаляем зазнобу. Фоменко

0: идут. Здравствуйте, дорогие вы мои, золотые вы мои. Ах, зрелые идут. Кто это? Сейчас мы раскроем все секреты. Напротив меня пластический хирург Вениамин Точин. И он расскажет о проблемах пластической моды для мужчин. Здравствуйте, Вениамин!
1: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья!
0: Здравствуйте, здравствуйте. Рассказывайте,
1: здравствуйте. Ну, что я могу сказать? Сегодня ведь пластическая мода, пластическая хирургия, ну и пластическая мода, соответственно, это уже, так сказать, ну, это уже устоявшееся.
0: Да,
1: ну, устоявшееся. Вот, ну, сегодня мы говорим о пластической моде для мужчин.
0: Да.
1: Еще совсем недавно, как вы знаете, еще совсем недавно, ну, была мода на уложение.
0: Вот.
1: Ну, губы, носы, щеки, груди. Ягодицы,
0: ну, то есть все брюшная на
1: полость. Я прошу прощения, даже пластицировали, так сказать, оперировали, да. Ну, так сказать, и основные мужские органы, так сказать,
0: Боже
1: удлиняли,
0: мой.
1: Расширяли, укрупняли. Да, ну, другие части тела, конечно, так сказать, ну, и ноги, и руки, все.
0: Да, да.
1: Вот, но вот это руки-базуки, помните?
0: Руки-базуки,
1: да,
0: конечно.
1: Да, руки-базуки. Ну, все, я могу сказать, дорогие вы мои, все это позади.
0: Боже мой.
1: Объясню почему.
0: Ну-ка, давай.

0: вдруг стало понятно,
1: так,
0: что когда мужчина омолаживается, именно мужчина, сейчас, ну, мы говорим не только
1: про
0: мужчина,
1: мужчин, мы говорим
0: мужчина
1: про мужчин,
0: только омолаживается, например, мужчине 50.
1: Ну да.
0: А он хочет выглядеть, как будто ему 25.
1: Угу.
0: И он омолаживается, омолаживается, омолаживается. Понимаете?
1: Так, так.
0: Вот. Ну и встречается с женщиной.
1: Ну так.
0: А женщина тоже омолаживается.
1: Так.
0: И
1: так.
0: Ей тоже, ну, ей 50, а она 25 выглядит, понимаете, на 25.
1: Ну да.
0: И понимаю. Вот они два таких вот молодых странных человека. Два таких странных человека. И женщина смотрит на 25-летнего. Да. Ну, а ей уже 50.
1: А уже ей 50,
0: и она думает, 50. Господи ты, боже ты мой, зачем же мне такое-то все?
1: Да.
0: Вот это вот.
1: Да.
0: И, как говорится, кому нужны сосунки и губошлепы?
1: Губошлепы,
0: понимаете?
1: Господи.
0: И сегодня новая мода.
1: Так, так.
0: Возрастные, зрелые мужи.
1: Да.
0: Вы понимаете?
1: Так,
0: уже
1: так.
0: В 20-22 года.
1: Так.
0: Молодой человек понимает,
1: угу,
0: понимаете,
1: угу, угу,
0: что для того, чтобы завоевать девушку, ему необходимо выглядеть взрослым,
1: зрелым,
0: серьезным, зрелым мужчиной.
1: Состоявшимся
0: уже. Состоявшим мужчиной.
1: Так, так.
0: Конечно.
1: Так.
0: И теперь мы проводим такие операции, понимаете?
1: Так.
0: Мы берем молодого человека.
1: Так.
0: И искусственным способом состариваем его.
1: Ага.
0: Да, да, да, да.
1: Все
0: да,
1: части
0: да,
1: тела, естественно,
0: конечно, да? Абсолютно.
1: Боже мой.
0: Мы состариваем юношей, знаете, прям... На раз-два, как говорится.
1: Как говорится, вплоть и там
0: да,
1: тоже.
0: И не вообще.
1: Везде.
0: Во всех методах. Нельзя отличить.
1: Боже.
0: Девушка ты. Даже бывает осматривает.
1: Ну, подробно.
0: Конечно. И смотрит, господи, ты да. Глубокий старик. Какой умный, красивый,
1: какой
0: солидный, зрелый.
1: Зрелый
0: мужчина.
1: То есть это уже муж, конечно, зрелый муж.
0: Какой. Зрелый мужчина.
1: Мудрый.
0: Ну, конечно, мудрый.
1: Это потрясающе.
0: Мудрый. Мы ведь, кстати, оперируем и мозг.
1: И мозг даже?
0: Конечно, мозг обязательно.
1: А вот расскажите.
0: Нейропластика, нейропластика – это новое течение.
1: Так, так, так.
0: Мы мужчинам, так сказать, имплантируем в мозги дополнительные извилины.
1: Так.
0: Дополнительные, конечно.
1: Ну, естественно,
0: да.
1: они требуются.
0: Они, так сказать, продуваются, прокачивают, так сказать,
1: так,
0: мозг.
1: Так, так.
0: Ну, это, как говорится, знаете, есть такая вот, ну, тачка на прокачку.
1: Тачка, да, да, да.
0: Да, ну и вот таким, мы таким образом прокачиваем, так сказать.
1: Прокачиваете.
0: Да, да, ум, ну и...
1: То есть
0: это
1: вы
0: нейропластика,
1: дополняете.
0: Новая, да, да.
1: Да, да, да.
0: И... Мы берем молодого человека, ну, полный.
1: Ну, максимально, ну, как до какого вы
0: полный сосунок,
1: развивали?
0: Понимаете?
1: Полный сосунок.
0: Ничего, ни книжки
1: вы...
0: не читал, ничего не знает,
1: да,
0: как девушке сказать здрасте, до свидания. Как ухаживать. Нету в нем стати, нету мысли,
1: мысли,
0: нету глубины,
1: посыла,
0: юмора, посыла.
1: Да, да.
0: И мы его, конечно, берем и составим, ну, вскрытие черепной коробки, бесшвовое.
1: Бесшвовое, абсолютно.
0: Бесшвовое вскрытие черепной
1: так,
0: коробки.
1: Так,
0: и
1: так.
0: Укладывание туда, без шва, новых, некоторое количество извилин уже в памяти.
1: Уже.
0: Какой уже с литературой, понимаете, с химией, с физикой совсем.
1: С какого вот максимальный так. возраст вы добились вот методом наполнения?
0: Сейчас рекорд 134 человека.
1: 134
0: года.
1: 133, боже, 133 года.
0: 134.
1: 134 даже, боже мой. Давайте мы будем прощаться, потому что это удивительно. Я хочу еще раз вас пригласить к себе. Мы разговаривали с пластическим хирургом Вениамином Точиным о том, как состарить, наконец,
0: да.
1: всех мужчин
0: да.
1: наших.
0: Да.
1: Всего доброго, спасибо.
2: Зрелые идут! Береги вертлявого. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
4: 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: осмелее, Иванзи. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: Вперед, Ротозей!
4: И снова мы с вами. Передача «Вперед, Ротозей». У нас в гостях Джон Плужников и Сергей Че, профессиональный ротозей, возглавляющий движение «Ватага Ротозей». Мы говорили о досуге ротозея. Что он делает на досуге? Выяснилось, что они ходят на лыжах с палками по отдельности, правда. А летом что делаете?
5: Шьем.
4: Что?
5: Ну, разное. Ну, во-первых, мы обшиваем себя.
4: Так, да, подождите, вот сразу вопрос. Вот, то есть, вот эти прелестные галстуки, по-моему, с вышивкой, это ваша работа?
5: Ручная.
4: Да, вы что? Да.
5: За галстуки у нас Сергей.
4: Да вы что?
6: Да. А майки, за майки? Я? Майки Джон.
4: Майки, это же на машинке надо, наверное, ну, или не на руках?
5: Вы знаете как?
6: Ну, это не машинка, это по-другому это, называется.
5: Ну, вы знаете, строчилка. Ну, я бы скажу так.
6: Да.
4: Да.
5: Дело в том, что когда ты отдаешься делу полностью...
4: Да.
5: Потому что ротозей, он всегда отдается делу полностью.
4: Да, что он очень серьезен, так вы сказали, да.
5: Конечно. Собран.
4: Без собран. Остатка, так сказать.
5: Собран. Вы знаете, везде же есть ротозей. Понимаете,
4: ну, да.
5: Везде. Они везде есть и в цехах, и на сборочных производствах, понимаете. И они везде, их рассыпаны, как звезды по миру, в огромном количестве.
6: Да?
5: Да. Да. И поэтому, когда я, например, шью майки,
4: да,
5: для, ну, у нас сейчас 9733, как я уже говорил.
4: Вот теперь Полина,
5: да,
4: еще,
5: да? Да, да,
4: ну,
5: да, и да, и Полине, конечно, тоже шьем. Вот. Дело в том, что я шью, сейчас у меня уже вторая, я все всем делаю по второй майке.
4: Ага.
5: Да.
4: А какого цвета? Это белое?
5: Нет. Всегда белое.
4: Всегда, нет, белое.
5: Всегда белое.
4: Чистота. Чистота, да. Помыслов.
5: Это посыл.
4: Чистота помыслов.
5: Чистота помыслов ротозея.
4: Ротозея, конечно.
5: Да. Ротозеи чисты.
4: Мне только странно, что у вас носки не белые. Это случайность или это...
5: Послушайте, носки вообще к ротозеям никакого отношения не имеют. Носки – это просто моя научная деятельность.
4: А, да, да, да.
5: То,
4: да,
5: есть, я же вам говорю, конечно, научная деятельность.
4: Ну, вы же против носков.
5: Почему,
4: а, извините,
5: потеют но... ноги в носках?
6: Ну.
4: А ротозеи ведь не носят носков.
5: Ну, вы знаете, это когда как. Это когда как. Я не могу сказать, это по ситуации.
4: По ситуации.
5: По ситуации. Mm-hmm. Конечно, если очень холодно всегда. Носки.
4: Когда можно позволить себе потливость, то можно надеть носки,
5: знаете,
4: когда нельзя.
5: Вообще, ротозеи сами по себе не потливы.
4: Не, а,
5: не
4: а,
5: потливы.
4: То есть это тоже, можно сказать, как отличительный
5: это
4: какой-то признак.
5: Это вопрос, я уже говорю вам. Открытие заключается в том, что я выяснил для себя, что виноваты в потливости ног...
4: Носки.
5: Не люди.
6: Вот.
5: Носки.
6: Носки.
5: Носки.
6: И давай мы расскажем. Мы наконец...
5: Жесткое обвинение,
6: да,
5: носкам.
6: Да. И мы с Джоном написали книгу. Это уже не первая книга. Но мы...
4: Вторая
6: уже книга. Первую вообще мы ни одной страницы не написали. Просто она была. Первая
4: просто
6: книга
4: была, да.
6: А после этого уже вторая.
4: Она хорошо, кстати, продалась.
6: Она очень.
4: Книга.
6: Она,
4: да,
6: разлетелась,
4: помню,
6: просто.
4: Самая читаемая
6: книга,
4: да,
6: называется очень-очень,
4: да,
6: просто,
4: да.
6: «Пытливость и потливость». Вот ответ.
4: Какое грандиозное название,
6: ну, конечно. Вот
5: вы должны
6: ответ
5: понять,
6: да,
5: что,
6: да,
5: пытливый человек, да, а ротозеи пытливы,
4: да. Это я уже поняла, да.
5: И глубина,
4: поняла,
5: глубина погружения пытливого ротозея,
4: да,
5: проблему,
4: да,
5: проблему.
4: Она как вглубь,
5: да. Она настолько велика, что, конечно же, и бывает, что он и, ну, он там столько встречает, когда он вскрывает проблему,
6: да.
5: Он, как настоящий ротозей, на него вот обрушивается огромное количество информации,
6: да.
5: Конечно, конечно, он не все может ухватить,
6: да.
5: Естественно. И поэтому нам и говорят, ну вот, ротозей. Ротозей.
6: Нет.
5: Мы вскрываем огромное количество. Понимаете, пытливость...
6: Да.
5: Это, так сказать, основа ротозейства.
4: Да. Это понятно.
6: И она пересекается,
4: конечно,
6: естественно, с пытливостью.
4: Но только пытливые люди могли вот это вот... Это потрясающее, да, вот это вот. Потрясающее,
5: вот,
4: вообще, но открытие.
5: Казалось бы, на поверхности.
4: Да, на поверхности,
5: да,
4: совершенно.
5: Оденьте носки на руки и
4: люди
5: выясните для себя, потеют,
4: да,
5: у вас,
4: да,
5: руки или нет.
4: Да.
5: И получается, если у вас руки в носках потеют, значит, виноваты не вы.
4: Да.
5: Не вы,
6: а носки.
5: А носки.
4: Да, это сколько же пудрили голову, понимаете, какому количеству людей и сколько вообще заработано денег было на этом, да?
6: Да.
4: Прервемся ненадолго, снова увидимся.
3: Вперед, Ротозей!
0: У Надежды нет Егора. У Егора стяжка натяжных полов заново. Ух ты! О-о-о! Постой!
2: Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81-99-11. Спасибо! Нежно!
4: Классика в эфире.
7: Алекс засыпал в топливный бак немного магния и хитро улыбнулся. Посмотрим, как теперь орки смогут угнаться за мной на своих допотопных сканерах. Главное не забыть графитовую пыль зарядить в патроны, подумал он и запрыгнул в кабину корабля. Двигатель понемногу отогревался, но пока не был готов ко взлету. Время ожидания Алекс решил потратить с пользой. Перебинтовать рану и сменить одежду. Он понимал, что в следующий раз такая возможность может представиться не скоро или не представиться вовсе. Бой предстоял космический и смертельный. Размотав грязные тряпки, он осмотрел ногу. Отравленная укусом демонического енота плоть ныла и поменяла цвет. Плохо дело. Есть риск остаться без ноги, констатировал про себя Алекс и, задержав дыхание, резким движением вылил на рану внушительную порцию антифриза. Рана зашипела и покрылась пузырями. Превозмогая боль, Алекс выдернул из ноги стальной зуб енота и быстро набросал несколько швов. Затем натянул обратно штаны из кожи орка и устало повалился на бок. За иллюминатором показался рассветный Марс. Время лететь.
8: Вы прослушали отрывок из романа Саши Мыско «Пасынок Черной Империи».
4: Классика в эфире.
0: Знаете ли вы что?
9: Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
10: Ромбы.
11: Сегодня в программе «Ромбы» у Владислава Жульпацкого председатель жюри ресторанного каталога «Рубиновые ромбы» Карина Цейс. Это абсолютно новый каталог, который хочет смести с лица земли, стереть, так сказать, мишленовские звезды и подменить их, поменять их на рубиновые ромбы. Ну, это действительно, в общем, в какой-то мере уже назрело, потому что все это сомнительная иностранщина, она, понимаете.
12: Да.
11: Мы вернемся к Николаю Засееву, который повар, который первым получил первый рубиновый ромб. Вот как мы уже выяснили, рубиновые ромбы даются навсегда, их хотеть уже потом нельзя. Это была битая касатка, блюдо битая касатка, вымоченное в соке желудя.
12: Желудя.
11: Вот что я говорю. А с чем была конкуренция? С кем она конкурировала? С кем конкурировало
12: я
11: блюдо?
12: Я же скажу, да. А, значит, ну, там еще были претенденты. По-моему, это был омлет из Мойвы. Это, по-моему, сейчас скажу, как же его звали. Федор Чекалин.
11: А, вот, Чекалин.
12: Да, тот самый, да, вы знаете его, да?
11: Да, ну, конечно. Ну, вот, из ресторана «Мосты».
12: «Мосты», да, точно, «Мосты». Вот у него было такое блюдо, которым он очень гордился. Это мойвовые омлеты, омлеты из Мойвы. Ну, вот, но не вышло, нет. Битая касатка, как сказать, все-таки победила.
11: Я вот слышал, что прямо они шли
12: Ноздря в ноздрю.
11: Ноздря в ноздрю, но я вдруг там вот, я помню, что я когда читал о том, как проходил этот конкурс,
12: да.
11: Вот, неожиданно ворвался в первую строчку буквально, да?
12: Да. Засеев?
11: Нет, ну Засеев, само да, собой. Да. Я имел в виду Сергея Лупацкого, который, да, Лупацкого, который работал в ресторане «Акрополь».
12: Ну, конечно, вот. Да, да, Лупацкий, да.
11: И он, так сказать, принес выдающееся блюдо под названием «Куриное кольцо».
12: Куриное кольцо куриное Лупацкого. Ну, это все знают, требуют. Дайте мне, пожалуйста, куриное кольцо Лупацкого. Да. Ну, да. А куриное кольцо в этот раз, да, не вышло, проиграло. Проиграло. Ну, там и яйцо было, как сказать, само яйцо, из которого делается кольцо. Было не то. Немножко было недостаточно свежее яйцо.
11: Вот в чем дело.
12: Да.
11: Яйцо, из которого делается кольцо,
12: да.
11: было недостаточно свежим. И да. поэтому, да,
12: поэтому, думаю,
11: жюри,
12: да.
11: так сказать,
12: жюри,
11: как говорится,
12: да.
11: почувствовало.
12: Ну, конечно же.
11: Унюхало.
12: Ну, там так, ну, как сказать, у нас такие тонкачи работают.
11: Ой,
12: с таким вообще просто. Что вы.
11: Понимаю.
12: Ведь до того, как жюрите, ну, практически, ну, дня три никто ничего не должен есть.
11: Ах, вот.
12: Ну, конечно.
11: Да,
12: ну,
11: голодненькие.
12: Голодненькие чуть-чуть, да, голодненькие.
11: Вот какой
12: свеженькие.
11: У меня вопрос к вам.
12: Да.
11: Скажите, пожалуйста, Карина.
12: Пожалуйста.
11: Почему не участвуют иностранцы?
12: Ну, ну, а зачем?
11: А вот точный ответ.
12: А мне кажется,
11: точный ответ. Почему не участвуют иностранцы, а зачем?
12: А зачем?
11: Что же у нас нет своих?
12: А что же, у нас мало народу, что ли?
11: Вот.
12: Мало талантов. Да вы что, земля-то полнится, понимаете?
11: Ой-ой-ой.
12: Талантами. Ой-ой-ой. Такие вообще интересные вещи, такие открытия, понимаете, происходят. Вот мы говорили про сок из желудя.
11: Да.
12: А что творится, когда настаивают блюдо на брюквенном соке?
11: О,
12: да вы что? Да, да, да, да. Да.
11: Забытая совершенно редька
12: забытая редька всплывает. Куда бы мы с иностранцами, понимаете, ушли? Опять бы погнались за плесенью какой-нибудь,
11: да.
12: и что бы стало с нами?
11: Иностранная плесень,
12: да, иностранная
11: она, конечно, плесень.
12: А тут берешь сныть. Пучок сныти.
11: Их,
12: боже.
11: Обматываешь его в кольцо,
12: да.
11: в куриное, которое,
12: да,
11: настойно,
12: да,
11: уже,
12: да.
11: на яйце.
12: Да, да.
11: Яйцо,
12: а тут тебе и сурепка.
11: Какая прелесть. Ой, сурепка, это вообще...
12: Да что вы?
11: У меня, ну, прям, знаете, потекли слюни.
12: Да?
11: Да,
12: ну,
11: слюни
12: вот,
11: прямо
12: вот.
11: Потекли.
12: А вы меня про иностранцев.
11: Согласен.
12: Ну, а что они могут предложить?
11: А ничего.
12: А ничего,
11: дорогие друзья.
12: Ничего.
11: И на этой высокой ноте мы прерываемся с вами для того, чтобы вернуться буквально через минуту.
10: Ромбы. Знай и люби свой край.
13: Флора и фауна.
10: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
14: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
15: Пристыди проказника. Фоменко фейк радио.
16: Pikajuna Meksikon halki kiitäyö jo on, valokeilat lakaisevat rataa kiiltävää. Haukku kuuluu kojotin, häipyy meluun veturin, siermanren takaa kuuku juusta möllöttää. Etisiluokan vaunussa uninen on tunkelma, matkustajat, miehet, naiset kaikki torkkuvat. Silloin vauhti hiljenee ja melkein pysähtyy, missä lienee pysähdyksen syy. jarrut pyöriin kirskahtaa, vaunun ovi aukeaa. Sitten syksyy kaksi miestä mustan puhuvaa. Pikku Pete, iso patta, gangstereita molemmat, kumpainenkin suurta reikä rautaa heiluttaa.
13: Tervetuloa, gentlemen!
16: Huutaa käskyn terävän isopat ja pari kertaa kattoon laukaisee.
13: Niin tältä kuin jokainen, niin tomppa laukaisee. Kuula sille, joka kenkuilee.
16: Vastustaa ei kukaan voi, pikku Pete vartioi, isopat kun evakuoi sormin tottunein. Sormukset ja kukkarot, medaljongit, lompakot, matkalaukut, rosvo myöskin tutkii yksin tein. Mitään uhreille ei jää, saalis toiveet ylittää, pikku Pete hohottelee kohti kurkkuaan.
17: Miehet lärään tainnoksi, mut naiset jäädään pois, lempimättä eten alla vois.
16: Jymisevä nauru soi, isopat nyt aprikoi, kumppaninsa sanoja ja kohta murahtaa.
13: Okei, niin me tehdäänkin, saamme kelmu harvin, viedään likaisen viiloluolaan tiedämät vetää.
16: Silloin vaunun loukosta, herrasmiesten joukosta, Hidalgo nyt esiin astuu, sanoo.
18: Senores, meille tehkää mitä vain, mut naiset säästäkää, muuten teistä kehno muisto jää.
16: Seuraa hetken hiljaisuus, ehdotus on outous, haa nyt naisten parvessakin syntyy kohinaa.
19: Vanha piika muuan kas, 50-vuotias, vaatii puheenvuoroa ja heti sen myös saa.
16: Silmät vihaa leimuten, taha jalkaa hyppien, Hidalgolle kiukkuaan hän ryhtyy purkamaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым,

0: И вот вновь мы с вами в студии, дорогие друзья. Мы в студии с вами, Юрий Бурзон, напротив меня уникальный режиссер современности. Это действительно так, я не побоюсь этого слова. Это автор многих полотен Виктор Пистолетов. И вот мы обращаемся к нему. Мы сейчас заговорили о втором фильме «Лебедь, рак и щука. Возвращение», где как бы «Лебедь, рак и щука» становится командой против или наперекор, ну как бы вот скажем так, наперекор злу, злому. Такой герой появляется в этой картине, и мы хотели приоткрыть небольшую завесу. Вот скажите, пожалуйста, вот злой — это кто все? Кто злой, скажите?
1: Ну, смотрите.
0: Кто злой?
1: Смотрите.
0: Ну, кто это такой?
1: Во-первых, в картине, да, так сказать, ну, мы сейчас говорим, прости, я пропустил мне важные звонки.
0: Да,
1: я хотел спросить. Мы говорим сейчас про возвращение.
0: Мы говорим про возвращение.
1: Снятую картину.
0: Или
1: картину, которая будет следующая.
0: Нет, мы чуть позже коснемся будущего, как бы.
1: Да. Ну, смотрите, во второй картине, в картине «Возвращение», где и лебедь, и рак, и щука становятся единой командой, конечно, появляется непосредственно персонаж, который является злым.
0: Вот.
1: Да, это правда.
0: Да. Хотя вы сказали, что это интрига, как бы вы...
1: Ну, да, ясно. Я не хотел бы рассказывать подробно, да, но это Турухтан.
0: Турухтан.
1: Да.
0: Вы говорили, что он как бы Турухтан первый?
1: Ну,
0: как бы,
1: да? Послушайте. Да. Конечно, это самое начало.
0: То есть Турухтан
1: это
0: первый.
1: Турухтан первый, да. Вот, ну, поскольку мы говорим о коми-драмеде...
0: Да. Все-таки вот в конце...
1: Ну, Дара, я хочу сказать сразу. Во-первых, это высокотехнологичная картина.
0: То есть очень много графики.
1: Ну, очень компьютер. Много всего сразу. И компьютеры, и много на зеленом фоне снято. Огромный бюджет, огромный.
0: Ну, конечно... Даже не будем называть
1: его, дорогие друзья. Да, ну и я хочу сказать, что, конечно, эта картина будет в мировом прокате.
0: Ну, естественно. Вы
1: везде.
0: Вы же ее выдвинули.
1: Везде. Ну, да куда мы ее выдвинули? Она сама выдвигается.
0: Она
1: конечно. Ну, я могу сказать, что это очень серьезная и достаточно большая, прорывная с точки зрения коммерческой, прежде всего,
0: ну,
1: история. Вот. Ну, а Турухтан первый появляется как герой в этой картине.
0: Да.
1: Но хочу вам сказать сразу,
0: да,
1: он не закончит свое существование здесь.
0: Да что?
1: Что и важно, вы понимаете.
0: А они, кстати,
1: обычно
0: они
1: в каждом...
0: Послушайте,
1: ну как?
0: Ну,
1: я
0: или
1: хочу,
0: все-таки в живых
1: я хочу, чтобы
0: Лебедь,
1: интрига,
0: еще...
1: это был открытый финал.
0: Да.
1: Пусть зритель сам все прочувствует, понимаете? И даже
0: это...
1: больше.
0: Как удивительно.
1: Вот. Мне кажется, все-таки, что... Мне кажется, все-таки, когда «Лебедь, рак и щука» одновременно у нас в трилогии, в третьей картине, объединятся в единое целое, не как уже команда, а как на физическом уровне.
0: Ну, естественно, это уже...
1: И когда «Лебедь» вместе с «Раком и щукой» полетит, потом «Рак» вместе с «Лебедем и щукой» поползет, а потом уже «Щука» вместе с «Раком и лебедем» поплывет, то тогда станет понятно, что впервые в истории... Нигде, кстати, я хочу сказать, в истории нигде не объединялись никогда.
0: В истории кинематографа?
1: Ну, конечно. Да, вот возьмите, пожалуйста, вот эти пресловутые зарубежные вот эти DC, Marvel, вот эти вот, ну, так сказать, все, там, где супергерои у них там. Они все так отдельно друг от друга и существуют.
0: Ну, естественно.
1: Никто не проник друг друга. Этой идеи не было ни у кого. У меня,
0: впервые.
1: У режиссера впервые, в следующей картине «Лебедь, рак и щука» становится единым физиологическим целым.
0: Как интересно.
1: И таким образом
0: и как
1: мы рождаем нового супергероя.
0: Это щука?
1: Нет. Леберащук.
0: Леберащук. Леберащук.
1: Не щук, а леберащук. Без «к».
0: Как интересно. Леберащу.
1: Да.
0: Вот вы знаете, на этой удивительной ноте и на этом произнесении вот этого героя Леберащу мы заглянем в будущее. Мы с вами через мгновение. Сейчас легкая пауза.

0: слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Герметика.
2: Здравствуйте, дорогие наши слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. У нас на Фоменко Фейк Радио передача «Герметика». И у нас в гостях два удивительных совершенно человека. Это Геннадий Тюбин и Виталий Каплин.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Можно задам вот первый вопрос сразу. Скажите, вы утверждаете, что люди не герметичны. Хорошо ли это или плохо?
3: Да, это плохо.
2: Это плохо?
3: Да.
4: Но одновременно это и хорошо.
2: Вот так вот и то, и другое вместе.
3: Да, люди, люди по-разному реагируют на, ну, скажем так, вот на... Вот это вот движение.
2: Проникновение?
3: Движение, проникновение, да. Двойное проникновение, как мы это называем с Виталием.
4: Ну, знаете, у нас в институте герметики...
2: А вы работаете, извините, в институте герметики. Я просто не сказала, извините, пожалуйста.
3: Да, мы старшие научные сотрудники с Виталием, да. В общем-то, мы, по сути, и основали этот институт, да, Виталий?
4: Ну, почему же так? Зачем же?
3: Ну, нет, ну давайте не будем забывать.
4: Тянуть одеяло на себя мы не будем.
3: Ну, не будем,
4: тем не менее, конечно, мы много тратим... времени на то, чтобы, так сказать, ну, заниматься проблемой. Ну, как мы уже говорили, как говорили уже, человек пропускает.
3: Да, да, да.
2: Так он придуман, так он создан. Вы считаете, что придуман, но он некачественно?
3: Относительно все очень, очень относительно.
4: Вы знаете, ведь какая ситуация? Бывают важные моменты для, ну, например, государственные задачи.
2: Так.
4: Государственная задача, как бы, которой человек должен быть, ну, так сказать, полностью герметичен. Бывает ситуация. Вот, например, ну, какое-нибудь важное задание, ну, государственное. Да. Ну, например, ну, вот приведу пример.
3: Например, например, да.
4: Ну, вот, например, какой-то подводный, скажем, подплыв. Да, вы понимаете?
2: К объекту.
4: К объекту. Человеком.
3: Да.
4: Как сегодня это происходит? Естественно, акваланг или что-то такое. Это военные задачи.
2: Я поняла.
4: А природа человека, она уже заранее в нее заложено все. Зачем нам эта железная ерунда, с которой, так сказать, вот он, ладно, опускаю... Воздух выпускать наверх.
3: Ну, понимаете? Да, действительно.
4: Мы это видим. Ну, где просто... секретность задания? Вы уже понимаете, да, что наш, так сказать, институт научно-исследовательский, где мы два старших научных сотрудника, институт герметики, уже в основном, конечно, работает для, так сказать, того, чтобы, ну...
3: Ну, не будем скрывать, да, это военные, конечно, прежде всего направление.
4: Где-то так.
2: Охрана государства.
4: Ну, где-то
3: это безопасность.
4: Так.
3: Безопасность.
2: Безопасность.
3: Это безопасность.
4: Да. Ну, конечно, нельзя забывать, герметичность,
2: да.
4: Она определяет секретность.
3: Да, да.
2: Что герметично, то, так сказать...
3: То и... секретно.
2: То секретно.
3: Конечно.
4: Конечно.
3: Конечно.
2: То есть человек, вы говорите о том, что человек должен быть, и хорошо бы, чтобы он был секретен.
4: Ну, конечно, в нашем случае это абсолютно.
2: То есть это всех людей не касается?
4: Ну, представьте себе, значит, какие негерметичности существуют? Какие протечки организма? Звуковые и жидкостные.
2: Жидкостные.
4: Всего две протечки. Всего два вида протечек.
3: Да.
4: Ну, то есть, как говорится, ну вот, пожалуйста, вам, пожалуйста, вот мы... Вот у меня слюна появляется, это жидкостная протечка. И, пожалуйста, вот вам... Звук,
3: вот,
4: пожалуйста.
3: Виталий это, сейчас продемонстрирует.
4: Да, да. Все это ясные, очевидные человеческие, так сказать, рефлексы.
2: Да.
3: В общем, да.
1: Герметика. трудом проскальзываем внутрь. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Северный кожанок. Редкий вид кожанов. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Происки славы.
3: Это грезы. Ну, скажем так, это мысли вслух Георгия Севастьяна.
4: Ну, подождите, но он же не может просто так фантазировать. Наверняка
3: Георгий Севастьян. Нет, ну, давайте так, Ира,
5: я еще здесь.
3: Да. Георгий Севастьянович.
4: Да. Я в том
3: решил.
4: Я...
3: Нет, он решил.
5: Вы меня спросили, когда да, это, он... как это произошло.
4: Как вот это произошло?
5: Это произошло, понимаете?
3: Ну, когда? Ну, кто видел? Кто,
5: да,
3: кто?
5: Это было 17 Жора, лет ну... назад, и ничего страшного.
3: Жора, 17 лет, это уже вечность прошла.
5: Ну, я скажу вам прямо.
3: Сейчас...
5: Я... С Вячеславом Раздолиным 17 лет не разговариваю, только на сцене, потому что профессия это превыше всего, как вы знаете.
4: Это, конечно, удивительный уровень мастерства, чтобы смочь 17 лет после всего случившегося, но я,
5: ну, я хочу
4: сказать,
5: что...
4: вам не верить.
5: Ну, конечно, было бы бессмысленно, так сказать, ну зачем же все это?
4: А что Виктория Соломоновна скажет?
5: Викочка, ну что же, Викочка оказалась просто, ну, вы знаете... полностью, ну, полностью разрушена как личность.
4: Боже.
5: Ну, представьте, представьте, то, что совершил с ней...
4: акт вандализма.
5: Ну, да, то, что с ней совершил Вячеслав Данилович Раздолин, народный артист, я хочу подчеркнуть, и лауреат государственной премии,
4: да.
5: И не женился потом на ней.
4: Дело так то, она же была замужем за вами.
5: Ну, она была замужем за мной до той поры, пока я не узнал, что, как говорится, случилось вот это вот яркое,
4: да,
5: на первый взгляд, в ее жизни событие.
4: Ну, да.
5: Как она думала.
3: Да, это было ярко.
5: Да.
3: Это было ярко, Жора.
5: А выяснилось...
3: Если ж мы начали вспоминать, извините, пожалуйста, меня...
5: Ну, вот это хамство, как вы
3: Георгий
5: видите, дорогие
3: Севастьянович,
5: друзья, оно постоянно находится
3: извините,
5: в зоне нашего внимания.
3: Когда,
5: 17 лет.
3: Когда я играл Арамиса...
4: Да подождите,
3: это была...
4: секундочку. Да. Это был спектакль.
3: Да.
4: Был спектакль про Роман Дюма «Три мушкетера».
3: Да.
4: Назывался он «Трое против смерти».
3: Ну, естественно.
4: Конечно. Да.
3: Это было переложено.
4: Переложка,
3: это был мюзикл.
4: Да. Мюзикл, да.
3: Вика там играла. Ну, случились эмоции. Ну, что делать? Ну, да. Ну, это 17 лет назад.
4: Это мы... прямо в театре произошло?
3: Ну, да, это было в подсобке. Но дело не в этом. Ну, дело же не в этом.
4: То есть, а вы просто увидели, получается?
5: Во-первых, я это увидел. Во-вторых, я увидел, как он это делал.
3: Ой, Господи.
5: Ну, и могу сказать, ну, представьте себе, если ваш лучший друг...
4: Да-да, нет, это
5: как говорится, залезает на вашу лучшую жену, не боюсь этого слова, и, так сказать, все это делается при вас... Вы, естественно, теряете и друга, и жену. Это естественный процесс. В нашей, так сказать, конфигурации 17-летней давности.
4: Да.
5: Я, естественно, развелся.
3: А я завелся.
4: Ну вот я вижу, да, что вы завелись, но...
5: Ну
4: да.
5: что же, я хочу спросить, где же тот настоящий мужчина, который, обесчестив чужую жену, унизив своего друга таким образом...
4: Да.
5: Где же он? Почему он не продолжил отношения? Где же эта ваша счастливая семья? Куда ты?
3: Как? Я... Интересно.
4: Да, действительно. Вот
3: нет,
4: что,
3: секунду,
4: что
3: она
4: случилось?
3: Нет, она уехала просто в другую страну. Это ее выбор. Кто, извините, как я могу ее держать?
5: От чего она уехала?
3: Я
5: она уехала
3: знаю.
5: От того, что она потеряла своего мужа по глупости. По глупости, как потом выяснилось.
3: Ну?
5: А... Ее вот этот вот, я не знаю, с какой стати я должен называть его лауреатом государственной премии.
4: Да.
5: Вот этот вот. Вот этот вот.
4: Да.
5: Не предложил ей руку и сердце. Когда она спросила его, ну что же, теперь же мы поженимся. Он сказал, что, милочка?
3: Нет.
5: Развернулся и пошел по коридору.
3: Нет, ну было не так, во-первых, я был не в коридоре.
5: Может быть, что угодно можно рассказывать, как это было, но было так, как говорю я.

0: Классика в эфире.
1: И холода уже настали, а из ростка появился стебель, тонкие листья. И вот уже выпал снег, и наступила зима, а посреди заснеженного поля гордо высился изящный зеленый стебель с большими листьями и назревающим бутоном. Но как-то раз, когда соломинка только собралась зацвести, уже в феврале, в ожидании весны, по лугу пошел человек. Он шел и не обращал никакого внимания ни на природу, ни на то, что посреди зимы собирался цвести цветок. Он наступил на соломинку грязным сапогом. Та упала, втоптанная в снег. Вмиг, ощутив смертельный холод, боль, страх и ужас зимы. На следующий день цветок усох, покрылся корочкой льда. Ветер задумался, его дуновение стало совсем тихим и почти незаметным. Вы прослушали рассказ Валентина Пыхина «На лесосеке».
0: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
0: Балет в гостях. Да, сегодня, дорогие наши дорогие, балет действительно у нас в гостях. Это волшебная, ослепительная, воздушная прима-балерина Жанна Забавина.

0: Браво! Браво, Жаночка! Браво!
1: Я не могла не станцевать для наших радиослушателей сегодня.
0: Спасибо вам большое,
1: да,
0: Господи.
1: Да.
0: Вот цветы, вы видите,
1: спасибо,
0: это вам.
1: Спасибо большое. Это спасибо. Я тронута, я очень тронута.
0: Жаночка, спасибо, да? вы так ослепительно танцевали в вот этой вот и композиции.
1: Ну что вы.
0: Да, вот я хотел бы с нее начать.
1: Давайте.
0: «Лебединая песня», так и называется эта композиция.
1: Ну да, да.
0: Ее придумал Шушаров.
1: Да, ну Шушаров, конечно.
0: Да, он с вами все время работает.
1: Да, да, он работает все время со мной, конечно. Но мы сегодня ведь не о Шушарове.
0: Не о Шушарове, а о вас. О вас, конечно, о вас.
1: Я надеюсь.
0: Вот расскажите о вашей первой работе, а совсем о первой работе. О первой вашей работе.
1: Ну, вы знаете, моя первая работа.
0: Да, я понимаю, я понимаю.
1: Как ни странно, вставать и утром идти в детский сад.
0: Боже мой, какая удивительность. Скажите, удивительный все-таки вопрос первый. Почему у вас такой голос, скажите?
1: Господи, ну, вы знаете, ну это после родов.
0: А, после родов.
1: После родов у меня.
0: Боже мой.
1: Так случилось, и голос такой вот стал немножко, чуть-чуть погрубел.
0: Немножко.
1: Вот, ну, вы что же.
0: Ничего, это не страшно.
1: Вы знаете, вот многие считают, что в балете принято отказываться, так сказать, от детей, от семьи, только для того, чтобы делать карьеру. Но я с этим в корне не согласна.
0: Согласен с вами, да.
1: Но вы согласны, а я не согласен.
0: А я, да, видите, у нас так получается, дорогие наши радиозрители.
1: Согласны,
0: не согласны. Удивительно. Вот если бы вот это сочетание, может быть, слегка натреснутого вашего баритона и ваша статуарность, ваша удивительная статуарность, я повторяю, с нами прима-балерина Жанна Забавина, дорогие друзья. Вот ваша статуарность и...
1: Простите, мне было бы приятно, если бы вы сказали прима-балерина Жанна Забавина, удивительная, волшебная, ослепительная,
0: воздушная. Хорошо, конечно. Удивительная, волшебная, ослепительная и воздушная.
1: Спасибо.
0: Жанна Забавина.
1: Спасибо, да. Ну так, статуарность статуарностью, но возвращаясь к Шушарину, хочу вам сказать, конечно, мы с ним много работаем, много по-прежнему. Вот, но сейчас уже, как вам сказать, вы знаете, наши пути начинают, в общем-то, расходиться, потому что многое уже сделано.
0: Да, я понимаю.
1: Уже сделано.
0: Да.
1: Вот. Как говорится, на его идеи пуантов не напасешься.
0: Не напасешься, да. Вот, кстати, по поводу пуантов. Кто не фолит пуанта? Вы сами?
1: Вы знаете, ведь сейчас такие времена, ну, нельзя довериться никому. Конечно, я канифолю все сама. Я канифолю и сама, и... Вы знаете, я так... Вообще, я канифолю хорошо. Крепко канифолю. Я даже своим подругам многим канифолю. Ну, канифолю им... Да что говорить, по-честному, вся третья линия кардебалета вся мною отканифолена.
0: Господи, боже мой! Ой, удивительно. А ведь кардебалет, он должен за солисткой смотреть. Так, они ведь учатся у вас.
1: Ну, они смотрят в каком-то
0: немножечко
1: смысле.
0: Так, да, они подсматривают,
1: ну,
0: конечно.
1: Что, конечно, да.
0: А вот вы знаете, вот хотел бы такую вот очень актуальную тему. Вы знаете, она сейчас встала, как вот сейчас говорят, в полный рост.
1: Эта колом тема. Она стала,
0: она колом. Да, вот вы тоже, вы почувствовали.
1: Я понимаю, я знаю, о чем.
0: Итак, я должен для наших радиослушателей сказать, чтобы они тоже понимали, о чем идет речь. Это пьянство в балете.
1: Ну, дорогие друзья, и вы тоже все, ну, все просто, я хочу сказать.
0: Да.
1: Вы поймите, балет — это тяжелый труд.
0: Ну, да, я
1: это
0: понимаю.
1: Это тяжелый труд. И порой, бывает, приходят, вы приходите после спектакля, вы в изнеможении падаете на диван.
0: Вот как.
1: И бывает, не можете до 6 утра, до 7 утра уснуть так.
0: То есть вас,
1: конечно,
0: по-прежнему вот эмоции...
1: Да, эмоции разрывают и физический организм. Вот, а в 9 вам уже у станка?
0: Да.
1: Да, у балетного станка, будьте добры.
0: Да.
1: Как говорится, и канифолить, пожалуйста, нужно и кардебалет, вторая, третья.
0: Да и Шушарин заставляет.
1: Вот, Шушарин, это, так сказать, такая работа, ну что ж.
0: Ну что ж, естественно.
1: Вот, и ты уже на репетиции в 9 в классе стоишь.
0: И что же,
1: и совершенно ты просто... А так вот день за днем, вы представьте себе, и, конечно, многие срываются.
0: Многие. И вот вы знаете, вот даже вот Волосов ваш, это тоже, извините.
1: Ну, давайте договоримся так. Волосов и тот вот этот случай, что
0: нет,
1: он упал,
0: случай, да,
1: упал
0: он...
1: в оркестровую яму, так это, ну, Волосов, ну, подумаешь, ну, с одной стороны, с другой стороны, что ж сказать про него? Он был выдающийся танцор.
0: Удивительно,
1: а сейчас он, знаете, я бы сказала так, он танцует с фляжем.

0: для наших радиослушателей хотел. Это так обидно. Вы представьте, Волосов. Ну, это на уровне, ну, вы понимаете, Мариус Петипа, Волосов. Вот это вот уровень. Вот, вот такой ну, уровень. Ну, почти. Да. Ну, я говорю, почти.
1: Ну, да.
0: Ну, да. Но, ну, да. Но при этом с фляжкой в руках танцевать. Ну, как это
1: ну,
0: можно?
1: Не так, чтобы он ее, ну, что ж, в руках прям. Он ее, знаете, так припрятывает удивительно. Он ее все время, так сказать, в колготы себе закладывает.
0: В лосины, ну, в смысле, в лосины. Да,
1: мы
0: да,
1: их ну, называем колготы.
0: Ну, я понимаю,
1: вот,
0: да, да.
1: Ну, конечно, для в лосины. Он, да. Знаете, вот если он лицом, так сказать, в зрительный зал, ну, скажем, вот у него идет ПДД.
0: Вот это ПДД знаменитое, вот да.
1: Первая
0: часть.
1: И вот эту первую часть он проходит по переднему, почти по авансцене перед, так сказать, оркестровой ямой. Он проходит лицом, как бы зрителю проходит.
0: А фляжка?
1: А фляжка у него сзади. Понимаете, в колготах. И никто не видит.
0: Ничего.
1: И никто не видит. И тут наступает момент, когда он раз и переворачивается спиной.
0: Да, вот
1: и проходит вот это его знаменитое, вот это знаменитое волосовское, да,
0: вот это вот,
1: понимаете?
0: Да,
1: он де тро.
0: Да, да, тро. Да, да, да.
1: И что вы думаете?
0: Да.
1: Он успевает эту фляжку из колгот из задней части пересунуть в переднюю.
0: Господи, боже мой. Как это все вот удивительно, это удивительно. И вы знаете, здесь и смех, и грех.
1: Одновременно в себя сочетается.
0: Все время рядом.
1: А ведь искусство оно такое.
0: Вот.
1: Это и смех, и грех одновременно.
0: Жанночка, я прошу вас, расскажите побольше.
1: Ну, пожалуйста, побольше. С удовольствием. Вот еще, например, был случай. Да. Нехорошо, конечно, обсуждать за глаза.
0: Ну, я понимаю,
1: но
0: да.
1: Волосов, конечно, последнее время пьет сильно.
0: То есть до какого доходило?
1: Ну, вы знаете, он был у нас в случае, он третий акт второй раз протанцевал.
0: Ах, вот оно в чем дело.
1: Да, да,
0: и заставил все, еще. И все смотрели.
1: И, конечно, он и зрителя заставил остаться.
0: И все.
1: И, так сказать, и дирижер, и оркестр, все. И заново прошли третий акт, и он один все партии пьяный танцевал. И в конце еще упал в оркестровую яму. Волосов в бог.
0: Бог, да,
1: бог,
0: действительно.
1: Понимаете,
0: бог, считаю, как говорится, бог.
1: И
0: бог
1: ничего
0: его...
1: не сделать с этим. И пожалуйста, вот это вот,
0: да.
1: вот это, знаете, когда из публики начинают обсуждать пьянство в балете,
0: да
1: это не ваше дело.
0: Да.
1: Второй
0: согласен.
1: Раз посмотрели, третий.
0: Согласен.
1: И будьте довольны.
0: Вот,
1: как
0: спасибо
1: говорится,
0: вам.
1: Понимаете?
0: Жанна Забавина у нас сегодня прима-балерина, удивительная, волшебная, ослепительная, воздушная. Господи, этих эпитетов можно сколько
1: спасибо,
0: угодно
1: спасибо.
0: Перечислить.
1: Спасибо,
0: и мы
1: дорогие
0: хотим
1: друзья.
0: Вас еще раз отблагодарить за ту любовь, которую вы и Волосов, естественно, ваш, и без него никак не приносит нам.
1: Вы знаете, и то, что Шушарин пытается выгнать Волосова из театра.
0: Да.
1: Я вот вам скажу сейчас публично в эфире,
0: да.
1: И пусть Шушарин слышит это.
0: Да.
1: Если Волосов только будет выгнан из театра,
0: да.
1: Выгнан будет из
0: ну,
1: театра.
0: Да, тогда?
1: Я уйду с ним.
0: Боже мой, нет, публика этого не простит вам. Любимая наша, незабываемая наша, одухотворенная наша, пусть водка не душит. Вот так бы я поставил вопрос. Пусть водка не душит искусство. Потому что искусство и водка, они все равно рядом. Они бок о бок. Итак, мы заканчиваем нашу программу.
1: Спасибо.
0: Прощаемся с Жанной и говорим, балет всегда у вас в гостях.
1: Прощайте.
0: Благодарю вас. Балет в гостях.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающие в основном лишь возмещение естественной смертности.
2: 101.ru Содействуем в сумасшествии. Фоменко Фейк Радио.

0: Впервые на рынке. Чайный наногранулы из Галлии.
1: Чай, который не виден.
0: Только запах.
1: Только вкус.
0: Только нано.
1: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн». Чай в розницу. Какая разница? Пей.
2: Лицензия 09765Q 3809808765.
0: Осмечиваем коду. Фоменко Фейк Радио.
3: Путь огурца. Здравствуйте, дорогие друзья! Я ведущий Влад Жульпацкий. Рад приветствовать у нас в гостях сегодня замзава прямых клинико-амбулаторных инфузий, корреспондента Академии Флоры, автора в соавторстве 16 работ Станиславу Ивановну Агапину. Здравствуйте!
4: Здравствуйте!
3: Здравствуйте! Здравствуйте, Станислава! Расскажите, как случилось вот это то великое открытие, которым вы сегодня нас попотчуете?
4: Ну, вы знаете, я вам скажу так. Началось с того, что я, когда еще во втором классе занималась природоведением, mm-hmm. я тогда обратил внимание, что ведь есть просто огурцы, ну, огурцы, которые мы едим, ели, но я теперь не ем, конечно. Вот. А есть огурцы дикие. Они совершенно горькие, есть их нельзя. Я стала изучать, и оказалось, что нельзя их есть, потому что там много кукурбитоцинцинов.
3: Ой-ой-ой-ой-ой!
4: Понимаете? Вот этот кукурбитоцин, он дает вот эту вот горечь, вот эту дикость, вот эту вот, понимаете, угу. какой-то шалость какую-то.
3: И вы как бы подумали, что же это такое?
4: Вот
3: откуда
4: есть,
3: он взялся?
4: Дикие, вот есть, значит, дикие огурцы, а есть как бы не дикие. Ведь так и про человека можно сказать, что есть какие-то дикие люди, с которыми мы не хотим общаться, а есть вполне себе ничего.
3: Да.
4: Вот.
3: Ну, вот. Немного, правда, их.
4: Ну, их, конечно, меньше, чем диких. Да, это понятно. Так вот, и вот отсюда я начала думать, как-то разматывать вот этот клубок разматывать, и поняла, мама моя дорогая.
3: Ой-ой-ой.
4: А мы-то не из огурца ли вообще?
3: Подошли вы прямо к самой сути.
4: Как только мысль эта у меня появилась, понимаете, сразу ясность полная.
3: Да вы что?
4: Вот я вам даже сейчас вот это сказала, да? Ну, вы, конечно, уже знали, но согласитесь, вот что-то щелкает.
3: Щелкает.
4: Щелкало?
3: Вот когда при слове «огурец».
4: Огурец.
3: У меня прям щелкает действительно. Вы знаете, как будто какая-то родственная.
4: Какая-то вот дать? Да-да-да.
3: Что-то такое, понимаете?
4: Да-да-да.
3: Что-то с огурцом прямо такое непросто.
4: Что-то с огурцом, понимаете, непросто. Потом я поняла, что вот просто взять, например, огурец, вот так откусить, да? Не выходит. Не получается.
3: Это после осознания, это уже.
4: Осознание, конечно.
3: А ведь некоторые до сих пор жрут, я не боюсь того слова.
4: Просто
3: прямо кромсают его зубами своими.
4: Жрут? Не понимаю, кого жрут? Кого
3: они
4: жрём, как,
3: получается,
4: ребят?
3: Что жрут прямо нашу жизнь.
4: Просто и нашу жизнь, еще даже и не зародившуюся жизнь.
3: Да,
4: огурец прямо еще до человека.
3: Жрут
4: не,
3: геном.
4: Не, как бы еще не вылупился из огурца человека, а его уже сжирают зародыш.
3: Вот. И вот я хочу что спросить. Сейчас же, немедленно.
4: Давайте.
3: И вы приступили к, ну, так сказать, что ли, к изучению дикого огурца.
4: Да, дикого огурца. Потому что дикий огурец, значит, потому что на самом деле люди вылупляются вот из диких огурцов.
3: По большому счету.
4: Конечно, конечно. Как, понимаешь, ну, вся эта история с обезьянами, дикими обезьянами. И вот из никаких-то же, не из ручных, люди сейчас из ручных
3: конечно,
4: не выходят.
3: Конечно.
4: Понимаете?
3: Конечно, конечно.
4: А вот из диких огурцов.
3: Ой-ой-ой.
4: Как раз человек и пошел.
3: Так вот я что хочу у вас спросить.
4: Да.
3: У вас сегодня... Ну, сегодня вы потрясете, конечно, наших зрителей и слушателей, естественно, и потому что я уже был потрясен перед тем, как началась передача, и вы показали сегодня наших гостей, которые, ну, с вами
4: да.
3: сегодня.
4: Они со мной вообще.
3: Как вы
4: да.
3: вообще, в принципе, дошли до этого понимания? Между вами как сложились эти отношения? Как вы почувствовали, что не то, что нельзя есть огурцы, а то, что эти огурцы не просто огурцы, а что это представители другой цивилизации?
4: Да, да, да. Но понимаете, как сказать, постепенно. Не могу сказать, что нахрапом тут не получится ничего.
3: Да.
4: Тут надо постепенно. Вообще очень хороша игровая основа взаимоотношений.
3: Ага.
4: Они очень игривы.
3: Угу. Нет, а просто мне хочется понять, как, да, вот вы, как вы, так сказать, просто, ну, поняли, что это, так сказать, ну, что это
4: просто...
3: астронавты.
4: Как? Ну, как я поняла? Во-первых, когда вот эта мысль-то зародилась, я вот все-все вам это уже рассказала,
3: да-да-да,
4: я просто начала пробовать общаться. Я поняла, что, господи, они страдают так, да с ним никто не общался, понимаете? Они хотели, но им бы кто слово сказал? Ну, вы говорили когда-нибудь с огурцом?
3: Нет.
4: Вот.
3: И это, конечно, моя ошибка. Я чувствую. Я даже думаю, что ведь я мог тоже догадаться, но нет, конечно, мне не хватало и знаний. И порой мне не хватало даже и каких-то углублений, можно сказать.
4: Да, конечно, вот я, понимаете, начинаю говорить, у меня прям слезы начинают подкатывать, потому что вот как долго огурец...
3: А мы так жрем огурцы!
4: Они что, поговорить?
3: А мы-то, мы едим тех, которые прилетели и зародили жизнь нашу.
4: Да. Они хотят
3: общаться. Мы жрем родителей.
4: Практически. Практически.
3: С другой стороны, кто родителей не жрет?
4: С другой стороны, да, в этом есть, конечно, определенная философия, но поймите, вот вникнитесь только. Люди. Огурец так долго хотел, так жаждал общения, а вместо этого на доску, вместо этого ножом. Ну что вот это такое?
3: Это ужасно.
5: Путь огурца.
6: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже

0: Один на один с пони. Фоменко Фейк Радио.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня здесь, в студии Фоменко Фейк Радио, в программе «Антре», «Антраша», Юрий Бурзон.
2: Здравствуйте.
1: Владислав Жульпацкий. С большим удовольствием встречаются с удивительной женщиной. Женщиной, которая... Женщиной, которая всю
2: праздник.
1: Свою жизнь посвятила цирковой арене. Сегодня у нас в гостях знаменитая дрессировщица, продолжательница династии Леся Чух.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Праздник, просто брызги шампанского.
1: Я хочу сразу вас спросить.
2: Давайте.
1: Дорогая моя Лесечка, скажите, пожалуйста.
3: Да.
1: Во-первых, я хочу вам сказать.
3: Да.
1: Мы были у вас на премьере.
3: Да вы что, правда?
2: Конечно.
1: Были. Ну, то есть мы были на премьере два года назад, уже два года.
3: Конечно, это два года назад была премьера.
1: Ваше представление. Ну, что я могу сказать? Лесечка.
3: Да.
1: Этот потрясающий номер, который называется «Две Гагары»,
2: да,
1: он просто сносит голову.
3: Ой, как я рада, что вам понравилось.
2: Правда,
3: боже.
2: Правда,
3: так приятно. Лесь, не представляете.
2: Чума.
3: Вроде уже привыкаешь к комплиментам. Ну, к ним
2: вы
3: нельзя все-таки привыкнуть.
2: Просто,
3: невозможно.
2: Уже вы прямо взяли как бы за живое нас.
3: Ну, я так и хотела.
1: Конечно, хочу сказать. Да. Ну,
3: да.
1: Вот, Лесечка, я хочу вас узнать.
3: Давайте.
1: Все-таки, вы знаете,
3: да,
1: почему Гагары?
3: И я знала, что будет такой вопрос.
2: Конечно, мы очень хотим узнать.
3: Ну почему, почему, почему?
2: Ну.
3: Потому что Гагары — это наш тотем фамильный.
2: Да.
3: Ну, поподробнее. Ну, понимаете, я же потомственная дрессировщица. Да. У меня папа был дрессировщик, известный Килим Кунгурович. Да. А дело в том, что он был хант, и наш семейный тотем — это Гагара.
2: Гагара.
3: Да.
2: То есть это знаменитый его номер «Две Гагары», да?
3: Да, на самом деле сначала Гагар было три. Три было Гагары. Лена и Иртыш и Опи. Да. Было три, да. Но одна утонула достаточно быстро, и поэтому осталось две. И поэтому был номер «Две Гагары», очень известный, даже выпал.
1: И вы, продолжая династию, тоже, так сказать, ведете цирковое представление.
3: Да.
1: Это цирковое представление.
2: Ну, давайте зададим
1: и, конечно, вопрос. Гвоздем этого циркового представления является ваш номер «Две Гагары».
3: Да.
1: Но вот тут вот у нас возникает вопрос. Поскольку мы ходили два года назад на ваше представление, вот мы, конечно, с Юрой удивились одной вещи.
3: А вы где сидели, простите, ребят?
1: Мы в 17-м ряду.
3: В 17-м? В 17-м мне это плохие места. Ну, плохие места. Вы мне сказали, я вас привела.
1: Мы
2: в следующий раз.
3: В следующий раз, да, я вас зову.
1: Я хочу сказать, вот мы были на представлении, и в вашем номере 8-3.
3: Да, правильно. 8-3,
2: как, кажется, стыкуется.
3: Да, правильно.
2: 8-3 и 2 Гагары.
3: Дело в том, что 2 Гагары — это память.
1: Называется 2 Гагары, а там ни одной Гагары нет.
2: Все 8-3.
3: Ну, все правильно, вы совершенно правы. 2 Гагары — это память отца, потому что у него был номер 2 Гагары. Но вот те оставшиеся Гагары, одна утонула, как я вам сказала, это была Опь. А мы обнаружили, что Лена и Иртыш, мы сначала думали, что это две девочки. Две девочки. А потом уже они, дело в том, что как бы определяются к трехлетнему возрасту как-то, что это оказалось, что это мальчик и девочка. И как раз получилось, что Иртыш и Лена. И они улетели на гнездовку и потерялись. Вот. Такая печальная история была.
2: Трагическая,
3: мы не расстраиваемся.
2: Отец переживал, конечно.
3: Отец переживал, ждал их и выставлял там в окно все всякие там предметы, которые они любили, с надеждой, что они прилетят. Но они не прилетели, они потерялись.
2: Но все-таки, вот
1: ваш номер вот это вот две Гагары.
3: Две Гагары, да.
1: Две Гагары, несмотря, так сказать, в память о Гагарах и в память об отце одновременно.
3: Да.
1: Ну, у вас память, в принципе, в память у вас ведь она одинаковая, что об отце, что о Гагарах, правильно?
3: Да, совершенно правда. То, что Гагары это были. Да, это были члены, так сказать, семьи.
1: Как только вспоминаете про отца, сразу вспоминаете про Гагар.
3: Конечно,
1: как только вспоминаете про Гагар, так вспоминаете об отце. Гагары неразрывно связаны у вас в голове.
3: Да, потому что отец очень любил еще и Пушкина, и поэтому сначала было три Гагары, и поэтому по сказке Пушкина было сделано, три Гагара вечерком пряли. Они пряли.
1: Дорогие друзья, сейчас небольшой перерыв в программе «Антраша», и мы скоро к вам вернемся.
0: Крутимся волчком, забегаем вперед, трёмся на краю. По сути, мы кегли. Фоменко Фейк-радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
5: Нагально. Улюлюльдой полетя. Но фурабасуши цамбан. Да пынавали гасит. Йо амсаварат. Чермановский лярдян. Нагады ты бишо, драгас, пуняле.

0: Фоменков. Фоменко Фейк Радио.
1: Online Radio 101.1 101.1

0: Мы вернулись к вам в программе «Сделай сам». С нами Сила Михайлович Сытин.
1: А вот что я хотел.
0: Настоящий, как бы я вам скажу, победитель дистиллята.
1: Вот что?
0: Да.
1: А Юали раньше?
0: Так.
1: Запихали 20 литров, 28 литров, 8 килограмм яблок. Запихали.
0: Так, так.
1: Кипяточком залили.
0: Да.
1: Сверху
0: в сосуд.
1: В сосуд. Сосуд всосали все.
0: Да.
1: Перчаточку сверху резиновую.
0: Резиновую?
1: Для кухонную.
0: А, кухонную, да.
1: Надели
0: да.
1: на гранечку, да. А она все и легла.
0: И легла.
1: Значит, лежите.
0: И лежит.
1: А мы ждем.
0: А мы ждем, да.
1: И 5 дней ждем, 10.
0: 10, а неизвестно.
1: А вот и 20.
0: Ой, боже мой.
1: А в теплоте там начинает все бродить.
0: Да, все бродить.
1: Бродить.
0: И что?
1: И перчатка уже
0: поднялась. По-мужски так, по-мужски.
1: И
0: да,
1: вы уже думаете, вот вам и готов.
0: Ну да.
1: Ничего подобного.
0: А что ж тогда?
1: Процеживаем.
0: Так.
1: Перчатка стоит?
0: Стоит.
1: Дистиллят, брашку просадили?
0: Просадили.
1: Налили?
0: Налили.
1: Через змеевик пропустили?
0: Через змеевик, да. Все, готово.
1: 3 раза пропустили через змеевик?
0: 3.
1: Посмотрели первую возгонку, вторую возгонку.
0: Так.
1: Не пробовали.
0: Вы записываете, товарищ?
1: Просто посмотрели.
0: Просто посмотрели.
1: Смотрели.
0: Ну да.
1: Только на глаз.
0: Чисто на глаз.
1: Пробовать нельзя.
0: А пробовать нельзя.
1: Конечно. Можно подохнуть.
0: Да ты что? Батюшки мой.
1: Такая энергия.
0: Сила просто. Сила.
1: Понимаете?
0: Сила Михайлович просто.
1: Это идет
0: да.
1: полный
0: да.
1: цикл.
0: Да.
1: После этого. В третьей перегонке
0: да?
1: можешь спокойно выпивать уже.
0: Уже.
1: Сидеть.
0: Уже можно.
1: Вот. И этого будет много у тебя.
0: Так, так.
1: А ты ведь можешь выбрать любой, как
0: да.
1: говорится. А раньше что? Просто накрывали перчатки.
0: Раньше. Так вот, что теперь-то?
1: А сейчас совсем все новое.
0: Ну вот расскажите, пожалуйста, Сила Михайлович.
1: Понимаешь, я стал экспериментировать. Я же как завод. Я же как инженер.
0: Ну да.
1: Я же как, так сказать, технолог. Технолог!
0: Технолог!
1: Прохожу по лезвию бритвы.
0: Да что вы.
1: Все новое, да.
0: Ага.
1: Новые откровения. Ну. Современные технологии.
0: Ну.
1: Раньше накрывали перчаткой.
0: Так, а теперь?
1: Сегодня в обратную сторону.
0: То есть,
1: раз.
0: Как?
1: Накрываем презерватив.
0: Да вы да. что?
1: О, боже. Что вы, подождите вы. Презерватив сегодня. И со вкусом вишни.
0: Ну да.
1: И со вкусом банана.
0: Ага.
1: И со вкусом земляники. Можно что хочешь натянуть.
0: Вообще, то есть натягивается все,
1: что хочешь. А представь, во-первых, он легко натягивается.
0: Ну да.
1: Во-вторых, он когда тонкий.
0: Встает.
1: Встает, он поднимается, мы видим.
0: Он, конечно.
1: И плюс он от банановой свой земляничный вкус отдает в брагу.
0: В брагу.
1: Вот и все.
0: То есть у вас уже появляется банановый.
1: Ну, представь себе.
0: Или земляничный.
1: Да,
0: да.
1: Ну
0: да.
1: представь себе, если мы
0: да?
1: таким образом начинаем экономить.
0: Ага.
1: Мы
0: так
1: ничего туда ничего туда не кладем.
0: Так тогда а?
1: Ничего не кладем. Просто на 20-литровый баллон надеваем презерватив.
0: На 20-литровый баллон надеваем, это я перевожу. Надеваем, надеваем презерватив.
1: И все.
0: Потрясающе.
1: И у вас сразу написано земляника.
0: И написано земляника.
1: Банан.
0: Банан.
1: Вишня.
0: Вишня.
1: Выбирай любую.
0: Вот вообще. Вот потрясающе.
1: На вкус.
0: То есть у вас.
1: Вот такое.
0: А есть же презервативы разные. Ну, мы сейчас немножко коснемся. Я
1: сейчас
0: хотел...
1: я работаю с тремя.
0: С тремя презервативами.
1: Банан, земляника.
0: Банан, земляника, вишня.
1: Да.
0: Вот на этот момент сейчас мы сделаем легкую паузу, пока Сил Михайлович немножко попьет.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Классика в эфире.
2: Луна скрылась. Затмение. Звезды рассыпались, как хрустальные бусинки. И появились первые аккорды звездной сонаты. Звуки становились все явственней. Звезды пели. Звезды звали. Звезды тянули в дорогу. Вот тело услышало зов звезд. Волна прокатилась снизу вверх и зацепилась за ноты звезд. Отразилась от них и принесла новую силу. Влилась в тело и, пройдя его, ушла в землю. Но часть осталась внутри. Потоки все сильней и сильней уходили вверх и вниз. Энергия звезд просыпалась в теле. Тонким лучиком, скользнув по рукам, заставила их подняться вверх к небу. Появилось спиральное вращение. Все закружилось. Хороводы звуков и света сплелись в один бешеный танец. Образовалась сфера. Вращение усиливалось. Все быстрее, быстрее. Я перестал быть. Исчез, растворился в танце света и звука. Стал песней звезд и неожиданно потянулся вверх. Туда, откуда шел тот странный зов. Зов, который я однажды услышал в детстве. Яркая радость стремительно осыпалась кашлями дождя, вливался в поток, заставила его ослепительно сверкать. Сила вырвалась на свободу, сила творила музыку, музыка лилась яркими, воздушными, прозрачными красками. Рисовала узоры, рядом мелькнуло понимание и любовь. Прозрачным звуком рассыпалась улыбка. Легкий полувздох образовал кристальную структуру и мгновение разбил ее на брызги света. Я вздохнул и откинулся на спинку стула. Ночь. За окном темная ночь. Скоро, очень скоро надо будет решать. Трудно принять решение, очень, но что осталось нам на этой грешной земле? Лишь сожаление. Несбывшиеся надежды, пепел на крыльях. Итак, выбора нет. А был ли он когда-нибудь у нас? Не тогда, когда мы впервые появились здесь. Не сейчас. Выбора у нас не было.
3: Вы только что прослушали отрывок из классической космоновеллы Иоланта Родина «Первопроходцы». Читал отрывок Юрий Бурзон.
1: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что...

0: Кнехты Отечества. Итак, удивительный, непревзойденный. У нас просто сегодня такой удивительный гость. Так я его назову. Это, я скажу так, в гостях у нас, дорогие друзья.
1: Прости, друг, курить можно здесь?
0: Можно, конечно, конечно, конечно. В гостях у нас Матвей Игнатьевич Люсов, потомственный дизелист. Вот вы знаете, я вот так и сразу хочу сказать, он нащупал пульс дизеля. Нащупал пульс дизеля. Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Ну расскажите немножко, немножко о роду Люсовых. Как началось все это, как продолжаете вы?
1: Да, мы с прадедом начинали.
0: Ага, так.
1: У меня прабабка была хороша, она одна, собственно, была у меня, потому что женщин в нашем роду не было.
0: Ага,
1: то есть... Одна только, но ей все равно было не место на флоте.
0: Да, конечно, я понимаю.
1: То, что женщины не нужны.
0: Согласен я, согласен, Матвей Игнатьевич. Ну вот, тогда такой вопросик, вот, расскажите вот все-таки, ну...
1: А тебя как звать?
0: Меня? Боря.
1: Борис, привет.
0: Привет. Здрасте, здрасте, Матвей Игнатьевич. Вы знаете, я никогда, никогда не был на флоте, поэтому мне очень интересно.
1: А что стал говорить-то?
0: Не, ну как это о чем? Ну, Матвей Игнатьевич, ну я хочу, чтобы наши радиослушатели, потому
1: я
0: что...
1: Я думал, может, скоро разговор будет какой-то.
0: Не, ну как, ну как, не, ну я, конечно, ходил на, ну, ботик, маленький ботик.
1: Да это не серьезно, такие детские забавы.
0: Ну да,
1: это
0: я
1: понимаю. Ботик.
0: Ну да.
1: Ботик.
0: Я понимаю, да. Но все-таки, Матвей Игнатьевич, я хочу очень, чтобы вы рассказали. Вот вы про ваш этот, как он назывался, пролив, в котором вы ходили.
1: Ну как Бабыльмандепский.
0: Ага, вот-вот.
1: Да. Пролив. Да, вот. Назывался так.
0: Ну вот, и вот как случилось, как что там за история была вот с дизелем? Вот расскажите.
1: Да там хорошо все случилось, Боря.
0: Ну как, ну.
1: Там все нормально, понимаешь, все было.
0: Не, ну как?
1: Мы ровно шли.
0: Так.
1: По Бабыльмандепскому проливу.
0: Так, ну.
1: Красиво, я бы сказал, шли.
0: Ну.
1: Ну.
0: И что?
1: Ну, я в это время на дизеле.
0: Ну, вы на дизеле, конечно, естественно.
1: Но я всегда на дизеле.
0: Вот я и хочу про дизель спросить. Вот вы все время...
1: Дизель тоже хорошо шел.
0: Дизель хорошо шел, да?
1: Дизель отлично шел, красиво.
0: Так. Но
1: вообще дизель – это сила.
0: Дизель, да, это сила. Вот я и хочу поподробнее бы вот узнать о том, что для вас дизель. Вот что это?
1: Друг.
0: Друг. Дизель – друг все-таки.
1: Друг и брат.
0: Да и сват, я думаю, да?
1: Да сват нет, а друг, брат, дизель. Да что говорить, бывало так.
0: Ну, вы...
1: Ночью даже не спится.
0: Ага.
1: Если вдали от него, а так поближе подойдешь как-то, как-то и потрогаешь, что ли.
0: Ну да, нож горячий.
1: И как, он такой теплый, хороший такой, братище такая.
0: Угу, вот, Матвей Игнатьевич,
1: да.
0: Братище.
1: Вот мы так красиво по Бабыльмандепскому проливу с ним, с братишкой так.
0: А вот как же случилось, что он встал-то? Вот это интересно.
1: Ну, устал!
0: Ну, как он встал?
1: Устал!
0: А, устал.
1: Может устать, дизель?
0: Ну, может, конечно.
1: А что все требовать от механизма?
0: Ну, да, я понимаю.
1: Вот это мне нравится, человеческое. Дай, ну, работай, да, работай.
0: Да.
1: А он устал. А я его друг, я говорю, отдохни, друг. Хочешь постоять, постой, не да. работай.
0: Сказал кочегар кочегару, как
1: да
0: бы.
1: Да нормально,
0: ну,
1: все
0: да. Вот это здорово.
1: Да, конечно.
0: Вы скажите,
1: это вот потребительское
0: ну,
1: отношение.
0: Ну, я понимаю. Вы в коптерке один или есть там кто еще?
1: Мы вдвоем.
0: Ну, в смысле?
1: Мы с дизелем вдвоем,
0: ну, да,
1: но
0: вы,
1: мне
0: да.
1: уже непонятно.
0: Да не, понятно, Матвей Игнатьевич, вы и дизель, конечно. Ну, а что же вы, дизель и вы? Вообще вот дизелисты, я интересная профессия, потому что сейчас мальчики нас слушают. Вы понимаете, это же потомственные юнги.
1: Понять, это не профессия, Борис.
0: Ну. А что это? А
1: это призвание.
0: Призвание?
1: Понимаете, нельзя научиться общению с дизелем.
0: Угу.
1: Совершенно невозможно научиться. А вот... С этим рождаются, причем сразу, прямо с измальства. Да что там с измальства, а сразу, прямо в роддоме, понятно.
0: Ну, будет я человек понимаю.
1: На дизеле работать или не будет?
0: Понимаю.
1: А знаете, почему определяется?
0: Ну как?
1: По ногтям.
0: О как, у Гони. Дизелиста какие ногти должны быть?
1: Ну как вы думаете?
0: Ну, черные.
1: С отливцем таким, знаете, как сказать, свинцовым слегка.
0: Ага, со свинцовым.
1: Сразу понятно, человек будет работать на дизеле, и дизель его послушается, потому что не всякого дизель слушаться будет.
0: Вот.
1: Вот вас, Борис, не будет слушаться дизель.
0: Ну что ж поделаешь-то уже, я понимаю.
1: Уж ничего
0: но все-таки,
1: не поделаешь.
0: Вот вы знаете, вот про юнг очень хотелось бы. Вы с юнгами как вот устраиваете учения ваши? Потому что они ж к вам просятся, понимаете? Вот.
1: У нас жесткий тренинг на берегу проходит.
0: Ну и вот как, ну как вот что-то?
1: Ну как? Как?
0: Укачивает у юнгу ведь?
1: На берегу укачивает.
0: Ага.
1: Понимаете?
0: Ну.
1: Специальный механизм, специальный против как раз разработать этот аппарат. Вот этот. Поэтому юнг специально мы сажаем в этот аппарат и начинаем качать.
0: Ну и вот до какого доходит предела? Ну начинает тошнить ведь?
1: Да рвать начинает просто.
0: Во как!
1: Понимаете, на берегу.
0: Прямо рвет на берегу. Ну а как же быть, скажите, вот с такими...
1: Да никак не быть, Борис, ты бы сам попробовал.
0: Да я понимаю, это трудно, это трудно. Меня и сейчас вот уже мутить начинает.
1: Да не знаю, мне кажется, легкомысленно к всему относишься. Я все как-то легко как-то говоришь об...
0: Нет, я легко не могу говорить.
1: Я люблю легкомысленных людей.
0: Нет, ни в коем случае. Вот дизелисты, ведь все-таки вот они не плавают, да?
1: Да не... как.
0: Не плавают?
1: Ты что ты говоришь?
0: Ну вот, я хочу спросить.
1: Ходят.
0: Ходят? Дизелисты ходят.
1: Ходят на дизеле.
0: Нет, я имею в виду плавать. Они не плавают вообще вот в этом смысле?
1: Да нет, ни в коем случае. Да никакой нормальный дизелист не умеет плавать. Он к воде-то близко не подойдет.
0: А если умеет, то что с ним?
1: Отучают, что?
0: Ну, а как же отучают-то?
1: Ну как отучают? Как вот учат иногда, бросают в воду.
0: Ну
1: да?
0: а тут что?
1: На сушу бросают с высоты.
0: А, ох ты.
1: Вот так.
0: На сушу, ты
1: и
0: смотри.
1: И тот быстро отучается.
0: Вот это действительно.
1: Да.
0: Ну вас не бросали?
1: Как не бросали?
0: Бросали?
1: Сколько раз бросали, а что по мне не видно, что
0: ли? Да видно, видно, Матвей Игнатьевич, все по вам видно. Или по вас. Да даже не важно по вам, по вас, важно настоящее.
1: Борис, какой ты мудреный все-таки, а?
0: Не-не-не, все-таки.
1: Какой ты мудреный, вот простоты тебе не хватает,
0: Матвей
1: Борис.
0: Матвей Игнатьевич, ну, вы знаете, я все-таки, я же не дизелист, вы поймите меня.
1: Вот тоже. Не хотел к тебе идти, Борис.
0: Ну, подождите, Матвей Игнатьевич.
1: Да ну.
0: Ну, расскажите, вот вы как,
1: серьезно,
0: вы приголубили, там у вас был на дизеле какой-то грачонок или что-то у вас, помните?
1: Потому что нельзя на дизеле работать без товарища.
0: Вот я и хотел спросить. Спросите, что там с этим грачонком было?
1: Ну как что?
0: Ну?
1: Помер.
0: Жалко.
1: Да не тот словарь. Жалко.
0: Да я понял.
1: Жалко.
0: В коптерку, когда зайдешь, там, конечно, приятно, когда грачонок сидит.
1: Да, теперь только маленькая урна.
0: Да?
1: Да. Небольшая.
0: А он тоже ведь не плавал, да? Как и дизелист, как и вы, он же плавать не умеет, грач.
1: Ну вот, собственно, во время отучения от плавания его.
0: Ага, ну я понял. Ну и, как говорится, пусть ему там хорошо будет.
1: Да ему нормально там. Он со мной там.
0: Да я понимаю. С вами кнехты Отечества. И мы говорим о самом важном в нашей жизни. Дизель. Что это такое? Для нас с вами. И у нас в гостях Матвей Игнатьевич Люсов. Матвей Игнатьевич, спасибо вам.
1: Да ладно, нормально все.
0: Спасибо. И всего вам, всего самого доброго.
1: Да, нет. Борь, ты тоже там, это, как называется, держись.
0: Чтобы дизель стоял. Вернее, не стоял. Не знаю, как назвать. В общем, чтобы одно стояло, а другое нет.
1: Дизель ровно должен лежать.
0: Да.

0: Родной планеты.
1: Камышница. Обычно молчаливая птица, однако способна издавать ряд громких и резких звуков. Среди них можно выделить низкочастотный стрекочущий крик, несколько напоминающий щебет сороки. Нечто вроде кик-ик-кик, кик-кик или круг. Другой звук односложный, но такой же громкий и резкий. Кик или кирк. Настороженная птица издает более тихое курр во время полета. Либо весной в ночное время камышницы кудахчут в быстром темпе. Крек-крек-крек, крек-крек-крек.
2: 101 рок.
3: Крэкс-пэкс-фэкс не работает. Фоменко фейк-радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
5: Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи, Господи, плоско. Площадь некуда.
0: Магазины бытовой техники «Площадь Плоского».
6: 39-13-45-37-28-975. ЗМВ УЛЖ ТКУ. 9 января 46-го года.
5: Правда с запахом кроксов. Фоменко Фейк Радио.
7: Лабиринт Леонардо.
8: Вот сегодняшняя тема у нас все-таки «Как уступить тяпку?». Галочка, скажите, трудно вот так по-честному уступить ее?
9: Невозможно.
8: Невозможно уступить тяпку. Но все-таки,
9: нет.
8: А хочется?
9: Нет,
8: иногда.
9: Не хочется.
8: Не хочется. И даже не хочется.
9: Я хотел сказать...
8: Ну вы же только что про соседей сказали.
9: Всем, вот всем радиослушателям, да, или зрителям, как там у вас?
8: Радиозрителям. Ну, с юморком, да.
9: Не уступайте тяпку, ребят.
8: Не уступайте.
9: Не давайте. Ребят, не давайте. Тяпку не давайте.
8: Никому. А вы же сказали про ваших соседей, как ее зовут? Софья
9: Григорьевна.
8: Софья Григорьевна. Ну вот представьте, Софья Григорьевна, вот вы с утра вышли, там что-то уже начали, что-то уже делать. Что-то, водички запейте. Да, спасибо. Хорошо. Да,
9: ага. Воздух сухой у вас тут. Сухость какая-то.
8: Вот, спасибо. Ох, хорошо.
9: Спасибо.
8: Да, ничего. Хорошо. Так вот, значит, тяпку уступили. Вот скажите, не уступили. А вот Софья Григорьевна попросит, если тяпку.
9: А не своя.
8: Вот я понимаю. Ну, хорошо, а забыла в городе ее. Софья Григорьевна, забыла в городе тяпку. Ну, тогда что?
9: Не дам.
8: А муж, ее муж?
9: Не дам.
8: Да что ж такое, и мужу тоже не дадите.
9: Нет,
8: это удивительно просто. Как же так можно?
9: Я считаю, есть какие-то вещи.
8: Вы никому?
9: Есть какие-то вещи.
8: Ну, какие вещи, давайте.
9: Вещи, которые нельзя давать.
8: Нет,
9: невозможно.
8: Ну, тяпка это святой, я понимаю, да.
9: Береги, так сказать, тяпку с молоду.
8: Ну, да.
9: Понимаете?
8: А потом тяпка тяпки рознь.
9: Тяпки, да, вот это. Нет, это...
8: Это
9: у
8: другое.
9: Каждого, понимаете, у каждого своя должна быть, во-первых.
8: Вообще, ну.
9: Потому что это совершенно как бы скроено под руку тебе, под руку.
8: Вы с тяпкой сколько уже, скажи?
9: Да вот сколько я.
8: С измальства?
9: Сколько с измальства я. Сколько мне лет-то?
8: Ну, не важно, да, давайте уже как бы сделаем такую по тайну завесу, галочка.
9: А вы помните?
8: Да я помню, галочку, помню. Ну, давайте не будем, зачем открывать?
9: Да ладно, день страшно.
8: А, ну и ладно. 64.
9: Хорошо.
8: Вот это хорошо. Ну, хорошо. Итак, сегодня галочку мы порадуем музыкой немножко. Звучит легкая музыка.
7: Лабиринт Леонардо.
10: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но Оно было утеряно Почтой России.

0: что не удалось. Ну, просто это потом я расскажу. Мы за гаражами собирались и там вот хотели это совершить.
1: О, боже мой.
0: Да. Ну, знаете, в школе всегда.
2: Ну, наверное, обсуждали этот вопрос.
0: Ну, обсуждали,
2: просто, да.
0: Да. Но кто-то курит за гаражами.
2: С мальчишками?
0: А, с мальчишками, конечно. Да, у нас нормальная мужская компания.
3: Дело в том, что это ведь основной посыл, ведь вот в чем. Я ведь, вот, например, если говорить обо мне, я когда услышал, что руководитель государства говорит о том, что у нас проблемы с демографическим, так сказать, у нас демографический кризис в стране, и совсем падает рождаемость, и смертность выше, чем рождаемость. И мы подумали, надо облегчить женщинам облегчить
2: все.
3: Их долю облегчить. Но они все время, понимаете, они растят, рожают.

0: Рожает. Да. А мужчины, как говорится, что мужчины сильный пол, которые могли бы, так сказать,
1: поучаствовать в процессе.
0: Да. И мы с Гришей решили, да, мы с Гришей, ну, как говорится, Сашка и Гришка сделали свое дело. Вот, и мы, значит, решили, приняли такое решение. Вот, и уже сегодня, посмотрите, наука шагнула далеко вперед.
1: Да.
0: Вот, и мы взяли на себя такую смелость и решили, так сказать, помочь нашему государству, ну, и, во-первых, и сами, потому что это, ну, вообще, это ведь, вы знаете, это ведь совершенно другое состояние. Вот я сейчас, например, уже точно понимаю, как что такое беременность. Вот
1: это же первая ваша беременность.
0: Это моя первая беременность.
2: Конечно.
1: Да, ну удивительно. Да.
2: И вот вы спросили, зачем?
1: Да, я спросила, зачем. Вот. Да, но я уже
0: получила
1: ответ.
0: Я еще раз повторю, что руководитель нашего государства сказал, что демографический
1: кризис. Я поняла.
0: И мы, конечно, помогаем таким образом. Снимаем, так сказать, с плеч наших женщин, снимаем ответственность, снимаем груз, облегчаем им жизнь. Понимаете?
1: Вот они, граждане, настоящие граждане
2: просто
1: нашей страны.
2: Саша токсикоз. Мутит?
1: Подождите, но надо
0: что-то... Ничего, нормально? Я справлюсь. Мы справимся.
1: Скажите, конечно, я понимаю, что слушатели, зрители очень интересуют, ну, как сказать, техническая сторона дела.
2: Ну, я расскажу.
1: О технической стороне.
2: Да. Это трудно, потому что, ну, вы понимаете, одно дело, когда рожают в кино, ну, да. Мы не будем приводить западных...
1: Даже не про рожают сейчас говорю, я вот просто за самом процессе, да, беременю. Вот как это вообще получилось? Это же какие-то совсем новые...
0: У нас же полно места в мужском организме.
1: А, много полостей.
0: Выясняется, что у нас много разных полостей, много всего. Есть куда разместить ребенка свободно совершенно.
1: А, понятно. Но ведь там же как должно все как специально быть устроено, чтобы питание
0: шло. Специально устроено, конечно.
2: Все нормально, природа сама.
0: Конечно.
2: Сама позаботилась.
1: Вас ведь ведет вот этот вот замечательный врач...
2: Адуев.
1: Конечно. Вот светило наше.
2: Так он решился, чтобы мы, наконец, с Сашкой... родили полноценных мальчиков, а мы рожаем мальчиков.
1: Да.
2: Вы же знаете, мальчики рожают мальчиков. И в этом есть у нас на сайте, вы знаете, беременных.нет.
1: Да.
2: У нас, вы знаете, это знаменитый сайт.
1: Ну, конечно,
2: там
1: да.
2: Там мы так и с Сашкой написали.
0: Ну, я не скажу, что он знаменитый, но просто вот у нас есть.
1: Адуев Карлович.
2: Мы говорим
1: вообще...
2: спасибо, Адуев, что мальчики родят мальчиков. И это приятно. Ой, ты, Господи.
0: Ну,
2: это толкается чуть-чуть.
0: Да? Ответственность действительно, да. Но вы знаете, я вот что хочу сказать, очень важно. Ведь мы, так сказать, беременнее, уже заранее зная, что, так сказать, как оно будет, мы всей палитры-то, конечно, ведь не знали бы.
1: Казалось.
0: Вы знаете, как обычно кажется, что ты знаешь, а потом же выясняется, что ты не знаешь. Вот, и, конечно, вот сейчас мы уже понимаем, насколько это глубоко. Во-первых, это уже другое у нас отношение к женщине.
1: Ну, конечно, меняется. Конечно. Ну, вот вы знаете, что мне кажется, что... А вот как вот, например, вот и вы идете по улице. Например, вы же друзья, вы со школы сами, с камни, как вы сказали, друзья. Вот вы вместе встречаетесь, идете по улице там и так далее. Вот как...
0: Ну, я понимаю, да, ну как люди реагируют? Ну, некоторые, основная масса реагирует. Вон... Брюхо-то пивное нажрал. Вот так.
2: К сожалению.
1: К сожалению.
2: Они не понимают...
0: Ну, это культура.
2: Что это мы...
0: Отсутствует.
1: Уверены, вот вполне ли вы уверены, что вы первые? Потому что...
2: Да, точно? Да, ну мы спрашивали. Конечно.
1: У кого?
2: У Адуева, естественно.
1: У Адольфа Яковлевича,
2: конечно.
1: И
2: потому
1: он...
2: что он спрашивает, да, конечно, он сказал, говорит, вы первый.
1: Нигде в мире
2: да.
1: никогда этого
2: только
1: не было.
0: Ну,
2: вы
0: можете набрать в интернете.
2: Ну, конечно. Вы помните, Белка и Стрелка, вы помните, полетели в космос, а мы с Гришкой Сашкой.
1: И
2: даже песню потом начал Гришка.
1: Скажите, какой сейчас у вас триместр?
2: Сейчас 10-й триместр.
1: Да, 10-й триместр.
2: Да, мы одновременно забеременели.
1: Угу.
2: Абсолютно. Ну, мы с Сашкой все делаем вместе.
1: Вместе?
2: Ну, конечно. Вот.
0: Ну, я вам объясню.
2: Да.
1: Так.
0: Дело в том, что из-за того, что, так сказать, мужчина впервые рожает, то это вот не 9 месяцев вынос.
2: Ну, конечно.
1: Ну, вот я вот и задумалась.
2: Поэтому мы называем это триместрами. Понимаете?
1: А сколько получается?
0: Ну, посмотрите. Ну, как уже Гриша сказал, 10-й триместр.
1: Да.
0: 10-й триместр идет 30-й месяц.
2: Угу. Пошел 30-й месяц. И это самый трудный месяц, так нам Адольф и сказал.
1: Адольф Яковлевич, конечно. Да, что-то там, такое происходит?
2: Да, ну немножечко, да.
3: Быть или не быть? Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. Излюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 тысяч клювов кальмаров –

0: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101
3: Диафильмы для взрослых.
4: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио. И у нас в гостях Бронислав Кукун, режиссер, продюсер и владелец сети Диатеатр. Правильно ли я поняла, вот из интервью с вами, которых уже много, как сказать, и газеты пестрят, что вы еще и настаиваете на том, что ведь есть проекторы, которые сами переключают вот эти диафильмы, но вы настаиваете на ручном переключении.
5: Конечно.
4: Конечно, да?
5: Конечно. Да. Я настаиваю на ручном переключении.

0: приключений, потому что автоматический таймер в конце концов приведет нас к той же самой порной эротика киноиндустрии.
1: Нет,
0: где именно... будет все скакать, перепрыгивать.
1: Скакать, перепрыгивать.
0: У нас все просто.
1: Да.
0: Вы приобрели диафильм для взрослых.
1: Да.
0: Да? Значит, и принесли его домой.
1: Но сначала проектор.
0: Ну, конечно.
1: У вас же
0: конечно,
1: и проектор
0: конечно,
1: продают.
0: Конечно, мы проектор, это большая индустрия.
1: Да.
0: Но я хотел бы, я сегодня хотел бы поговорить все-таки о нашей новой сети диатеатров.
1: Диатеатр.
0: Да. Скажи целлулоиду «да». Вот то, о чем вы говорите, мы везде уже развесили рекламу.
1: Развесили, да.
0: Что это такое? Представьте себе, что как это работает. Вот вы заправили, так сказать, диафильм.
1: Так.
0: Включились.
1: Включили, да.
0: Повернул.
1: Так.
0: Прочитал. Сделал.
1: Там титры же, конечно.
0: Повернул, прочитал, сделал.
1: Но скажите, а все-таки, ну ведь определенная скорость, ну так сказать, в этих отношениях все-таки нужна.
0: Ну послушайте.
1: А тут получается все время остановки.
0: Нет, не остановки. Зачем же так банально? Ну вот представьте себе, мы поворачиваем первый кадр.
1: Да.
0: И в первом кадре видно, как молодой, прекрасный молодой человек целует, так сказать, великолепную, удивительную, фантастическую девушку.
1: Это фотография или это рисунок? Или вот как что вы используете?
0: Послушайте, да. Ну, у нас есть разные. Во-первых, ну, например, есть ретро, так сказать, диафильмы.
1: Ретро-диафильмы, да-да-да. Но есть мультипликация.
0: Есть мультипликационные диафильмы.
1: Кто-то очень любит, кстати.
0: Ну, знаете, есть разные аниме. Да. Какие?
1: Кукольные.
0: Кукольные. У нас есть живыми людьми диафильмы.
1: Пластилиновая история.
0: Пластилин, да. У нас есть. Любые версии. Как вам нравится.
1: И веточки, вот палочки, да-да-да.
0: Представим себе. Вот на первой фотографии, на первом диакадре. Диакадре.
1: Да.
0: На первом диакадре у нас появляется на большом экране. Угу. Мы видим, так сказать, целующихся красивую молодую девушку и милого спортивного парня.
1: Так,
0: мы видим.
1: Да-да-да.
0: И внизу появляется надпись.
1: Вот как? Да-да-да-да-да.
0: Вероника и Георгий целуются.
1: И все, да. И, в общем, понятно.
0: Понятно.
1: Конечно, понятно. И можно усвоить.
0: Вы в этот момент спокойно и начинаете целоваться со своей партнершей.
1: Даже если меня зовут не Вероника.
0: Даже если вас зовут не Вероника, прошу прощения,
1: ведь,
0: конечно. Ну, мы начинаем целоваться. Предположим, Сергей и...
1: Галина.
0: Галина, предположим. Предположим, Галина. Почему нет?
1: Почему
0: возможно,
1: нет?
0: Галина
1: Квадратов,
0: и Сергей
1: да.
0: целуются.
1: Да.
0: Галина и Сергей целуются, и они целуются в реальной жизни. А диафильм-то ждет!
1: Ждет.
0: Понимаете, вот они целуются, целуются
1: сколько,
0: и целуются.
1: Сколько, так сказать, надо, столько
0: сколько
1: и будут целовать.
0: Сколько они хотят.
1: Вот. Вот это самое важное.
0: И в какой-то момент Сергей...
1: А Галина может это сделать?
0: Может сделать и Галина.
1: Это как договориться, да?
0: Даже я
1: кто
0: скажу
1: кто сегодня так, вертит ручку?
0: Кто почувствовал, кто сегодня вертит ручку?
1: Да.
0: Кто сегодня вертит ручку, это совершенно верно. И вот либо Галина, либо Сергей, а это, как мы уже с вами обсудили,
1: да.
0: по договоренности.
1: По договоренности, да.
0: Медленно поворачивает, и на втором кадре
1: так.
0: мы видим, что, например, Сергей
1: снимает пиджак.
0: Уже без рубашки. Например.
1: Ну быстро, понимаете, это быстро тогда получается.
0: Подождите.
1: Быстровато.
0: Подождите, да. подождите. А Галина полностью одета еще.
1: Ага, ага. Так.
0: И внизу появляется надпись, которую мы читаем.
1: Да.
0: Господи, я не могу ждать. Как бы из уст Сергея.
1: Да-да-да-да-да-да-да. Сергей,
0: а замечаю, Галина в этом кадре не отвечает ничего.
1: Ага.
0: А поцелуи продолжаются.
1: Угу.
0: Они, повернув, увидев, так сказать,
1: да.
0: прочитали.
1: Да.
0: И как бы Сергей смотрит на Галину в живой жизни.
1: Да-да-да-да-да-да.
0: Не там, как говорится, где
1: да,
0: у нас
1: да, да, да, да.
0: Вероника и Виталий.
1: Да.
0: Понимаете? А здесь.
1: Да.
0: И вот он смотрит на нее, как бы задавая вопрос, тот, который уже там прочитала Галина.
1: То есть можно не говорить, потому
0: ему
1: что...
0: Ему уже и не нужно, как бы, понимаете...
1: Так сказать, вербализировать.
0: Да, да,
1: совершенно.
0: Да. Она уже понимает, что сейчас хочет, так сказать,
1: а Галина,
0: Сергей.
1: Даже если хотела бы сказать, она понимает, что лучше помолчать.
0: Лучше помолчать. Конечно.
1: Да.
0: На это на все у нас есть время. И вот этот эротический, долгий, подготовительный период продолжается. повернул, прочитал,
1: ну, хочешь
0: сделал.
1: 15 минут, хочешь 20.
0: Повернул, прочитал, сделал. Повернул, прочитал, сделал. Это же может, вы понимаете, как это удлиняет.
1: Нет, насыщает, это удлиняет, конечно, насыщает.
0: Насыщает,
1: а понимаете? Потом и разные модели, как сказать, и поведения.
0: Конечно,
1: можно пробовать.
0: Конечно,
1: один, да, в этом случае там она,
0: да,
1: не отвечает,
0: да.
1: А в другом случае она скажет первую фразу.
0: Да.
1: Как вы интересно, вот это здорово.
0: Вы понимаете, как
1: вариативность.
0: Вариативность. Диафильмы для взрослых. Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.

0: Классика в эфире.
1: Я отворачиваюсь. Не хватало только, чтобы мы встретились с нею глазами. Мало ли, что она увидит в моем взгляде упрек, страдание, боль. Нет, ничего такого я не испытываю, однако она может это разглядеть. А что прочитаю в ее глазах я? Жалость? Мне казалось, что все уже прошло. Все кончено. И те теплые, необыкновенные, по своей сути воспоминания, связаны с Аней, давно затерлись в моей памяти, оставив там след, подобный неумолимой ржавчине, неожиданно появившейся в том месте, где раньше был серебристый и яркий свет металла. Вчера я был уверен, что отошел от тех событий, грузным камнем легших на мою измученную душу, что я вроде уже могу сносно жить, встречаться с людьми и двигаться дальше. Ошибся я. Вы прослушали рассказ Ильи Дуника «Аня».
0: Классика в эфире.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
2: Футбол!
3: Итак, дорогие мои друзья, Анна Фоменко, Фейк Радио, с вами Юрий Бурзон, и напротив меня, господи боже мой, как долго мы добивались его в гости к нам, это Виктор сам, Виктор Телегин, старший тренер сборной. Здравствуйте, Виктор.
4: Здравствуйте.
3: И тут же сразу.
4: Здравствуйте.
3: Тут же, конечно, вопрос. Ну, все-таки, почему команда называется «Сборная»?
4: Ну, сборная по футболу, да. Понимаете, но мы сейчас боремся за то, что, во-первых, это новая игра.
3: Да, конечно.
4: Как говорится, мы уже доказали, как мы играем в обычный футбол.
3: Да.
4: Все это знают.
3: Ну, естественно.
4: Вот, и там сборная.
3: Да.
4: У нас полностью меняется ситуация. Мы немножечко, так сказать, изменяем ситуацию. И сейчас я думаю, что футбол.
3: Да.
4: Немножко футбол.
3: Футбол.
4: Вот, не футбол.
3: Футбол.
4: Потому что нога становится главнее. Понимаете? Ну, фут и бол, вы понимаете.
3: Ну, естественно.
4: Ну, нога,
3: то есть, как бы,
4: мяч,
3: акцент
4: нога,
3: на фут.
4: Ну, все-таки акцент на фут.
3: На поэтому, ногу. Да.
4: Вот. Ага. Поэтому мы меняем ударение, ага, чтобы нас не путали со сборной по футболу.
3: Ну, конечно.
4: Поэтому будет звучать так. Ну, сборная по футболу.
3: То есть, это абсолютно разные две игры?
4: Ну, нет. Это разные абсолютно две игры, но это абсолютно одинаковые две игры. Я объясню, почему. Я объясню, почему. В общем и целом вы должны понять, что незначительное изменение правил, незначительное, но оно, это изменение правил, приводит нас, как сборную команду по футболу.
3: Сборную, да.
4: Да, приводит нас к высоким результатам. К чему? Потому что мы задаем тон сегодня. Мы сегодня задаем тон. Мы первые, кто, ну, кстати, учим играть в эту игру. Мы, у нас все шансы, как у основателей, так сказать.
3: Это вообще замечательно.
4: Ну, стать вообще чемпионами мира.
3: И тут же, сразу, тут же, прямо вот, как, скажем так, знаете, как есть в хоккее конек, клюшка конек, а у вас, наверное, по-другому. Фут, как бы что, фут, бол, фут, или как бы, как у вас получается?
4: Ну, так и есть.
3: Нога, нога, мяч, нога.
4: Нога, мяч, нога.
3: Нога, мяч, нога. Это
4: нога, мяч, нога.
3: Нога, мяч, нога. И вот почему все-таки мяч квадратный? Вот я не знаю, это необходимо.
4: Ну, вот, наконец-то вы обратили внимание.
3: Конечно.
4: Вот действительно, это наш мяч. Вот это наш новый сегодняшний стандарт. Мяч выглядит вот так. Он квадратный. Все спрашивают, почему?
3: Да, это необходимо.
4: А я вам объясню. Это простая объективная реальность. Поле прямоугольное.
3: Так.
4: Прямые углы.
3: Естественно.
4: Ворота прямоугольные.
3: Конечно.
4: Прямые углы.
3: Конечно.
4: Вратарская площадка.
3: Да.
4: Прямоугольная.
3: Да, прямоугольная.
4: Штрафная площадь.
3: Прямоугольная абсолютно.
4: В чем, спрашивается, тогда проблема? Какое место здесь должен занимать шар?
3: Ну да, да.
4: Здесь не место шару вообще, вы понимаете? Конечно, совершенно ясно, что, ну, если вот угол...
3: То есть шару не место.
4: Девятка.
3: Да,
4: девятка.
3: Девятка, конечно.
4: Посмотрите, как входит в девятку. Вот представьте себе, как входит в девятку.
3: Идеально.
4: Идеально входит. Легко.
3: Конечно.
4: Понимаете? А круглый, конечно, нет.
3: Да.
4: Представьте, он же, ему туда и не попасть.
3: Да, естественно.
4: От этого все проблемы.
3: Да,
4: от этого все проблемы.
3: Естественно.
4: У нас сегодня на прямоугольном поле, в прямоугольных воротах стоят вратари в прямоугольных шлемах есть сейчас. Вот.
3: Ну, хорошо, да. Ну.
4: Потому что все должно быть по-честному.
3: Вы должны понять. Хорошо, я понимаю.
4: Как? Прямоугольный мяч, посмотрите, квадратный мяч.
3: Да.
4: Он полностью, видите, он геометрически идеально совпадает.
3: Идеально.
4: Конечно, у нас все шансы забивать больше, активнее,
3: конечно, ярче.
4: Поэтому сборная по футболу, наша сборная по футболу,
3: она,
4: так сказать, ну, на сегодняшний момент становится сразу лидером.
3: Ага, понимаю. Ну, давайте вот сейчас на этот, так сказать, момент сейчас дадим свисток. У вас же дают свисток тоже?
4: Дают свисток,
3: дает.
4: Все то же самое.
3: Зеленый свисток или просто свисток? Какой у вас?
4: Три зеленых свистка.
3: Три зеленых. А, у вас просто три. Ну, давайте сегодня сейчас прямо дадим три зеленых свистака, как у вас в футболе. Вот. Ваша сборная. И сделаем легкую паузу. Я вот так бы сделал.
4: Неожиданно.
3: Конечно. Давайте. Футбол!
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Дикуша.
1: Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
2: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
3: Скоблин ретивое. Фоменко фейк радио.

0: mittarille ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli palkupyörälle ja kaatui suoraan puukkoon.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
1: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио. Сексуальная.
3: Сексуальная.
1: Сексуальная.
3: Сексуальная.
1: Революция.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в программе «Сексуальная революция» впервые в истории очень важный вопрос, ну и не только вопрос, вообще ситуация важная, ну и то, что волнует очень многих людей. Сегодня мы встречаемся с трусихой, с профессиональной, я не боюсь этого слова, трусихой. Сегодня у нас в гостях трусиха Антонина Евгеньевна Папина. Здрасте, Антонина Евгеньевна.
5: Здравствуйте.
4: Очень приятно, что вы сегодня здесь и согласились к нам прийти.
5: Да.
4: Дело в том, что сегодня этот вопрос достаточно острый. Трусихи сегодня не то, как раньше, они, так сказать, ну, знаете, их днем с огнем не сыщешь. Сегодня трусих все больше и больше. Как это ни странно.
5: Да, да.
4: Да? Тонечка, можно я вас так вот называть?
5: Тоня, да, можно.
4: Спасибо,
5: да.
4: Спасибо.
5: Да. Извините.
4: Ну, вот вы трусиха. Я уже понимаю, что сегодня, ну, как бы, любить трусиху непросто.
5: Наверное. Можно мне отвечать, когда вы спрашиваете?
4: Ну, я констатирую в данный момент. Констатирую в данный момент, что любить трусиху непросто. И вот сразу вам вопрос в лоб.
5: А что?
4: Господи, когда вы и как вы поняли, что вы трусиха? Ну, подождите, не бойтесь, подождите. Не волнуйтесь, я прошу вас. Ну, пожалуйста, здесь же все-таки у нас слушатели, ну.
5: Знаете, это внезапно произошло. Я была в супермаркете.
4: Так.
5: Я хотела купить себе хлеба и селедку под шубой. И вдруг я засомневалась, потому что я решила вдруг салат очищения лучше купить, чем селедку под шубой. И с тех пор это продолжается. порой очень сильно.
4: Ну, давайте вот так, подождите. Давайте вот так. Вы поняли в супермаркете, что вы трусиха?
5: Да.
4: Ну, и вы как-то подумали, может быть, от этого избавиться, от этого же как заболевание, трусиха?
5: Я сначала, конечно, думала, что хорошо бы избавиться, потому что слишком трясет.
4: Все время. Все время, да? Вы видите, я представляю, как вам трусихи и на улице, да? Ну и как вам и в комнате, и вечером, а ночью уж особенно, когда свет гаснет в комнате.
5: А звуки вот... Страшно.
4: Подождите. Я вот хочу вас отвезти, чтобы вы не нервничали. Немножко отвезти вас в сторону, в другую. Вот у вас есть хобби.
5: Да.
4: Вот как приятно, видите, у вас есть хобби, это уже нехорошо.
5: Да.
4: Какое у вас хобби?
5: Я недавно решилась на хобби, то что-то тоже долго не могла решиться, все-таки я решилась. Это мое достижение, я решила коллекционировать вырезки из журналов Hello.
4: Ага, понятно. И много у вас уже набралось вырезок?
5: Пока еще нет, я выбираю, потому что не могу остановиться на чем-нибудь. Ну, потому что мне сначала кажется, утром кажется, что вот это очень хорошее, надо вырезать. А потом днем думаю, что нет, вот есть лучшее.
4: Но это же не связано с тем, что вы боитесь ножниц.
5: Ну, да, я и думаю, чем вырезать, потому что ножницы страшно взять иногда в руки. У меня, понимаете, у меня есть маникюрные, во-первых, тоже надо выбрать. Или маникюрными резать. Или портными, вот знаете, которые, ну, портными работают, большие ножницы.
4: Ну, то есть вы пока
5: еще
4: просто...
5: Еще есть макетный нож, и вот у меня все это лежит передо мной, и я не знаю, как быть.
4: Ну, то есть вы побаиваетесь просто.
5: Ну, пока да.
4: Дело не в сложности выбора, да, получается, а дело в том, что трусиха, она всегда побаивается.
5: И вот мы в нашем сегодняшнем
4: выпуске программы «Сексуальная революция». Напомню, что это программа «Сексуальная революция», дорогие друзья, и что сегодня у меня, у Владислава Жульпацкого в гостях сегодня трусиха, профессиональная трусиха Антонина Евгеньевна Папина, Тоня Папина, как мы ее называем. Вот. Она сегодня рассказывает о том, что она боится, что она пугается, опасается. Ну, и опасается всего, и супермаркетов, и вообще тяжело жить с таким, так сказать, ну, направлением. Но мы, поскольку программа сексуальная у нас, мы сейчас перейдем к острым вопросам. И сегодня у нас... Не бойтесь. Не случайно сегодня у нас с вами вместе, неожиданно, в гостях вместе с трусихой.
5: Да.
4: Сегодня муж трусихи.
5: Игорь.
4: Да, Игорь Папин. Вот он здесь. Вы же Игорь.
6: Здравствуйте.
4: Игорь.
6: Не бойся.
5: Я
6: с тобой.
5: Спасибо.
4: Вот как приятно. Скажите, пожалуйста, можно я сейчас, Тонечка, вы подождите, пока отдохните немножко. Глотните чайку пока. А я спрошу в нашей программе «Сексуальная революция» сегодня. Спрошу сегодня у Игоря Папина, который является мужем трусихи. Вы же сами, как я понимаю, Игорь, не трус.
6: Нет.
4: Вы достаточно смелый человек.
6: Да.
4: И вот я хочу у вас спросить, как вы смогли убедить трусиху Антонину, ну, которая в девичестве была Лютова?
6: Да.
4: Вдруг неожиданно выйти за вас замуж и стать папиной? Вы же папин.
6: Я папин.
4: Ну, я знаю, что у вас была в свое время двойная фамилия. Папин-Пусин.
6: Была Папин-Пусин.
4: Но вы решили ее, так сказать,
6: сократить.
4: И просто вот вы семья Папиных.
6: Да.
4: Семья Папиных.
6: Дело в том, что Тонечку пугала длинная фамилия Папин-Пусин. Она боится Папина Пусина.
5: Длинного боюсь.
6: Она боится.
4: Боитесь длинного. Вот в чем дело. И она боится длинного.
6: Да. И поэтому мы решили все укоротить. И начали мы с бриджей.
4: Понимаю вас. Ну и сейчас, прежде чем укоротить, мы сделаем небольшую, маленькую паузу в программе «Сексуальная революция», после чего вернемся к вам, дорогие друзья.
3: Сексуальная революция.
2: Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?

слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. На правах рекламы.
1: И снова с вами я, Ирина Рыбладзе. Со мной прекрасный арест Музенидис. Да, риэлтор. В нашей передаче «На правах рекламы». Да. Итак, вы рассказывали о том, что вот в вашем комплексе «Зе Музыка» нету бассейна.
2: Нету бассейна.
1: И это не специально.
2: Это во всем Браззино.
1: Это,
2: я вам скажу,
1: принципиально.
2: В принципе, это сейчас уже даже не только в комплексе «Зе Музыка»,
1: а
2: и во всем Браззино.
1: Вот почему?
2: Люди устали от дешевого
1: отдыха.
2: Кино.
1: И отдыха, дешевого.
2: И от дешевого отдыха, и от дешевого кино.
1: То есть нет ни кино, ни бассейна?
2: Ни кино, ни бассейна.
1: Угу.
2: А, как правило, люди в бассейне смотрят кино.
1: Ну да,
2: вот
1: да,
2: почему
1: да, да,
2: мы
1: да.
2: исключили сразу и то, и другое.
1: И то, и другое сразу.
2: Раз люди не смотрят кино, значит, зачем им бассейн?
1: Зачем им бассейн?
2: Обычно
1: и зачем?
2: Они забираются в бассейн и сидят,
1: значит,
2: с сигарой.
1: Да.
2: Здесь у него жбан этого сливовицы.
1: Сливовицы, да.
2: Здесь у него, значит, какая-нибудь нога.
1: Да.
2: Я не знаю, там крольчань, ну, я не знаю, там какая-нибудь быка.
1: Да, и девица.
2: И девица.
1: Ну, как обычно,
2: Ну, как обычно. Это же стандартный, это холостяковский.
1: Стандартный банальный набор, от которого вы решили отказаться.
2: Убираем,
1: да.
2: То есть мы не плаваем и не смотрим кино.
1: Да.
2: Но зато музыка.
1: И ходим в походы. Да, и ходим в походы. Прекрасно. А вот такой еще острый вопрос, который интересует очень наших слушателей и зрителей. Как отличить, ведь всем известно, и многие, к сожалению, испытали на себе это, а как отличить черных риэлторов?
2: О, боже мой, черные риэлторы. В основном они работают с...
1: Как понять?
2: Ну, я вам скажу.
1: Да.
2: Профурова.
1: Профурова.
2: Смутьянова.
1: Смутьянова.
2: Да, вот эти вот я
1: дорогие
2: вам.
1: Слушатели, записывайте,
2: да.
1: записывайте.
2: Профурова,
1: да.
2: Смутьянова.
1: Смутьянова, так.
2: Да. И, ну, как это самое назывался?
1: Драники, по-моему, там было.
2: Не, драники, да.
1: Так.
2: Драники 2.
1: Драники 2, правильно, 2. Да.
2: Профурова, Смутьянова и драники 2.
1: Да.
2: Вот в этих районах в основном челные риэлторы и как бы обитают.
1: Окопались.
2: Ну, потому что это все за копейки. Все за копейки. Они и сами получают копейки.
1: Да.
2: И крадут копейки, и обманывают на копейки. Не очень как бы все организовано.
1: То
2: у
1: есть...
2: У нас организация, конечно, по-другому поставлена, очень серьезно.
1: То есть, если ты не хочешь жить в Профурово, Смутьянова и в Драниках 2, то тебе ничего не грозит.
2: Абсолютно.
1: Как? В Мразево черных риэлтор быть не может.
2: Нет,
1: просто не может быть.
2: В Мразево их не может быть. Априори.
1: Да.
2: Если вы понимаете, о чем я говорю.
1: Ну, я, конечно, понимаю, о чем вы говорите, да.
2: Как приятно, Ириша, с вами общаться. Боже,
1: я очень рада, Арест.
2: И как это красиво будет звучать. Музенидис и Рыбладзе. Или в гостях у Рыбладзе.
1: Да.
2: Какие две красивые, за ними какой шлейф, за этими фамилиями.
1: Да. А скажите, скидки какие-нибудь вы даете?
2: Есть.
1: А вот...

0: основе сульфа дребадила.
1: Да.
0: Да.
1: Подготовился
0: да.
1: к передаче.
0: Ага. Виктор Алексеевич, вы обижаете.
1: Смотри, когда вы... принимали просто да. сульфа-дребодил.
0: Да, да.
1: Сульфа-дребодил.
0: Сульфа-дребодил,
1: просто.
0: Да.
1: Последствий таких не было. Скула не принимала той нужной формы.
0: Вот.
1: Мы сейчас идем к тому, что трептоний позволит нам...
0: Вот.
1: А я говорю об этом открыто.
0: Вот.
1: Говорю об этом открыто. Трептоний позволит нам в процессе сделать мягкую скулу.
0: А мягкая скула – это залог чего, Виктор Алексеевич?
1: Победы.
0: Победы. И вот сейчас на этом удивительном слове «победа» мы делаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.
2: Скуластая слава. Флора и фауна родной планеты.
3: Пискулька утиная. Пискулька встречается в долинах крупных рек, возле озер и небольших ручьев. Предпочитает полугорный ландшафт. Также селится на островах озер. Птенцов водит по злаково-осоковым и разнотравным лугам, в кустарниках, по берегам водоемов.
4: 101.ru
5: Нелегко крестьянину в городе. Фоменко, Фейк-радио.

0: не терпит суеты»,
1: сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
2: Автомобильная промышленность.
1: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
3: «Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством».
2: Наука.
1: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
4: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио. Слезы не душат. Фоменко Фейк Радио.
5: На грани.
6: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе и Фоменко Фейк Радио. У нас в гостях сегодня очаровательный гость. Это человек-поэма, это человек-стихотворение, это человек-роман, это человек-басня даже, я бы сказала. Это Анастас Пыжов. Сейчас я хотела бы перейти вот к сценарию вашему, который вы писали к последнему фильму «Трое после смерти».
7: Да.
6: И чуть-чуть, так сказать, на правах рекламы, что ли, потому как скоро это... Вот-вот будет премьера этого прекрасного, прекрасного фильма. Да. Ну,
7: нет,
6: по-другому
7: я...
6: быть не может, у вас по-другому не бывает.
7: У меня уже 30 премьер было, просто вот это 31-е.
6: И все время волнуетесь, да?
7: И каждый раз вы прям, вау,
6: да?
7: Как будто... Как будто ты сам как будто на блюде. На блюде.
6: Да, именно на блюде.
7: Оголенное.
6: Оголенное на блюде.
7: Оголенное на блюде.
6: Это, кстати, хорошее название.
7: Красиво, а вы умеете.
6: А вы подумайте, а вы подумайте.
7: А я подумаю, спасибо.
6: Оголенное на блюде, это хорошо?
7: Иришенька, да. Как вы красивы.
6: Да?
7: Ну, хорошо, хорошо.
6: Ну, мне приятно.
7: Спасибо.
6: Ну, я вот к чему я все это? Я хотела бы просто чуть-чуть, так сказать, ввести наших зрителей в курс дела и чуть-чуть их заманивать-то никого не надо, но все-таки чуть подманить. Чуть-чуть подманить. Потому что я, когда прочитала, конечно, ну, это так интригующе, я вам хочу сказать.
7: Это очень тяжелый. Это целый, это, скажем, это сгусток.
6: Сгусток. Вот такой сгусток я и почувствовала. Я прям... Вот когда это читала, да, я поняла, что это сгусток какой-то.
7: Конечно.
6: Да. Еще не поняла до конца чего, вот сейчас, может быть, пойму еще раз.
7: Ну да, ну да. Вы хотите ознакомить,
6: я хочу ознакомить
7: наших
6: да.
7: друзей?
6: Итак, да, дорогие телезрители, да, послушайте, пожалуйста, значит, «Трое против смерти».
7: Да.
6: Это новый формат.
7: Да.
6: Телемуви «Блю».
7: Угу.
6: А, кстати, это блюдечко или блюдо?
7: Это блю.
6: Блю.
7: Это блю, блю, блю.
6: Ну, блюдо или блюдечко? Мы
7: нет,
6: говорили, что блюдечко. Бывает блюдечко, а бывает
7: блюдечко. Блюдечко,
6: нет, это блюдечко,
7: блюдечко,
6: да. Так вот. Итак, внимательно слушаем.
7: Да.
6: Виктору, сыну богатых и знаменитых родителей, Риммы и Божидара, требуется срочная операция на сердце. Пациенткой той же больницы, где лежит Виктор, оказывается девушка Лера. Молодые люди влюбляются друг в друга. Лера сама нуждается в операции. Ее семья ищет деньги на лечение дочери за границей. Рима выбирает Леру донором для своего сына. Узнав об отношениях влюбленных, семьи начинают враждовать. Рима делает все, чтобы разлучить молодых людей, но спасти сына и получить здоровое сердце Леры. Она обманом добывает согласие Леры на донорство и готовит похищение девушки. Виктор сбегает из дома, прячется у Леры, собирая деньги для спасения любимой. К этому времени он уже знает, что его семья участвует в нелегальном наркобизнесе. В то время как Римма ищет сына, ее находит снайперская пуля. Вот, вот понимаете, даже, не знаю...
7: Я даже сейчас, извините, сейчас просто пережил все это, особенно когда...
6: Я сама вот сейчас не могу, сейчас еще пока сразу прийти в себя.
7: Это очень тяжело, потому что вот, когда ее находит снайперская пуля, во-первых, это же не так просто.
6: Да.
7: Вот так, чтобы вот именно пуля отыскала. Ведь ничего случайно
6: и
7: не
6: тут,
7: происходит.
6: Понимаете, к сожалению, да? Тут еще, понимаете, да? Не все. Тут не сказано, что же пережил бы Жидар.
7: Конечно, конечно. Вот, а вот мы меня... оставляем троеточие.
6: А меня очень волнует, понимаете, вот как бы Жидар.
7: Ирочка, ну я прошу вас, вы немножко разволновались. Ну а как? Что делать? Ну, это...
6: А как бы Жидар, моя... понимаете, они прожили с Римой всю жизнь.
7: Да.
6: Божидар с Римой.
7: Да, да, да, да. Божидар — это вообще, это моя боль. Божидар — это моя боль. Ведь я же где-то и сам немножко
6: Божидар.
7: Божидар, да, да. Я в душе, и поэтому это как-то все.
6: А может быть, и в каждом из нас есть Божидар?
7: Да в каждом, да и в вас.
6: У каждого есть свой Божидар.
7: Да, да.
6: Получается,
7: да.
6: Так.
7: Вот Перепесов Аркаша.
6: Да, да,
7: это
6: да.
7: Наш артист
6: Перепёсов. Да, но это кто не знает Перепёсова.
7: Ну вот, он будет исполнять Божидара. Да, да,
6: да.
7: Мы
6: что?
7: Так решили с продюсером, да. Перепёсов, он молодец. Он, я должен был доверить, потому что это, поймите, это
6: да нет, ну конечно,
7: это
6: а
7: мое,
6: кому не доверить?
7: Это мое нутро, Божидар. Это как бы я от себя отрываю этого Божидара.
6: Там такие глубины, понимаете?
7: Прямо
6: очевидно,
7: на блюдечке.
6: Очевидно,
7: как бы.
6: Да, да, да.
7: Перепёсову, когда я ему говорил, да. Я говорю, Аркаша, Аркаша. А он немножко такой, он ветреный Аркаша. Я говорю, нет, дорогой мой, Божидар — это серьезный образ, это будущность наша, это сермяжный, скажем так, ответ.
6: Нет,
7: вот
6: я
7: сказал.
6: Я, это просто понимаете.
7: И потом это в целом, это вся наша, Божидар — это вся наша страна.
6: И
7: вот
6: мне
7: с
6: кажется,
7: ее
6: что
7: страданиями,
6: именно,
7: а страна, подождите, Ирочка, это уже... А страна — это что? Это изба. И вот Божидар в этой избе мечется. Понимаете, вот это вот метание постоянно.
6: Да, метание Божидара.
7: Метание Божидара, Господи Боже.
6: Да.
7: Я потом буду, я хочу написать еще небольшую книгу.
6: И очень
7: книгу.
6: Важно, и метание очень важно, Божидара, мне кажется, да. Что именно, понимаете, вот только в категории Г он мог, вот понимаете, прозвучать.
7: Это именно Г.
6: Это именно Г.
7: Это должно быть Г. Я и настаивал, я и с продюсером говорил. Тулин. Вы же знаете продюсера, естественно.
6: Ну, да? Тулина, ну, кто же не знает.
7: Конечно.
6: Да, конечно.
7: Вот.
6: Как и Перепёсова, собственно говоря. Ну, вы называете такие фамилии,
7: ну,
6: которые
7: да,
6: знают
7: да,
6: все.
7: Да, ну что я говорю, конечно, да. Конечно. Игнат Тулин.
6: Да.
7: Игнат Тулин.
6: Ну, вы,
7: как бы...
6: да, вы ведь, ну, вы с ним работаете давно. И сколько фильмов категории Ж снято?
7: Ж был, Г, Х даже мы один
6: раз. Ну, категории Х, по-моему, был один фильм, но категории Ж, наверное, парочка, троечка.
7: Нет, парочка
6: точно,
7: была,
6: да.
7: Парочка. И вот теперь, наконец, категория Г.
6: Знаете, да, вы это, наконец добрались до него.
7: Да, да, да, да. А потому что, понимаете, в чем дело? Вот я подарил своего Божидара, я отдал его Перепёсову.
6: А Тулин, скажите,
7: согласился.
6: Да, слава вот. Богу. Вы просто вы знаете,
7: да,
6: какое
7: да,
6: счастье.
7: Да.
5: На грани.
4: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что игра на балалайке может вызывать чувство любви к родине у перелетных птиц?

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда.

0: 101, are you? Are you? Мозолим с первого взгляда. Фоменко Фейк Радио.
1: Безобразником! Дорогие наши друзья, сегодня здесь и сейчас в программе «Будь безобразником» Вероника Сатан, и мы беседуем с ней о проблемах бедовых людей, которые живут и двигаются по этой жизни, очертя голову. Влад, скажите, пожалуйста, Ника.
2: Но у бедовых нет проблем.
1: А мать? Конечно, я понимаю, что у них.
2: А что, у проблем?
1: Нет, ну что? Я понимаю, что у бедовых проблем нет. Какие проблемы? Есть бедовые, нет проблем.
2: Нет мысли, нет проблем.
1: А вот те, кто окружает бедового,
2: Это у них проблемы.
1: Это у них проблемы. Если не бедовые окружают бедового, у них проблемы есть.
2: У них проблемы.
1: А у бедового проблем нет.
2: У бедового вообще никогда
1: не бывает, да? Я хочу спросить, вот отец ваш был бедовым, правильно я понимаю?
2: Мой отец мой был бедовым, а мать бедовой не была.
1: Вот! Это удивительный брак, я правильно понимаю?
2: Удивительный брак сложный.
1: Сложный брак. Бедового отца и не бедовой матери.
2: Да. Мать была не бедовая. Мать была совершенно не бедовая. Она вот эти все, вот понимаете, документики сложились в одной странице. Отец приходил, взрывал прямо это все. Понимаете, перерывал, говорил, Оля, ну отдохни ты уже.
1: А я вот что хотел спросить. А вот, например, останавливает вас неожиданно на улице полиция. Такое бывает?
2: Ну, конечно.
1: И что?
2: А я его как поцелую.
1: И все, да? И все.
2: А что ему делать?
1: А это все? А это разоружение полное?
2: Абсолютно.
1: Полное разоружение?
2: Абсолютно. Я говорю,
1: все. И рученьки опустились.
2: И ноженьки ослабели.
1: Вот оно как. Бедовые умеют разобраться, да?
2: Конечно.
1: Умеют разобраться. Для меня важно понять вот такую вот вещь сегодня, здесь и сейчас. Вот такую вот вещь. Ну, не только мне, но и нашим слушателям, конечно. Скажите, Ника, с годами бедовость не осаживается? Ее не становится меньше?
2: Я так знаю. Что-то будет, что про ослабевает. Нет! Я бы сказала, наоборот.
1: Прибывает?
2: Она усиливает.
1: Хорошо, тогда я задам вам такой вопрос очень достаточно, острый. Ну, предположим, так вот, если говорить о женщинах. Ну, про мужчин я понимаю, но вот о женщинах. Ну, вот, скажем, физиология, да? Ну, женщина уже, когда наступает определенный возраст, приходит климакс, не будем говорить, скрывать этого,
2: у
1: да?
2: Бедовых не бывает.
1: У бедовых не бывает климакса! Вот оно что! Бедовые живут без климакса. Нет климакса мозга, нет климакса тела. Потрясающе!
2: Абсолютно.
1: Ну, то есть выходит так, быть бедовым – это счастье.
2: Девочки, присоединяйтесь.
1: Обалдеть. А кого, скажите, ну вот говорите, меняется, но все-таки бедовые женщины и бедовые мужчины в своих поступках, они отличаются друг от друга или нет?
2: Не, ну, конечно, наверное, отличаются. Понимаете, если бы вообще ничем мы не отличались, то мы бы, пошли бы...
1: Не испытывали бы интерес.
2: Да, бесполые какие-то существа. Нет, отличаются.
1: Отличается. А вот у меня такой вопрос. Вы познакомились с вашим новым, как говорится, другом
2: вчера.
1: Мужского пола и собираетесь с ним автостопом ехать на Охотское
2: море? Я уже не поехала. Мы договорились сегодня встретиться. Я должна была либо к вам ехать, либо к нему. Поехала к вам.
1: Все. Вот и все.
2: Все, роман закончен.
1: Вот и все, роман закончен, не начавшись.
2: Чуть-чуть вот этот вот затакт, вот этот прекрасный.
1: Великолепно.
2: А потом раз, и все.
1: Ну, Никочка, я, знаете, что хочу спросить еще? Вот так вот вдогоночку, бросить так вдогоночку.
2: Давай.
1: А этот парень, с которым вы собирались... Если вы помните, конечно, я знаю, что мозг у вас сейчас, так сказать, не занят, и поэтому вы можете не запоминать кое-какие детали.
2: Образ.
1: Но этот парень был бедовым?
2: Да, конечно, бедовая. А кто еще на Охотное море? На Охотское море автостопом будет ехать.
1: Великолепно. И сейчас мы оборвемся, прервемся, сделаем растяжечку, засадочку. Отстанем немножко от вас, дорогие радиослушатели. Это программа «Будь безобразником» на Фоменко Фейк Радио. Мы вернемся через минуту.
0: «Будь безобразником».

Холодное вымя правды. Фоменко Фейк Радио.

0: почуем и пичкаем Пилюлькина, Фоменков и Крадио.
1: Online Radio 101.1 101 Rock.

0: Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители! В эфире передача «Слово из букв». И, как обычно, я с вами, естественно, Ирина Рыбладзе. А в гостях у нас, как мы всегда и стараемся, необычный, замечательный, одареннейший человек, лауреат премии «Серебряные ветви», призер фестиваля «Оброк», председатель жюри конкурса «Грешное слово» Стас Рысь. Здравствуйте, Стас,
1: здравствуйте,
0: дорогой.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Очень приятно.
0: Вы знаете,
1: очень
0: прежде
1: приятно.
0: Всего о вашей фамилии. Очень да. интересуются наши зрители и слушатели. Понимаю. Почему Рысь? Откуда это взялось?
1: Ну как? Ну, прежде всего.
0: Да.
1: Издревле рыси, угу. как бы они считались, нет, не звери, абсолютно
0: да
1: не
0: что?
1: Звери, конечно.
0: А кто
1: ну,
0: же
1: например,
0: это?
1: Например, лошади, да, у нас самое прекрасное,
0: да.
1: самое прекрасное, сколько написано поэзии, сколько
0: да.
1: написано прозы.
0: О лошадях.
1: О лошадях.
0: Да.
1: Даже музыка есть, да?
0: Естественно,
1: и, конечно,
0: песни.
1: И песни, угу. песни, боже мой, белогривые лошадки, ну, это немножко
0: да.
1: другая история.
0: Немножко
1: ну,
0: другая,
1: чуть-чуть, да.
0: да.
1: Но дело даже не в этом.
0: Да?
1: Вы знаете, вот рысь, как удивительно. Это же есть аллюр у лошади, угу. да, есть галоп,
0: да.
1: а есть рысь.
0: Есть,
1: это
0: есть.
1: Это самое удивительное, как бы это полет, мне кажется.
0: То есть, другими
1: лошадь
0: словами?
1: Лошадь летит. Это рысь имеется в виду.
0: Лошадиная.
1: Это лошадиная рысь.
0: То есть, можно сказать, что вы слегка Стас полет.
1: Стас улет.
0: А улет? Какая прелесть. Какая прелесть.
1: Бог с ним. Ну да.
0: Да.
1: Хорошо.
0: А вот расскажите, а как же вы все-таки, как началась ваша вот любовь, взаимная любовь с литературой?
1: Мы влюбились одновременно, как я в интервью иногда говорю. Мы влюбились друг в друга одновременно.
0: С первого взгляда?
1: С первого взгляда.
0: Так, поподробнее, пожалуйста.
1: Я в литературу, она в меня. Ну, естественно, этому предшествовало прочтение многих авторов замечательных, прекрасных.
0: А кто вам читал в детстве? Скажите, пожалуйста.
1: Бабушка.
0: Ведь от этого очень многое зависит,
1: да?
0: как
1: бабушка,
0: мы знаем.
1: Бабушка. Няня. Почти как у Пушкина, няня.
0: Да?
1: Ты помнишь, няня? Была...
0: Да.
1: Да, действительно была такая бабушка, удивительная
0: да?
1: у меня.
0: Прекрасно.
1: Да, потрясающая.
0: Она тоже была рысь?
1: Она была почти рысь.
0: Почти
1: она была почти рысь, а мне уже передалось как бы это в увеличенном как бы объеме.
0: Рысь-рысь.
1: Да, она, кстати, вы угадали, Ириша. Можно я так буду вас называть?
0: Хорошо, конечно.
1: Мне приятно, боже мой.
0: А скажите, вот была ли какая-то самая любимая, может быть, в детстве книга? Потому что многие мамы интересуются, с чего начинать, с чего приучать детей к литературе.
1: Ну, тут надо думать. Дело в том, что, понимаете, как бы книга. Ну, прежде всего, Денискины рассказывают.
0: Денискины, да.
1: Это удивительно.
0: Да.
1: Ведь сколько прозорливости у автора, да, когда он написал, это же не просто Дениска. И это же не просто какой-то мальчуган сопливый.
0: Да.
1: А он чувствует это, он чувствует начинающийся катаклизм.
0: Ага, да.
1: Вот
0: да,
1: что-то
0: да,
1: вот да. я вот так это почувствовал. И отсюда дальше уже пошло от Денискиных рассказов много-много всего.
0: Я так понимаю, что вы, в отличие от многих-многих литераторов, принципиально не заканчивали никакой литературный институт.
1: Нет, вы считали,
0: что это вообще не нужно.
1: Абсолютно.
0: Да? А вот расскажите, вот это очень интересно. Вы посчитали, что это как-то нарушит вашу самобытность?
1: Это нарушит, конечно. Да? Это нарушит. Я скольких знал и знаю прозаиков, поэтов. Да, вот взять одного Силюли.
0: Силюли?
1: Да, Силюли, например.
0: И он тоже не кончал?
1: Попал в чулан. Ну, я как это называю?
0: Это вы и называете так институт, да?
1: Институт, чулан, да. И все, и он растворился.
0: Просто растворился.
1: В этом институте, а его самого Силюли...
0: Да.
1: Не стало.
0: Об этом чуть поподробнее, буквально минуты через 4.

0: Свекла не грибы, мы веселые бобы. Если ты откроешь рот, то отправишься в полет. Мы такие заводные,
1: с нами вам всегда везет.
2: Позволь себе любить себя. Ешь все бобовое, здоровое питание.
0: О-о-о, Оптобоб.
3: Торгуем контейнерами.
4: Рецепты бобовых блюд на сайте www.optobobups.org.
5: Лицензия 4, 5, 7, 8, 4, 2, 3.

0: Классика в эфире.
1: До города оставалось минут 10 езды. Она уже знала, что ждет ее дома. Нервный ком в горле не давал дышать, слезы то и дело наворачивались на глаза. Какое-то чувство беспомощности, невероятный холод на душе и резкая боль. Нервно сжимает ключи в руках, с неимоверной силой, будто пытаясь тем самым задушить эту боль. Быстрыми шагами ступает, но, кажется, стоит на месте. Каждая ступень усиливает сердцебиение, роняет ключи. Звук разносится гулко по всему коридору. Одно мгновение отделяет от потери. Идти или бросить все и вернуться назад в прошлое, когда можно было еще хотя бы что-то исправить. Работа над ошибками за мгновение прометчива. Дверь привычно открылась со скрипом. Взгляд. Еще один, еще. Путается под ногами пол. Глаза натыкаются на лист бумаги. Собирает волосы. Теряет сознание мира. Не читай, проносятся мысли в голове. Я люблю тебя, но любовь со временем проходит. Спасибо за все. Все кончено. Вы прослушали только что отрывок из рассказа Вероники Лавоцкой «Ком».
0: Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что между котлетами и пельменями идет столетняя война за право называться основой?

0: вами снова я, Арина Рыбладзе, на «Фомин Копеек» радио, передача «Покорители». Да. И у нас в гостях великолепный Артур Евлаевич Презин, создатель универсальной жидкости на «Нано-8».
1: Да, «Нано-8».
0: Да, который получил премию недавно. Еще раз поздравляем вас.
1: Спасибо.
0: Галько. Премию
1: спасибо.
0: Галько за яркий прорыв.
1: Спасибо.
0: Он вам рассказывает все тонкости, все тайны. Да. Вот эти самые жидкости.
1: Да.
0: Рассказывает сейчас про Аллу Брезентикову, которая оттолкнулась от обшивки, приняв не 400 миллиграмм, как положено, а 500. Да.
1: 500
0: и как
1: миллиграмм.
0: Это повлияло, да, на ее выход в
1: открытый год. И вот ее вот эти вот спазматические,
0: да,
1: как это мы называем, какие-то космические
0: звуки,
1: конвульсии.
0: Да.
1: Вот это вот. Они как бы...

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предполагали.

0: предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
0: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: С удовольствием сторожим ваш самовар. Фоменко Фейк Радио.

0: В программе «Экуляция правды». Узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк. Мы уже узнали, что Марианская впадина – это не впадина, а всего-навсего выемка. Мы узнали, что Бермудский треугольник – это полная ерунда, что там живут нормальные люди, что там три разрыва временных континуумов, ничего такого страшного нет. И, как выяснилось, самое главное, Бермудский треугольник, ну, во-первых, это не треугольник,
1: конечно,
0: как говорит наш Яков сегодня.
1: Конечно.
0: Самое интересное впереди – Лох-Несское чудовище. И вот мой вопрос сейчас здесь,
1: ну,
0: к Якову. Яков Войтюк, отвечайте.
1: Сейчас,
0: ну, глядя в глаза нашему радиослушателю.
1: Лох-Несс. Ну, я говорю, это не чудовище. Это
0: вообще, за... давайте так. Вот у меня всегда с самого детства такое.
1: Ну, пожалуйста,
0: Лох-Несс.
1: Да. Ну, у нас ощущение, как будто вот с этим словом, которое теперь расхожим стало, вот этот лох, да, как бы вроде какой-то лохушник какой-то, да, так сказать.
0: Совсем ведь нет.
1: Совсем нет. Это очаровательное животное, господи.
0: Интеллигентный.
1: Милый. С ним можно общаться, с ним можно плавать.
0: Начитанное.
1: Начитанное. Причем, я вам скажу, утонченное абсолютно у него, ну, все у него утонченное. Начиная с шеи, заканчивая плавниками. Все утонченное. Понимаете? Mm-hmm. Это сама грация. Mm-hmm. Я даже как-то я помню, мы сидим с ним на берегу уже. Там лежат три японца, которые, ну, как бы они накрылись этим самым. Mm-hmm. Ну, и мы с ним сидим в обнимку. Они испугались. Mm-hmm. На японцы. Mm-hmm. Ну, а что вы с японцем хотите? Они, конечно, пугливые, естественно. Mm-hmm. Накрылись брезентом там, mm-hmm, и лежали, понимаешь? Что они там делали, я не знаю. Ну, вот мы с Лох-Нессом, так сказать, в обнимочку сидим нормально, курим. Mm-hmm. Вот, нормально, я спрашиваю, слушай.
0: А вы тогда ведь еще курили?
1: Я курил тогда еще. Mm-hmm. Вот. Ну, а я вам скажу, что...
0: Я правильно понимаю, это сразу было после войны?
1: Это после войны было, после войны. Ребристых, когда мы победили.
0: Да, я понял.
1: Ну и все, победили ребристых.
0: Да,
1: остались гладкие и все. Mm-hmm. Ну, так, короче говоря, мы сидим в обнимочку. И вот все, кто-то называл Несси, как-то еще там. Ну, это как-то...
0: Унизительно.
1: Мне кажется. Я ему говорю, старик.
0: Вот.
1: Вот.
0: И он почувствовал?
1: Почувствовал.
0: И как понял?
1: По-нормальному.
0: Прямо взгляд-взгляд.
1: Взгляд-взгляд.
0: Нос-нос.
1: Сидим, покуриваем.
0: Вот.
1: Нормально.
0: По-мужски.
1: По-мужски, я говорю, старик, давно ты здесь уже живешь?
0: Так.
1: И он мне говорит, да ты понимаешь, как-то все время в желудке как-то неспокойно у меня. А я говорю, а почему? Потому что ты жрешь всякую гадость.
0: Он так говорит, флупимизан.
1: Ну да, флупимизан. Ну, вот-вот, я ему и предложил ему. Я еще хотел ему этот самый, как вот, циклопропон. Ну,
0: тогда было недостаточно
1: циклопропон. Это сейчас уже можно.
0: Конечно.
1: Вот. Я говорю, ну давай, прими по-нормальному.
0: Только пусть не разжевывает, конечно.
1: Не разжевывает, естественно. Я говорю, и не пей ты из своего этого...
0: Из этой лужи.
1: Ой, из лужи.
0: Конечно.
1: Тю, нормально.
0: Это же можно стать неизвестно чем.
1: Да не вообще.
0: Конечно.
1: Я же не говорю, что козленочка. Там хуже гораздо можно стать.
0: Да, конечно. Лох-Несские лужи.
1: Лох-Несские лужи. Ну что ты, господи. Боже. Я говорю, старик, береги себя. Вот мы сидели так, уже темнело. Японцы уже начали целоваться. Ну и, естественно, я ему говорю, слушай, ну что с ними будем делать? А он говорит, да пусть живут.
0: Вот.
1: Вот.
0: Понимаете? И так правда и пришла.
1: Правда.
0: И выяснилось, что он простой, открытый человек.
1: Да он простой, нормальный человек.
0: Милый, мужик. Добрый, простой, открытый
1: Милый,
0: человек.
1: Милый, добрый, простой, открытый человек.
0: А на самом деле животное.
1: А на самом деле это человек-животное.
0: Человек-животное.
1: Это просто человек-животное.
0: Животное как человек, понимаете?
1: Как человек, как животное. Как человек.
0: И я хочу сказать еще, вот важное открытие, которое вы принесли тогда вот из Лох-Несского чудовища, я вдруг стал понимать, вот кальций ведь костям не нужен.
1: Не нужен совсем.
0: Кальций не нужен.
1: Вообще не нужен костям кальций.
0: И все.
1: Да, а тайгу повалило, и я видел людей, которые ее валили.
0: Да, это все видели.
1: Это все смешно.
0: Это
1: вообще смешно.
0: Про тайгу будьте любезны.
1: Да я даже знаю их по именам.
0: Да и будьте любезны, я прошу.
1: И все, это ерунда.
0: Одним словом, сегодня, дорогие друзья, в программе «Экуляция правды» у нас был узнаватель четвертого уровня Яков Войтюк.
1: Да.
0: Спасибо. Я не думаю, что это последний, это не первый.
1: Нет.
0: И не последний раз, когда мы приглашаем вас. Спасибо вам,
1: приду.
0: Яков. Конечно.
1: Приду.
0: Ждем от ваших новых, так сказать, ну, новых разоблачений.
1: Вот и все.
0: Вот и все. Разоблачайтесь. Поехали.
2: Экуляция правды. Правды.
3: Сипов хорошо. Ебаться. Да, это нормально. Под брезентом это нормально.
4: Вот так.
3: А тайгу повалило просто, вот и все.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что пустая трата времени и денег способствует повышению уровня восторга от

0: 101.ru.
1: Лида, не сей сумятицу. Фоменко фейк-радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Добрые друзья мои, наши. Лабиринт Леонардо с нами. И с вами Юрий Борзон. Напротив меня сам повелитель Буя. Это я имею в виду Павел Макарович Призоев. Как заарканить буй? Вот это вот то, с чем мы сегодня подходим в нашей программе. Это главный вопрос. Как заарканить буй? Только все-таки интересно. Мне нравится, как бы вот все-таки буя или буе. Вот скажите, пожалуйста, Павел Макарович.
4: Да мы с тобой не в филологическом кабинете, понимаешь?
3: Я понимаю.
4: Буе или буя?
3: То есть
4: ты сам не понимаешь так. Разницы между буй и буй, понимаешь?
3: Угу.
4: Не буя и не буя, понимаешь?
3: Ага.
4: Как ложится на сердце.
3: То есть вы как бы имеете в виду, что у нас один путь, да?
1: Виктор Желанный Эсквайр. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
6: Шилоклювка ржанкообразная. Либо быстро бегает, пригнувшись к земле и вытянув длинную шею, либо наоборот, медленно прохаживается, распушив крылья. Издает повторяющиеся звонкие мелодичные свисты. Кли, икли, икли.

0: Стало понятно, люди не герметичны. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко. Онлайн-радио. 101 рубль.
0: Сексуальная. Революция. Мы возвращаемся в студию.
2: В эфире «Сексуальная революция», и сегодня у нас Иренка и Макс. Так они сами договорились себя называть. И, конечно, наша любимая тема «Латекс. Как решиться?». Да, Иренка и Макс решились. Да. Причем они решились, они друг друга веселят, щекочут. Они каким-то образом поддерживают друг друга, подхлёстывают, подзуживают. Я не побоюсь этого слова. Подначивают. Вот как вы подначиваете?
3: Я хотел бы поговорить. Честно говоря, я все время подначиваю.
2: Пожалуйста,
3: никогда
2: расскажите.
3: Никогда не подначивает, и поэтому, ну, немножечко я-то устала от этой ситуации. И вот здесь
4: надо отдать должное Ирине, конечно. Да, она вот заводила, она создатель клуба «Люби Латекс», клуба «Пингвин».
2: «Люби Латекс», конечно.
3: Ну, конечно, да. Но хотелось бы от тебя, Макс, знаешь, какой-то инициативы.
4: Слушай, ну заметь, я это тоже делаю долго. Мы сейчас открыли. Мы открыли сейчас новый магазин.
2: Кстати, хотел о новом магазине спросить. Извините, Иренка, пусть Макс расскажет. У вас какие-то ведь там есть, это называется перепонки. Вот что это такое?
4: Ну, я хочу сказать, значит, катание на копчике,
2: да,
4: оно связано, конечно же, с перепонками.
2: Вот.
4: Дело в том, что...
3: Ну, это прямая связь.
4: Абсолютно, да. Ну, здесь в этом смысле нужно, конечно, говорить с человеком, который законодатель, кто создал этот стиль катания на копчике,
2: да,
4: при помощи перепонок.
3: Кто это создал?
4: Ирена, я говорю о тебе.
2: Не ссорьтесь. Ирена, я прошу вас. Улыбнитесь.
3: Да я улыбаюсь, Ирина.
2: Я просто подумал, что это латекс у вас.
3: Конечно.
4: Я сейчас расстегну до конца.
3: До конца не расстегну.
4: Просто чтобы с тобой нормально можно было поговорить.
3: Ну, тебе лучше.
2: Наконец Макс расстегнулся, и, кстати, сразу как-то мы почувствовали.
3: Но в латексе какой-то... ему лучше.
2: Это само собой. Про перепонки вы хотели сказать.
4: Перепонки это не служат впервые, так сказать. Получается, что перепонки не служат для упирания.
2: Ага, так.
4: Для упирания и прилипания не служат.
3: Для растопыривания.
4: Ну, естественно, а растопыривание когда
2: сколько
4: проходит?
2: Сколько раз вы можете растопыривать вот за,
4: Сегодня Ирена проповедует за один раз до 27 раз.
2: Растопыривает.
3: Я бы даже сказал, что 28 уже можно растопыривать смело.
2: Вы знаете, это вы уже продвинутые.
4: Ну, конечно.
2: Нас слушают ведь много людей.
4: Ну, я думаю, что к осени следующей, конечно, уже будет к 50.
3: Ну, конечно.
2: 50 растопыриваний. Да. Дорогие друзья, это удивительно. Это потрясающе. На этой удивительной ноте я хочу перенести вас в этот удивительный мир латекса. Иренка и Макс. Мы с ними прощаемся, но мы говорим им до свидания. Мы ждем вас, мы любим вас, мы хотим
4: на правах рекламы, на правах рекламы, заходите в наш магазин «Люби Латекс», заходи в наш
3: «Пингвин»
4: магазин. Клуб «Пингвин»,
3: там внутри находится «Латекс». Вообще много еще не обсуждено.

0: Остаток сегодня.
1: Много не обсудили.
2: Друзья, пока Иренко и Макс натягивают на себя оставшиеся, поздравляем их с этим удивительным каким-то соитием. Это соитие душевное, физическое, экстрасенсорное. Латекс пришел в нашу жизнь, друзья. Всего доброго вам. Улыбайтесь в латексе.
3: Сексуальное.
4: Сексуальное.
3: Сексуальное.
4: Сексуальное.
3: Революция. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Минутка поэзии.
6: Я спросил у ручья: так теперь же чья я? Чья? Я спросила у рябины, та ушла в свои глубины. Ветер мне не отвечает, месяц в небе он качает. Снег молчит, и дождь молчит, на щеке слеза горчит. Вся любовь моя как рана, полюбила слишком рано, без оглядки, без прикрас, отдала любви запас. Вы прослушали стихотворение из цикла «Кладовая любви» Дианы Шульц.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что букет болезней не может стать равноценной заменой букету цветов, хотя и продержится дольше?

0: бы.
1: А вот мы с вами продолжаем. Мы с вами на Фоменко Фейк Радио. Мы разговариваем, конечно, с Еленой Липких про компанию «Липкие бабы». И вы знаете, действительно, столько женщин вы осчастливили, наконец. И столько интересной продукции. Есть и специальные губочки для протирания.
2: Теперь уже есть,
1: губки для губок. Есть маленькие мишутки, маленькие клизмочки, которые вы выпустили. И вот
2: интересно. Мишутка.
1: Мишка-мишутка.
2: Мишенька.
1: Мишенька тоже
2: есть. Это шампунь.
1: Шампунь. А Мишаня, вот это что?
2: И Мишаня есть, это гель для тела.
1: Это гель для тела Мишаня.
2: Да.
1: Это приятно. Так вот.
2: От растяжек еще есть.
1: От растяжек даже, да? А вот скажите, я знаю, что у вас... Михаил. Нет, у вас есть еще просто вот отдельный какой-то ваш бренд.
2: Так.
1: Вы его назвали «Банный лист».
2: Банный лист.
1: Да, это что такое вот банный лист?
2: Ну, это такая специальный аппликатор такой, который на тело прикрепляется.
1: Если и тогда не... вообще просто ну, от вас не отходит.
2: Но
1: просто...
2: это новое, понимаете, сейчас он очень, дороговато стоит.
1: Дороговатый банный
2: потому
1: лист,
2: что,
1: да?
2: Потому что, понимаете, это, как сказать, ты прилепил его, и все, не надо вот все себя забрызгивать, опрыскиваться.
1: Мужчина как банный лист.
2: Да, все. А потом
1: практически...
2: раз, он многоразовый. Отлепил и все положил, опять-таки, специально. Футляр вот это вот. Да.
1: Да, даже как интересно.
2: Да, а потом обратно. Но это очень пока, как сказать, пока дороговато.
1: Дороговато еще надо, я вас понимаю. Но зато мужчина уже с гарантией.
2: Да.
1: Просто как банный лист, да. Он вьется вьюном.
2: Теперь, знаете, мужчины стали к нам приходить.
1: Что вы говорите?
2: Мужчины стали к нам приходить.
1: Стали,
2: хотят, говорят, ну если у вас Миша есть, ну сделайте Зоя. Ну, сделайте для нас что-нибудь.
1: Как интересно, и что же, и что вы решили?
2: Ну, мы пока думаем
1: ну,
2: с девочками,
1: думайте.
2: Потому что...
1: А вы решили почему-то, почему Зоя?
2: А это не мы, это мужчины,
1: мужчины хотят
2: Зою.
1: Зою, да?
2: Хотят Зою, Зоеньку.
1: Зоя, Зоенька, вот это вот кому это самое?
2: Зинаида.
1: Ну, Зинаида, да. Хочу поблагодарить вас, Еленочка, дорогая.
2: А, пожалуйста.
1: Да, вы знаете, это так приятно.
2: А вы знаете, на здоровье.
1: Да, приятно.
2: Просто на здоровье.
1: Я честно вам скажу, как бы это ведь касается...
2: С вами Юра так хорошо разговаривает.
1: Привет, спасибо. Не, вы всегда можете...
2: Я сегодня без аэрозоли пришла специально.
1: Иначе
2: потому
1: бы...
2: что не состоялась бы беседа.
1: Не состоялась бы вообще просто.
2: Не вышло бы ничего.
1: Не вышло
2: просто.
1: Бы совсем просто. Я бы, а вышло бы другое.
2: Но вышло совсем. Бы совсем другое,
1: совсем
2: да.
1: Другое.
2: Поэтому я все себя обтерла.
1: Вы губочки протерлись.
2: Все обтерла себя вообще чисто-чисто.
1: И вы даже, я смотрю, и шапочку надели на
2: шапочку надела на всякий случай, потому что шампунем все-таки мыла
1: все-таки
2: голову,
1: мыло,
2: чтобы чуть прикрыть, ну как бы, чтобы
1: ну,
2: не сквозило вот
1: не
2: это сквозило, все.
1: Потому
2: вот
1: что
2: это
1: ветерочек
2: все.
1: Легкий,
2: да,
1: и
2: да.
1: Мужчина может
2: у вас здесь работает. Же, вот это вот
1: кондиционер.
2: Да.
1: Работает кондиционер, конечно.
2: Вот.
1: Как же это приятно, боже мой. Наконец вы выручили всю планету.
2: Девочек. Да.
1: Со всей планеты Земля.
2: Да.
1: Девочки со всей планеты Земля. Обращайтесь к нашей Леночке Липких. И мы прощаемся с Леночкой. Мы говорим... Ах, боже, Леночка, ах, прилипни ко мне скорее.
2: Приходите.
1: Спасибо. Всего доброго.
2: Пока.
1: До свидания.
2: Пока-пока.
1: Пока-пока. И вновь новости.
0: Липкие бабы.
3: Флора и фауна родной планеты.
4: Ночница усатая. Несколько крупнее других ночниц. Окраска меха бурая. Уши наполовину и более выступают над уровнем меха. В верхней и нижней челюсти по два малых подкоренных зуба. Свободный край крыловой перепонки прикреплен к основанию фаланги внешнего пальца. Кормится всю ночь. Разведение не проводилось. Численность неизвестна.
5: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. Категория 12+.
6: Бредим, уминаем, осаживаем. По сути, мы чудо-бутцы. Фоменко Фейк Радио.
7: Nope, nope, nope, nope, nope, nope.
3: Турботай, турботай. Что значит «потанцуй на празднике сбора несладкого маиса с моей сестрой»?

0: Tämä on aivan tosi tapahtuma. Sattui omalle isoisälleni Orimattilan pitäjässä lähellä Lahtea 70-luvun alussa isovanhempieni maatilalla, jossa vietin varhaislapsuuteni, joka ei ollut helppo. Se oli vaikea. Oli vaikea lapsi. Oli traumaattinen lapsi. Itkin usein. En saanut helposti unta. Minulla oli ihottumaa. Minulla oli saivareita. Sain niitä lehmistä, jotka olivat saastaisia. Se johtui siitä, että isoäitini, joka oli 114 senttimetriä pitkä, oli hyvin laiska ja myöskin täysi hirviö. Ja isoisässäkään ei pahemmin ollut hurraamista, jotenka...
1: Nuppi, nuppi, lipputangon nuppi, juhlatunnelma pilasi. Nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi, nuppi.
2: Новости на Фоменко Фейк Радио.
3: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
2: Новости животного мира.
3: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
2: Общественно-политические новости.
3: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
2: Фоменко Фейк Радио. Новости.
4: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до изнема.

0: 18 плюс.
1: Когда получено разрешение?
0: 8-го.
1: Спасибо. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
2: Для людей.
1: Доброго здоровья, мои дорогие, мои золотые, мои ненаглядные. Конечно, с вами Юрий Бурзон, конечно, с вами Фоменко Фейк Радио, и мы встречаемся с удивительной, я бы сказал, поэтессой своего, как это называется, даже не знаю, поэтессой своего удивительного какого-то мира ощущения. Понимаете? Она поэтесса внутренняя, она как бы, она по-другому видит мир. Эта женщина уникальна. Боже мой, больше не буду ее представлять. Просто скажу, да, вам повезло. Сегодня у нас Ксения Тыхина. Сама.
3: Здравствуйте.
1: Как лучше, Ксюша? Как Ксения?
3: Ксения, пожалуйста.
1: Ксения, хорошо.
3: Да, будьте добры.
1: Дорогая Ксения, да. Наконец удалось вас вытянуть сюда к нам в студию, чтобы вы, наконец, посетили наш уголок.
3: Да.
1: Вы так заняты, что я даже не знаю, с кем сравнить, господи боже, с президентом, с премьер-министром. Я боюсь, что они заняты меньше, чем вы.
3: Да.
1: Вот скажите, первый самый вопрос.
3: Да, пожалуйста.
1: Да. Вы, конечно, человек пишущий, вы человек мыслящий, вы человек провокационный, вы человек вспарывающий саму суть, как бы, событий.
3: По мере сил, по мере сил.
1: По мере сил. Так вот, да. Вот скажите, вот все-таки, почему вот вы взялись за эту неблагодарную, в общем-то, работу, понимаете?
3: Ну, во-первых, я хотела сказать вам, что да? наша фирма уже существует порядка 16 лет.
1: А у вас фирма?
3: Конечно, Жиши-письмо.
1: Жиши-письмо?
3: Жиши-пись.
1: Жиши-пись?
3: Жиши-пись, да.
1: Ага.
3: Жиши-пись.
1: А что это такое?
3: Ну, известное правило вам всем. Жиши,
1: да, жиши,
3: жиши через и.
1: Жиши через и.
3: Жаща,
1: да?
3: Через
1: да. Да.
3: Думали, выбирая между жаща-пись и жиши-пись, выбрали жиши-пись. Как-то, мне кажется, благозвучно звучит.
1: Жиши-пись, хорошо.
3: Хорошо, красиво. Нам не надо, нам тоже понравилось.
1: Броско, просто.
3: И просто, очень просто.
1: Потому что
3: у нас очень грамотные сотрудники. Далеко не одна в фирме. А вы уже далеко не одна.
1: Далеко не одна. Но вы что? Вы да. возглавляете?
3: Я возглавляю, конечно. Я, конечно, возглавляю.
1: Жиши-пись?
3: Жиши-пись, да. Я главная в
1: Жиши-пись. То есть вы номер один в Жиши-пись?
3: Да, я директор, да.
1: Вы директор Жиши-пись.
3: Но это, не означает, что я ушла из практической работы. Я как бы все письма, которые составляются у нас в организации, все курирую я. Обязательно проверка через меня только идет.
1: Я должен сказать, что вы уже 9, почти что 10, наверное, лет уже, сколько уже, да? Вы работаете в этом ключе, то есть вы пишете...
3: почему 9 лет? Уже 16 лет, только 16, что сказала.
1: Да,
3: только что сказала, 16 лет.
1: Значит, я просто неправильно...
3: В фирме только 16 лет, а я работаю значительно раньше.
1: Раньше, да. Очень приятно.
3: Да, вот, пожалуйста. Так вот, понимаете, если коротко о том, что мы делаем, понимаете, мы составляем письма. Мы составляем письма деловые, инициативные, типовые, благодарственные, поздравительные, одобрительные, требования, пожелания, запросы, подтверждения, опровержения, этикетные, информационные, гарантийные, претензиозные, рекомендательные и сопроводительные письма. Но это как бы часть того большого перечня писем, которые мы можем составить.
1: Извините, ради бога, Ксения.
3: Да-да,
1: пожалуйста. Чуть-чуть перебью вас. Да, но да, вы же пишете и анонимные письма.
3: Конечно, анонимные.
1: Естественно, как бы пасквили, да?
3: Нет, вы... это, конечно.
1: Вы пишете и манифесты.
3: Мы пишем от пасквили до поздравительной открытки. Мы можем можем написать все.
1: Удивите,
3: можем написать
1: удиви,
3: все. Можем, мы можем, на, как сказать, нам совершенно безразлично. То есть мы совершенно в этом смысле прекрасно... Подождите, дайте договорю. Прекрасно беспринципные, поэтому можем написать этому же человеку поздравительную открытку и сразу же в этот же день на него пасквиль. Понимаете, это как бы совершенно...
1: А, то есть вы сразу же пишете.
3: Мы сразу же работаем, понимаете, в этом, ну, как сказать, в этом мы, конечно, вырываемся вперед, потому что, как бы, мы отказались от принципов совершенно, да.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот как так выходит у вас, что как-то все оборачивается у вас, ну, я не знаю... Как это?
3: У нас вообще все всегда оборачивается.
1: Оборачивается, да.
3: Мы бесконечно оборачиваем. То, что мы много работаем, понимаете? Много работаем. Ну, если я вам так скажу, что раньше мы еще, как сказать, писали там на кого-то там, для этого нужны были какие-то там запросы, сведения. Сейчас нам совершенно не нужно. Нам совершенно не нужно без доказательства. Нам как бы не нужно доказать совершенно.
1: То есть доказательные базы вам
3: абсолютно
1: уже не нужно.
3: Мы отказались от доказательной базы. Нам не надо.
1: Вы отказались.
3: Абсолютно
1: не нужно. Вы просто пишете пасквиль.
3: Просто, да, все. Да, или обвинение какое-то, или что такое.
1: А вот скажите...
3: Мало того, я вам больше скажу. Да, мы иногда пишем, практикуем, пишем признательные письма, когда человек вроде сам на себя доносит.
1: Да.
3: Это новое. У нас очень востребованное, вы знаете, очень востребованное.
1: Да, я понимаю, естественно, господи, в наше время-то тем более. Вот недавно директор Уржтаршняш.
3: Уржташняш.
1: Да,
3: ну это директор, но это такое, это достаточно мелкое
1: вот
3: дело.
1: У него случилось, вы помните, что-то там, он с любовницей...
3: У него баллоны пропали, во-первых, на предприятии.
1: Пропали
3: баллоны, 50 тысяч баллонов пропало.
1: Но, тем не менее, вы встретились с его любовницей, и тут же в прессе как бы вышла ваша статья.
3: А зачем? Нам не... Я еще раз повторяю. Мы вышли на новый уровень, нам не нужно ни с кем встречаться, понимаете? Зачем мне встречаться с любовницей? Я просто, как сказать, я сама напишу интервью с ней, и меня
1: все,
3: совершенно
1: без
3: любовницы. Без любовницы, конечно.
1: Так я думал, что вы с ней встречались.
3: Ну, конечно, ну, понимаете, ну, должна же быть какая-то творческая вжилка в работе. Ну какой смысл, если я буду встречаться с любовницей, она мне наговорит с три короба, я интереснее придумаю.
1: Да, я вас понимаю.
3: Конечно,
1: это интересно.
3: Ну, конечно.
1: Но ведь в результате Тысин Геннадий Михайлович...
3: Геннадий Михайлович Тысин, да.
1: Ванной... Ушел из жизни же.
3: Ну да, но он сам захотел, а предсмертное письмо мы писали, да.
1: А вы написали?
3: Да.
1: Вот в чем все дело.
3: Да, ну, конечно,
1: а он так, там было написано, что я ни в чем не виноват.
3: Нет, почему? Наоборот, я все возьму на себя. Он взял на себя очень много преступлений сразу.
1: А, сразу?
3: Конечно, да. Во-первых, это очень удобно.
1: Да, согласен.
3: И нам хорошо заплатили.
1: Понимаю.
3: Ну, это все.
1: Ну, конечно, вы работаете, я понимаю, что...
3: Если вы думаете, что я сейчас не пишу, вы глубоко заблуждаетесь.
1: Вы сейчас еще пишете?
3: Да.
1: Даже прямо вот, когда мы с вами общаемся?
3: Да, вот прямо через секунду пишу, да.
1: Боже мой, господи, неужели это касается сейчас нашего...
3: А сейчас, я так понимаю, у вас новости должны быть, да?
1: Да, совершенно верно.
3: Ну, я знаю, просто я узнала ваше расписание. Давайте, говорите.
1: Хорошо. А сейчас, дорогие друзья, мы сделаем небольшую паузу. В эфире новости на Фоменко Фейк-Радио.
2: Для людей.

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Парим росомаху, выгибаем выхухоль, мнем лоботряса. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня в программе «Лабиринт Леонардо» у нас очень интересная тема. Тема звучит следующим образом. Как клизмовать себя? И в гостях сегодня у нас профессионал своего дела. Человек, который посвятил всю, я не боюсь этого слова, свою жизнь, сознательную жизнь всю свою, посвятил клизмованию самого себя, естественно. И он, так сказать, владеет всем этим, так сказать, в совершенстве. И сегодня мы беседуем с ним с большим удовольствием. Это Ярин.
4: Здрасте.
3: Ярин Александр Викторович.
4: Да.
3: Здравствуйте, Александр Викторович.
4: Здравствуйте.
3: Александр Викторович, ну вот мы говорим сегодня о клизмовании себя.
4: Клизмование – это так же, как гнездовье птиц.
3: Да вы что?
4: Да.
3: Да вы что?
4: Да. Потому что, если вы наблюдали за птицами, они буквально с веточки на веточку, с веточки на веточку, с маленькой на большую, с большой на среднюю.
3: Скажите, вот, простите, ну, я перебью вас уж, извините.
4: Ничего.
3: Я хотел вот что спросить. Клизмование как таковое, да? Это ведь, суть его.
4: Да.
3: Это очищение.
4: Да.
3: Да?
4: Да.
3: Очищение. Как вам пришло в голову, как вот вы подошли к этому, ну, и решили стать профессионалом клизмования?
4: Я прежде всего затронул саму суть. Суть клизмования в чем? Это вход маленький, небольшой толчок и впрыск. Вот три.
3: Это получается, как будто вы даже бы, как бы,
4: да.
3: Двигатель внутреннего сгорания.
4: Двигатель, да, почти двигатель. Но не случайно у птиц мы подсмотрели это. Птицы так и делают. Когда они кормят птенцов, когда они как бы натруженными клювом они перетирают пищу, кормят птенцов, они что делают? Они делают впрыск. Они как бы передают тело пищи, передают птенцу. То же самое мы передаем, но не птенцу.
3: Скажите, давайте поговорим о зимней клизмовке.
4: Зимняя клизмовка. Да, зимняя клизмовка, она отличается, естественно, от того, что мы делаем летом. Летом нас кусают комары. Зимой комары не кусают нас, потому что они спят. Их нет. Забудем комаров. И сейчас мы переносимся с вами, как бы, вот перед нами зимовье птиц.
2: Лабиринт Леонардо.
1: Даем люфт. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Клюворыл. Клюворыл может вырасти до 7-8 метров, а его вес может достигать до 2-3 тонн. Конкретные места его обитания узнать не удается. Их можно определить только по случаям выбрасывания и обсыхания клюворыла на берегу. Сроки спаривания клюворылов очень растянуты и длятся практически весь год. Неволи не переносят.
6: Алло, алло, алло, алло. Майк тестинг. What happened, Johnny?
7: मैं इतना बोका क्यों हूँ? मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़ के भाग जाती है, कुछ नुस्खा बताइए।
6: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा, यू आर बोका चोर। चलो करो, वन।

0: You are bокачур.
1: Осаливаем, но не пятнаем. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами хорошо. 101.ru.
1: Небесная высь.
3: Итак, сегодня в небесной выси Евгений Ларин, профессия лифтер. Его рассказы о том, как он полюбил Катю благодаря лифту, и о том, как он стал лифтером. Естественно, мы продолжаем. Скажите, пожалуйста.
4: Да. Ради можно бога... я... Это чаек у вас здесь?
3: Ну, пейте, пейте.
4: Можно, можно. Спасибо. Бога. Спасибо.
3: Вот какой у меня вопрос к вам. Где учат на лифтера?
4: О, я вам скажу. Это удивительное заведение. Называется Академия лифта.
3: Да вы что? Ведь раньше, я помню, когда-то давным-давно, это было просто профессиональное техническое училище, в котором учили и на лифтера.
4: Нет, нет, нет, это академия.
3: А
4: это
3: вот
4: академия.
3: Оно что?
4: На улице Колпакова, ну что вы?
3: Скажи, прекрасно.
4: Вы что, не были на улице Колпакова?
3: Ну, я был на улице Колпакова много раз.
4: Командное здание.
3: Да-да-да, так это академия.
4: Да, и там еще там пшеница такая,
3: да,
4: вот.
3: И все лифты и снаружи, и внутри.
4: И да, да.
3: Оно
4: да,
3: алифтовано полностью.
4: Абсолютно алифтовано.
3: Скажите, а высок ли конкурс? Вот уже сейчас приходит к нам... СМС-сообщение, да, с вопросами, да, да. Как поступить туда.
4: Пять человек на место. Пять человек.
3: Это большой конкурс.
4: Это большой конкурс.
3: Это большой. Какие предметы нужно сдавать?
4: Предметы. Техника. Угу. Техника движения. Угу. И полетность. Угу. Полетность. В это входит очень много понятий. Здесь и математика, геометрия, тригонометрия. Ну, очень много предметов. Очень много.
3: И вот сразу у меня такой возникает вопрос. Не связано ли, так сказать, вот это вот новое, ну, относительно новое, да? Уже?
4: Да.
3: Сколько академии уже? Лет пять?
4: Пять лет.
3: Вот лет пять уже академии.
4: Да.
3: И я хочу спросить, вот не связано ли это с тем, что теперь, ну, раньше всегда, новая посадка у вас теперь.
4: Да.
3: Раньше всегда лифтер. Мы входили, лифтер сидит в углу.
4: Да, да, да, всегда. Это было, всегда, это было раньше.
3: А
4: это
3: сейчас? Было...
4: Когда я влюбился в Катю, это он сидел в углу и тогда убежал. Вот.
3: И вот, понимаете, я всегда задумывался. Вы знаете, лифт ведь, ну, из-за того, что лифтер сидит в углу,
4: да,
3: имеет больше возможностей перекоса.
4: Да, именно поэтому Академия лифта ввела новое абсолютно местоположение лифтера. Теперь оно закреплено в международных правах. Mm-hmm. Это международные права, mm-hmm, которые обязывают лифтера сидеть в самом центре вселенной.
3: Я вселенной под названием лифт.
4: Лифт. Я так, я иногда как философ.
3: И скажите, вот в чем, так сказать, я понимаю, что развесовка лифта улучшилась.
4: Улучшилась.
3: Благодаря тому, что вы сидите в центре.
4: Ну, естественно.
3: Теперь вопрос такой вот уже академический.
4: Да.
3: Обусловлена ли ваша посадка в центре теперь вот такой вот развесовкой?
4: Да.
3: И самое главное, ваша весовая категория, она должна... Есть какие-то нормы?
4: Есть, конечно.
3: Ну, например, если лифтер, лифтерша...
4: Да.
3: Кстати, лифтерши бывают?
4: Бывает, сейчас уже реже. Реже. Да им и сложно сейчас. Им труднее становится. Они, как сказать вам, они начинают набухать. Да.
3: То есть набирают
4: немножко вес. Это природа.
3: Так вот, какой у меня вопрос.
4: Да.
3: Весовые таблицы.
4: Таблицы, да.
3: Может ли лифтер, например, неожиданно вдруг войти и, ну, предположим, лифтер весит, предположим, 134 килограмма?
4: Нет.
3: Тоже может быть?
4: Нет.
3: Это запрещено?
4: Ну, конечно. Это здравом, во-первых. Это лифт строй здравом.
3: Лифт строй здравом запрещено?
4: Да, ну, естественно.
3: Удивительно.
4: Ну, вы что? Это вообще, я вам скажу, что вот вы чаще бываете в Академии лифта на улице Колпакова, 16.
1: Небесная высь. Прогнозируемый хруст наста. Крик чаек по требованию. Первые лучи солнца в нужный вам час. Регулируемая амплитуда прибоя. Самоудаляющаяся слякоть. Жилой комплекс «Дворянин». Думай о правнуках. ООО «Князь». Строительные технологии последнего уровня. Рубрика поэзии.
5: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустились по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
6: Прекрасно.
1: Минутка поэзии. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что железнодорожная колея при температуре ниже минус 10 градусов впадает в депрессию и охотнее ложится под поезд?
7: Школа «Недотрог».
3: Сегодня в программе «Школа «Недотрог»» у нас здесь и сейчас профессор «Недотрога» Ольга Малько. И мы, так сказать, дорогие друзья, выяснили, что пропасть лежит между неприступностью и недотрогством.
8: Да.
3: Да, потому что недотроги – это конечное. То есть недотрога – недотрога, а потом уже и дотрога.
8: Дотрога, да. А потом опять.
3: Вот оно как.
8: Конечно.
3: Ой-ой-ой, сейчас мы это обсудим. Обязательно. Ну вот, а неприступность – это, так сказать, уже навсегда. Это карма, как говорится. Да, и все. И, как говорится, взял эту линеечку и пошел с этой неприступностью навсегда. А недотроги – значит, приходят к вам в школу учиться.
8: Да-да-да.
3: И вот приходят, что я хочу учиться, узнать. Да? Приходит, предположим, к вам девушка и говорит: вы знаете, я хочу быть недотрогой, ну, месяц. Mm-hmm. А другая приходит и говорит: я хочу 11 дней. Mm-hmm. А третья приходит: я хочу быть 44 дня и 7 часов.
8: Mm-hmm. Нет, ну вы знаете, мы...
3: У вас курс, вы можете любую выстроить, любую поведенческую модель на любую длину недотроги.
8: Сейчас я вам все подробно расскажу.
3: Очень интересно.
8: Дело в том, что вот с такими девушками, которые приходят, вот эти вот три варианта, мы просто вообще не работаем. Мы сразу им скажем: нет, дорогая, нет. Понимаете, у нас курс, у нас четырехлетнее обучение.
3: Обалдеть.
8: В результате которого она сама уже будет понимать, когда, сколько, все будет сама абсолютно делать.
3: Недотрога.
8: Да. Да.
3: То есть она сама будет... И все это время, вот я хочу спросить, 4 года она учится в школе, она является сразу, по сути, неприступной недотрогой.
8: А она является, ну, как сказать, в конце 4-го курса уже потихонечку начинаем практиковать. То есть, как сказать, недотроже мы практикуем 3 года. Mm-hmm. А потом уже вот легкие уже дотрожие пошло, а потом опять недотрожие, а потом опять дотрожие. Понимаете, это очень сложный процесс, он непростой, он очень сложный, очень.
3: Ну, то есть, в принципе, когда недотрога потом впоследствии уже выходит замуж, то среди вещей и документов муж...
8: может диплом найти.
3: Вот, вы понимаете?
8: Да. Да.
3: И может найти диплом школы недотроги.
8: Да.
3: И это порадует, конечно.
8: Это порадует. Ну, вы знаете, сколько у меня писем от восхищенных мужей. Вы не можете себе представить.
3: О ваших выпускницах, к вашим.
8: Конечно, потому что вы... Но это так вообще, ну, как сказать, бодрит.
3: Вот что я еще хочу спросить. Скажите, пожалуйста, вот эта формулировка у вас на втором курсе, я знаю, есть такой курс, 2 месяца внутри второго курса, работает такая тема: «Не подпущу без маяты».
8: Да,
6: Конечно, не подпущу.
8: Конечно, нет,
6: в чем, так сказать, дело?
8: Ну, вообще, в принципе, да, это обязательный, абсолютно обязательный экзамен, это сдается. Понимаете, мы и так. Мы и так, потому что ни один мужчина, понимаете, чтобы вот так вот, прямо с наскоку, как сказать, вот так вот пыром, да, это невозможно. Нет, он должен как бы, он должен помаяться, он должен немножко погнить сторонки.
6: Ах, вот
8: да, оно. Конечно, конечно. Ну, конечно, чтобы, ну, как-то так, чтобы там все взварилось, как бы вскипело как следует, а потом уже совершенно другие, как называется, подключаются и ресурсы, и все, и он сам от себя такой прыти не будет ожидать даже.
6: А вот что еще я хочу спросить. Да. Значит, не подпущу без маяты, это часть, да. ну, так сказать...
8: Да, это основной курс, да.
6: На втором курсе проходится, да?
8: Да.
6: То есть создать эту маяту.
8: Да.
6: Прекрасно. Ну, и мы вернемся к разговору с Ольгой Малько, профессором школы «Недотрог», буквально через 2 минуты, после музыкальной паузы.
1: Школа «Недотрог». Флора и фауна родной планеты.
9: Маньчжурская бородатая куропатка. Пердикс, дурика, сушкини. Бегает быстро и легко. Взлетает часто, с отрывистым криком. Летит прямо, не петляя. Чаще на небольшие расстояния и невысоко над землей. Приземляясь, планирует. Уходя кормиться, самка иногда слегка прикрывает яйца сухими стебельками.
1: 101.ru Рехнись в рассрочку. Фоменко Фейк Радио

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.

0: бутончики, бубенчики, еловые принадлежности для тебя и, может быть, для него. О-о-о, все о еле.
1: 32-357-2, Минздрава. Здраво.
2: Высаживаем мутантов из поезда. Фоменко Фейк Радио.

0: эфире программа «Назад во Вселенную». Back to the Universe. Итак, мы приветствуем вас, дорогие наши радиослушатели, в программе «Назад во Вселенную». Наша программа «Back to the Universe» является международной и выходит в двух странах, у нас и в Румынии. И сразу же хочу напомнить вам одну истину непреложную. Время не всегда течет одинаково, друзья. Земляне, вот так я обращаюсь к вам. Сегодня у нас в гостях контактер Эльвира Гассо. Здравствуйте, Эльвира.
1: Здравствуйте.
0: Эльвира сложно общается с космосом и с социумом, поэтому я прошу всех, кто нас слышит сейчас, немножечко будьте поближе к вашим приемникам. Ей немножко трудно общаться с нами. Эльвира, скажите, что для вас означает контакт?
1: Я хотела сказать, что, во-первых, я контактер 5-го уровня.
0: Так.
1: А это накладывает некие отпечатки на сознание.
0: Я понимаю, вам очень трудно сейчас, но все-таки, вы знаете, много очень специалистов в этой области, они склоняются к одной и той же мысли. Любой контакт ведет к... И вот я хочу спросить, любой контакт ведет к чему?
1: К общению.
0: А вы можете раскрыть поподробнее и привести для примера первый ваш, самый первый контакт с внеземными цивилизациями?
1: Конечно.
0: Да, пожалуйста.
1: Когда я говорю к общению, я имею в виду дружбу.
0: Специалисты в этой области, они склоняются к одной и той же мысли. Любой контакт ведет к... И вот я хочу спросить, любой контакт ведет к чему?
1: К общению.
0: А вы можете раскрыть поподробнее и привести для примера первый ваш, самый первый контакт с внеземными цивилизациями?
1: Конечно.
0: Да, пожалуйста.
1: Когда я говорю к общению, я имею в виду

0: Первый раз?
1: Остро.
0: Остро.
1: Я говорю, ну что ж, так я отношусь к тебе. Ох, как ты родственник мой.
0: Да.
1: И давно.
0: Угу.
1: Знаю тебя.
0: Да.
1: Не брезгуй, я тебе пожую перец.
0: То есть первый раз просто предложил, да, Станислав?
1: Я предложу сам.
0: Вот как удивительно, мои дорогие, что первый раз предложил.
1: Да. Я как почувствовал тогда.
0: Да, почувствовал.
1: Как почувствовал тогда,
0: да.
1: Что раз это жеванный перец, это прямо, ох, важно.
0: И что же, первый раз он обжигал?
1: Ну, я стал жевать.
0: Да, и он обжигал, конечно.
1: Ну, знаете, у меня какой-то низкий порог.
0: Низкий порог.
1: Угу. И я прям жую себе нормально.
0: И ничего?
1: Ничего, чувствую хорошо.
0: Ага.
1: И пожевал после немножко, этого? Пожевал.
0: Ага.
1: И вот так. Кашицу, раз, и отдал
0: и петку. И петку отдал.
1: А петку с удовольствием и съел ее.
0: Да, да.
1: Ему ничего уже не надо было жевать.
0: Удивительно.
1: Вот так.
0: И вот давайте на этой тонкой ноте, на этой вкусной ноте, на этой жеванной ноте мы сделаем маленькую паузу и вернемся к вам опять, мои дорогие друзья.
2: Веселые сапожата. Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что варенье из лепестков одуванчика можно подавать под видом варенья из лепестков роз, если добавить в него немного розового акрила?

0: 101.ru.
1: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
2: За кулисами вдохновения.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! В программе «За кулисами вдохновения» у меня, у Владислава Жульпацкого, сегодня в гостях удивительная женщина, удивительная, потрясающая, талантливая, знаменитая, ну, легкая, ну, даже я не знаю всех эпитетов, господи, поэтесса Вероника Листопадова. Здравствуйте, Вероника, здравствуйте.
4: У меня по поводу вашего приветствия есть сразу же стихотворение, если хотите.
3: Конечно, конечно.
4: Я здороваться не буду.
3: Ох.
4: Никогда, ни с кем, нигде. Припаду, схвачу, достану.

0: Жизнь моя всегда в труде.
1: Господи, это вот прямо сейчас родилось вот так, Вероника, да?
2: Да, экспромт.
1: Ах, боже ты мой. Вы знаете, я вот что хочу сказать. Сегодня мы с вами встречаемся, поскольку, ну, во-первых, ну, вышла ваша книга, ваша книга, которая объединена в целый цикл, который называется «Не засуну».
2: Да?
1: Да, «Не засуну». Вот, и вот это вот, ну, как бы вот это вот «Не засуну, не засуну эту память я назад».
2: Назад. Это первая строка.
1: Да, да, да, да, я понимаю, конечно.
2: Да, расступаюсь я и выйду в наш с тобой вишневый сад.
1: Господи. Да. Господи, господи.
2: Да, так пришло, пришло.
1: Да, итак, приходит. Вероника Листопадова сегодня у нас в гостях. Цикл «Не засуну», этому посвящена наша передача сегодня. Да. Ну, что я скажу? Вероника относится... она не импрессионист.
2: Да.
1: Она не модернист. Она не хореист, не ямбист. Нет.
2: Нет.
1: Она... поэт-грубиян.
2: Да.
1: Грубиян, да. Вот. Но я хочу вас спросить. Вот это ваше течение поэтическое, да, которое вы и основали, да, и которое вами создано. Поэт-грубиян.
2: Да.
1: Расскажите о нем подробнее, пожалуйста.
2: Ну, что тут рассказывать.
1: Поэт... как-то вы знаете, поэзии и грубость, они никак не коррелируются между собой.
2: Напротив, вы очень заблуждаетесь.
1: Да?
2: Заблуждаетесь, конечно. Mm. Особенно, понимаете, в наш век, когда все настолько лицемерно, когда все привыкли врать в лицо постоянно, необходим поэт должен говорить правду. Правду. И даже иногда, как сказать, перебарщивать, пересаливать. Просто чтобы остановить, так сказать, человека. Чтобы он задумался о чем-то. Хватит врать. Говори правду. Не то, что там мягкими словами, а именно «не засуну, не засуну». Эту память я назад, ну как, собственно, опубликованные уже книги, пишет. Вот.
1: Ну, да. У меня такой вопрос. Ведь, вы знаете, грубость, да? Она ведь где-то совсем рядом, ну, она где-то рядом с хамством.
2: Уже.
1: А где же там поэзия, как говорится, где хамство и где поэзия? Это разные совершенно, как говорится, планеты.
2: А это рядом. Ну, тут есть существенное различие. Понимаете, как сказать, тут есть такая тонкая грань, такой тонины, которую, конечно, не поэт не поймет. Вот вы, наверное, не поэт.
1: Нет, я не поэт.
2: Конечно, поэтому вы не понимаете. А поэты меня понимают. И надо сказать, все поэты меня понимают, принимают, любят, уважают, все зовут в гости постоянно.
1: Ах,
2: да. И хотят, понимаете, они хотят, они хотят правду услышать. Вот вы говорите там «здравствуйте», а я сразу говорю, я отрицаю вот это, вот «здравствуйте».
1: Ну, вот да. Я что хочу спросить вас.
2: Да.
1: Ну, и в вашем творчестве, конечно же, грубость, поскольку вы относитесь к течению поэтов-грубиянов и основатель этого течения, значит, ваши вот эти стихи, они такие прямые, жесткие, грубые.
2: Ну,
1: да? Вот даже о любви, я вижу, вы пишете, ну, грубо, зримо.
2: Ну да.
1: Ну вот эти вот стихотворения, прочитайте, пожалуйста.
2: Залимоним, поцелуем в самый-самый рот. Моего родного Витю сразу бросит в пот.
1: Казалось бы, такие удивительные вещи, вот, да? Когда любовь обсуждается такими прямыми словами.
2: Я бы сказала...
1: Пот!
2: Да.
1: Рот!
2: Да.
1: Понимаете, такие рифмы жесткие.
2: Да.
1: Залимоню поцелуем прямо в самый-самый рот.
2: Хлёст!
1: Но при этом сразу видна любовь.
2: Да.
1: Вот как мы разбираем, да? Моего родного Витю. Понимаете? Но его тут же бросает в пот сразу.
2: Конечно,
1: и в этом сермяжная вот эта правда.
2: Конечно.
1: Правда простоты природы.
2: Да.
1: Как у вас это? Вот это никакого, вы знаете, никакой фальши.
2: Ну, абсолютно. Мы как раз против фальши и выступаем. Я бы сказала, что, понимаете, я бы даже назвала эти стихи не то, что грубыми. И какая-то в них есть, понимаете, дерзкость. Какая-то, понимаете, природа. И в них есть стихийность. Стихийность.
1: Итак, дорогие друзья, напоминаю, сегодня у нас в гостях поэтесса Вероника Листопадова.
2: Да.
1: И буквально через несколько мгновений мы вернемся к вам снова.
3: За кулисами вдохновения.
4: Дачник, подопри боярышник. Фоменко Фейк Радио.
5: Флора и фауна родной планеты.
2: Крахаль большой. Птица размером с домашнюю утку. Свои гнезда крахали устраивают в дуплах старых деревьев, растущих вблизи водоема, иногда в нишах старых построек, разваленных каменных зданий. Самец никакого участия ни в устройстве гнезда, ни в насиживании яиц не принимает. Пролетная птица.

0: Причешитесь, космонавты. Фоменко фейк-радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.
3: Не отступай!
4: Здравствуйте, дорогие радио- и видеослушатели. С вами, как обычно, я, Ирина Рыбладзе. И у нас передача «Не отступай». У нас в гостях кандидат наук, который трудится уже много лет в институте Ганина, Борис Бо. Разговор пойдет о теме, которая волнует большинство наших слушателей и зрителей. Разговор пойдет о затхлости.
3: Да.
4: Потому что, как известно, в стране у нас уже 247 миллионов затхлых, и, к сожалению, эта цифра только увеличивается. С каждым
3: уже
4: днем.
3: Уже 248.
4: Уже?
3: Да.
4: Да вы что?
3: Да.
4: Какой кошмар. Борис, вот скажите, хотела спросить вас тут же, а правда ли, что ваш интерес вот к этой проблеме возник еще буквально в начальных классах школы, когда вы обнаружили двух затхлых учителей? По-моему, это был учитель биологии и химии, если я не ошибаюсь, нет?
3: Ну, это был, да, это был, был, так сказать, у... Да бог с ним. Как-то я не знаю.
4: Мне просто интересно понять, откуда все пошло.
3: У них был просто гербарий какой-то. И они собирали постоянно гербарий. Я не знаю, что это за учитель был. Я не помню, что это был.
4: Ну, гербарий, наверное, это ботаника какая-то.
3: Ботаник. Это был ботаник. Абсолютный такой ботаник.
4: Да. И вот он страдал, да?
3: И он страдал. Страдал вот этими гербариями. Он весь истрадался, у него не было женской ласки.
4: Да-да-да, личной жизни, да.
3: Личной жизни
4: никакой. То есть это влияет, да,
3: это очень влияет, особенно на ботаника.
4: На ботаника влияет.
3: Это повлияло очень сильно.
4: Да, скажите, на затхлость...
3: И он, кстати, у него запах стал затхлый.
4: Затхлый. Да. То есть вы по запаху, собственно, и обнаружили?
3: По запаху, естественно.
4: Тогда просто еще так бурно не развивалась эта история.
3: Нет, этой истории нет. Это были единичные случаи. Ботаник...
4: Что любопытно, что вы еще мальчиком... Мальчишкой, я бы даже сказала. Обнаружили, уже вас взволновала вот эта вот тема, вы уже обнаружили затхлого, так сказать, человека.
3: А я просто почувствовал, что их много.
4: Много.
3: В целом.
4: А среди ваших одноклассников, кстати, не было? Вот среди маленьких детей встречаются затхлые? Бывают затхлые дети?
3: Нет.
4: Не бывает, да?
3: Нет, дети не бывают. Взрослые, да.
4: С какого возраста нужно опасаться затхлости, скажи?
3: Ну, думаю, что с 22.
4: С 22, да?
3: Да, с 22. Да? Уже где-то уже первые признаки затхлости появляются.
4: Затхлости уже могут обнаружить.
3: Скажи... Я вам скажу, что вы хотели спросить.
4: Хотел спросить, влияет ли образ жизни на затхлость? Образ жизни, да.
3: Образ жизни, ну, конечно. Я же вам почему и сказал про этого ботаника тогда.
4: Да.
3: Это был учитель ботаники Зёфин.
4: Зёфин.
3: Его фамилия Зёфин была так. Вот, звали его и даже не помню, на И.
4: Ираклий, вы
3: Ираклий,
4: даже воспоминания
3: писали. Господи, все время забываю. Ираклий Зёфин.
4: Да.
3: Ну вот я говорю, повлияло все. С одной стороны, отсутствие личной жизни.
4: Жизни, да.
3: С другой стороны, какие-то, скажем так, увлечения любой пыльцой.
4: Пыльцой, да.
3: Да,
4: пыльцой,
3: он увлекался пыльцой. Но эта пыльца-то его и
4: сгубила.
3: В результате сгубила.
4: Погубила
3: он весь покрылся этой пыльцой.
4: Пыльцой, да.
3: И вот эта затхлость и запах, и эта пыльца.
4: Пошла, да.
3: В общем, жуткая картина, страшная. Вот. Ну, вы меня хотели спросить.
4: Я хотела спросить вот про образ жизни. Хотела узнать, застрахован ли человек, который ведет активный образ жизни, который занимается спортом, который следит за своей питанием, осанкой.
3: Да.
4: Это как-то и может предохранить от затхлости?

0: Конечно.
1: Саморабочее лекарство, да, которое не является, в свою очередь, лекарством.
0: Да.
1: Вот что удивительно.
0: Удивительное сочетание.
1: Вы ведь циклопропон, да, не вводите в организм.
0: Да, да, да, да, да.
1: Организм, да, сам входит в циклопропон.
0: Вот, вот что меня и удивляет, Володя. Я вас и во все время, я вас все время называю так, но вы меня поймите правильно. Почему? Не потому, что это какое-то пренебрежение, потому что я чувствую в вас какую-то близость,
1: вы знаете,
0: к этой
1: я
0: проблеме.
1: Я тоже чувствую у вас близость.
0: Да.
1: И мне удивительно, как вы точно,
0: да,
1: глубоко даже понимаете это временами.
0: Я чувствую.
1: Поэтому я хочу вам вас попросить,
0: да,
1: даже попросить.
0: Пожалуйста.
1: Просто.
0: Давайте.
1: Просто поскольку я чувствую, что мы стали уже близки.
0: Да.
1: Понимаете,
0: Володя,
1: в понимании вопросов. Просто называйте меня Вова.
0: Вова. Давайте я буду называть вас теперь Вова.
1: Так.
0: И вот я скажу вам, Вова. Удивительно.
1: Вот
0: многие
1: разложим.
0: Люди, да, хорошо,
1: давайте
0: пожалуйста,
1: сразу
0: пожалуйста.
1: Разложим.
0: Давайте
1: сразу
0: разложим.
1: Разложим,
0: давайте
1: название. Разложим.
0: Да.
1: Название. Ведь все дело еще и в названии.
0: Конечно.
1: Цикло.
0: Да.
1: Цикло.
0: Что же?
1: Цикло.
0: Да.
1: Понимаете? Это значит не единожды.
0: Так, а пропон?
1: А вот пропон.
0: Вот я прошу вас здесь
1: вот
0: поподробнее.
1: То есть,
0: уже.
1: По сути, могло бы быть так вот.
0: Но
1: не единожды пропон.
0: А, вот. Не единожды пропон цикла.
1: Да, но,
0: ага,
1: но нужно понять, как он действует.
0: Ну,
1: вы сами входите. Ведь он не лекарство.
0: Нет.
1: Пропон не лекарство.
0: Абсолютно.
1: Если вдруг, неожиданно, ни с того ни с сего, вы почувствовали, что-то у вас вдруг ни с того ни с сего.
0: Ну, бывает. Какие-то, да-да-да. Да,
1: что-то,
0: да.
1: Что-то вдруг
0: что-то
1: раз,
0: такое, да, что-то, ну, занемело.
1: Занемело.
0: Вот, например,
1: предположим,
0: да,
1: занемело.
0: Да.
1: Вы сразу думаете, что?
0: Да.
1: Суставное.
0: Да.
2: Jos mä jonain iltana oon vähän väsynyt ja tahtoisin mennä aikaisemmin nukkumaan, niin Eukko sanoo, tota sä just aina vaan teet. Sä syöt ja meet töihin ja tuut töistä ja syöt ja nukut ja syöt ja nukut. Mut kun Eukko menee sänkyyn, eikä mua yhtään nukuttais, vaan mä lukisin dekkari tai katsoisin telkkari, niin kyllä makuuhuoneesta kuuluu, että tuu nyt ukko tänne, äläkä polta sähköä, laskut on muutenkin liian kalliita, etkä sä jaksa mennä aamulla töihin, että sä laskut maksettua. Tuu ja lämmittää mun jalkoja, äläkä kuku siellä aamuun saakaan.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
1: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карел», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
4: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
0: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
5: Трогаем все. Фоменко Фейк Радио.
6: Зевуны.
5: Сегодня в программе «Зевуны» у нас профессиональный зевун Аркадий Зан. Ну, что я могу сказать? Ясно, что за зевунами будущее. И вот сейчас, уже в заключительной части нашей программы, Аркадий рассказывает нам о том, как устроено, как сделано, да, как зевуны пекутся о нашей планете, сохраняя, так сказать, кислород в большем количестве. Вот. Ну и рассказывает о

0: ну, о некоторых деталях.
1: Ну, да.
0: Чем отличается зевок металлурга от зевка кораблестроителя?
1: Кораблестроителя.
0: Конечно.
1: Конечно. Зевок космонавта, это тоже ведь?
0: Разные.
1: Вы что думаете, в космосе не зевают?
0: О-хо-хо-хо! Еще как.
1: И вот напрасно слово «зевать» его как бы приурочили, как бы я сказал, присосундили
0: так.
1: Немножечко его к слову «прозевать» все.
0: Да.
1: Плохо. Это плохое сочетание, это какое-то значение такое неправильное. Я все прозевал, это как бы негатив. Ничего подобного. Прозевал, это значит прожил. В этот момент какой-то кусок жизни. Я все прозевал. Вот, например, там что-то происходило, а он говорит, а я все прозевал.
0: Я прозевал судьбу.
1: Я прозевал.
0: Я прозевал
1: Байрон.
0: Судьбу.
1: Да, боже, конечно, вы помните,
0: конечно,
1: Байрон,
0: конечно. Я прозевал
1: я
0: судьбу.
1: Я прозевал судьбу. Я прозевал себя. Я прозевал тебя. Иди ко мне.
0: Всегда моя.
1: Всегда моя.
0: Я помню это, да.
1: Струя.
0: Да,
1: конечно, это здорово, это классно. Мне нравится Байрон. А он был зевака, ведь он же был зевун. А
0: понимаю.
1: Вы не знаете, да?
0: Понимаю.
1: Вы так пройдитесь по литературе. Художники, боже мой, Мане и Моне.
0: Скажите
1: оба
0: мне,
1: зевали,
0: пожалуйста,
1: оба
0: я хочу у вас вот что спросить.
1: Да, да, да.
0: Мне интересно, скажите, вот все-таки зевака должен быть достоин памяти предков.
1: Абсолютно, абсолютно.
0: То есть слава зевакам.
1: Слава зевакам, слава вовеки.
0: Ну и последнее буквально.
1: Да.
0: Все-таки вы могли бы показать разницу между зевком металлурга, например, да?
1: Пожалуйста, пожалуйста.
0: И зевком кораблестроителя.
1: Пожалуйста.
0: Давайте.
1: Кораблестроитель, да. Вот. Это как бы корабль уже сошел со стапелей,
0: угу.
1: И он успокоился.
0: И пошло.
1: Это зевок, который отправляет как бы в добрый путь.
0: А вот теперь зевок металлурга. Понимаю.
1: О, как?
0: Усталость.
1: Это усталость, и это как бы... Он даже зевок.
0: Понимаю.
1: Вот он, звук
0: скашляет. Я ведь как никто вас понимаю.
1: Это когда металл, он прямо ошпаривает, понимаете, и капельки пота, и капельки металла, застывающего на лбу. Видите картину?
0: Спасибо вам, дорогой вы наш Аркадий Зан. Итак, сегодня у нас в гостях Аркадий Зан, профессиональный зевун, который возглавляет подразделение...
1: Ассоциацию
0: секты зевунов.
1: Зевунов.
0: Да, которые, так сказать, проповедуют за зевунами будущее. Зевуны – это доброта. Спасем дыханием своим маломасштабным планету нашу навсегда.
1: Конечно.
0: Дорогой мой, будьте достойны зевак.
1: Ой.
0: Зевакам слава. Спасибо, Аркадий.

0: что?
1: Знаете ли вы, что среднестатистическому утюгу требуется порядка 100 километров простыни и 500 метров пододеяльника, чтобы победить в конкурсе «Утюг года»?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Дрожжи! Будьте вы прокляты! Фоменко фейк-радио.
2: Веселые сапожата.
3: И вот мы вновь в студии. Программа «Ловкие люди». С вами Юрий Бурзон, а напротив меня сама краса-укладчица.
4: Ну ладно, прям краса.
3: Одна косынка, дорогая Зиночка, чего стоит.
4: Ну как одна косынка? Я бы, может, и принарядился. Вы бы меня прямо из цеха взяли.
3: Ну из цеха, тем более с митинга. Итак, перед нами укладчица номер...
4: Растрепная, как попало, вообще вышло неудобно перед людьми, понимаете? Да, да. Нехорошо.
3: Укладчица номер, извините, сейчас я посмотрю. 614-791-307. Ну так, дальше я просто 9-1-1-2. Правильно я все сказал?
4: Нет, да? Неправильно.
3: Это не ваш номер?
4: Это не мой номер. Это вы Грушу сейчас обозвали, который у нас...
3: Извините. Ваш номер тогда назовите, пожалуйста.
4: 525-514-612-241.
3: А, все. Вот. Да, давайте вернемся, Зинаида, сейчас к нашим, к нашим изюмам. К нашим...
4: Проблеме давайте вернемся.
3: К проблеме, да. Вот
4: я ради этого и пришла
3: сюда. Вы с митинга, вы не волнуйтесь, пожалуйста. Да. Вы прям даже раскраснели. Смотрите, как мне приятно, так сказать. А вы ведь не красная вот там висите на доске почета. Какой-то у вас такой оттенок немножко сероватый там. Или просто не протирают этой тряпкой, да? Просто, да?
4: Ну, может, не протирают тряпкой, я не знаю. Я давно не смотрел на свой портрет.
3: Ну, я понимаю. Вам же там сколько? 17?
4: 17, да.
3: Да, вы же 17 пришли?
4: 17 пришла.
3: Как это здорово все-таки. И Пысин был молодой.
4: И Пысин тогда был молодой.
3: И хочет. И Пысин такой молодой.
4: Вы Иван помните? Федорович, вы же... Иван Федорович, хороший. Иван хороший Федорович. Человек.
3: Да мужчина настоящий. Да
4: настоящий мужчина. Давайте к проблеме.
3: И вот о проблеме. Давайте, все-таки о проблеме. И что это? Ну вот, и мы, значит, мы, смотрите, мы касаемся этой проблемы. О чем речь? Пришел новый директор.
4: Новый директор
3: пришел. Новый директор. Кармен Анисович Боев.
4: Кармен Анисович, да, Боев.
3: Он что сделал, во-первых?
4: Первое, что он сделал, отменил все обеденные перерывы, я уже сказала. Да. Перевел нас на вафельский фирм.
3: Ага.
4: То есть мы вообще практически ничего не едим на работе.
3: Так.
4: Совершенно никакой вообще. Просто, понимаете, все, что было связано с чистотой, так сказать, производства.
3: Ну.
4: Совершенно все просто.
3: Вообще-то. То есть все поломалось.
4: Поломалось? Да. Это мягко говоря, поломалось, понимаете?
3: Ну да. Конкретно, к делу. Он вас что? Уволил.
4: Он меня перевел. Не то, что он меня перевел. Во-первых, вот с этого и все началось. За сахарный изюм, вот этот вот, которого быть не могло, понимаете, при Пысине.
3: Ну, естественно, да.
4: Потому что это просто нонсенс какой-то.
3: Ну,
4: за сахарный изюм.
3: Да.
4: Укладывать.
3: Ну, хорошо. И что
4: кровь
3: дальше-то?
4: Себе, понимаете, разбивать
3: все. Он привел свою дочь.
4: Да. Не то, дочь, жену, понимаете?
3: Всех
4: привел. Мужа,
3: и
4: дочери.
3: Мужа. И мужа, дочери.
4: Тоже это армянин, по-моему.
3: Саркис.
4: Да? Саркис, да,
3: ну,
4: да, да, да,
3: да, да, да, да, да. Так нет, вот скажите, пожалуйста, Кармен Анисович Боев, он вроде бы солидный, так сказать, такой мужчина, серьезный. Мы, кстати, обязательно сейчас будем ему звонить. Вы не волнуйтесь.
4: Давайте.
3: Вы пришли не зря. Вы можете
4: не
3: волноваться.
4: Я надеюсь, что я не зря пришла.
3: Нет.
4: Он, может, и солидный, как
3: конечно. И мы, значит, с вами будем звонить.
4: Потому что я в суд буду подавать, между прочим.
3: Вот.
4: Нет, на него.
3: Вот я хочу рассказать, именно, так сказать, о том, что Зинаида Прыскин будет подавать на Кармена Анисовича,
4: да,
3: дорогие мои друзья.
4: Чтобы он знал, что так просто это не пройдет.
3: Да, привел свою дочь Розу.
4: Да.
3: И в результате что? Заменил вас, Зинаида. Поставил вас на куда?
4: Да он поставил меня на компот. Это вообще самое отвратительное, что может быть.
3: Я вас прошу, вот сейчас вот сделаем паузу.
4: Это такое понижение вообще.
3: Не волнуйтесь,
4: и унижение.
3: Пожалуйста, и унижение.
4: Человека.
3: Посадить на компот – это унижение. Поэтому давайте сделаем паузу и... перенесемся с вами немножечко, как бы просто отдохнем. Пауза, и мы вернемся.
0: Веселые сапожата.
2: Смакуем мнимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Флора и фауна.
1: Оляпка. Единственная птица из воробьиных, способная нырять. Петь начинают еще зимой. Позывка – резкая «дзит-дзит». Пение – громкие журчащие трели и свисты. Осенью молодые разлетаются. Весной возвращаются на свои прошлогодние территории. Охотно гнездятся в своих старых гнездах после некоторого ремонта.

0: 帅帅。
1: Как устоять на постоянном дворе? Фоменко Фейк Радио.
2: С нами хорошо. 101.ru.
3: На газу готовим вместе.
4: Итак, сегодня в программе «На газу», дорогие друзья. Как обычно, мы приглашаем только выдающихся поваров, которые являются лидерами в своей поварской отрасли. И сегодня у нас, как это ни удивительно, я бы сказал, это династия. Ну и из этой династии сегодня у нас повара, работающие с шеф-поварами. Ну, это мы сейчас подробно узнаем, кто шеф, кто су-шеф. Вот, это семейная пара из ресторана «Суматра». Ресторан «Суматра». Это повара Виталий и Жанна Скобода.
5: Да.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
4: Вот что я сегодня хотел вас спросить. Ну, как обычно, наша студия, как вы знаете, она приспособлена к подготовку. И всегда у нас здесь и газ, и электрические плиты. Но хоть это было и сложно, я хочу вам сказать, но тем не менее, сейчас мы попросим вас, конечно.
6: Просто
4: готовить.
5: Виталий, ну увидись, я тебя прошу.
4: Сейчас, значит, муж и жена Виталий и Жанна, сегодня Скобода, семья Скобода у нас здесь. Вот, они, я напомню, являются в ресторане «Суматра» поварами главными. Я первый вопрос хочу все-таки задать сейчас, ну, Жанне, потому что она все-таки девушка.
5: Девушка. Конечно, даме вопрос. Виталий, сиди тихо.
4: Господи, какие у вас отношения прекрасные. Все-таки муж и жена.
5: Задорные она.
4: Одна сатана.
5: Виталий.
4: Ну, так вот, я хочу спросить у Жанны. Жанночка, что... Ну, во-первых, скажите, вы шеф или су-шеф?
5: А вы как думаете?
4: Ну, я сейчас вот так смотрю на вас и понимаю.
5: Ну, конечно.
4: Вы шеф.
5: Ну, конечно. Но не Виталий же.
4: Ну, да. Видимо, я не буду. Это я бы в процессе узнать. Скажите, пожалуйста, сегодня у нас блюдо, которое является коронным блюдом ресторана «Суматра».
6: Да.
4: Сегодня мы обсуждаем, и делаем, конечно же, здесь, на газу, в программе «На газу». Мы готовим буйвола.
5: Да. Буйвола, да, будем готовить, да.
4: Да. Я вот что хочу спросить. Ну, ведь есть два подхода, да, в готовке буйвола, правильно?
5: Ну, в общем, да. Два традиционных, а еще один нетрадиционный.
6: Ну, это Жанна делает.
5: Ну, я люблю новое.
6: Любит, любит.
4: А я все-таки спрошу сейчас у Виталия Скободы, который, ну, так сказать, со своей женой работает в ресторане «Суматра». Вот, с чего начинается готовка буйвола?
5: Виталий.
6: Нет, ну действительно, да я каждый раз, Жанночку, я так ее просто... И я вам скажу, что, в чем основная, так сказать...
4: С чего начинается?
6: Да, буйвола надо приманить.
4: Ну
6: приманить.
4: И вот сразу у меня вопрос. Я знаю, что хорошие повара, они, конечно, закупают все сами.
6: Да.
5: Ну, конечно, закупают.
4: На рынках у них свои поставщики, естественно.
5: Да, но приманивает.
4: Да, вот.
5: Только Виталий. Да.
3: На газу готовим вместе.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио. Минутка поэзии.
7: Для творчества не нужно вдохновения. Беру я слог, кладу его в строку, и сохнут на ветру стихотворения, как абрикосы в собственном соку. Мне хочется налить себе отравы, отпить ее, забыться, замереть, но нет, конечно, тут, друзья, вы правы. придется завтра снова встать и спеть.
2: Анастас Зомберг. Сквозь штормы. Знаете ли вы, что?
0: Знаете ли вы, что лягушачья икра будет блестеть на солнце более привлекательно, если оттенить ее осиной?
4: Друзья!
5: Да.
4: Здесь и сейчас Владислав Жульпацкий встречается с Маргаритой Мягко, исследователем-ныряльщиком, доктором океанологических наук, замначальника отдела глубоких течений отделения медузных.
5: Да, наверное, все медузных. Выучили все мои эти звания.
4: Ну что же, да? Риточка, что же. Ну, получается, что вы, так сказать, как исследователь, вы прошли огромный длинный путь. Вот что я хотел бы узнать.
5: Давайте.
4: А вот, например, если так полезен сок медузы,
5: да,
4: о котором мы говорили выше. Мы говорили о том, что, так сказать, пошлепав медузу,
5: можно
4: ее подоить. Пошлепав медузу, можно ее подоить. И сок медузы не только продлевает жизнь, поскольку медуза бессмертная, но это еще и очень вкусно. Вы не думали...
5: Да.
4: О том, чтобы начать, может быть, какой-то в этом смысле бизнес. Продавать,
5: конечно,
4: сок медузы.
5: Он уже давно процветает, вы что?
4: Ой, я вы даже не
5: человек.
4: Знал.
5: Мне интересно, как-то вы что-то в хвосте в очереди за новостями оказались.
4: Простите.
5: Во всех у нас аптеках грибных продается. Что?
4: Ах, вот оно что.
5: Конечно.
4: В грибных аптеках?
5: Да.
4: Понимаю.
5: В грибных аптеках просто подходите, спрашиваете, да-да. Продайте, пожалуйста, сок медузы, и все вам дадут. Литраж разный просто.
4: А как его пить? Как принимать?
5: Натощак.
4: Просто натощак?
5: Просто натощак принимаете где-нибудь за минут 45 до еды. Принимаете, и после этого желательно есть зерновые целый день. А так, в общем, ничего сложного нет. Лучше зерновые.
4: То есть я понимаю так.
5: Да.
4: Вот, понимаю так. Натощак.
5: Да.
4: Отшлепали медузу, подоили.
5: Да.
4: Сделали глоток другой, заели зерновыми.
5: Да, лучше свежевыжатый сок, конечно.
4: Вот оно. То есть, в принципе, вот что тогда возникает вопрос у меня сразу.
5: Ну, конечно, нужно иметь дома медузу.
4: Безусловно. Вот оно что. Вот, нужно иметь дома медузу.
5: Конечно. И сейчас это уже входит, так сказать, входит в практику. Вот эти вот, да и даже в некоторых зоомагазинах уже продают... Медуз. Не видели ни разу?
4: Ну, вы знаете, нет, я как-то не ходил по зоомагазинам. Я просто хочу спросить, да. А вот объем, в котором должна жить дома медуза, он должен быть большой, маленький?
5: Ну, это комната целая.
4: Ну,
5: делать специально комнату, аквариум.
4: То есть вы хотите сказать, сок медузы для богатых?
5: Ну, естественно. Но если мы говорим
4: о долголетии,
5: если мы говорим о долголетии, если мы говорим о качестве жизни, то, наверное, для богатых.
4: Понимаю вас. Не всем еще сегодня доступен сок медузы.
5: Не всем, потому что, извините, но вы же не будете совершать дойку на суше.
4: Дойку на суше, конечно, не будет.
5: Это же нужно делать под водой.
4: Конечно, согласен.
5: Поэтому нужно специальное оборудование, нужно занырнуть в эту комнату, чтобы совершить дойку. Есть утренняя дойка, есть вечерняя, но вот в эти один раз в 12 лет. Но мы ускоряем процесс, поэтому уже не раз в 12 лет.
4: А раз в 6?
5: А вы сказали, даже, по-моему, раз в 24 года. Нет, это уже вообще
4: позади.
5: Прошлый век совершенно, да.
4: Понимаю. И вот такой у меня вопрос сразу.
5: Да.
4: После дойки медузы. Вот такой у меня вопрос.
5: Надо вымыть руки хорошо.
4: Да. Кстати. Чем пахнет медуза?
5: Ну... Вот здесь разнообразие просто потрясающее. Потрясающее разнообразие запахов. Потому что, по большому счету, у каждой медузы свой индивидуальный запах. Как у каждого человека свой индивидуальный запах, так у каждой медузы свой индивидуальный запах.
4: Ага.
5: Да.
4: То есть, по запаху, в принципе, вы, Маргарита, могли бы, так сказать, почувствовать.
5: Я
4: и встретив медузу,
5: так.
4: С закрытыми глазами вы могли сказать, я встречалась с нею.
5: Да я скажу вам так, медузу нужно выбирать, как духи.
4: Ага! Под себя.
5: Под себя абсолютно.
4: В этом месте мы делаем короткую паузу и вернемся буквально через минуту.

0: 101.ru.
1: Раздаем абонементы на нерест. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.

0: чтобы полететь в космос, не надо лезть в космический корабль. Просто найди в интернете Фоменко Фейк Радио.
1: Попутчики!
2: Друзья, программа «Попутчики» на Фоменко Фейк Радио. Это профессиональная компания в лице Иосифа Крючкова-Захарова. Профессиональная компания всегда вместе. Да. И профессиональные попутчики. ВВ и ПП.
1: ВВ и ПП.
2: Да. Ну, Иосиф Крючков-Захаров, скажите, пожалуйста, вы профессиональный попутчик. Мы сейчас говорим о тарифах.
1: Да.
2: Сколько стоит нанять попутчика, профессионального попутчика, на велосипеде? Вы сказали 14 рублей
1: 14
2: километр.
1: Зажигательных, как мы называем.
2: Ну, да.
1: Потому что, ну...
2: Да.
1: Где-то...
2: Мотоцикл дороже или дешевле?
1: Дороже.
2: Дороже. Почему?
1: Ну, я вам объясню. Это бензин.
2: Поезд.
1: Поезд – это еще подороже.
2: Значит, а сколько?
1: Поезд 18.
2: Поезд 18. Есть ли подразделение купе, СВ?
1: Конечно. Плацкарт 18. Сидячий 18. 17. Плацкарт 18, купе 20, СВ 25.
2: 25 рублей километр?
1: Да.
2: То есть получается, что попутчика нанять, проехать с ним, предположим, 1000 километров, это 25 тысяч рублей.
1: Да, как вы хотите, извините. В условия, так сказать, контракта входит все. Интим. Mm-hmm. Интим с пристрастием, mm-hmm. интим с отторжением. Mm-hmm. Это все разные вещи. Mm-hmm. Это все по-разному оценивается.
2: То есть бывает всякое. Попутчик может драка. То есть мы можем, в принципе...
1: А после драки перемирие, mm-hmm. секс, mm-hmm. все может быть.
2: Понимаете? А мы можем все это, мы в договоре все это сразу записывать.
1: Все это прописывается обязательно. Mm-hmm.
2: Рассказ попутчика. Поддержание беседы.
1: Легкий сон.
2: Заинтересованность.
1: Угу. Внимание.
2: Чаевничание.
1: Угу. Потом балычок. Покупка на платформе яиц.
2: Угу.
1: Причем яйца разные. Угу. Если гусины, это одно, так сказать, утки, это другое. Угу. Куриное, третье.
2: Понимаю.
1: Человеческое.
2: Ну и теперь приближаемся к самому главному, к самому современному.
1: Да.
2: К самому высшему эшелону.
1: Ну,
2: самолет.
1: Ох, я вам скажу. Ну, тут я профи, просто профи-профи, я бы сказал.
2: Как известно, это экономический бизнес.
1: Это первый класс. Ну, и понимаете...
2: Суперджет, естественно.
1: Суперджет, конечно.
2: Ну, расскажите, пожалуйста, сколько стоит попутчик в экономическом классе?
1: В экономическом классе? Что я вам скажу? Это где-то 38 рублей.
2: Километр. И вот такой у меня прямой вопрос к вам.
1: Да, пожалуйста.
2: Много ли заказов?
1: Много. На самолет много.
2: Много.
1: Очень.
2: Я вот что хочу у вас спросить.
1: Да.
2: Значит, заказывая себе попутчика,
1: да.
2: оформляем с ним договор полный.
1: Да.
2: Правильно?
1: Ну, естественно.
2: Полный договор.
1: Все на земле, на берегу.
2: Да.
1: Все на берегу. Да, да.
2: И в этом, значит, договоре вы прописываете все детали.
1: Да. Все, абсолютно. Каждый шажок.
2: Угу.
1: Каждый шажок.
2: Количество слов в минуту.
1: Да. Естественно. А потом наречие, вводные слова. Mm-hmm. Вот особенно здесь нужно быть осторожным с вводными словами.
2: Так.
1: Иногда так введешь.
2: И то есть попутчик получается...
1: Когда заказчица.
2: Попутчик-халтурщик.
1: Да, не бывает.
2: Может как бы, вот, да, позволять себе. Как бы вы знаете, я, может быть, как бы, ну, знаете, может быть, и это уже, а время заполняется, а слова идут, не поддерживает беседу.
1: Все. А счетчик тикает.
2: Да.
1: Попутчик-халтурщик.
2: Штрафные санкции.
1: Это штраф.
2: Так.
1: С последующим забвением.
2: Угу, угу.
1: А забвение...
2: Ну, хуже забвения попутчика нету.
1: Ничего нет, абсолютно. Все. Он не устроится больше никуда.
2: Всем, кому нужны попутчики, должны обращаться в вашу профессиональную компанию.
1: Вот скажите, пожалуйста,
2: всегда
1: на
2: вместе
1: правах рекламы.
2: Профессиональный попутчик.
1: Да.
2: Соответственно, дополнительные услуги попутчика тоже в этой программе есть.
1: В этой, да.
2: Дорогие друзья, мы прощаемся с вами на этой высокой ноте. Сегодня разговаривали с профессиональным попутчиком Иосифом Крючковым-Захаровым. Спасибо вам большое. До свидания.
1: Попутчики!
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что весна наступит быстрее, если вы будете ежедневно наказывать валенки на ночь?

0: 101, are you? Отдуваемся за молодоженов. Фоменко Фейк Радио.
1: Прыткость или верткость?
0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в гостях у Влада Жульпацкого на Фоменко Фейк Радио психолог, нейротерапевт Клавдия Валентиновна Мозе. Здравствуйте, Клавдия Валентиновна.
2: Здравствуйте.
0: Ну, вы знаете, сегодня остро стоят семейные проблемы. Огромное количество разводов.
2: Да.
0: Так ведь?
2: Да?
0: Да. Ну, и я сразу хочу задать вам вот такой вот прямо вопрос.
2: А давай.
0: Скажите, пожалуйста, вообще, вот эти вот разводы, вот да. Начнем издалека.
2: Издалека, да.
0: Вот эти разводы, которые, ну, все время происходят, ну, они ведь вообще от слова «развод», как бы, да? Разводить.
2: Да,
0: разводить. Разводить. Ну, сегодняшний сленг говорит о том, что разводить – это значит обманывать.
2: Да.
0: А изначально слово в русском языке означает, что в разные стороны.
2: Да.
0: Разводим друг от друга.
2: То есть абсолютно.
0: То есть абсолютно.
2: Да.
0: И вот что я хочу сказать, спросить вас, Клавдия Валентиновна. Скажите, пожалуйста, дорогая.
2: Да.
0: Ну, вот, может быть, это и неплохо, что количество людей, которые не могут уже вместе, так сказать, быть.
2: Mm-hmm.
0: Может быть, это и неплохо, что они разъезжаются в разные стороны.
2: Ну, нет, ну как сказать. Для кого-то, может быть, и ничего. Для кого-то, может быть, и ничего. Но есть одно «но». Как вы правильно заметили, что развод – это сродни обманывать.
0: Да, обманывать.
2: Обманывать. Ну, кстати, ну, если у нас увеличится количество обманутых людей, неужели это будет хорошо?
0: Ну, вы знаете, с одной стороны, конечно, хорошо, но с другой стороны, когда обманутый понимает, что он обманутый,
2: да.
0: И уже, так сказать, понимает, что надо, ну, и все, хватит меня обманывать, они расходятся. Вот так вот получается.
2: То и дело, но человек, которого уже один раз обманули, единожды обманутый, будет обманутый еще раз, вторично и в третий раз.
0: Я просто хочу понять, вы за разводы или не за разводы?
2: Ну, я не могу так ответить, понимаете, в каком в каком-то случае за, в каком-то против. Я же, так сказать, терапевт. Терапевт работает.
0: Ну, все-таки вы нейротерапевт.
2: Нейротерапевт.
0: Да. Ну, и вот главный вопрос.
2: Да.
0: Что важнее в семейной жизни? Все-таки прыткость или все-таки верткость?
2: А вот я вам так скажу. Вопрос интересный, но я вам скажу так. Понимаете, прыткость и верткость – это две стороны как бы одной медали.
0: Ах, вот!
2: Конечно. Угу. А медаль – это называется мозг.
0: Ах, боже
2: понимаете,
0: мой!
2: Понимаете, просто мозг. Понимаете, это обе стороны, так сказать, вот это вот медали, вот это
0: ну,
2: вот, вот это
0: награды. Давайте уже тогда углубимся.
2: Давай.
0: Получается, в семейной жизни, ну, скажем, правое полушарие – это прыткость.
2: Да, а левая верткость.
0: А левая верткость.
2: Да, да, именно так.
0: И вот что я хочу спросить. Прыткость или верткость – это вопрос к мужчинам?
2: Так.
0: Или это все-таки вопрос к женщинам
2: в браке? Больше к женщинам. Больше к женщинам.
0: Больше к женщинам.
2: Конечно.
0: То есть все-таки прыткости или верткости мы от мужчин не дождемся?
2: Нет. Бесполезно, понимаете? Ну, просто нет, мы работали, мы проводили очень много исследований, всяких опытов, да, и у нас были подопечные, были мужчины, где-то человек 15 были, но нет, никакого результата не было совершенно.
0: Я просто хочу узнать, вот эта вот левая половина – это что? Мозга.
2: Левая половина – это прыткость.
0: Левая половина
2: отвечает за прыткость.
0: Ну, у женщины.
2: У женщины.
0: У женщины.
2: Да.
0: А правая половина отвечает за верткость.
2: За верткость. А у мужчины ни левая, ни правая ни за что не отвечает. Понимаете, вот в чем дело.
0: Вот оно.
2: Да.
0: Так может быть, вот это вот как раз и есть причина разводов.
2: Да, конечно. У мужчины, в принципе, мозг безответственен. Понимаете? Если у мужчины и у женщины мозг еще за что-то может отвечать, то у мужчины совершенно.

0: Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио.
1: Онлайн Радио 101. 101 РО.
2: И вот мы возвращаемся с вами в нашу программу «Повторное отращивание». Дорогие наши друзья, со мной в гостях действительно член Академии лечебной физики тела Жанна Юльевна Кушко, да. Со всеми ее, как говорится, причиндалами.
3: Совсем, так сказать, отрощено.
2: Совсем отрощено. Да. Сама себе отрастила хвост. Ну, и не только, стесняясь. Ну и не только, конечно. Да. Ну что уж там говорить, много всего отрастила.
3: Да. Ну если есть такие
2: мы говорили, да. Мы сегодня говорили о том, как отращивается печень, вторая, да. третья, четвертая. Да, да. По мере, так сказать, отпадания. Да, вот, первый и второй.
3: Да нет, ну, можно так... еще, подождите, можно заранее это сделать.
2: Ну, можно.
3: Зачем сказать отпадание?
2: Да, можно какая-то... заранее, действительно.
3: Понимаете?
2: Не дожидаясь.
3: Не надо, конечно, дожидаться этого.
2: Да, я согласен с вами.
3: Зачем ты нужен?
2: И некоторые прозорливые люди уже, ну, заказывают,
3: конечно,
2: заранее,
3: конечно,
2: себе.
3: Заранее.
2: Как называется ваша эта, ну, как бы процедура? Как называется отращивание печени повторное?
3: Отращ!
2: Конечно. Отращ. Я вспомнил. Значит, да. Жанна Юльевна, что бы вы посоветовали? Вот
3: кому?
2: Все-таки, ну, молодым. Вот,
3: молодым?
2: Да, ну что-то не складывается. Знаете, вот только вышла замуж.
3: Или
2: там он только женился. Ну, в общем, они только-только расписались. И вдруг что-то не залаживает. Да. Может быть, что-нибудь посоветуете из ваших... может быть, что-то отрастить.
3: Ну, вы знаете, как бы, вот вроде бы с первого взгляда кажется, что это совершенно не должно быть связано с личной жизнью.
2: Но.
3: Ну, как бы удалось, не удалось. Причем здесь отращивание, не отращивание.
2: Да, ну хорошо, да.
3: Ну, вы знаете, попробовать следует.
2: А что попробовать? Потому что много же писем.
3: Писем много.
2: Вот я вижу, у меня же много.
3: Да.
2: Много.
3: И

0: много, много приходит много писем, да, много, очень много, много приходит, люди, да, страждут страдают многие, да, не знают, что делать. Ну, как
1: что сказать? Отращивать?
0: Чего начинать?
1: Да, с чего начинать?
0: С простого.
1: Ну, что?
0: Ну, пальчик. Не знаю, с ногтей можно начать, понимаете? Ну, сколько сейчас людей совершенно необработанными,
1: ну, я объясню вам. Вот да. Как вы понимаете, в чем дело? Что? Она все время грозит ему пальчиком. Вот, ну, вот понимаете, да, о чем я говорю?
0: Да.
1: Что здесь, так сказать, что нужно поменять? Что, может быть, отрастить, может быть, что-то?
0: Я не знаю, я бы, наверное, как сказать, я бы, может быть, задумалась тогда, как сказать, о бюсте.
1: А, вот о бюсте, ну, конечно.
0: Потому что, как сказать, имея все-таки какой-то,
1: да,
0: бюст,
1: действительно, здесь
0: как сказать, понимаете, бюст и, как сказать, вот эти вот мелкие угрозы, это одно с другим не вяжется, просто неорганично.
1: Конечно.
0: Просто,
1: конечно,
0: неорганично, понимаете?
1: Бюст и угрозы. Я бы даже, так сказать, прямо поставил вопрос. Да. Бюст и угрозы.
0: Это совершенно разные вещи.
1: Это же, кстати, ваша книга, между прочим, «Бюст и угроза».
0: Ну, правильно, вы же цитируете из моей книги.
1: Ну, я же из вашей книги, да. Ну, откуда же мне еще цитировать? Конечно, из вашей книги. «Бюст и угрозы» написала Жанна Юлия Кушко.
0: Она называется не так, «Бюст». Угроза ли?
1: А угроза ли?
0: Да.
1: Вот это хорошо.
0: Да, да, я решил.

0: нарастить, как бы.
1: Вообще, порекомендовал, да. Если уж ехать на природу,
0: ну, да.
1: То лучше ехать в сторону грязи каких-нибудь лечебных.
0: Так,
1: понимаешь?
0: И что там?
1: Поехать, например, на, ну, не знаю, вот под Одессой есть хорошее место, Куяльник. Куяльнический лиман.
0: Куяльнический лиман, потому да, что, это хорошее. Кстати, записывайте, мои
1: да,
0: дорогие.
1: Да, обязательно. Это 3 километра где-то от Одесского, вот это вот, побережья Черного моря.
0: Понятно,
1: где-то вот в этом
0: понятно,
1: районе.
0: Понятно,
1: ну,
0: да.
1: Посмотрите.
0: Да,
1: опасно.
0: Да.
1: Так вот, понимаете, просто туда вы приедете,
0: да.
1: Можно лечь в грязь.
0: Да.
1: Это вы не представляете, как полезно. Вот мы же все знаем, что грязь лечение полезно.
0: Да,
1: так
0: я
1: вот,
0: понимаю, да.
1: Вы даже не будете знать, а у вас что-то будет увеличиваться.
0: Да что конечно. Вы, боже да, да. мой, как это интересно.
1: Потому что вот это вот,
0: здорово.
1: Потому что, если вы обратите внимание на вот эту вот эту вот
0: у вас
1: фактуру,
0: кое-что будет увеличиваться, ну, говорит нам Жанна да. Юльна Кушко. Это действительно
1: только
0: член Академии
1: будет, да, собой,
0: лечебной физики да. тела.
1: Важно, только с собой надо будет взять кожуру грецкого ореха.
0: Возьмем, чтобы... Не волнуйтесь, да. не возьмем. Мы это все возьмем.
1: Важно,
0: Жанна Юля, не волнуйтесь,
1: да.
0: все хорошо.
1: Керамзит.
0: Я желаю вам успехов, удачи, счастья, всего-всего-всего.
1: Спасибо. Спасибо.
0: До свидания.
1: Спасибо.
0: Всего доброго. Порошок Байт. Тает так быстро. Как быстро он тает, это зависит от доз. Стирает грани. Омолаживает швы, укрепляет нитки. Не тяните с покупкой стирального порошка Байт.
2: Лицензия номер 312-56-72-89-67-35-44-98-17-84-537-42-11-96.

0: Классика в эфире.
1: Спрыгнув с крыльца в траву, я обошел дом. Никого не было вокруг. Однако было. Явственно чувствовалось, ощущалось кожей и чего уж там сердцем присутствие великой тайны. И я был близок к этой тайне. Подул сильный ветер и пошел дождь. Я промок уже полностью, струи дождя били мне в лицо, вода стекала за шиворот, майка и брюки прилипли к телу. Тогда я скинул с себя всю одежду, я раскинул руки, подобно птице. И тогда я услышал зов, он звучал все сильней и требовательней. Я узнал этот голос, меня звала река. Я повернулся к реке лицом и медленно пошел навстречу. Я прошел сквозь ивы и мелкие кусты. Я почувствовал под ногами холодный песок пляжа. Я шел к реке без страха. Я шел с радостью. Я шел на призывный плеск волн. Вода в реке была теплой, даже горячей. Вот ноги. Река схватила меня за колени. Река в эту ночь была не той, впервые обнявшей меня в детстве веселой шалуньей. И не той, протекающей мимо порою холодной, подчас ледяной красавицей, что знал я изо дня в день. Река в эту ночь любила меня. Река хотела меня. И я вошел в нее. Я вошел в реку дважды, практически без паузы.
2: Вы прослушали рассказ Баадура Нубина «Зов реки».
0: Классика в эфире.

0: В программе «Трудный разговор», дорогие друзья, сегодня на Фоменко Фейк Радио ученый-изобретатель Илья Тарпацкий. Он изобрел мазь-гель-невидимка. Я скажу вам сразу, я сижу напротив него, он обмазан мазью, я его не вижу. Вы
1: да.
0: здесь?
1: Да. Я здесь, да, я
0: прекрасно,
1: здесь,
0: прекрасно. Я здесь. Давайте все-таки вернемся к Вите. У меня такая настороженность, ну и такая даже, я бы сказал, напуганность.
1: Боря,
0: некая, потому
1: не
0: что
1: пугайтесь.
0: Да нет, ну я не пугаюсь, но все-таки...
1: Боря, я с вами.
0: Спасибо.
1: Я с вами.
0: Спасибо. Ну вот, значит, и вы тогда были в школе на уроке химии, да? И выскочили
1: да.
0: из-под парты.
1: Да, я выскочил из-под парты. Это как бы такое было немножко антре такое, понимаете, цирковое. Но тогда зародилась во мне эта мечта стать невидимым.
0: Потрясающе.
1: Я вот, видите,
0: потрясающе.
1: Я щелк,
0: и сколько вы
1: пальчиком.
0: Работали над этой мазью?
1: Над мазью? 10 лет. Ну, полных 12 лет.
0: Полных 12,
1: полных
0: да?
1: 12
0: Можно
1: лет.
0: Я поспрашиваю вас конкретно, потому
1: да?
0: что вот наша радиослужба, у меня здесь обвал. Я даже не могу читать, потому что просто дисплей разрывается у меня.
1: Я знаю.
0: Ну, я так общий сейчас вот выборку сделал в перерыве.
1: Да.
0: Значит, смысл такой. Скажите, пожалуйста.
1: Да?
0: Испаряется ли эта мазь?
1: Я уже добился того, что она не испаряется. Просто она начинает пахнуть. Вот
0: угу.
1: вы потихонечку почувствуете запах. Тонкий запах такой, знаете, как будто стебельком проехались по... Ну, по волосам, по... Ну,
0: вот, и вот со временем что-то. Этот запах все увеличивается.
1: Да, он увеличивается. Мы то работаем.
0: Получается, то есть, в принципе, получается, что невидимку можно узнать по запаху.
1: Можно.
0: Мы его как бы и не видим, но нюхать-то мы его можем.
1: А нюхать
0: нюхаем,
1: можно.
0: Да?
1: Да.
0: Удивительная вещь.
1: Конечно.
0: Но вы будете убирать это, да?
1: Я буду убирать, потому что все-таки невидимка с запахом, ну, вы понимаете, это такое немножко уже полуфабрикат.
0: Ну,
1: получается.
0: Пахнущая невидимка, конечно, есть такой вопрос.
1: Есть да. такой, да? Пахнущая невидимка,
0: да.
1: Да. Ну, так вот, я вам скажу такие вещи, так сказать. Мне нравится, когда я могу куда-то зайти, в какой-то удивительный там клуб, понимаете, где много-много людей, они танцуют, веселятся. Я захожу в этой мази, меня никто не видит. Я тоже танцую. Я танцую, и они танцуют, но я их вижу. А они меня нет.
0: Смотрите, у меня сразу возникают какие-то страшные вопросы к вам, понимаете?
1: Пожалуйста.
0: Ну, то есть
1: я
0: вы же
1: готов.
0: Можете невидимо зайти куда угодно.
1: Да, я
0: и
1: так и делаю.
0: Никто не узнает, что...
1: Да, вот вам признаюсь, это эксклюзив у вас. Ведь вы же мне сами сказали, что только у вас.
0: Да.
1: Я согласился, Боря.
0: Да, только на Фоменко Фейк Радио.
1: Да.
0: У нас сегодня в гостях ученый-изобретатель Илья Тарпацкий в программе
1: да.
0: «Трудный разговор».
1: Да.
0: Человек, который изобрел мазь-гель-невидимку.
1: Вот именно.
0: Да, потрясающе.
1: Ну, сказать вам, куда я заходил?
0: Не надо.
1: Не надо?
0: Не надо, я уже
1: а
0: начинаю...
1: А вы не бойтесь.
0: А я боюсь, что вы скажете сейчас что-то такое прямо. Ох.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну,
1: это я два раза так сделал. Только два раза.
0: Куда?
1: Один раз в парикмахерскую.
0: Угу.
1: И вот когда брили женщину...
0: Угу.
1: Ну, такая трудная была женщина, там угу. нужно было побрить.
0: Бородатая женщина?
1: Ну, не совсем там, ну, потом я расскажу.
0: Усы?
1: Да.
0: Угу.
1: Вот. И вот когда начали аккуратно ее подбривать, вот это вот, то, что там у нее маленькое оставалось еще с того раза, я ее наблюдал. Я ее наблюдал до этого. И поэтому я и пришел за ней в парикмахерскую.
0: То есть вы, в принципе, начинаете потихонечку вот этот вот... Вот что я хочу узнать по поводу мази гели-невидимки. По вашему рассказу сейчас, когда вы наблюдаете за бородатой и усатой женщиной, которую бреют, мне становится понятно, что мазь-гель как-то накладывает какой-то на психику легкий отпечаток.
1: Ну, немножко.
0: В принципе, вы немножко, так сказать, да, она, видимо... Сейчас мы продолжим наш разговор.
1: Да?
0: В программе «Трудный разговор»
1: да.
0: на Фоменко Фейк Радио. Ученый-изобретатель Илья Тарпацкий. Мы вернемся через несколько мгновений.

0: И что?
1: Знаете ли вы, что подкожный жир у пингвинов боится воды и всякий раз теряет сознание от страха, когда пингвин ныряет в море?

0: Флора и фауна родной планеты.
1: Нетопырь, карлик. Самый мелкий вид рукокрылых Европы. Их масса обычно составляет 4-8 граммов. Детеныш нетопыря-карлика может уместиться в наперстке, а взрослое животное в спичечном коробке. Спаривание после окончания лактации с выраженным гоном или на зимовках. Выводковые колонии до нескольких сотен самок. Самцы держатся обособленно.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Я закрываю счет двумя пальцами, мизинцем и безымянным.
3: Тариф безымянный.
2: Положи себе сам.
3: Занеси максимум.
2: Банк твой.
3: Пока нет. Выдохнул Виктор Желанный на Фоменко Фейк Радио.
4: Лабиринт Леонардо.
5: Зимние птицы по-другому кормят своих птенцов.
6: Подождите, да. Вы знаете, наши многие радиослушатели могут подумать, так сказать, что иносказания, они как-то, ну, вы знаете, ну, не очень, может быть, даже и понятны. Поэтому я все-таки хотел немного конкретики, потому что клизмование, ведь это зимнее клизмование, но особенно важно вот в этот период, когда прямо перед Новым годом или после Нового, вот что вы посоветуете?
5: Объясню вам. Перед Новым годом мы готовим что? Салат. Но перед тем, как готовить салат, у нас какие-то есть небольшие какие-то трудности, что-то с кишечником, бывают какие-то зимние вот такие маленькие, какие-то потуги, и потом какие-то разрешения, нетвердые разрешения. Это всегда говорит о том, что клизмовать надо именно в этот период.
6: Да. Скажите о настойках, которые
5: настойки,
6: вы используете.
5: Настойки, да.
6: Даже просто вода. Литраж.
5: Литраж. Прежде всего, буридан. Буридан – это самый распространенный препарат, который мы советуем и который мы всегда рекомендуем. Буридан. Буридан маленький.
6: С мятой, естественно.
5: Это с мятой, конечно. Буридан с мятой. Как мы говорим его? Поцелуй ласточки. Почему мы так говорим? Это удивительный совершенно препарат. Он всасывается. Он прямо всасывается в кишечник. Он не дает вам опомниться.
6: А вот несколько слов о насадках.
5: О насадках. Насадки нужно делать очень аккуратно. Наконечник должен быть стерилен абсолютно. И он не должен задевать ретивое. Ага. Ну, как мы говорим, это образно. Вы ведь чувствуете, что я все время говорю с вами образным языком.
6: Литраж.
5: Литраж. Литраж 35.
6: Да вы что?
5: Да, где-то 35.
6: Это в один присест.
5: В один присест, потому что вы не должны опомниться. Вот в чем суть клизмования. Не зимнего и летнего, и осеннего особенно. Осеннего. Клизмовать надо тщательно, нещадно и все отторгать. Все отторгать.
6: Скажи, 35 это зимняя цифра или
5: летом? 35 это зимняя, конечно.
6: Летом
5: конечно.
6: Уменьшаем?
5: Летом 15.
6: Да
5: 15,
6: вы что, прям 15, в 2 получается меньше раза.
5: Да. А буридан, он очень сильный препарат, очень. И летом, когда насыщено все, когда все распирает, 15 достаточно, вас как бы унесет.
6: Ага.
5: Да, унесет.
6: Скажите, вот про 35 вот тут я хотел все-таки...
5: Ну, да. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
6: Мне кажется, немножко вы, понимаете, ну, может быть, ну, и не я один, так сказать, задаю этот
5: говорите,
6: вопрос.
5: Говорите, да.
6: Не растягивается ли тело, так сказать, от 35?
5: Ни в коем случае. Возьмите Иволгу, Иволгу. Ее удивительный бросок через гнездо. Вот, вот вам весь ответ. Когда она кидается через гнездо, почему она это делает? Она отвлекает противника. И это то же самое, что вы делаете с вашим кишечником, когда он растянут.
6: То есть, в принципе, мы должны отвлечь кишечник.
5: Отвлечь кишечник.
6: Какие у нас есть возможности в отвлекании кишечника?
5: Вы можете отвлечь его, ну... Есть, конечно, такая маленькая, знаете, такая, как это называется, такая маленькая обманка, завлекушечка такая, знаете, маленькая. Вы берете кальку, кальку, и калькой чуть-чуть протираете сначала ваши входы. После чего вы спокойно можете с насадки совершить
6: клизмование.
5: Конечно, конечно. Калька должна быть стерильна, конечно.
6: А для чего, скажите, калька отвлекает кишечник?
5: Калька отвлекает.
6: Он как бы начинает смотреть в другую
5: сторону. Он ежится. Вот возьмите снегиря, да, вы помните, вот он нахохлился, ежится, начинает чувствовать себя неважно, и вот это вот, и падает с ветки. Вот это вот ситуация, то же самое.
4: Лабиринт Леонардо.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что наряду со стрижкой огнем постричься можно также мечом и щитом?

0: 101.ru.
1: Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Ирина Рыбладзе, и сегодня у нас в гостях аниматор. Потому что сегодня передача у нас будет посвящена анимации и всему, что с этим связано. Итак, у нас в гостях замечательный аниматор Клим Пистово. Потомственный аниматор. Здравствуйте, Клим.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, привет.
2: Здравствуйте. Как приятно, что вы пришли в костюме. Как приятно.
3: Всегда в костюме. Всегда рад, когда я вам меня приглашаю. Всегда рад, с удовольствием.
2: Ну вы, я так понимаю, что с рюкзачком, значит, вы какие-то для нас припасли интересные игры, да? Расскажете нам сегодня?
3: Я расскажу. Мне нравятся такие вот костюмы, как... Например, у нас был костюм саранчи. Костюм саранчи, что это такое? Это не пугает, это не отпугивает, это привлекает, потому что костюм саранчи, она в себе, она везде. То есть это ощущение, что вы в одном целом, вы сами саранча, с вами общается саранча, вы все саранча.
2: Ну, правильно, вы же работаете группой, я так понимаю,
3: конечно.
2: С вами подопечными.
3: Ну, конечно.
2: А правда, что вы сейчас взяли линию на жесткую анимацию?
3: Немножко да, но мы взяли даже жесткость. Она нужна иногда. Сейчас 17-й год, это надо об этом понимать. Нужна такая немножечко чуть-чуть жестковатая какое-то ощущение упругости, что тебя уперлись. Как мы говорим, вам упираются сзади, как бы в вас упираются. Это нормально, это хорошо. Ничего страшного в этом нет.
2: Я понимаю, да. Скажите, в прошлом году был очень популярным костюм у вас, в котором вы выступали, костюм сыворотки.
3: Я понял.
2: Да?
3: Да, сыворотка.
2: В чем причина такой популярности этого костюма?
3: Я вам опять скажу, вот как с саранчой, так и с сывороткой. Знаете, это неожиданность. Люди любят что-то такое броское. Они хотят...
2: Блеска.
3: Они хотят блеска. Они хотят...
2: Мишуры.
3: Мишуры. Они хотят из повседневности вырваться И когда их спрашивают, это рассчитано ведь на фантазию.
2: Это была ведь у вас свадебная анимация,
3: правильно? Это свадебная анимация, все были в костюме сыворотки, и вы знаете, даже были костюм тюбика, потому что выжимали, как будто из тюбика что-то выжимают.
2: Да.
3: Это тоже интересно.
2: Ну, конечно, с этим столько связано конкурсов и всяких шуточек. Конечно, конечно. Скажите, а вы продолжаете уезжать за границу, на море, представлять свои...
3: Все время, конечно. Вот, например, мы собирали ракушки. Начиная от маленькой ракушки, заканчивая такими громадными.
2: Это в костюмах саранчи, правильно?
3: Все были в костюмах саранчи, собирали ракушки. Вы знаете, и потом одной этой ракушкой всех накрыло, и это как бы был апофеоз, и люди целовались. На свежем воздухе. Прибой морской, чайки едят подряд все. Это приятно.
2: Скажите, пожалуйста, утреннюю зарядку в отеле вы проводите обычно в каких костюмах?
3: В костюме шезлонга.
2: Да вы что? Это интересный ход.
3: А потому что люди привыкли просто валяться, а когда ты сам шезлонг, то это тебя обязывает. На тебя могут лечь, во-первых, на тебя могут развалиться, и ты должен почувствовать вот эту грань.
2: Вопрос острый. Костюм шезлонга с матрасом или без?
3: Без. Абсолютно нормальный, жесткий.
2: Что?
3: Да, конечно, жесткий шезлонг.
2: Жесткий.
3: Я даже говорил, теперь на вас будут прыгать, и вам приятно будет, конечно.
2: Замечательно. Скажите, какие праздники вы больше всего любите проводить? Скажите.
3: Ну вот, мы даже ввели, помимо костюмов сыворотки, у нас праздник сыворотки. Праздник сыворотки. Это карнавал.
2: Ну, это известный праздник. Это известный праздник, да.
3: Люди начинают фантазировать, фонтанировать. Вы понимаете, люди, как бы, люди, человек превращается в фонтан.
0: У нас была, пожалуйста, одна программа «Человек-фонтан».
2: Нет, подождите, да. Я знаю, что вместе с костюмом сыворотки еще большой популярностью пользуется костюм кефирного грибка, по-моему, да?
3: Есть кефирный гриб тоже, да. Но это немножечко такое, как бы мы делали такие программы для женщин, ну скажем так, возраста уже за.
2: Ну, сейчас женщин не удивишь. Сейчас женщины у нас все ходят в костюмах сусла.
3: Сусла, конечно, да. Да. Вы знаете, вот мы были на Лебяжьем озере, ну, вы знаете, это знаменитое место.
2: Да. Там вот слёт аниматоров.
3: Слёт аниматоров. Да. Ну, вы знаете, вот первый же лозунг был какой? Дай сусло. Понимаешь? Вот как бы люди хотят поступить. Да.
2: Спасибо, дорогой Клим. Мы сейчас прервемся ненадолго. А я напоминаю нашим радиослушателям, что в гостях у нас Клим Пестово, потомственный аниматор, настоящий аниматор.
1: Пытаем геранью. Фоменко Фрик Радио. Флора и фауна родной планеты.
2: Кудрявый пеликан, баба-птица. Горловой мешок светло-желтый. В брачный период красновато-оранжевый. Ноги серые. У молодых пеликанов курчавость гривы развита слабо. Голос кудрявого пеликана – низкие, глухие, ворчащие, рычащие и хрюкающие звуки, которые можно слышать в гнездовой колонии. Остальное время он молчалив.

0: просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101
3: Еще раз здравствуйте. Сегодня Фоменко Фейк Радио представляет новую программу «Ноготь Адама». И здесь в гостях у меня, у Владислава Жульпацкого, сегодня в гостях главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта Адам Вартанович Д'Артаньян. Удивительная фамилия у вас. Фамилия напоминает нам, так сказать, о романтических временах, о мушкетерах, естественно. Я хочу спросить вот что. Вы совершили открытие, я напомню нашим радиослушателям, которые присоединяются сейчас к нашему эфиру. Вы совершили открытие. Допинг не нужен.
4: Нет, не нужно.
3: Вы провели исследование и поняли, что допинг у человека находится в крови.
4: Да.
3: Его собственный допинг. И попадает он туда, этот природный допинг, в тот момент, когда мы грызем собственные ногти.
4: Абсолютно.
3: Поэтому так часто мы видим, как китайские спортсмены грызут ногти, а их никогда не ловят на допинге. Вот что удивительно. Вот. И вот что мы сейчас хотим у вас узнать. Мы простые зрители, простые любители спорта. Мы хотим спросить у вас. Вот как отличается допинг ноготной, так называемый ноготной допинг, с левой руки от правой руки, с левой ноги от правой ноги. Ну, где грызть, например, если я играю в хоккей? Если я хоккеист.
4: А скажу.
3: Что
4: грызть? Скажу сейчас. Если вы левша, то вы должны с правого ногтя как бы снимать самую-самую мелочь. Справа самую
3: вот,
4: мелочь.
3: Вот что я хочу спросить. Какой палец имеет ли, так сказать, правый ноготь, но
4: конечно,
3: правый ноготь
4: вот
3: на,
4: это.
3: Руке, на руке?
4: Вот этот.
3: Вот этот палец?
4: Вот этот палец. Я специально показываю,
3: чтобы... Ну, его так показывать не нужно,
4: просто вы понимаете.
3: Другой стороной.
4: Просто вот так.
3: Вот так покажите, да, вот так.
4: Я вот так понимаю.
3: Понимаю. Но скажите мне вот что.
4: Это просто очень импульсивно.
3: Это хоккей.
4: Это хоккей,
3: да. Правая рука, центральный палец. Теперь мы задаем вопрос. Биатлон.
4: Это тонкий вид спорта. Он импульсивный, но тонкий. Поэтому мизинчик.
3: Тоже на правой руке?
4: На правой руке, только
3: значит,
4: на правой.
3: Значит, у нас получается, что уже два зимних вида спорта у нас отгрызаются. То есть ногтевой допинг, он находится на правой руке.
4: Конечно.
3: Хоккеисты, напоминаю, хоккеисты – это центральный палец.
4: Это центральный
3: то
4: палец.
3: То есть те, кто играет сегодня, например, по ночам, любители в хоккей играют, знаете, вы играете.
4: Конечно.
3: Им тоже нужен допинг. Они просто могут погрызть вот этот палец.
4: Вот и все.
3: Аккуратненько. И больше ничего.
4: Да, абсолютно.
3: А мизинчик – это уже для биатлониста.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, например, фигурное катание.
4: Фигурное катание. Ноги. Конечно, ноги. Это ноги.
3: Левая, правая. Скажите точнее.
4: Но если вы делаете... если вы крутите на правой ноге, значит, это обязательно левая нога. Чтобы уравновесить.
3: Противоположно. Понимаю вас. Но скажите мне вот что. Мне сейчас интересно. Ну, если, так сказать, наши многоуважаемые биатлонисты и наши многоуважаемые хоккеисты могут позволить себе погрызть ногти на собственной правой руке, то как быть с фигуристами? Могут ли они погрызть ногти на правой ноге?
4: Дорогой Владик, вы попались. Вы сейчас попались. Я вам расскажу, почему.
3: Почему?
4: Потому что я тоже попался один раз. Но потом я понял, для чего существует партнер. Фигурное катание, партнер.
3: Парное катание,
4: партнер.
3: Одиночки.
4: Тренер кушает.
3: Нога. Он погрызет немножко?
4: Погрызет чуть-чуть.
3: И передаст как бы. А почему нельзя, скажите мне, мой дорогой Адам Вартанович, почему нельзя остричь ноготь и уже потом его погрызть?
4: Нет, нарушается. Непрерывность, это называется непрерыв.
3: Не, ну хорошо, но объясните мне суть вашего открытия. Ну, если вы говорите, что если я сам сгрызу свой собственный ноготь, то у меня допинг в крови, и я могу бежать 100-метровку, как говорится, быстрее быстрого. Правильно?
4: Да.
3: Но одновременно я задаю вам вопрос. Как же так? Если я не могу дотянуться до собственной ноги и отгрызть ноготь. Вы говорите, тренер должен погрызть и передать. А ножницами нельзя. Что-то здесь возникает странность. Подождите, Адам Варташ, мы делаем небольшой, короткий перерыв.
4: С удовольствием.
3: Потому что буквально пауза, и мы вернемся к вам снова, дорогие друзья.
0: Реклама.
2: Реклама.
0: Реклама.
2: На Фоменко Фейк Радио.

0: Классика в эфире.
1: Сбросив с себя оковы застенчивости, позабыв свой страх, он, как племенной индейский бык, ведомый неизвестной ему силой, решительно подошел к ней сзади и молча кинул палку ее собаке. Она, кутаясь в шерстяную кофту, была слегка удивлена и тронута. Казалось, эта внезапная дерзость с его стороны произвела на нее впечатление, и, видя, как ее пес возвращается уже с палкой в зубах, она, хитрая лиса, растаяла от умиления, наградив обоих широкой зубастой улыбкой. Он был на коне. «Сука!» — громко спросил он, с силой вырывая палку из пасти собаки. Этот его вопрос во всей его животной непосредственности так нежно и весомо прозвучал посреди всей этой беспечной беззаботности, что он сам невольно удивился своей мощи и как светлячок засиял от восторга. Она вновь улыбнулась, снисходительно прощая ему его невежество, и как бы покоряясь его дикой безрассудной удали, отрицательно покачала головой. «Кобель», — тихо ответила она. И при этих словах их энергетические поля, их ауры, чиркнув друг друга, внезапно соединились, сплетаясь в одно целое, в один большой кусок.

0: Вы прослушали отрывок из повести Геннадия Глотова «Спасенные».
1: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что медведи – перелетные животные, и зимой на самом деле не спят в берлоге, а улетают в теплые страны, однако скрывают это, чтобы не привлечь внимание налоговой полиции.

0: не одни!
1: Приветствую вас, дорогие радиослушатели! С вами Ирина Рыбладзе и программа «Мы не одни». И у нас в гостях сегодня замечательный человек, интереснейший, которого мы давно ждали, доцент кафедры УДЕ Нигорского Анастас Суйко. Здравствуйте, Анастас!
2: Здравствуйте!
1: Здравствуйте! Наконец-то мы смогли пригласить вас к себе. Так давно хотели.
2: Очень приятно. Прям я ждал прям. Очень здорово.
1: Ну вот и дождались.
2: Ну вот
1: и прекрасно.
2: Ну вот,
1: мы
2: давайте.
1: Просто узнали, что у вас какие-то события грандиозные произошли в вашем УДЕ Нигорского.
2: УДЕ.
1: Да.
2: Надо так произносить.
1: Поделитесь с нами, дорогой.
2: Нигорского.
1: Да.
2: Да.
1: Да.
2: Вы знаете, я немножечко отмотаю назад.
1: Отмотайте.
2: Отмотал.
1: Давайте. Говорите.
2: Знаете, потому что, знаете, немножко. Я отмотал назад.
1: Водичку берите, вот у вас
2: водичка,
1: стоит,
2: да,
1: стаканчик.
2: Спасибо,
1: да.
2: Да. Ну, да. Вот. Ну,
1: запейте, запейте, да.
2: Да.
1: Напомню нашим радиослушателям, что подготовьте рядом с собой стаканы воды, чая, чтобы внимательно слушать, не отрываясь на нашу передачу, потому что здесь будет много важного, очень интересного вам.
2: Вот.
1: Да.
2: Значит, я... Теперь я получше. Вот, теперь я, значит, что скажу. Мы удивились, когда случайно
1: так
2: с моим напарником.
1: Напарником, а с кем именно?
2: Это карп.
1: А, с карпом, точно,
2: да.
1: Точно, вы уже про него
2: я
1: рассказывали,
2: говорил,
1: да.
2: Да.
1: Да, да, да.
2: Карп Нузин.
1: Нузин, угу.
2: Вот.
1: Это младший научный сотрудник, да?
2: Да, он младший.
1: Да.
2: Мы с ним были в лесу.
1: Так.
2: Ну, просто...
1: На прогулке?
2: Как обычно, на прогулке, да. И вдруг мы увидели такую красивую гусеницу на ветке. Длинную, такая на солнце вся искрилась. И, естественно, мы наблюдали за ней.
1: Зеленая, да? Зеленая
2: такая, немножко с крапинками, с такими коричневыми.
1: Так.
2: Вот. И, значит,
1: так.
2: Вот. И мы принесли ее в нашу лабораторию. Мы ее прозвали Люся. Ну, так
1: да,
2: получилось.
1: Да, гусеница, да. Люся. Прекрасно.
2: Да, Люся, Люсенька.
1: А как вообще возникла мысль просто принести ее к вам?
2: Да просто
1: тебе, на работу.
2: Карп говорит, а у нас нет ничего с собой.
1: Покормить.
2: Ну, покормить там туда-сюда, в общем.
1: Да гусеницы же питаются листьями.
2: Ну, а мы решили сами за ней ухаживать. Потому что, вы знаете, когда работаешь в лаборатории, очень много всего. Всяких дел и хочется немножко...
1: Для отдохновения,
2: да,
1: души, так сказать.
2: Да.
1: Для души.
2: Да.
1: Да, ну, вот. Радиослушателям на нашем знакомое это состояние. Недаром мы все заводим домашних животных. Для отдохновения,
2: вот. Это было,
1: да.
2: Это у нас, да, тоже домашний живот. Но вы представляете, каково было наше удивление?
1: Так,
2: когда мы спустя месяц, я бы сказал... Ну, это было, конечно, не вторжение в жизнь гусеницы, но, тем не менее, мы ее испытывали.
1: А каким образом, интересно?
2: Ну, у нас есть специальные... Знаете, это оборудование я не могу разглашать. Это наш институт Горского, и поэтому...
1: Специальное,
2: да,
1: пытательное оборудование?
2: Не пытательное.
1: А.
2: Мы не пытали, мы испытывали. Это разные абсолютно...
1: А, специальное испытательное оборудование?
2: Конечно. Это
1: для гусеницы именно?
2: Да, это для гусениц. И после этого, когда мы с карпом обнаружили,
1: да,
2: простую вещь. Мы вдруг, у нас на осциллографе.
3: Категория 12+.
4: Выводим камни с любовью. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Если вдруг захочешь пива
3: или водки в тот же миг,
2: ты, дружок, не будь ленивым. День

0: Хрупкое семя Доу Джонса. Фоменко Фейк Радио. Об отношениях.
1: И вот мы вновь в студии, и вновь передо мной она. Она – это вся, как бы вот вышедшая из волн, скажем так. Вышедшая из волн
2: иногда
1: морских.
2: Из волн, иногда из леса.
1: Иногда так. Вышедшая из леса.
2: Но могу иногда, из болота выйти.
1: Иногда с только что, слезшая с мотоцикла.
2: Да, да. Очень да, много. Да. Все, что хотите.
1: Все, что хотите.
2: Все, что угодно.
1: Это вот мне вот, хорошее. Вот женщина, все, что хотите, в этом что-то есть.
2: Вам нравится?
1: Да, мне очень нравится.
2: Конечно.
1: А что делать? Что делать? Мужчины, они на это как бы...
2: Падки,
1: да. Попадаются в сети.
2: Да.
1: Вот кажется, что мужчина как бы должен вести, как мы говорили, в танго, да, так сказать. А на самом деле они, наоборот, попадают в сети.
2: Да, да, да. Остаются мальчишками.
1: Мальчишками, да. И опять играют в эти... войну. Да. В космическую. Да. И так далее. Но вы же... у вас специальные костюмы, я знаю, есть.
2: Ну, конечно, очень много. Ну, разных. Слава богу, да. У меня позволяют все средства. Что угодно, абсолютно.
1: Что угодно, так сказать.
2: То есть, да. Сейчас я оделась спокойная гамма. Спокойная гамма, чтобы чуть-чуть, я понимаю, что у вас все время острые передачи, чтобы как-то расслабить обстановку, чтобы...
1: Да.
2: Может быть, кто-то просто поспит, это хорошо.
1: А может быть, действительно, кто-то... Может, кто-то уже и лег.
2: Кто-то приспал чуть-чуть, может быть, да.
1: Чуть-чуть, соснул, как бы, часок или там полчасика.
2: Да.
1: Понимаю.
2: Ну, пусть отдохнут, понимаете?
1: Женщина,
2: только много всяких...
1: Женщина-релакс.
2: Вот да, вот этих вот острых тем, бесконечных.
1: Да я понимаю, о чем?
2: Чуть-чуть хочется.
1: Хочется немножко
2: легче,
1: снизить.
2: Легче, обороты.
1: Да. Обороты, да, да, да. Обороты. А при этом мотоцикл. Вот удивительное сочетание.
2: Ну, потому что надо и так, и так, и как
1: и так,
2: угодно.
1: И так, и по-разному.
2: А не то, что, понимаете, какой ужас, когда вот так и все.
1: И нет, все, это нет, же невозможно. Нет. Это, ну, просто это дятел какой-то, да, получается. Да. А мы же не... Не о дятлах.
2: Да нет, нам дятлы не нужны совершенно.
1: Не нужны нам дятлы. И вот вы знаете, как приятно, когда беседуешь с такой женщиной, калькой, женщина, скажем так, вамп, женщина-мотоциклист,
2: снегирь.
1: Женщина-снегирь, да, женщина, ну, даже не знаю как, женщина-вожделение, я бы сказал так, вот так.
2: Ну... Да? Ну, хорошо, пусть будет
1: так. Пусть будет так. А по-разному абсолютно. Я думаю, что в этот момент все наши радиослушатели, они не то что прильнули к наушникам или к своим приемникам, они уже растворились в них.
2: Да, у меня есть несколько аудиозаписей специальных, которые я записала. Вот антистресс.
1: Да?
2: А для сна.
1: Да?
2: Да. Но вот это вот именно вот в этой спокойной гамме.
1: Угу.
2: Есть несколько бодрых записей,
1: угу.
2: Взбадривающих. Взбадривающих,
1: да.
2: Которые как бы заставляют человека двигаться куда-то к своей цели.
1: Да, да.
2: Такое
1: да.
2: Тоже есть. Да.
1: Удивительно.
2: Да.
1: Боже мой, это ж надо ж было нам, наконец-то, вот пригласить вот это.
2: Я рада. Я рада.
1: Это взаимно. Это взаимно, это передается же вот буквально. Радиослушатели меня поймут сейчас, потому что они уже растворились сами.
2: Хочу вам сказать, что я не единственная.
1: Да что вы.
2: Да, такие есть, поэтому не все потеряно. Вы можете еще отыскать ту самую.
1: Вы что? Что вы говорите?
2: Во-первых, у меня очень способные ученицы.
1: А у вас ученицы?
2: Они уже так хорошо разминают.
1: А, то есть у вас же целая... Вы преподаете,
2: да,
1: у вас
2: конечно,
1: своя школа.
2: Конечно.
1: Как она называется, школа? Школа калька?
2: Ну, конечно.
1: Ну, конечно. Как приятно она так сказала. Ну, конечно. И мне хочется сделать просто уже тогда не просто паузу, а сказать, ну, конечно.
2: Ну, конечно.
1: Мы обязательно увидимся.
2: Я думаю, да.
1: Всего-всего.
2: До свидания.
1: До свидания.
2: До свидания.
1: Пока.

0: что? Знаете ли вы, что любая уборка помещения пройдет веселее, если выполнять ее пьяным?
1: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.

0: умножаем жуть, волтузим тягомотину. Фоменко Фейк Радио. Закусить у дела.
1: А вы, кстати, дорогой Владик, вы когда-нибудь видели в машинах люди уже с уделами ездят? Вы что?
2: Ну, мне кажется, да.
1: Вы замечали? Да, иногда вот когда едет, проезжает.
2: Бывает такое, бывает. Но мне кажется, вот эта технология, она неплохая.
1: Да.
2: От подголовника вот так опускается.
1: Да.
2: И вот так вот, как только он...
1: Мы думаем.
2: Ах ты...
1: Да, да. А, и все, и успокоился.
2: И уже он...
1: Да, да.
2: А приложение, которое как бы можно устанавливать прямо в автомобиле.
1: В автомобиле, да.
2: Прямо устанавливать. Да,
1: в автомобиле, естественно.
2: Оно само определяет уровень, так сказать,
1: уровень закуса.
2: Уровень.
1: Вы знаете, с уровнем закуса, это в моей книге же написано. Там несколько уровней закуса. Mm. Существует 4 уровня. Первый слабенький. Mm-hmm. Но это для тех, кто еще как бы так не сильно
2: не распсиховался.
1: То есть такие. Это называется латентные психи, я их называю.
2: Латентные психи.
1: Они внутри там где-то накапливают. Это явно уже...
2: Я, кстати, хочу сказать, чтобы мне не забыть сразу, Альгиз, ведь это повышает культуру дорожного движения.
1: Естественно. И больше я вам скажу, это же относится и к сотрудникам автоинспекции. Как только сотрудник пытается
2: превысить свои полномочия.
1: Тут же существует
2: Мне кажется, тут уже не подголовник, а прямо к фуражке. Прямо к фуражке делаются такие удила.
1: Конечно, есть кокарда
2: и удила. А удила всегда здесь они.
1: А удила рядом с кокардой всегда должны быть у сотрудника.
2: Где кокарда, где удила.
1: Где кокарда.
2: Там, где кокарда.
1: Да.
2: Кокарда, там и удила.
1: И мы хотим даже эту песню. Там, где кокарда, там и удила.
2: Вот, кстати,
1: конечно,
2: вот,
1: да.
2: Кстати,
1: а сейчас работает.
2: А это повышает безопасность дорожного движения.
1: Пизок, Артем Пизок, пишет песню. Это знаменитый.
2: Кокарда и удила.
1: Конечно,
2: ну, вообще, мне кажется, что все это направленное вот это вот на улучшение атмосферы на дорогах.
1: Да.
2: На взаимное уважение.
1: Да.
2: Удила, конечно, эти новые автоматические удила с приложением.
1: Да.
2: Приложение, кстати, так, дорогие друзья, и называется «Удила».
1: Да, удила. Можно найти ком.
2: Да,
1: да, да.
2: Удила.ком.
1: Да.
2: Соответственно, вы скачиваете это приложение и уже устанавливаете у себя в автомобиль.
1: Конечно.
2: Конечно же, так сказать, вот эта вот новая система нашего психосоматолога Альгиса Розыгаускаса.
1: Конечно.
2: Она начинает работать прямо с первой минуты.
1: Да это для любого, я вам скажу. Это ведь это же можно и...
2: То есть примерно вот так. Да. Ах ты ее!
1: Да, да, да.
2: И отпустила.
1: Да, да. Ах ты ее! И зафиксировал.
2: Ах твою маму!
1: Да. Mm-hmm. Да.
2: Mm-hmm.
1: Ах ты гам!
2: А ты...
1: И как бы мы дочитали
2: неожиданно
1: это...
2: Неожиданно подходит инспектор, останавливает и говорит: «Инспектор Иванов, ты что же мудак?»
1: «Ты что же...» Нет, он даже не му, «Ты что же...» Или «му».
2: Ну, подожди, а если он просто на повышенных тонах, то все равно, да?
1: Да, всегда, конечно.
2: На что реагирует приложение?
1: Приложение
2: ругательство,
1: на ругательство, повышение тона и как это, давление кровяного.
2: Кровяного,
1: да. А это моментально, да. Там есть датчики, которые действуют на это. Повышается кровяное давление, приливает кровь, и тут же срабатывает удила. Тут же срабатывает это. Моментально.

0: Я вам скажу, что ведь это ведь и в пьяных драках, вы знаете, меньше стало пьяных драк. Мы специально ходили,
1: проверяли.
2: Закусить у дела. Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Жужжала средний. Внешнее строение большинства жужжал очень своеобразно. Тело короткое, широкое, почти шаровидное, покрыто длинными густыми волосами. Крылья в покое направлены в стороны и назад, напоминая положение крыльев у скоростных самолетов. Крылья у жужжалы среднего с многочисленными бурыми точками. Обитают на луговых цветах. Личинки жужжалы – паразиты.
4: Как хорошо, что мы соседи. Но жаль, что лишь друзья. И ты еще узнаешь обо мне.
5: Кашу полагорки от Ташакельсе. Еее!

0: Saatana, eikö mä monta kertaa sanonut, että ei siellä kuseksita pitkin nurkkia. Perkele työttömyyskorvaukset joo ja kaikki. Millä perkelellä sinä muu elät, saatana viina juoppa.
1: Удобно усаживаем агузок. Фоменко Фейк Радио.
2: С нами хорошо. 101 ру.
1: Сексуальная.
3: Сексуальная.
1: Сексуальная.
3: Сексуальная.
1: Революция.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! Еще раз, Всеволод Коньков и Ния, первая искусственная женщина производства компании Хидзуцу из Японии. Всеволод, напомню вам, кто не слышал нас, Всеволод Коньков слетал в Японию, узнав, что теперь продаются в Японии искусственные женщины. Полетел в Японию и сделал это приобретение. Ну, мы уже выяснили, что он не делал это приобретение наобум. Мы выяснили, что он сразу увидел Нию на сайте и полюбил ее. И удивительно, что Ния дождалась как бы своего Всеволода. Вот. Многое мы уже узнали, но вот что я, на чем я хочу заострить. Вы 7 раз были женаты на обычных женщинах, нормальных. Вот. Но все-таки решили и поняли, что...
5: А я вам скажу, почему.
4: Да.
5: Почему я сказал 6 раз неудачно, 7-й что-то вырисовывал у меня с браком. Но в результате Ниечка правильно сказала, что в результате все равно получилось не то.
6: Не то.
4: Вот.
5: Но. Ситуация такая. Я на 7-й раз, вот когда был у меня 7-й брак, я это и почувствовал. И вот только когда на сайте-то я увидел вот эту удивительную... Ниечка была в кимоно, ну, потому что фирма Хидзуцу представляет модели в национальных костюмах.
4: Понимаю.
5: Ниечка была в кимоно.
4: Понимаю.
5: Вот эти вот удивительные танку.
4: На которых она, так сказать, в каблучках.
5: Вот. Но дело в том, что я этого хотел от 7-й своей жены, понимаете? Вот этого я хотел.
6: Хочу свадьбу.
4: Вот как просто.
5: Уже просто. И я понял, что мне нужна именно искусственная женщина.
6: Когда свадьба?
5: Да!
4: Вот какие вопросы сегодня задают Ния. А ответа пока нет от нашего Всеволода.
5: Потихоньку, Ниечка, будет скоро. Потом. Скоро.
4: Прелесть какая.
5: Скоро.
4: Какая прелесть. Я еще вот что хочу вас, Всеволод, спросить.
5: Да, пожалуйста.
4: Когда вы были в Японии, первый раз вошли вот в это огромное, я видел на сайте фотографии, когда готовился к нашему интервью, я видел огромное количество, так сказать, искусственных женщин внутри вот этого ангара компании Хидзуцу.
5: Да.
4: И вы когда вошли, так сказать, первый раз туда, вы, конечно, наверное, расскажите
5: конечно,
4: об этом.
5: Глаза разбежались. Нет, естественно, конечно, там были женщины,
6: но
5: лошади.
6: Но я сразу подошла.
5: Вот.
4: Женщины, прошу прощения,
5: лошади, конечно. Господи. То есть все то же самое, как у женщины, но такой легкий хвостик сзади.
4: Ага.
5: Это дополнение. Это
6: женщины-пони.
4: Вот, да.
6: Маленькие.
5: Хироюка, так у них, так сказать, эта линия называется женщина-пони.
4: Женщина-пони. То
5: я
4: есть,
5: обратил внимание.
4: А какие там еще есть искусственные?
5: Ну как, женщина-пони, значит, это...
6: Женщина-червяк.
5: Женщина-червяк.
4: Фух.
5: Да, женщина-червяк.
4: Удивительно, да.
5: То есть
4: это женщины на все случаи жизни?
5: На все случаи, да. Женщина-душлак.
6: Дикобраз.
5: Да, дуршлаг даже.
4: Ой-ой-ой, это кто что такое может полюбить?
5: Да вот.
6: Находятся.
4: Макаронники.
5: Нет, макаронники.
4: Те, кто любит макароны, я имею в виду.
5: Конечно.
4: Удивительно. А вы выбрали Нию.
5: Нию.
4: Да.
5: Она во всем.
4: Эту красавицу.
5: Во всем хороша, во всем удивительно. Она просто вот, это что-то такое необыкновенное.
4: Вот у меня такой вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, сколько повысилось ли потребление? Она же на электрической тяге.
5: Ну, это конечно.
4: Она на электрической тяге, и она, конечно, заряжается, я понимаю.
5: Аккумулятор, конечно,
4: аккумуляторная. Вот у меня, во-первых, сколько зарядок...
6: Японский аккумулятор.
4: Сколько выдерживает зарядок, это первое?
5: Да, значит, первое, это 2 дня.
6: Двое суток.
4: Двое суток заряд держит.
6: 48 часов без подзарядки.
4: Удивительно.
5: Причем она может работать во всех режимах.
6: И спящим.
5: и спящим. Mm-hmm. Даже в режиме спящего можно заниматься, ну, вы сами понимаете, чем.
4: Ну, подождите, об этом подробно вы расскажете буквально через минуту. Мы вернемся после музыкальной паузы, дорогие друзья.
3: Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Сексуальная. Революция. Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9 уровня. Персональный андроид в каждом номере. Сеть саун «Портал» в Терлево. Приезжайте, будем рады. Классика в эфире.
6: Школьная жизнь была серой, будничной, сплошным наказанием. И школа, и учителя тогда одно сплошное серое пятно в моих воспоминаниях, пока не появился Владимир Антонович, учитель музыки. И жизнь окрасила свои цвета. Мы ждали его появления на уроке, ждали после уроков. Мы провожали его до дома, он провожал нас до нашей остановки. И разговоры, разговоры. Невозможно было расстаться, оторваться от него, от его взгляда, от его добрых, участливых, насмешливых глаз. Он вошел в нашу школьную жизнь как праздник. Захотелось учиться, стать лучше. Ему всегда было интересно, о чем мы думаем, какое у нас настроение, какие планы. Со звонком бежали вниз в кабинет музыки, чтобы увидеть его. Все устраивались вокруг, и все устраивались вокруг, пытаясь увидеть его глаза, услышать его голос, дотронуться до него. «Ну как настроение?» – спрашивал он. «Как провели день? Что нового?» А мы, перебивая друг друга, перекрикивая, сбиваясь, кричали, чтобы только услышал он. Услышал именно тебя и ответил именно тебе. Перемены были короткие, поэтому договаривались о встрече после уроков. И тогда уже могли наговориться вдоволь. Он слушал наш гвалт, наши сбивчивые речи, но отвечал всегда понятно. Пространно, к чему мы прислушивались молча. Нам всегда было понятно, о чем он говорит. И потом, уже расставшись с ним, мы еще долго перебирали в голове все его слова. Вы прослушали отрывок из романа Татьяны Лабоцкой «Школа любви».
3: Классика в эфире. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что носки втайне мечтают о карьере перчаток? И для осуществления этой мечты часто превращаются в варежки.

0: Здравствуйте, дорогие наши и любимые. Мы с вами вновь на Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон, а напротив меня в программе «На врага» настоящий полковник. Ах, вихрь штурмового отряда, полковник, полный кавалер ордена Восстания Вениамин Кропотов.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Вениамин.
1: Здравствуйте.
0: И первый самый вопрос, поскольку вы все-таки полковник вихря штурмового отряда. Расскажите об отряде, пожалуйста, Вениамин.
1: Ну, значит, я могу сказать, что, конечно, это... Ну, вот сейчас я первый раз...
0: Да.
1: Рассказываю о нашей непростой службе, о нашем отряде.
0: Да.
1: Дело в том, что до этого, мы никогда не раскрывали... эту информацию.
0: Да-да.
1: Что отряд на особом положении.
0: Ага.
1: В наших войсках.
0: Так-так.
1: Вот.
0: Но?
1: Никто так не работает, как мы.
0: Но...
1: Никто не получает таких сложных задач.
0: Но...
1: Значит, я вам объясню.
0: Да, пожалуйста.
1: Есть полное,
0: так...
1: а есть неполное уничтожение врага.
0: Ага, вот поподробнее.
1: И вот здесь мы всегда уничтожаем логово, правильно?
0: Логово, да.
1: Логово.
0: Логово.
1: Вот есть полное уничтожение логова, а есть неполное уничтожение логова.
0: Ага, ага, ага. Так.
1: И при неполном уничтожении логова...
0: Да.
1: Наш отряд вступает в дело.
0: И
1: враг... должен быть наказан.
0: А, то есть
1: пол... Если он не уничтожен,
0: то
1: он должен быть наказан.
0: То есть вы все-таки и наказываете врага.
1: Не все-таки, а мы только мы и наказываем врага.
0: Только вы и наказываете.
1: Наказать врага наша задача. Прямо в логове.
0: В логове прямо. То есть вы там и наказываете.
1: В логове наказываем врага.
0: В логове наказываете. Вот это вот запомните, пожалуйста, дорогие друзья. В логове наказывают врага. Как отбирают в отряд, скажите, Вениамин, пожалуйста.
1: Значит...
0: Да, как идет отбор?
1: Мы ищем женатых.
0: Ага.
1: Более 5 раз, чтобы был женат.
0: Так.
1: Не менее, более 5 раз.
0: Так.
1: Но обязательно, чтобы уже был разведен.
0: Подождите, ага, хорошо. А кто определяет?
1: Женился, развелся, женился, развелся,
0: а,
1: женился,
0: то есть
1: развелся.
0: Пять раз.
1: Итак. И мы ищем именно таких.
0: Так.
1: Это просто, ну, таким образом, мы это уже выведено не нами. Это научный подход. Мы уже понимаем,
0: ага,
1: что харизма, мужская харизма и выведенная сила.
0: Мужская харизма?
1: Да, мы определяем. Если есть уже 5 раз женился.
0: Есть 5 раз?
1: 5 раз, значит, харизма есть.
0: Харизма есть.
1: И с этой харизмой только и можно, с такой харизмой, быть в отряде, который занимается тем, что наказывает врага в его логове.
0: Так он поэтому и вихрь штурмовой отряд.
1: Конечно.
0: Уже, естественно. Конечно. Ну и скажите, кто определяет, как наказывать врага? И сколько наказывать врага? Кто определяет? Ну?
1: Я.
0: Приятно. Приятно.
1: Я определяю. Кто может определять?
0: Да ясно, ясно, ясно, ясно.
1: Мы же в обстановке.
0: Естественно, естественно.
1: Вот мы зашли в логово.
0: Ну вот расскажите поподробнее, как вы в логово заходите.
1: Вот, смотрите.
0: Да.
1: Для начала наша артиллерия.
0: Ага.
1: Ракеты и части заваливают, так сказать, ну, заваливают.
0: Накрывают.
1: Накрывают.
0: Да.
1: Накрывают
0: врага.
1: Засевают буквально веерно.
0: Ох ты.
1: Веерно засевают.
0: Веерно, я понимаю, да, естественно.
1: Но враг хитер.
0: Конечно, конечно. И как вы догоняете его? Мы об этом с вами поговорим в следующей части нашей программы.

0: Пи свой край.
1: Флора и фауна.
2: Коромысло рыжеватое.
3: Небольшая разнокрылая стрекоза, тело коричневое, глаза зеленые, населяет влажные места с густой растительностью. Летает с мая по август. В отличие от других стрекоз рода, чьи самцы постоянно кружат из конца в конец своих охотничьих участков, самец зеленоглазой стрекозы время от времени отдыхает, приземлившись на какое-нибудь растение.
4: 101.ru
5: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.

0: Кость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
1: Лицензия

0: Хоменко Фейк Радио.
1: Рядом с криминалом.
2: С вами снова я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях Икс, страшный человек, но несчастный, как я вижу, который занимается рыботорговлей. Передача «Рядом с криминалом». Итак, мы остановились на новом наркотике, которым, опять-таки, занимается этот пришедший к нам в студию человек. Этот наркотик называется «рыбный газ». Вот ответьте на вопрос, куда вы его собираете? Чтобы можно было сразу отличить и не попасться на удочку, не купить случайно, не, как это называется, избежать вот этого наркотического влияния.
3: Ну, во-первых, я должен сказать, что рыбный газ я же не сразу нашел. Но есть такая рыба-зануда, короче, это из Красного.
2: Говорящая рыба-зануда,
3: да,
2: мы знаем.
3: Да, говорящая.
2: Мы это все знаем.
3: Да, рыба-зануда. Вот, а это вообще редкая рыба. И она в Красной книге, там во всех этих книгах. Короче, их там ЮНЕСКО там.
2: Да.
3: Фигеско их, Гринпис там, Пис-Мис и все эти.
2: Да, знаем все эти организации,
3: эти конечно. Движения, все их защищают, короче. Ну, в общем, рыба-зануда.
2: Да.
3: В общем, я как-то с ней поговорил, и, ну, и так, с глазу на глаз, туда-сюда, там, как бы... Я договорился с этой, с одной рыбой.
2: Она вам просто рассказала, на чем сидят большинство рыб.
3: Ну да, они сидят на рыбном газе.
2: Понятно.
3: Я же не знал этого, но поскольку я...
2: Они, собственно, поэтому и не разговаривают, правильно я
3: понимаю?
2: Ну,
3: естественно,
2: ну, конечно,
3: они
2: да.
3: вообще ни с кем не разговаривают.
2: Они вообще не разговаривают, рыба зануда, она избавилась от этой наркотической зависимости, поэтому начала, собственно, говорить.
3: Ну да.
2: А они просто не могут ничего сказать, потому что все, как сказать, поголовно наркоманы. Вы охотитесь, вы, собственно говоря, вы охотитесь за больными совершенно существами, понимаете?
3: Ирин, ну
2: что?
3: Не надо мне душу
2: их
3: травить.
2: Лечить надо, понимаете? Лечить.
3: Да всех вас надо лечить. Ну ладно, сейчас не об этом. Короче, рыба-зануда, это самое, это, она попала...
2: Рыба-зануда вам рассказала?
3: Да, значит,
2: об этом наркотике.
3: Да. Она, ну, вообще-то особо ценный газ. Этот, как бы мне пришлось как-то выпытывать из нее... Mm-hmm. Она мне рассказала, как это делается, как mm-hmm. там они применяют этот газ. Вот, они все под газом.
2: Они под газом, мы это уже выяснили, и понятно, и
3: ну,
2: наконец
3: и
2: стало
3: потом...
2: ясно, почему рыбы не разговаривают.
3: Ну,
2: да.
3: Я потом начал это, короче, предлагать уже своим знакомым, mm-hmm. а потом потихонечку это, я все подсели.
2: Скажите, вы на рыбном газу сидите? Я смотрю, у вас виловатая речь.
3: Да нормально у меня речь, что...
2: Нет, у вас ненормальная речь.
3: Есть.
2: Слегка заторможенная речь. Очевидно, это очевидно.
3: Я сижу на булочках.
2: Вы сидите на булочках. Но, тем не менее, в туалет вы сходить не можете, а помыться вы не можете. И сколько это будет еще продолжаться? Сколько вы еще продержитесь? Скажите нам. Дорогой Икс.
3: Ира, ну не надо так. Ну я, короче, с рыбами я завяжу. С рыбами.
2: Когда? Когда? Нас всех интересует вопрос, когда?
3: Вот тебе я могу сказать, завтра.
2: Скажите.
3: Нет, не завтра, послезавтра.
2: А если я пущу вас помыться?
3: Ну, значит, послезавтра.
2: Почему не быстрее? Я сегодня вас пущу помыться, сегодня же вы и завязываете с рыбами. Выпускаете рыб кобелей из ванны и еще двух рыб из унитаза. Мы можем так договориться?
3: Можно. Я уже весь и так исчесался. Ну, надо как-то решить, в общем, это...
2: Надо как-то, понимаете, нужно как-то избавляться от зависимости этой, понимаете, от ужасной. Что такое?
3: Чешется там просто.
2: Вы понимаете, вы столько знаете о рыбах, о рыбе-зануде, если вы с ней разговаривали. Много очень интересного и рассказать бы могли, и показать. Ну, зачем же тратить свою жизнь на вот эти бесконечные скрывания, на заматывание и так далее?
3: Да все!
2: Сейчас...
3: Сниму!
2: Внимание, сейчас на секундочку прервемся и вернемся.

0: что?
1: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа.

Колеблем непоколебимое. Фоменко Фейк Радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио. Сегодня у нас в программе «Партия недолюбленных». Именно что, как говорится, и мы. Вот я, хочу сказать, я, Владислав Жульпацкий, веду сегодня эту программу. И хочу сказать важную вещь. Мы, конечно, не политическая радиостанция, никогда не занимались политикой. Никогда. Но сейчас такое время, так все остро, так все выборно, я бы сказал, так все, так сказать, ну, что ли, с напругой. Да, ну и вот сегодня мы пригласили в гости в нашу программу главу Федерального совета Любовь Рахметовну Рыжкову. Она глава Федерального совета партии недолюбленных.
1: Федерального политсовета.
0: Вот, прошу прощения. Глава Федерального политсовета партии недолюбленных Любовь Рахметовна Рыжкова. Здравствуйте, Любовь Рахметовна.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Ну, прежде всего, что я хочу спросить. Регистрация партии есть?
1: Нет. Совершенно не нужна регистрация партии нам.
0: Ага.
1: Да.
0: То есть вы считаете, вам регистрация как партии не нужна?
1: Абсолютно не
0: нужна. А почему, скажите?
1: А я объясню. Вы знаете, ну, во-первых, мы даже, как сказать, если бы можно было иначе как-то назваться, мы бы назвались по-другому, потому что партия, как вы знаете, в переводе с латыни, это группа, часть.
0: Mm-hmm.
1: Мы не группа,
0: mm-hmm.
1: мы не часть.
0: Mm-hmm.
1: Нас много. Нас слишком много. Нам не нужна регистрация. Наши люди есть везде.
0: Ну, то есть вы хотите сказать, что партия недолюбленных – это, так сказать, в общем, даже и не партия, а просто сама природа, так сказать.
1: Конечно, ну, понимаете, мы есть везде. Мы есть в Думе, наши люди есть в Думе, бесчисленное количество.
0: Недолюбленные.
1: Недолюбленные.
0: Сенате.
1: В Сенате.
0: Угу.
1: В любой из политических партий есть мы.
0: Ну, вот у меня сразу возникает вопрос. Я понимаю так, что у вас миллионы.
1: Нас миллионы.
0: Миллионы недолюбленных.
1: Миллионы недолюбленных.
0: Ну, я понимаю так, что вот эта вот партия недолюбленных, она ведь распространяется не только на территорию нашего государства,
1: да.
0: Но, видимо, это есть и в соседних государствах.
1: Но это повсеместная история.
0: Ну, я вот просто хочу тогда спросить, уже переходим на политические рельсы.
1: Ну, давайте.
0: Ну, может быть, тогда, если есть партии отделения, партия недолюбленных, как я понимаю, находится, и, прошу прощения, в Америке.
1: Ну, конечно.
0: У наших, так сказать, партнеров.
1: Конечно.
0: И в Англии, может
1: конечно.
0: Быть, вполне.
1: В
0: во
1: Китае.
0: Франции.
1: В Китае очень
0: и
1: много
0: в Германии, недолюбленных. В Китае много недолюбленных.
1: Да.
0: И вот что я хочу спросить у вас. Получается, что, смотрите, у вас есть недолюбленные в Америке, предположим, под вашим руководством, и под вашим же руководством недолюбленные в Китае. Знаешь, сейчас партии недолюбленных и китайские,
1: да,
0: и американские,
1: да.
0: Они вместе.
1: Они вместе и давно
0: еще
1: вместе.
0: Раз хочу и давно вместе. И хочу раз еще раз подчеркнуть, получается, что конфликт только между долюбленными.
1: Конфликт только между долюбленными.
0: То есть получается, недолюбленность – это положительное явление нашей жизни.
1: Да, конечно, это абсолютный мир, во-первых.
0: Во-первых, идеальный.
1: Идеальный мир. Идеальный мир.
0: Все время какое-то движение вперед.
1: Да, конечно. У долюбленного человека нет движения к цели.
0: Нету перспективы.
1: Нет перспективы, у него некуда развиваться. Он всего достиг, он долюблен, понимаете? Он улюблен, понимаете?
0: Он улюблен, долюблен,
1: улюблен
0: и сам,
1: долюблен,
0: казалось бы, долюбил.
1: Залюблен.
0: Залюблен даже в некотором смысле. Вот такие вещи, как бывают, понимаете?
1: Да, да, конечно.
0: А недолюбленные, они везде не.
1: Они везде не. И поэтому я хотел вот что, я хотел продолжить свою мысль, сказать,
0: mm-hmm.
1: что вроде как мы стремимся к долюбленности, да, с одной
0: mm-hmm.
1: стороны.
0: Mm-hmm.
1: Но вот тот, кто уже был недолюблен,
0: mm-hmm.
1: это не то, что это исправить нельзя. Понимаете?
0: Это неисправимо.
1: Это неисправимо. Он же недолюблен навсегда.
0: То есть недолюбленного нельзя долюбить.
1: Долюбить его уже нельзя.
0: То есть как бы ты вот недолюбил, отошел,
1: да, да.
0: потом и вернулся, уже долюбил,
1: да.
0: но поздно.
1: Поздно. Все, он уже недолюблен. Все, время ушло.
0: Время ушло.
1: Время ушло, он недолюблен.
0: То есть долюбливый уже...
1: Долюбливый сразу.
0: Долюбливый сразу.
1: Да.
0: И тогда получается, что мы долюбленного, и когда мы делаем ну, когда мы, так сказать, вступаем в отношения,
1: да.
0: и человек получает вот эту долюбленность,
1: Сполна,
0: он оказывается на той стороне, которая как раз и способна враждовать.
1: Враждовать, вот это все, как сказать, и враждовать, и быть недовольными этим, тем-то, любой чепухой, любой ерундой, мешанина в голове, вот это все, понимаете, это все вот это.
0: Это как раз, я понимаю так, что, так сказать, в основном вот эти все бунты по всем странам, вот это вот все восстания, все протесты, это все долюбленные.
1: Долюбленные люди.
0: Долюбленные люди.
1: Долюбленные.
0: Вот, долюбленные.
1: Я бы даже сказал залюбленные.
0: Даже залюбленные, я бы сказал.
1: Да.
0: А вот недолюбленные.
1: Да, а недолюбленные.
0: Они никогда этого не сделают.
1: И они ценят жизнь.
0: Они ценят, у них еще как бы есть ощущение.

0: У них стимул есть, мотивация есть, у них все есть.
1: Как бы внутренне они думают, что они будут долюблены.
0: Будут долюблены.
1: Но при этом вы говорите, что уже поздно.
0: При этом уже поздно. А стремление все равно есть.
1: Вот. Недолюблены – это как бы стремление.
0: Стремление.
1: Какие ваши политические, так сказать, претензии? Какие ваши политические посылы? Какие ваши политические призывы, в конце концов? Как у главы федерального совета.
0: Ну, я уже произнесла эти три тезиса наши. Не смей не любить.
1: Так.
0: Да люби.
1: Так.
0: Не прерывай.
1: Удиви.
2: Партия недолюбленных. Делаем рубище мягче. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
3: Лопатень. Птица бекасовая. Голова, шея и грудь взрослых птиц рыжеватые, с темно-коричневыми пестринами. Нижняя сторона черноватая, со светло-коричневыми кромками. В зимнем наряде отсутствует красноватая краска. Молодые, как взрослые в зимнем наряде, но немного бурее и пестрее. Голос – жужжащий трельки.

0: Умело играем помпонами. Фоменко Фрик Радио.
1: Жизнь без пупка.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях удивительный человек. В гостях сегодня Томислав Кредов. И встреча с этим человеком, с этим интереснейшим человеком, произошла не случайно. Сам по себе Томислав – сенсационное явление. Томислав – человек без пупка. Здравствуйте, Томислав!
3: Здравствуйте! Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Очень приятно. Здравствуйте. У меня сразу к вам два вопроса. Давай. Сразу два вопроса.
3: Давайте.
2: Как вы появились и что вам дает отсутствие пупка?
3: Ну, давайте я сразу отвечу на второй вопрос, хорошо?
2: Ну, пожалуйста.
3: Значит, смотрите. Ну, вообще, я всего добиваюсь сам. Понимаете, да? Ну, ничего мне не дает пупок. Запомните еще раз.
2: Я запомню.
3: Ничего.
2: Прекрасно.
3: Понимаете? Сам все. Своими руками, своими способностями, своим вожделением. И я добиваюсь все сами. Все двери, вы думаете, что просто так передо мной откроются? Нет, не откроются двери. Понимаете?
2: Ну, казалось бы.
3: Казалось бы, да. Вот нет. Вот таким же как путем, как все, я иду, я пробиваюсь, я бьюсь головой об камин. Извините, это образно я сейчас сказал. Вот. И что я скажу? Поблажки мне не нужны.
2: Казалось бы, просто задери майку.
3: Вот,
2: покажи
3: задери,
2: пупок.
3: Покажи пупок. Хотите, покажу? Не хочу. Я как бы сам себе отвечаю. А зачем? Вам показать пупок?
2: И у меня, Томислав, еще два вопроса к вам.
3: Да, пожалуйста.
2: Ну, вот два вопроса. Скажите, пожалуйста, как вы появились и с чего вы в жизни, чего вы в жизни добились?
3: Да, я сразу отвечу, давайте, на второй вопрос. Хорошо? Вы не против, я на второй отвечу? Хорошо. Ничего. Вы думаете, мне легко? Я что, особенный? Нет. У меня просто нет пупка. Понимаете?
2: Да.
3: Вот и все.
2: Да,
3: вот
2: Томислав, все. Да.
3: Да.
2: Еще два буквально вопроса.
3: Да.
2: Значит, первый вопрос. Как вы появились и как вы обходитесь без пупка? Вот.
3: Сразу. Я сразу сейчас прямо отвечу на второй вопрос.
2: Угу.
3: Никак.
2: Угу.
3: Откуда я могу знать, как обходится без пупка, если у меня его нет? Как?
2: И никогда не
3: у
2: было?
3: У меня нет, и никогда не было.
2: Ага.
3: И все.
2: Ну, вы меня, ради бога, Томислав, извините.
3: Ну, конечно.
2: Но в завершении нашей программы
3: я хотел бы
2: задать вам всего два вопроса.
3: Ну?
2: Как проще? С пупком или без пупка? И второй вопрос. Как проще? С пупком или без пупка?
3: А давайте я отвечу сразу на второй вопрос.
2: Давайте.
3: Честно?
2: Угу.
3: С пупком проще.
2: Угу.
3: Проще с пупком.
2: Я вас правильно понимаю?
3: Да.
2: Что
3: да.
2: Вот мы,
3: да.
2: Обычные люди, люди да, с пупками,
3: да, да.
2: Порой не ценим своего пупка.
3: Вот.
2: Мы забываем о нем.
3: Вот.
2: А ведь ему необходимо внимание.
3: Вот.
2: Ну вот хотя бы иногда. Правильно я понимаю?
3: Конечно.
2: Томислав, вот как вы считаете, пупку необходимо внимание?
3: Поймите, у меня никогда не было, нет и не будет пупка.
2: Вот так вот, да?
3: Да. Угу. И как человек без пупка, я советую. Любите свой пупок. Понимаете? Вам никогда не понять, что такое жизнь без пупка.
2: Боже мой.
3: Любите свой пупок.
2: Боже мой.
3: Вот и все.
2: Любить пупок.
3: Да, вот.
2: Любить свой пупок, это говорит сегодня нам человек.
3: Конечно.
2: Нам говорит это человек, у которого не было, нет и никогда не будет пупка.
3: Вот.
2: Это поразительно. Конечно, со стороны оно виднее. Ну, дорогие друзья, я хочу сказать, мы, конечно, узнали сегодня много интересного и нового. Сегодня у нас в гостях был Томислав Кредов, человек без пупка.
3: Да.
2: Итак, дорогие друзья, мы вернемся к вам буквально через минуту. Сейчас короткая музыкальная пауза.
1: Жизнь без пупка.
0: Памперсы Закис. Влажно не всегда хорошо. Как часто мы не замечаем шлейф. Порой нас обдает волной запахов. Жизнь без шлейфа. Все наново.
4: Мама памперсы. Закис.
1: Лицензия номер 2.

0: Классика в эфире.
1: Геннадий Пихтин. Лесные боги. В лесу было тихо. Где-то далеко на болотах жужжали комары. Лось забрался в топь и медленно погружался в трясину. Изредка из дремучей чащи доносились хруст и треск. Медведь залез на осину, видимо, в поисках улья. Залаяла лиса, застучал дятел. Кукушка беспристрастно выдала чей-то приговор. И тишина. Чистый воздух после грозы, скоропостижно улетевший зимовать и набираться сил на юг. Заходящее солнце с трудом пробивало лучами лесную крону, оставляя на листьях золотые пятна. Закат был великолепен. Медведь на осине полностью забыл о буле, которого там, впрочем, и не было, и устремился в закат, наслаждаясь чистотой, сочностью и яркостью багряных протуберанцев, причудливо раскиданных засыпающим солнцем по фиолетовому небу. Вовлекшись в красоту природы, он не заметил, как хрустнула ветка, на которую он оперся для улучшения обзора. Медведь пошатнулся, потерял равновесие, попытался ухватиться за сук неудачно и сорвался вниз. Пролетев порядка 15 метров, он заревел, задергался в ужасной агонии боли, страха и отчаяния и испустил дух, издав при этом долгий протяжный трубный вой, ознаменовавший завершение земного пути этого славного животного. Лось умер еще до того, как его голова погрузилась в трясину.
0: Классика в эфире.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что докторская колбаса помогает сосредоточиться на проблеме, если это проблема глобального масштаба?
4: Энергия!
5: Доброго здоровья, мои дорогие! Даже я запел песню, потому что с вами Юрий Бурзон. И напротив меня, да кто бы вы думали? Да, конечно, сама. Сама. Вот это вот пытливое, это умнейшее, я бы сказал. Это самое, что ни на есть, удивительная женщина, которую зовут Луиза Мозус Щегло.
6: Щегло. Но ведь все-таки вы говорите... Тесла, а не Тесло.
5: Ну да, Тесло. Тесло, это получается, как дам Теслом. Да, действительно.
6: Поэтому
5: да.
6: Щегло.
5: Луиза Мозус Щегло. С нами сегодня. Да. Это изобретательница. Боже мой, какая она удивительная все-таки. Натура тонкая. Она придумала, как правильно осалить, не обидев. Понимаете?
6: Самое главное, для чего?
5: Для чего? Главное, для чего?
6: Для чего?
5: Это же все для спорта. Правильно?
6: Нет, совершенно не для спорта. Мы потребляем какую-то энергию, правильно? Нам нужна энергия для того, чтобы освещать помещение, для того, чтобы смотреть телевизор, для того, чтобы готовить пищу.
5: Да.
6: Энергия же нужна, вы согласитесь? Ну, согласны? Да. Согласны?
5: Согласны, конечно, да.
6: Ну так вот, эта энергия, она бывает, бывает здоровая, бывает нездоровая, бывает полезная, бывает неполезная.
5: Так.
6: Вот я именно изучаю полезную энергию, которая еще называется энергией зеленой. Зеленая энергия.
5: Зеленая энергия.
6: Зеленая полезная энергия.
5: Что
6: да.
5: это такое?
6: Тогда у вас лампочка по-другому будет гореть, понимаете?
5: А как
6: да.
5: по-другому?
6: Ну, так по-другому, но вы будете совершенно по-другому себя ощущать под этой лампочкой.
5: Правда?
6: Конечно.
5: А вот подождите, когда бывает вот зеленый абажур...
6: Зеленый абажур только цвет дает, понимаете? Ага. А настоящая зеленая энергия дает правильную энергию, которая вас правильно правильно будет питать, которая правильно будет вам готовить пищу, правильно освещать ваш дом, и правильные программы по телевизору вы даже будете смотреть.
5: Правда?
6: Да, на этой энергии, конечно.
5: Как
6: да.
5: Интересно.
6: Вот. Ну вот, расскажите. И вот, вот как самое главное было понять, как же заполучить эту зеленую энергию, потому что она очень редкая, она очень уникальная энергия. Вы, наверное, наблюдаете сейчас все больше и больше людей рядом с вашим домом, например, бегают. Даже это полезно.
5: В смысле, бегают куда?
6: Просто бегают. Понимаете, в трусах бегают. Бегают в трусах. В трусах бегают.
5: Но это не те, которые просто с утра бегают в магазин?
6: С утра, нет. Это именно те, кто бегают с утра, потом пьют свежевыжатый сок.
5: Это спортсмены.
6: Спортсмены, да. Ну, спортсмены-любители, скажем так. Спортсмены-любители, которые думают о своем здоровье, которые думают о своем внешнем виде, которые думают о своем теле, скажем так.
5: Да, то есть это культура тела.
6: Культура тела, прежде всего. Культура тела. И человек, который думает об этом, он производит совершенно потрясающую энергию.
5: Да.
6: Да, и вот это было
5: Сам
6: человек, да. И вот полезная вот эта вот энергия зеленая, наблюдая людей, я поняла, что ее можно взять у бегуна. Ну что же он зря бежит?
5: Так и что же?
6: Давайте-ка возьмем.
5: Расскажи.
6: Весь вопрос был в том, самое главное, чтобы не напугать бегуна. Понимаете? Потому что бегуны пугливые.
5: Пугливо, я замечаю.
6: Потому что бегущий человек вызывает, например, собачка залает, они раз в сторону
5: пугаются. Потом велосипед едет.
6: Да. Ритм энергии сбивается, и могут пойти перебои. А нам перебои не нужны, нам нужна постоянная энергия бегуна. Так вот, и отсюда мы переходим к вопросу, как добыть эту энергию, но добыть ее интеллигентно.
5: Вот,
6: чтобы она из зеленой не стала какой-то рыжей, а стала бы зеленой.
4: Энергия.
2: Знай и люби свой край.
0: Флора и фауна.
2: Сусак зонтичный. Толстые. Богатые.

0: самостоятельно подносим ко рту. Фоменко Фейк Радио.
1: Вы в одна из это. С вами все равно. Локосакке. Отте право. Росвосектори.

0: suihkuun, jos ei tullut hikeä.
1: Новости на Фоменко Фейк Радио. Высокие технологии.
2: Курсанты Высшего военно-морского училища создали свою социальную сеть, для использования которой не требуется доступа к сети интернет. Пользователи сети общаются между собой при помощи вязания морских узлов.
3: Пока мы работаем в тестовом режиме, связали фотку и сейчас вяжем к ней комментарии. Пусть долго, но нам-то спешить некуда. Море не терпит суеты.
2: Сказал нам по телефону один из пользователей Тимофей Жабко.
4: Автомобильная промышленность.
2: Журнал «Рулёж» опубликовал рейтинг самых безопасных автомобилей, в котором первое место впервые заняла машина отечественного производства. Ею оказался юбилейный 100-тысячный автомобиль «Карил», отлитый в прошлом году из чистого чугуна. Как объяснили на автозаводе, безопасность достигается прежде всего за счет отсутствия двигателя, говорит директор завода Александр Бурнус.
5: Мы хотели отлить искусство, и нам это удалось. Однако, то, что мы отлили, еще и безопасность, вот это стало приятной неожиданностью. Будем думать над серийным производством.
1: Наука.
2: После 10 лет исследований румынские ученые выяснили, что в 8 случаях из 10. Точно такой же результат получили их молдавские коллеги на прошлой неделе. Этот вывод может полностью изменить все предыдущие представления и окажет значительное влияние на дальнейшее развитие событий, отмечается в сообщении ученых.
1: Фоменков

Кофейка радио. Отчим вычурный снедью. Фоменко фейк радио.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте! Сегодня в эфире Фоменко Фейк Радио. И я, Владислав Жульпацкий, с большим удовольствием сегодня открываю новый цикл программ. Это программы, которые, судя по всему, вы очень ждете, потому что ведь мы никогда наши программы просто так не делаем. Мы делаем исключительно основываясь на вашем, так сказать, на ваших просьбах и на ваших желаниях. В этот сегодняшний погожий солнечный денек мне хотелось бы сказать, что сегодня наша новая программа называется «Ветер перемен». «Ветер перемен» – новая программа. И сегодня у нас в гостях удивительные люди, которые, несмотря на свой плотный, ну, плотнейший график, они сегодня пришли к нам в студию, потому что, ну, и не только ваши просьбы, но и, в принципе, пришло время уже открыть, ну, что ли, и объявить, что ли, о том, что нас всех давно терзает, нас всех давно мучает. Итак, сегодня в программе «Ветер перемен» у нас в гостях Артур и Виктория, дорогие друзья. Это не муж и жена. Это просто друзья. Просто друзья. Вот. Надо сказать, что они удивительные. Они удивительные. Я, но у меня не поднимается, так сказать, рука назвать их людьми. Но и не людьми. У меня тоже не поднимается рука их назвать. Одним словом, они где-то между. Между. Потому что они в просторечии у нас, в нашем родном языке, их называют упыри. Итак, у нас сегодня в гостях два упыря. Упырь Виктория и упырь Артур. И сегодня они расскажут о своей непростой упырской жизни, о жизни непростого упыря на территории нашей планеты. Здравствуйте, Виктория! Здравствуйте, Артур!
1: Здравствуйте!
0: Ну, сразу же, прямо с быка за рога я хватаю, потому что, так сказать, ну, действительно, нам очень радостно, что сегодня у нас здесь, на Фоменко Фейк Радио, присутствуют такие удивительные люди. Ведь в этом есть какое-то волшебство.
2: Да.
0: Безусловно. Ведь в этом есть какое-то волшебство. Магия. И скажите мне, сразу вот первый вопрос в лоб.
2: Да.
0: Как стать упырем? Многие задают вопрос.
2: Ну, я, может быть, начну.
1: Ну, начинай, Артур, начинай, я подхвачу.
2: Да. Хорошо. Как приятно, когда вот вы сейчас с нами общаетесь, вы даже себе не представляете, что то, что вы говорите, отпечатывается у вас в зрачках. А мы вбираем в себя все, что вы...
0: То есть вы сразу как бы, Артур, хотите сказать, что вот так вот прямо вы сразу, глядя мне в глаза, как бы немножко уже меня как бы заманиваете в этот упырский, да, в эту...
2: Ну,

0: 101.ru.
1: Присовокупим искомое к желанному. Фоменко Фейк Радио.

0: Короче, мы вернулись в нашу студию. С нами программа «Удилище». С вами Юрий Бурзон. И в гостях передо мной в прямо замечательном таком костюме Прикаспий Валентинович Раков.
1: Да.
0: Удивительный рыболов. Вот так бы я назвал ваше состояние.
1: Какой рыболов? Раньше был рыболов, сейчас тоже совсем другое.
0: Совсем другое.
1: После того, как я поймал рыба-крыса, а вы, как вы понимаете, мы же с вами о чем говорим?
0: Мы говорили как раз про рыбу-крыс.
1: Да, но что? Рыба в тот момент, когда эта мутация случилась.
0: Случка, то есть произошла.
1: Случилась эта мутация. Она почему? Потому что рыба был мужик.
0: Да, а крыса...
1: А крыса была баба.
0: Крыса была баба. Рыба
1: потому
0: мужик,
1: крыса
0: баба.
1: И должна быть бабой.
0: Ну, крыса баба. Она по сути по своей...
1: А вот рыб...
0: А рыб... Он это, мужик. Это мужик.
1: Понимаете,
0: настоящий мужик.
1: Мужик, рыба, мужик, крыса, баба. Вот они случились.
0: И вот случились.
1: Смешались.
0: И в результате вы поймали, ну, скажем так, это уже их произведение.
1: Да, я поймал, ну, скорее всего, их, может, сына.
0: Сына, скорее всего, это.
1: А может, и внука.
0: А может, уже и был и внук.
1: И не дай бог, я боюсь предположить,
0: да, кто
1: это уже праправнук.
0: Боже мой.
1: Это значит,
0: то есть, если так быстро...
1: будет кишить.
0: Кишить рыбокрысами.
1: Рыбокрысами.
0: Боже мой.
1: Мутация.
0: Это мутация. Скажите, вообще мутации, они у вас в крови, скажите.
1: Во-первых, вы не забудьте, у меня мутации, не мутации, да?
0: Не мутация.
1: Мотация.
0: Нет, не мутация.
1: А мутация.
0: Мутация.
1: Мутация.
0: Да,
1: Ну, во-первых, после того, как я поймал такого мутанта, как рыба-крыс, вы должны понять, что у мутанта рыба-крыс сохраняются плавники.
0: Так.
1: Все

0: рыбья. Чешуя вся. Хвост рыбий.
1: Хвост рыбий?
0: Рыбий.
1: А что же от крысы?
0: Четыре ноги.
1: Ах ты вот. То есть получается, что по дну она может ходить?
0: Да.
1: Боже мой,
0: да.
1: Ходит по дну.
0: Я скажу вещь,
1: да.
0: Пострашь.
1: Ну что, ну говорите, уж не томите.
0: Мне представляется,
1: что
0: первый прародитель рыба-крыса,
1: ну,
0: когда вот эта случка произошла,
1: да, вот когда
0: это сексуальное соитие,
1: ну это вот эта связь
0: между рыбом и крысой.
1: И крысой бабой.
0: Крысой бабой. Состоялась эта, так сказать, случка.
1: Да.
0: У них,
1: да,
0: родился небольшой ребенок рыба-крыс.
1: Рыба-крыс.
0: Как я его назвал.
1: Да. Который ходит по дну водоема, естественно.
0: Да. Он мало того, что...
1: Что?
0: Он ходил по дну водоема.
1: Ну.
0: Он, этот рыба-крыс,
1: да.
0: Мы ведь не знаем, как я, меня там не было.
1: Ну да, я понимаю.
0: Рыба-крыс — это речное.
1: Речное, это речное животное, да.
0: Мутант.
1: Да.
0: Мутант — это речной.
1: Да.
0: И вот я вам скажу, почему я вдруг стал все это анализировать.
1: Ну.
0: Я же закинул-то, ловил-то я, рыба-крыс-то я случайно поймал.
1: Так на что?
0: На сало.
1: На сало.
0: Вот об этом я хочу.
1: Вот. Вот, дорогие
0: радиослушатели,
1: да.
0: Я думать стал, в чем же дело? Как же так?
1: Да.
0: Откуда знает рыба-крыс про сало?
1: Про
0: как
1: сало.
0: Он может полюбить сало, если он его никогда не пробовал?
1: Да, это генетика.
0: Вот. И вы
1: чувствуете. И я почувствую.
0: Рыба-крыс – это генетика.
1: Это генетика.
0: Поэтому сегодня я обнаруживаю уже тенденцию.
1: Боже мой.
0: Если рыба-крыс раньше просто ходил по дну.
1: По дну, да.
0: Или просто плыл.
1: Плыл.
0: Потому что, как я подчеркиваю.
1: Да.
0: От у рыба крыса и, как говорится, у него и плавники,
1: да.
0: И крысиные лапы.
1: Ну, естественно.
0: И хвост у него рыбий,
1: да.
0: И чешуя у него есть, но...
1: Так.
0: Морда у него...
1: Какая?
0: Крысиная.
1: Крысиная.
0: От матери.
1: Все-таки от
0: морда
1: бабы.
0: Морда у него от матери.
1: Морда от бабы.
0: Да.
1: То есть она вся в бабу.
0: И вот, скажу я вам, сейчас...
1: Да. Да.
0: У меня есть устойчивое подозрение.
1: Так.
0: Что рыба-крыс способен передвигаться не только по дну,
1: но
0: и по берегу.
1: Боже мой, то есть это выход на берег.
0: Да.
1: Вот об этом мы с вами поговорим в следующей нашей, в следующем часе. А сейчас сделаем маленькую паузу и вернемся к вам через мгновение.

0: Клизмуй себя с отвагой. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Речной бобр. Грызун. Ввиду скудных кормовых ресурсов и ограниченности оптимальных мест обитания, насыщенность угодий бобрами наступает быстро, что определяет относительную стабильность популяции для определенного комплекса условий существования. Первоочередную задачу составляет разработка государственной стратегии восстановления тувинского бобра.

0: Отпусти пустомелю. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко. Онлайн-радио.
2: 101 ру.
3: Найди себя.
4: Мы общаемся сейчас, я просто для тех, кто к нам подключился, с Татьяной Болеславовной Фонаревой. Она окусывает излишки. И вы знаете, подождите, не волнуйтесь.
5: Ну что
4: дело
5: мне делать,
4: что...
5: меня уже уволили.
4: Татьяна Болеславовна, подождите. Для этого в нашей программе «Найди себя», да, она так и называется, «Работа для потерявших работу». Поэтому подождите.
5: Да, я запомнил.
4: Вы же у нас.
5: Пришла, запомнил.
4: Конечно. Так вот, скажите, пожалуйста, почему же начальник Кармен Аисович Боев...
5: Кармен Аисович.
4: Да, взял на ваше место свою дочь.
5: Почему?
4: Да, почему это произошло в тот момент, когда вы были простужены, и это был самый для вас пиковая ситуация, да?
5: Конечно,
4: да?
5: Пиковая. Мало того, что я была вся простужена.
4: Да.
5: Я не могла, я была вся, я извиняюсь, конечно, я была вся в соплях.
4: Да, я понимаю.
5: Понимаете, 32 температура.
4: Да,
5: вот
4: я понимаю.
5: Вот как только у меня упал этот окусыватель...
4: Да. Вот скажите, пожалуйста, когда окусыватель доставали, с вами что-то случилось такое? Что там, расскажите, что еще с вами случилось?
5: Ну, что со мной случилось?
4: Ну, вы споткнулись, вот это вот.
5: Ну, что со мной случилось, когда доставали окусыватель? Я сама попыталась тоже спуститься
4: да.
5: в чат.
4: Да, и что-то произошло?
5: Ну, что меня вынули оттуда?
4: Вы поскользнулись.
5: Скользнулась и упала.
4: Ну, подождите, не волнуйтесь, господи, запейте.
5: Я ногу сломала.
4: Подождите, запейте. Подождите. Вот, пожалуйста, я прошу, попить.
5: Ну, я пью.
4: Ну, конечно, ну так пейте, пожалуйста, конечно. Да, мы сейчас связываемся с вашим начальником непосредственным,
5: да,
4: начальником
5: да,
4: вашей смены.
5: С моим начальником, потому что у меня производственная травма, у меня гипс.
4: Давайте попробуем связаться с Карменом Аисовичем Боевым и выясним, так сказать, все-таки все причины, которые побудили его к тому, что он взял свою дочь. Будьте добры, мы связываемся.
3: Найди себя.
6: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена Так и струится. Спа-галерея «Воздух» кинешь мы. Позволь себе еще чуть-чуть.
7: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9-47 года.
8: Классика в эфире.
9: Это проклятие пало на королевский род много веков назад. Если в семье рождались близнецы, то один из них одаривался божественной силой и ангельскими крыльями. Херувимы, как их называли в народе, становились великими повелителями. В годы их правления страна процветала. Но ребенок с черной татуировкой приносил при вхождении на трон лишь голод и реки крови. Испытав такие мучения, народ взбунтовался, и было принято решение убивать чернокрылых детей при рождении.
8: Ну вот мы и готовы. Девушка обернулась к спящему малышу и улыбнулась. Накинув на плечи плащ, небольшую сумку, она взяла малыша на руки и скользнула в тайный ход. Спасти брата могли лишь одни существа — демоны. Они во множестве своем населяли страну, хоть и подвергались гонениям, но на службе у короля состоял целый полк демонов, принесших присягу и поклявшихся не убивать невинных людей. Туда и побежала принцесса. Лишь там могли спасти ее новорожденного брата, заколдованного, как она считала, этим властолюбцем-магом.
10: Вы прослушали отрывок из романа фэнтези Джона Сосковича «Магия запределья».
8: Классика в эфире.
6: Знаете ли вы что?
2: Знаете ли вы, что у обычного велосипеда всего два колеса, поскольку от остальных он отказался по эстетическим соображениям?
11: Очевидное.
12: Здравствуйте, дорогие слушатели, зрители. С вами, конечно, я, Ирина Рыбладзе. Фоменко Фейк Радио всегда с вами. И у нас сегодня в гостях вот этот вот вроде как скромный человек, но невероятного таланта. И поверьте мне, я не преувеличиваю. И это человек, который всегда остается за кадром. И вот, наконец, сегодня вы увидите его лицо, познакомитесь с ним, чему я невероятно рада. Это оператор Аркадий Бозин. Он просил, чтобы я его называла оператор-очевидец, и, наверное, сейчас он нам расскажет, почему. Почему? Расскажите, Аркадий.
13: Здрасте.
14: Здрасте. Ну, да, действительно, это... Ну, мы все время за кадром. Вот. И нас так и не видно никогда.
12: Да-да-да.
14: Сейчас видно.
12: А сейчас видно, да-да. А почему очевидец? Почему оператор-очевидец?
14: Ну, как это? Ну, понимаете... У нас вообще как, ну, в принципе...
12: Вот как?
14: Мы
12: скажете,
14: снимаем,
12: нам
14: мы,
12: все интересно.
14: Мы снимаем этот самый... У нас же абсолютно, так сказать, 360D у нас.
12: То да вы нас, что?
14: Ну, абсолютное присутствие.
12: Ощущение, присутствие, да.
14: Присутствие. Вот. Ну, такое присутствие. Типа... Наши как бы участники, ну, в смысле, наши персонажи, там, герои,
12: да.
14: Все эти, они как бы, ощущение, что они с вами, что вы с ними как бы.
12: Ага.
14: Тем более, что у нас это же, вы знаете, да, что у нас эротический хоррор.
12: Да, да, я, конечно, это, да, безусловно, мы к этому перейдем.
14: Да,
12: просто хотел спросить, почему оператор очевидец?
14: Ну,
12: вот
14: потому что я не участвую же сам в этих, во всех этих самых... делах, вот. Хотя иногда бывает такое.
12: А, вы хотели сказать, что вы, ну, вы не участвуете, но как бы вы присутствуете.
14: Ну, я присутствую.
12: И включаетесь все равно во все эти сцены, то есть вы их видите.
14: Ну,
12: в
14: я
12: этом
14: вижу,
12: смысле,
14: естественно,
12: да.
14: я же оператор, я, естественно, я все это вижу. И понятно, что я чувствую там.
12: А скажите, вы участвовали в съемках?
14: Нет, я не участвовал. Нет. Я говорю, я только очевидец, я просто очевидец. Но из-за того, что это 360D, это же это снимали. Мы же снимаем это новое абсолютно.
12: Да, я вот как раз хотела сказать, что
14: да.
12: Вот это вот внимание, дорогие телезрители, слушатели, да. Что Аркадий Бозин, он оператор-очевидец первого эротического хоррора. Который у нас вот сейчас вот будет выходить.
14: Ага.
12: Который называется «Растление грязного Стаса».
14: Да.
12: Понимаете, вот такое интересное название. И сразу же, естественно, закрадывается вопрос. А кто же этот грязный Стас?
14: Грязный Стас.
12: Да.
14: Ну, такой, ну, как бы, такой мужчина такой. Такой, как бы, ну, у него же такой...
12: Почему же он грязный? Он грязный в прямом смысле слова?
14: Почему? Да нет, конечно.
12: Но я не знаю, понимаете, может быть, это с элементами какого-то, может быть, боевика, может, он в пустыне, в грязи, в болоте, я не знаю.
14: Нет,
12: эротика, и все вместе.
14: Нет, ну, во-первых, я же говорю, это эротический хоррор. Я оператор эротического хоррора. Mm-hmm. И я постоянно все время, как бы, я все время, как бы, в состоянии в таком

0: Нет, сейчас он такой грубый такой.
1: То есть ему пришлось как-то, наверное, увеличить вес, накачать мускулы.
0: Да он все накачал.
1: Ну, эротического-то хоррора.
0: Он все накачал там, а там нужно было... Это же эротика. Но это жесткая эротика. Вы же понимаете, да, о чем я говорю? Это жесткая эротика, и это 360D, поэтому я говорю...
1: Так каждый... это сколько, 20+, что ли?
0: Да, это 20+, конечно. Нет, это 21+, почему-то.
1: 21+?
0: Да, да, хотели 20+, сделать, но не выдерживают. Им рано просто.
2: Очевидное. Флора и фауна родной планеты.
3: Степная теркушка, семейство теркушковых. У нее длинный и вилочковый хвост, а также белая гуска. Верхняя часть тела преимущественно темного, оливково-коричневого цвета. Половой зрелости достигает на первом году жизни. Моногамны.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
5: Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.

istuvan oikeus. Hovioikeus.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Поговори с этикеткой, смутьян. Фоменко Фейк Радио.
5: Гусь и бисер. И я хочу вот что спросить.
6: Да.
5: Скажите, пожалуйста, вот когда собрались все на ощипывание, ритуальное, ритуальное получается ощипывание.
6: В гусе-бисер,
5: ощипали,
6: да,
5: в ресторане гуси-бисер это происходит, правильно? И ушли, я правильно понимаю?
6: Нет, неправильно. Ага. Вот смотрите, они ощипали. После того, как мы ощипываем все это, мы еще чуть-чуть вот эти вот перья, чуть-чуть можно поджечь и их еще обсосать. Понимаете? Потому что очень много из того, что из птицы, понимаете, не использовалось никогда. А там очень много ценных веществ, которые способствуют и умственной деятельности, мозговой деятельности, и опять-таки мелкую моторику развивает. И обменным процессом, конечно.
5: А я ведь знаете, что хочу вот спросить вас? Вот ведь какая история. У вас ведь это получается, моноресторан, то есть моноблюдо.
6: Моноблюдо, потому что у нас есть там, например, отдельное блюдо из кожи гуся. Гусиная кожа в кляре. Масса там, наверное, наименований на 30.
5: То есть у вас как бы вот такого подхода диетного, то есть, условно говоря, нельзя хлеб там, или нельзя тесто, и нельзя сахар. Такого нет в вашей диете, правильно?
6: Нет, у нас нет такого диеты. Просто все с гусем.
5: Очень маленький
6: порций. Очень маленький, и все едины. Десерт, любой десерт, все равно там будет присутствовать гусь. Какой-то микроразмер. Может, это будет пушинка, понимаете, маленькая от гуся.
5: Украшение.
6: Как украшение, да. Ну, раз уж, понимаете, взялся за гусь, не говори, да.
5: Что не гусь.
6: Да.
5: Не говори, что не гусь. Ну, в общем-то, я понимаю. Я вас понимаю. Вы знаете, мне кажется, вот это удивительно. Вот так вот сжать человеческие желания, такую порцию сжать, еще добавить мелкой моторики, что важно, что важно.
6: Важно, вот что это же, вот
5: да,
6: все,
5: конечно. Мозг ведь он, так сказать, как говорится...
6: Реагирует мгновенно.
5: Кровоподача. Кровоподача.
6: Ну, вы не представляете, да, как у нас клиенты постоянные. Я же вижу, когда они приходят только-только. Вот только в первый раз пришли. А потом я уже наблюдаю их, наблюдаю. Ну, слушайте, я совершенно другие люди. Просто
5: ну,
6: другие
5: я понимаю,
6: люди.
5: Вот, да, я понимаю. Я ведь тоже вот 5 дней назад первый раз пришел, и сейчас понимаю, меня прямо тянет к вам.
6: А я вижу, что у вас просто, понимаете, как сказать, энергия-то
5: ну,
6: другая
5: уже. Ну, конечно,
6: все
5: другое, конечно. Порции-то уменьшаются.
6: Уменьшаются, а и сосет, да?
5: Конечно, ну, сосет под ложечкой вообще. Я, кстати, хотел спросить, да. Многие спрашивают, вот сосет под ложечкой, это, ну, где сама ложечка-то?
6: Ну, понимаете, ложечка, а сосет под ложечкой.
5: Вот оно что. Ну,
6: конечно,
5: я понимаю,
6: вот
5: что
6: если есть, ну, нет, ну, вы, ну, понимаете, вот есть раз, а вот есть два,
5: ага.
6: Да? Не и... вот так, не так, не так, а именно...
5: А сосет где-то между.
6: Да, да,
5: вот
6: да, да, да,
5: да,
6: да,
5: да, да, да, да. Понимаю,
6: поняли,
5: вас,
6: да?
5: Понимаю.
6: Все
5: но,
6: поняли, да?
5: Да. Ну, я просто хочу узнать еще вот что.
6: Да.
5: В ресторане «Гуси-бисер».
6: «Гуси-бисер», да.
5: Ведь это же, ну, кроме всего прочего, давайте поговорим о бизнесе.
6: Давайте.
5: Давайте поговорим о бизнесе. Поскольку сколько вы одним гусем кормите до 3000 человек в месяц.
6: Да, да, да.
5: То есть, в принципе, получается, что вам необходимо 12 гусей на год.
6: Да.
5: Удивительная вещь.
6: Да.
5: Удивительная вещь. Поскольку и порции все маленькие, да, то получается, что вы прямо, ну, прямо ваша расходная часть очень, а прибыль фантастическая.
6: Да фантастическая. Вы же не представляете, сколько бульона можно сварить, понимаете? Мы на одном бульоне можем, понимаете, еще целый год жить. Просто.
5: Удивительно.
6: А вот да, гусиный вот бульон, это
5: вы не боитесь конкуренции, я понимаю.
6: А вы знаете, нет.
5: А вот оно что.
6: А вы знаете, совершенно не боюсь. Потому что, ну, у нас есть, во-первых, понимаете, это же не просто так. Ну, взял гуся, там, и как-то его приготовил целиком и на куски и подрал. Mm-hmm. Нет, нет, нет. У нас, ну, как сказать, у нас, я бы даже сказала, микробиотическая кухня.
5: Ой-ой-ой-ой.
6: Да.
5: Mm.
6: Да.
5: Ну, вы знаете, я ведь, вот что, Антонина, хочу сказать. Ведь удивительные люди, вот мне такой вопрос. Они ведь удивительные люди во всем. И я поэтому хочу узнать, вы ведь и дома, наверное, такие порции?
6: Дома? Дома, конечно. Ну, я иногда и мельче практикую, но просто у меня дома не только гусь.
5: А-а-а!
6: Да, бывают еще все-таки другие животные, да.
5: Все-таки, да?
6: Да.
5: Удивительно. То есть, ну, а вы не собираетесь расширять, ну, палитру? Например, гусь-свинья... И товарищ.
6: Гусь-свинья и товарищ? Ну, вы знаете, ну, вот со свиньей не знаю, потому что, ну, это слишком... Ну, она велика, понимаете? Mm. Ну, вот совсем велика. Это вот, понимаете, ну, что ж, мы, вот, у нас будет свинья, и несколько лет мы будем только...
5: Пятилетний план.
6: Да, да, пятилетний план. Ну, просто, ну, как сказать, хочется все-таки каких-то...
5: А с другой стороны, эти гуси-бисеры, это романтично.
6: Ну, мне тоже только, вы понимаете, ну, птица вообще, птица, она гораздо интереснее, чем, ну, животные, которые...
5: Ну, и в этом такое ощущение у клиента, что такая полетность.
6: Полетность,
5: да?
6: Конечно,
5: куда-то
6: конечно.
5: Облегчаем, теряем
6: конечно,
5: вес, едим мало.
6: Конечно,
5: едим мало.
6: Конечно, ну, понимаете, у нас была мысль, ну, жалко красивых птиц-лебедей. Ну, а гуси-лебеди тоже было бы ничего.
5: А, гуси-лебеди было бы ничего, но
6: лебедей
5: нельзя. Но лебедей нельзя,
6: но
5: да, лебедей нельзя. Да. Гусь и бисер. Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Антонина Зак, удивительный автор методики мелкой моторики и похудания, владельца ресторана «Гусь и бисер». С большим удовольствием говорим ей спасибо и до свидания. Ну, а теперь у нас новости.
0: «Гусь и бисер». Знаете ли вы, что?
7: Знаете ли вы, что алкоголь способен вызывать скорую помощь, МЧС и желание жениться?
8: Рай, рай, рай. Хей, велет, кипис вон!

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Наказываем тягомотиной. Фоменко Фейк Радио. Жизнь лаборанта.
2: И вот, наконец, мы вернулись в нашу студию. А со мной Владислав Жульпацкий. Я по-прежнему Юрий Бурзон. И перед нами сам удивительный, прекрасный Марат Красовский Бабич. Лаборант из лаборанта.
3: Банич, не путайте фамилию. Банич.
2: Ну Банич. Что вы? Красовский Банич.
3: А почему у вас двойная фамилия, Марат?
2: Да, кстати.
4: Ну как, прадедушка и дедушка.
3: Они соединились в какой-то момент?
4: Все очень просто, конечно, они соединились. Ну, прадедушка связан с дедушкой, вы понимаете. И дедушка не хотел оставлять, ну, как сказать, не хотел, чтобы старая фамилия прадеда пропадала. И взял еще его фамилию. Да, потом была еще тройная вообще-то фамилия, но я уже от тройной отказался.
3: Ну, потому что там еще отец фигурировал.
4: Конечно.
3: То есть вы были бы Марат Красовский Банич Штынко.
4: Штынко, конечно, да.
3: Ну, вы очень долго произносите, поэтому...
4: Штынко, да, и долговато, понимаете, и вообще, когда, понимаете, вот во время всяких исследований уже очень важно, чтобы фамилия звучала быстро. Ну, можно было быстро меня позвать.
2: Нельзя же так.
3: Красовский Банич.
4: Да, Красовский Банич.
2: Нельзя же так. Красовский Банич, Штынко.
4: Марат Красовский Банич.
3: Коротко.
4: Коротко и ясно, да.
3: А если Марат Красовский Банич, Штынко, это уже...
4: Долго, уже долговато, понимаете.
3: Долговато.
4: Да.
3: Ну что, я понимаю вас. Вот что хочу спросить у вас.
4: Спрашивайте.
3: Скажите, пожалуйста, вот вы работаете с академиком Рясовым.
4: Работаю с академиком Рясовым, долго уже работаю, да.
3: Да, с 9 обычно утра до 11.
4: С 9 до 11 с Рясовым, ассистирую Рясову.
3: Вот, расскажите, пожалуйста, в чем эта ассистентская работа? Над чем вы сейчас работаете конкретно с Рясовым?
4: Вот, конкретно с Рясовым, как я уже говорил, мы разрабатываем тонкий выход фламоноидов. Потому что, как выясняется из последних наших вот исследований, ну, я, наверное, забегаю немножко вперед. Не знаю, пошла мне академик за это забегание.
2: Ничего, забегайте.
4: Я чуть-чуть забегу.
2: Давайте.
4: Все-таки в человеке очень много от растения. Понимаете? Поэтому тонкий выход фламоноидов.
2: Ага.
4: Через воронку мы их пропускаем.
2: Ну-ну.
4: И выясняется, что человек это чуть-чуть растение.
2: Чуть-чуть растение.
4: Слегка растение, да.
3: Слегка растение.
2: В какой
3: человек
2: части?
3: Человек это слегка растение.
4: Да.
3: Ну
4: да.
3: Что я могу сказать, дорогие друзья, это удивительное открытие сегодня.
4: Это удивительно, понимаете, никто еще до таких открытий не доходил.
3: Прорастает, так сказать, человек.
4: Мы, так сказать, первый
2: поход. А вот как тогда быть с опылением?
4: Вот это вопрос очень интересный, понимаете, с опылением, понимаете, кистями работаем.
2: Кистями
4: пока работаем, да. Тонкая работа очень кистями.
3: Я что хочу спросить. А вот, ну, мне видится, Дмитрий, я ошибаюсь, но вот такая частность, например, неприятная частность, ну, вдруг перхоть, не относится ли она к опылению?
4: Частично. Вы правы. Вы знаете, очень наблюдательны. Потому что вот в этих луковичных остатках есть некие остаточные сперматозоидные фракции, я бы сказал. Фракции.
2: И получается, что как бы по природе человек и растение, опыляют друг друга. И вот если вот эти фракции, значит, с человека на...
4: Происходит опыление, да. Если не происходит флуктуации.
2: Вот когда флуктуация происходит?
4: Флуктуация происходит не всегда, понимаете? Не всегда совершенно. Флуктуация это... Флуктуация опять-таки флуктуация рознь.
2: Ну, естественно.
4: Конечно. Чтобы была качественная флуктуация.
3: Это у вас происходит с 9 до 11 утра.
4: С
3: академиком Рясовым.
4: Только с академиком Рясовым.
3: Да. А с 11 вы уже у Лададзе, правильно?
4: Конечно, с 11 я уже у Лададзе работаю, да.
3: Он же тоже академик.
4: Очень любимый академик, да.
2: Все любят его, конечно.
4: Семен Яковлевич, конечно.
2: Ну, естественно, Семен Яковлевич.
4: Да, Семен Яковлевич.
2: Что с ним? Скажите, что у вас с ним, с Лададзе? Чем, над чем вы работаете?
4: Ну, у нас... С Лададзе у нас теоретическая работа.
2: А, теоретическая.
4: Теоретическая работа. Пишем труд сейчас.
2: Труд.
4: Труд, потому что исследования уже были проведены, ага. Поэтому сейчас письменная такая история. За письменным столом сидим.
2: Вот пока вы сидите, мы тоже сидим и делаем маленькую паузу, чтобы затем тут же мы вернулись в студию.
3: А с удовольствием.
4: Да. Да, давайте.
0: Жизнь лаборанта. Гопники ведь и бабы бывают. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
5: Схизотураниус Дмитриева. Вид двупарноногих многоножек. Длина около 1 сантиметра, от бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и в луговых степях на выводах известняка, во влажных местообитаниях, на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: меду, рука в рыбе. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101 ру.
2: Назад в семью.
3: Назад в семью. У нас сегодня в гостях Эльвира Томина из компании «Верну любого». Значит, по-любому возвращаете, как говорится. Вот что хочу спросить. Да. Когда вы знакомитесь с этим гуленой,
4: да,
3: который решил от своей жены гульнуть на сторону,
4: да.
3: Он ведь таким образом начинает жить двойной жизнью.
4: Ну, пытается, понимаете. Ну, да. Ну, конечно, потому что здесь гнездо, там основное, а здесь получается другое. Сначала его это будоражит. Сначала это какой-то, понимаете, авантюрный дух, как-то адреналин, видимо, впрыскивается. Ну, это заканчивается быстро, часа через два, наверное.
3: Ну, вот, конечно, отсутствие удивительно. Мотивация в отсутствии секса, он как бы добивается вас, видимо, в семье, да?
4: Да.
3: Ничего не получается
4: ничего
3: у него. Чаще всего не получается.
4: Ну, понимаете, ну, самое главное, понимаете, ну, как бы замани и обмани. Ну, ведь все время это происходит. Как бы все обещается. А вместо обещаний врыло, а вместо обещаний и так далее.
3: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
4: И все.
3: И многие даже заболевают, запущены.
4: Многие заболевают, да? Понимаете. Ну, и нет, не бывают переломы, конечно.
3: Бывают
4: переломы. Но, и когда я говорю «отползает», это же не образное.
3: Ах, вот оно.
4: Ну,
3: что.
4: А что вы?
3: Ах,
4: ну, он
3: вот
4: должен чуть-чуть
3: что
4: наказан,
3: он
4: понимаете?
3: Начинает понимать в какой-то момент, что его родная жена настоящая.
4: Да.
3: Это
4: но она хотя бы не бьет.
3: Святыня.
4: Ну, просто не бьет.
3: Ах, вот оно.
4: Просто не бьет.
3: Просто не бьет.
4: Просто
3: и он возвращается в семью, да?
4: Ну, просто там безопасно, понимаете? Потому что со мной-то это сплошная...
3: Ну, давайте поговорим о ценах немножечко.
4: Давайте.
3: Ну, я хочу вот что спросить. Значит, мужчина решил гульнуть.
4: Да.
3: Жена обращается к вам.
4: Да.
3: А иногда вы работаете, как мы уже говорили, с опережением.
4: Да,
3: жена еще к вам не обратилась, а вы уже...
4: Рассылочка уже пошла.
3: Уже рассылочка пошла.
4: Да.
3: Прямо даже до свадьбы было.
4: До свадьбы начинаем, конечно.
3: Ой-ой-ешеньки.
4: До свадьбы надо делать.
3: Рассылочку до свадьбы. Ваш муж гулёна, предлагаем диспансеризацию.
4: Да.
3: Отлично. Вот какой вопрос у меня.
4: Да.
3: Скажите, пожалуйста, ну и вот, значит, он гулять.
4: Он, да.
3: Пойман вами.
4: Пойман мною, да.
3: Отмучен, как говорится.
4: Отмучен по полной.
3: Отмучен по полной.
4: Да.
3: Отползает домой.
4: Да, отползает домой.
3: Отползает домой, вы его возвращаете как бы домой.
4: Да.
3: И в этот момент настает, так сказать, час расплаты. Кто платит? Жена или муж?
4: Ну, конечно,

0: Муж.
1: Ну, конечно, муж.
0: Удивить.
1: Ах, ох, нет, год не выдержит. Нет.
0: Ах и ох, он год не выдержит. На этой ноте мы остановимся и вернемся к вам через минуту, дорогие друзья.

0: Таая камни,
1: превозмогая боль,
0: переплывая лаву.
1: Шашлык из последнего.
2: Кафе у Варана. Днем и ночью.
1: Чудеса армянской кухни.
3: Инструкция к применению 358874. Жуй.
4: Кури. Классика в эфире.
1: Космолет издал неприятный вздох и приподнялся над долиной. Курухан набрал несложную комбинацию из 17 кнопок, запустил программу полета в сторону пляшника, удостоверился, что лететь ему не более 8 часов, и уютно растянулся в командирском кресле. Но отвратительные, липкие мысли тут же набросились на его покой. Сколько же лет прошло с конца той войны? По подсчетам выходило, что уже 5 тысячелетий. И все это время я раз за разом вспоминаю моменты нашего позора. Лишь тысячелетия назад, после второй ядерной зимы, мы смогли выйти на поверхность планеты и начать возрождать цивилизацию заново. Мы сражались с упорством и твердой решимостью не допустить завоевателей на Землю. Но громанцы все-таки уничтожили нас. А тех, кто остался, заставили скрыться в пещерах Арамканца. И вот теперь я должен в одиночку отомстить им. Главное, чтобы топлива хватило и уверенности.
2: И с этой мыслью он ласково погладил левой рукой свой верный огнемет. Вы послушали отрывок из повести Мстислава Зуева «Император Зан».
4: Классика в эфире.
5: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что бобры могут видеть во сне енотов, если опустить температуру в бобровой хатке ниже нуля?
6: Веселые сапожата.
7: Здравствуйте, здравствуйте, наши дорогие друзья. И вместе с вами Юрий Бурзо, да, как всегда. И это программа «Ловкие люди». То есть, я напоминаю вам, это рубрика «Работа для потерявших работу». Итак, напротив меня удивительный человек. Человек, который проработал на одном месте. Сколько вы проработали, Зинаида?
8: Что, я?
7: Да-да-да, Зинаида. Худи. Со мною Зинаида Прыскина, ответственный работник. Она укладчица.
8: Да.
7: Укладчица изюма. Зинаида, я вас прошу прямо в микрофон.
8: Сюда, да?
7: Сюда-сюда, говорите.
8: Я укладчица номер 614-241-812. А? Зинаида Прыскина проработала. Очень... Проработала на заводе уже 27 лет.
7: Да?
8: Да, что еще?
7: Нет, все, пока все. Вот вы укладываете изюм.
8: Да.
7: Зинаида, я вас прошу, просто расскажите, как начиналось это все?
8: Не на вас смотреть можно?
7: Да, пожалуйста, смотрите. И вы начинали при Пысине, да?
8: Я начинал еще при Иване Федоровиче Пысине, номер 541-931-435.
7: Ну, хорошо. Пусть такой, нет. Правильно, это хорошо.
8: У нас все, у каждого номера свои есть.
7: Ну, естественно. Пысин же начинал все это дело, да?
8: Он начинал, что приводит, теперь начинал Пысин Иван Петрович.
7: Да, хорошо. Ну вот и расскажите, как у вас все начиналось? Как все начиналось?
8: Начиналось хорошо при Пысине, ты был отлично.
7: Ну да.
8: Он уважал труд укладчицы, и у нас и доска почета была, и концерты были отчетные, и все было.
7: Вот, да, вы же все время на доске висите, вас даже не снимают.
8: Нас не снимают, конечно. Меня не снимают, потому что я...

0: там вешу и давно, да. уже лет 25 вешу.
1: Уже, да?
0: Да, конечно. Да, я вешу, но теперь не знаю, что будет. Теперь, наверное, снимут.
1: Ну почему? Вот расскажите, что произошло-то?
0: Ну господи. Что произошло? Произошло просто, понимаете, какая-то...
1: Так как... не волнуйтесь, я вас прошу.
0: Да что не волнуйтесь, вы меня прямо из цеха забрали, с митинга.
1: Ну хорошо, вот я и спрошу.
0: Мы с девочками там стояли, вы мне сказали...
1: А кто, перечислите, во-первых, кто ваши коллеги, ваши девочки?
0: Надя, которая на Черносле, Ливии, значит, сидит она, значит...
1: Значит, Надя сидит, я перевожу.
0: Да, 243-513-925.
1: Это номер Надя, она сидит на Черносливе. Так,
0: и Люся на яблоках сидит.
1: Так, так.
0: Это сейчас, подождите, я волнуюсь сейчас.
1: Ну не волнуйтесь, пожалуйста.
0: 318-955-543.
1: Так,
0: это... Люся, это на яблоко сидит.
1: На яблоко сидит, так. И на грушах?
0: И на грушах Оль сидит.
1: Оля.
0: Да.
1: Угу, так, так, так. Ну, хорошо.
0: Ну, вот.
1: Номер не обязательно. Не это...
0: Оль, почему не обязательно? Но номер это очень важно.
1: А,
0: ну,
1: хорошо.
0: Номер у Оли 712-955-511. Оля.
1: Оля.
0: Оля груши.
1: Оля на грушах сидит. И вот да. что произошло? Вот почему сегодня вот митинг, вы, наконец, встали на защиту?
0: Во-первых, да? у нас сменился директор, понимаете?
1: Сменился, да.
0: У нас был замечательный директор, который нас любил, уважал. У нас обеденные перерывы были просто-напросто, понимаете?
1: Постоянные...
0: Сейчас вообще без перерывов работаем.
1: А, у вас были постоянные обеденные перерывы.
0: У нас были постоянно обеденные перерывы. Четыре раза в день.
1: Четыре раза в день.
0: Да, просто... а теперь вообще нет перерывов ни одного.
1: Ну, хотя бы полдник-то есть у вас сейчас?
0: Только полдник и дает эфир с печеньем.
1: Вафли? Нет? Ну что, ей-богу. Ну, я вас прошу, не расстраивайтесь. Ну, дорогая вы моя.
0: Не могу даже о вафлях этих говорить.
1: А, то есть противные вафли просто.
0: Да ягодные подсовывают все время, невозможно.
1: А, ну извини, ну я понимаю. Ну что?
0: Пришел новый директор, это Карен.
1: Расскажите,
0: Анисович Боев.
1: Карен Анисович Боев.
0: И все.
1: Боже мой.
0: Покатилось вот. Вообще по наклонной плоскости весь наш труд.
1: Ну так нельзя, конечно. Это просто... Вы вот скажите, как-то раз... Вот
0: что?
1: Вы скажите, была история. Вот вы...
0: Уклачивается изюм, я вам уже говорила.
1: Ну да, вы укладываете коробочку.
0: Конечно, просто... конечно. Вот этими руками я все укладываю, у меня все в мозолях от этого изюма.
1: А что, мозоли...
0: Там, вот, понимаете, ну, изюм, который сухой, настоящий, который сухофрукт.
1: Ну, естественно.
0: Он, понимаете, он не может быть мягким. Это ошибка, это вообще обман.
1: А, это обман.
0: Конечно, он
1: вот,
0: сухой.
1: Дорогие друзья, вы теперь знаете, что мягкий изюм – это обман.
0: Да, да, прочим, брать да. не нужно, не следуйте.
1: Не надо.
0: Ага. Так вот, а сухой изюм, нет, ну, конечно, уже, конечно, когда укладываешь,
1: ну,
0: и что?
1: Ну, естественно.
0: Ну, вот и все, как сказать, руки аж стираются об этот изюм.
1: Ну, то есть расслаивается, кожа расслаивается.
0: Да, расслаивается, укладывать нужно голыми руками.
1: Ну, а вы голыми уровнями, я понял, естественно.
0: Но у нас стерильность абсолютная.
1: А стерильность?
0: Стерильность абсолютная. Да вы что, перед тем, как укладывать, этот час тебе обрабатывают. Руки, ноги.
1: Ноги и руки?
0: Ноги?
1: А, ноги и руки.
0: Ноги и руки обрабатывают
1: очень
0: совершенно.
1: Очень хорошо. Зинаида, простите, ради бога.
0: Так вот.
1: Нет, ну...
0: Что?
1: Ну, я вас спрашиваю. Вот вы запомните уж, пожалуйста, сейчас на секундочку, и мы коснемся этого рассказа по поводу слипшихся пальцев ваших. Ну, подождите, не волнуйтесь. А мы сделаем легкую паузу и вернемся в студию через мгновение.

0: веселые сапожата.
1: Знай и люби свой край.
2: Флора и фауна.
3: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.
4: 101.ru
5: Уважаем Румынию. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: У Надежды нет Егора.
3: У Егора есть Надежда.
2: Перетяжка натяжных полов заново.
4: Ух ты! О-о-о, постой. Строительная лицензия 562-98-454-16-43-81.

0: Мы снова в студии.
1: Давайте узнаем, да,
2: от чего?
1: Хобота шмеля. Оставляем, да, шмеля без хобота. Шмель без хобота — это не шмель.
2: Да вообще, знаете, не шмель.
1: Как говорится, даже, знаете, да-да-да-да-да, не забывайте.
2: Да, естественно.
1: Серьезная это, кстати, вещь.
2: Шмель брошен просто.
1: Ревматизм.
2: Боже мой.
1: Ревматизм, казалось бы, ну, понимаете, ну, это ведь вещь такая.
2: Так.
1: Ревматизм, ну, да-да-да. И что, вы хотите сказать, ну, и... во-первых, эту мазь не достать.
2: Как вот и...
1: Огромные деньги.
2: Огромные
1: деньги нужно выложить за нее. Потом, поможет ли она?
2: Не знаю. Не знаю.
1: Вот
2: не
1: такой
2: знаю.
1: Вопрос.
2: Вот и все. Вот,
1: И представьте, это все мазь.
2: Это все мазь, да.
1: 100 миллионов.
2: 100 миллионов. Я сейчас представил этих бедных,
1: да, конечно,
2: насекомых. Боже мой.
1: И вот это же, предположим, вы достали.
2: Да.
1: Эту мазь.
2: Да, да.
1: Ну и что, она действует, как по-вашему?
2: Не знаю.
1: Плохо.
2: Плохо.
1: Плохо действует. Действует плохо.
2: Ну, понимаете? И не знаю, я сам не пробовал.
1: А вот здесь и тут и наступает момент экстракта. А экстракт из хобота шмеля действует хорошо.
2: И сколько для этого нужно шмелей?
1: Господи, один хобот.
2: Один шмель.
1: Один шмель.
2: Один хобот.
1: Да-да-да-да-да-да.
2: Это же даже у вас
1: сразу понимаете.
2: У вас же, я же читал.
1: Один хобот, один шмель.
2: Один хобот, один шмель.
1: Это на заре еще, когда мы делали.
2: Это вы
1: начинали экстрактировать, так сказать, хоботок.
2: Да-да-да, удивительно.
1: Мы сейчас, вы понимаете, ведь... Экстракт можно делать практически из всего.
2: Да.
1: Практически из всего.
2: Да.
1: Ну вот, например, сейчас уже наблюдается явное, совершенно точное направление.
2: Так.
1: Уход мазей в прошлое.
2: То есть с мазями прощаемся.
1: Прощаемся.
2: Прощаемся.
1: Конечно. Так, нельзя же столько, понимаете. Ну, нельзя столько. Ну, нельзя так.
2: Ну, нельзя так.
1: Вот просто нельзя так, понимаете.
2: Вот, согласен, ну, вот, согласен.
1: Так. Приход экстракта, да, вот, на, да, место. Во-первых, да, ну,
2: да,
1: смотрите,
2: да, да.
1: Ну, вот я вам приведу пример.
2: Ну,
1: вот,
2: пожалуйста.
1: Вы знаете рыбок.
2: Вот еще вы выжимаете.
1: Ну, пожалуйста. Из всего.
2: Ну,
1: по нужде, выжимаем по нужде.
2: Ну, по нужде,
1: какая,
2: да,
1: нужда есть, ты с того и выжимаешь.
2: Ну, хорошо, ну, вот приведите,
1: ну, пожалуйста.
2: Из чего?
1: Ну, вот гуппи.
2: Гуппи.
1: А, ну, рыбки.
2: Удивительно,
1: рыбки,
2: вот эти маленькие крохотульки.
1: Раз и все.
2: И что, и
1: сколько? Да это просто выжимай не хочу, витамин D.
2: Да ты,
1: ну, конечно, выжимай не хочу. Прям взял, прям выжил, и все.
2: Ну, ведь гуппи, они же маленькие.
1: Да в них вся таблица Менделеева, поймите.
2: Боже мой.
1: Поймите, не только Менделеева, и таблица еще Лоцкого там.
2: И Лоцкий даже?
1: Да, его таблица там.
2: Господи боже.
1: В них все, в гуппи.
2: Ну, хорошо, стронций. Подождите, вот прямой.
1: Да навалом, стронций, в группе навалом, стронций.
2: Боже мой.
1: Но если вы делаете экстракт,
2: да,
1: ну, конечно, это все другое.
2: Это я понимаю.
1: Если вы делаете мазь из гуппи, ну, попробуйте, ну,
2: да,
1: что
2: нет,
1: это?
2: Да нет, но это невозможно.
1: Первым, сколько нужно? Тысячи тонн гуппи.
2: Где тысячи, вы, тонн они, гуппи, да.
1: Конечно,
2: мы столько не наберем.
1: Мы столько не наберем гуппи.
2: Естественно,
1: они, столько
2: конечно.
1: Их и нету.
2: Да их вообще в природе нет.
1: Одна гуппи, один экстракт.
2: Одна гуппи, один экстракт.
1: Ну и все.
2: Удивительно.

0: что?
1: Знаете ли вы, что оливковое масло, нанесенное на нижнюю поверхность лыжи, не имеет тех же свойств, что и лыжная мазь?
2: Ангел.
3: Она.

0: 101 Are you? Раздаем атрибуты. Фоменко Фейк Радио.
1: Тур-агентство.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогие дамы, господа, девочки, мальчики. С вами снова я, Ирина Рыбладзе, и у нас на Фоменко Фейк Радио передача «Тур-агентство». И мы, наконец, заполучили к себе в студию в гости прекрасного Вазгена Турина, который предлагает совершенно новый вид путешествий.
3: Спасибо.
2: Да? Правильно я все сказала?
3: Здравствуйте.
2: Как сколачивается группа?
3: Группа от трех человек.
2: Как сколачивается? Как вы подбираете людей друг друга?
3: По-разному, знаете, мне пишут, мне звонят.
2: То есть у вас путем анкетирования, кого вы предпочитаете?
3: Анкетирование, я собираю группу, я смотрю на кто это, кто представляет, кого представляет человек.
2: То есть по каким-то все-таки интересам, да,
3: сколачивается? Конечно, конечно.
2: А с животными можно?
3: Можно.
2: С любыми?
3: С любыми. Один раз кто-то пришел с гиеной, но этот человек, он немножко, он сам как гиена. Я ему сказал, иди отсюда, уйди отсюда, мешаешь. Он ушел. Тварь ушел.
2: Скажите, а, да. А с детьми вот как быть?
3: С детьми есть маленькая там площадка.
2: Специальная, то есть?
3: Специальная площадка для детей. Можно там покушать тоже, тоже кинза,
2: мельза. Но все-таки я так понимаю, все, да, что да, в вашем направлении, вот в этом вот, да, все-таки еда имеет самое
3: обязательно
2: главное.
3: Обязательно, потому что это гастрономический, это вкус. Вкус – это букет. Mm-hmm. Расцветает. Ты человек расцветает у меня в турагентстве,
2: да,
3: потому что он чувствует запах, чувствует вкус.
2: А как же все-таки, да, быть, ну вот понимаете, ну не знаю, с прекрасными видами, которые мы видим в путешествии?
3: Все есть, Ириночка, все есть, все виды. Все
2: архитектура.
3: Виды. Архитектура, любая архитектура, какой
2: любая,
3: хочешь.
2: Любая, да, совершенно.
3: Любой. Боже. На любой вкус ты
2: а
3: мой.
2: Вот всякие сафари,
3: сафари,
2: рафтинг,
3: мафари, дриш-миш, раци-маци, все есть.
2: Все есть.
3: Слоны есть, пожалуйста.
2: Верблюд.
3: Верблюд, пожалуйста.
2: Ослики.
3: Ослик только не гиена, потому что это тварь гиена. Ну, не люблю ее.
2: Ну, значит, у вас получается просто какой-то, ну, это небольшой зоопарк при этом.
3: Это, Миренечка, он жарко, прямо как здесь, я не знаю, почему так в студии. А вот у нас специально есть прохлада, специально там сделана такая.
2: То есть температурный режим варьирует.
3: А там климат-контроль, там все еда, все есть, все.
2: Массаж.
3: Все предусмотрено.
2: Массаж,
3: там все это.
2: А вот что такое поподробнее об массаже? Расскажите, пожалуйста.
3: Массаж.
2: Я говорю массаж, вы говорите массаж, бассаж.
3: Да, массаж и бассаж.
2: А бассаж что такое?
3: А бассаж, это, ну, это как сказать, когда бассаж, то очень сильно прямо тебе в ноздри летит этот запах.
2: А бассаж?
3: А бассаж. Ты чувствуешь, и тебе бодрость такая, бодрость. И если чуть-чуть ты возьмешь немножко долма и чуть-чуть кинзу пожевать, чуть-чуть такой.
2: То есть это как-то ароматерапия?
3: Ароматерапия. Даже. Да, это арома. Рома и есть у нас. Есть
2: а,
3: рома.
2: У вас работает Рома?
3: Да, работает.
2: А он, кем он работает?
3: Я он хороший.
2: А он как раз вот за бассаж.
3: Он все делает как для себя.
2: Как для себя.
3: Делает, да,
2: а вообще, большой у вас персонал, скажите?
3: Персонал небольшой, у нас 38 человек.
2: Ну вот Рома, я уже поняла,
3: Рома,
2: у вас
3: да,
2: работает, да?
3: Обязательно.
2: А бригада анимации?
3: Лида занимается с детьми, и она же делает очень красиво, она долма тоже делает, она умница, прямо, ты прямо хороший.
2: Жена, я знаю, ваша работает.
3: Жена, конечно. Жена.
2: А как супругу вашу зовут?
3: Супругу вашу. Как, ну, я не знаю, как вам это сказать вам.
2: Как, прямо так
3: это
2: и скажите.
3: Это небольшой, это секрет.
2: Да?
3: Видите? Ну, мы назовем, я ее зову Эсмеральда. Эсмеральда.
2: Скажите, да, а с ней вам удается попутешествовать?
3: Иногда бывает, что когда уже все гости ушли, и я просто говорю ей, дорогая Эсмеральдочка, ты хочешь попутешествовать немножко. Mm-hmm. И тогда мы с ней отправляемся в путешествие.
2: Скажите, сколько человека вот за раз вы можете отправить в путешествие из вашего дома, ну, в вашем доме?
3: В нашем доме уже много можно человек, ну, например, не знаю, 20 человек.
2: 20 человек. Ну, это прилично, да. это прилично. Я понимаю, что это дорогое удовольствие.
3: Это, конечно,
2: Ирочка. Ну, не нужно никуда лететь.
3: Но для вас я сделаю скидку.
2: Но лететь никуда не надо.
3: Никуда не лететь, никуда ехать, не плыть, не керев, все здесь.
2: Просто приезжаем к Вазгену и наслаждаемся.
3: Просто у Вазгена.
2: Просто у Вазгена и все.
3: Встречаем, как всегда, у этой есть реклама, вы ее видели, да?
2: Да.
3: Встречаемся у Вазгена.
2: Ну,
3: и музыка, да. Алла-вай, алла-вай. Встречает. Хороший
2: уже,
3: голос говорит.
2: Естественно,
3: да.
2: Реклама у Вазгена, она есть и на телевидении уже.
3: Конечно.
2: Идет, и по радио, поэтому,
3: да,
2: дорогие наши слушатели, кто захочет, я надеюсь, что очень многие захотят побывать у Вазгена.
3: Спасибо.
2: И попутешествовать.
3: Мне приятно.
2: Пожалуйста, обращайтесь, он всем будет рад.
3: Обязательно.
2: Я правильно все сказала?
3: Очень приятно.
2: Спасибо.
3: Ириночка, я у вас в гости жду, чтобы
2: спасибо
3: вы
2: вам
3: подумайте,
2: большое, дорогой Вазген.
3: С кем вы захотите будете.
2: Договорились, хорошо. До свидания.
3: До свидания. Турагентство.
0: Ходим в любом. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
0: Шилохвость. У шилохвости стройное, изящное телосложение и вытянутая шея наряду с длинным игловидным хвостом самца только подчеркивает это обстоятельство. Шилохвость быстро летает и легко поднимается с воды без длительного разбега. Хорошо держится на воде, но почти никогда полностью не заныривает. Корм добывает на поверхности и на мелководье со дна водоемов, опрокидываясь вниз головой.

0: Пасквили. Срочно. Недорого. Фоменко Фейк Радио.
1: Каникулы Бонифация.
2: Здравствуйте, наши дорогие слушатели и зрители. С вами я, сегодня Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Каникулы Бонифации». И я думаю, что сегодня исполнится ваша заветная мечта, исполнится ваше желание, потому что для меня это уже вот исполнилось, практически слезы стоят у меня в глазах, потому что я встретилась с теми родными уже людьми, которых я обожала и любила по известной картине «Каникулы Бонифации». Итак, друзья, у нас в гостях Бонифаций, Лев Бонифаций и... как вас зовут, дорогая?
3: Майя.
2: Майя. Майя. Майя – это именно та девочка, с которой Бонифаций начал свое знакомство на этом африканском, в африканской стране на каникулах. Да. Здравствуйте. Во-первых, спасибо, что пришли, дорогие. Спасибо.
4: Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Спасибо. Спасибо.
2: Да, спасибо. Здравствуйте. Потому что я знаю, что у вас достаточно сложный график и гастроли. И,
4: ну, конечно. Да? Конечно, да.
2: И концертируете много, и гастролируете, да?
3: Да, очень много. Да. Очень много.
2: Скажите, Бонифаций, вот я сразу начну с острого вопроса.
3: Давай.
2: Скажите, почему все-таки вы решились, и, во-первых, это просто для всех нас неожиданность, потому что мы-то знаем, что вы уехали спокойно к себе обратно там работать и так далее.
3: Да,
2: мы совершенно были не знали, что вы увезли с собой кого-то из вот этой вот африканской деревушки.
3: Да.
2: А теперь мы знаем, что вы увезли, оказывается, девочку. А почему не мальчика?
3: Это интересная история. Она увлекла меня среди вот этих поселений, хижин.
2: Да.
3: Я вдруг заметил маленькое дитя. Вот кудряшки.
4: Ну, Баня, это все прекрасно помнят, господи.
2: Конечно, с этого же
4: конечно, я заплакала. Вы помните, да. Так сказать, я увидела льва.
2: Вы сначала испугались.
4: И конечно, я испугалась, естественно.
3: Ну, не
4: но
3: надо,
4: в это время, конечно, в это время Бонни повел себя потрясающе. Да, я называю его Бонни.
2: Да.
4: Он повел себя потрясающе. Ну, просто, и вы помните, он стал жонглировать и развлекать меня.
2: Да. Ну, и, как говорится... С этого
4: и завязалась дружба. Да, и дружба.
3: Я увидел ее в толпе и начал жонглировать.
2: Жонглировать.
3: Маечка, я сразу так ее и назвал.
2: Да.
3: А она и согласилась, что она маечка.
2: Да, и несмотря на то, что потом присоединялись дети, потом детей было очень много.
3: Да.
2: Майя, все в порядке с вами?
4: Да, хорошо все.
2: Ага.
4: Годы идут, я же моложе, мы не становимся.
2: Моложе не становимся, да. Вы так прекрасно говорите, прекрасно.
4: Ну, что ж поделать, конечно, вы знаете, я хочу сказать вот что.
2: Да.
4: Дело в том, что, я ведь живу со львом уже почти 50 лет.
2: Спасибо, боже мой, действительно так. А скажите, вы называете Бонни, можно я так буду называть?
3: Можно,
2: Бонни, да?
3: Конечно.
2: Отцом.
4: Ну вот по чести сказать.
2: По чести, конечно.
4: Конечно, называю иногда я его папа.
2: Угу.
4: Но... Да, отца, конечно, ему далеко.
2: Но... Далеко, да?
4: Да.
3: Маечка.
2: А почему? Вот. Все-таки мало.
4: Ну, вы знаете, он ведь, он меня привез в цирк.
2: Да?
4: Я с пятого раза поступил в цирковое училище.
2: С пятого. А до этого вы должны сначала были закончить школу, какое-то среднее образование получить, да?
4: Ну,
2: Вот как с этим обстоит дело?
4: Дело в том, что с этим, конечно, обстоит неважно.
2: Аттестата нет?
4: Нет.
2: Совершенно нет?
4: Вообще скажу, так сказать, знаете, когда я пустилась в эту авантюру,
2: да,
4: уплыть
2: да.
4: На пароходе.
2: Вы решились? Вообще, скажите, вот чья это была идея изначально? Вы захотели уехать или Бонни вас, так сказать, уговорил?
4: Ну, представьте себе, я была маленьким ребенком.
2: Была
4: маленьким ребенком. Я была, я была в таком, вы знаете, романтическом состоянии.
2: Да, очаровательный ребенок.
4: Я увидела Бонни, который жонглирует, и каждый раз он нас развлекал, каждый день, понимаете?
3: Несмышленыш, я звал ее тогда, несмышленыш.
4: Вот, да. В течение трех недель это происходило. И, конечно, я под впечатлением.
2: Да.
4: Так сказать, под вот этим вот... Вы понимаете, конечно, мне захотелось покинуть...
2: Да, да,
4: покинуть
2: да.
4: Территорию нашего... нашего богом забытого острова.
2: Да, да, да, да,
3: я подарил...
2: Ненадолго прервемся, чтобы продолжить наш интереснейший разговор.
1: Каникулы Бонифация.
5: Если вдруг захочешь пива
6: или водки в тот же миг,
5: ты, дружок, не будь ленивым,

0: Классика в эфире.
1: Дорога. Мокрые ресницы с бледными губами унеслись в прошлое, ставшее вдруг настолько далеким, что не верится. А мое ли оно? Пустота. Я еду. Нет, не так. Я еду! В этот день перемещение с точки А в точку Б стало профанацией, фарсом. На самом деле мы стоим на месте. А в мутном окне мимо меня куда-то бегут деревья, дома, лужи. Те, что ближе, спешат, мчатся чуть не в припрыжку. Подальше бредут неспешно и с достоинством обреченных. Дорога зачем-то мчится под колесами. Наверное, это какая-то игра. Автобус, следуя правилам игры, натужно гудит сердцем, перебирая тональности, плюется выхлопным газом, трясется и всем своим видом хочет являть пожирателя пространства. Люди, сидящие рядом, ненатуральны. Ненатурально спят с приоткрытыми глазами, ненатурально громко едят, с ненатурально наигранным интересом смотрят в окно. Наверное, им уже давно приелась эта игра. Но перестать они не в состоянии, иначе... Что? Мне хочется это узнать. Именно сегодня мне хочется уличить их и посмотреть в их отцветшие глаза. И спросить. И в ответ непременно услышать «да». Ведь это так просто. Сказать «да». Легче легкого. Проще некуда. Но как? Вы только что слушали эссе «Влажные губы» Анастасии Трояновой.
0: Классика в эфире. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что Горбуша еще в 19 веке подала прошение о выходе из семейства Лососевых? Но оно было утеряно Почтой России.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Владислав Жульпанский снова в студии Фоменко Фейк Радио. Рад приветствовать вас. Итак, сегодня у нас в гостях пилот-машинист первой категории Алевтин Вячеславович Смыслов. Вот вагон-самолет.
1: Да.
0: Легок или тяжел в управлении? Ну, когда раскрываются крылья? В каком месте, так сказать?
1: Ну, вы какой хитрый. Вы хотите сразу все.
0: Между Новопоповской и сразу перед Новосеменовской. Вот этот место вылета. Где?
1: Ну, во-первых, там разные линии. У нас ведь по-другому. Другая дифференциация цветовая.
0: То есть я правильно понимаю, что заходя на круг, на кольцевой круг, вы начинаете вращаться.
1: И только в конце, в самый последний момент взмываем.
0: То есть это 4 круга по кольцевой.
1: Сначала 4 круга по кольцевой, но это проходит очень быстро. Пассажиры не замечают.
0: Все быстрее и быстрее.
1: Естественно. Это же закон центрифуги.
0: Да, но в этот момент остановки не выполняются.
1: Нет, ни в коем случае. Нет, люди не смогут. Да они и не смогут выйти в этот момент.
0: Вы раскручиваете,
1: Да.
0: И потом стрелка.
1: Стрелка. Тут же открывается шлюз. Мы называем это шлюз. Вы понимаете? И шлюз, и дополнительный там идет вакуум. Отсасывается воздух для того, чтобы как фу. Понимаете? Это вот я вам дал сейчас.
0: По сути, это ведь физическая энергия плевка.
1: Да, это фу. Не фу. Это мы проверяли. Фу. Фу. Фу. Это очень-очень низкое небо.
0: Фу. Вот.
1: Вот он.
0: Вот как работает. Фу.
1: И вы вылетели, вас вынесло.
0: Так, теперь скажи мне.
1: Да.
0: Вагон вылетает вверх с пассажирами.
1: Пассажиры пристегнуты. Под углом 44 градуса.
0: 44.
1: Почему 44? Объясню. 45 начинает тошнить.
0: Сразу. Ах, вот оно.
1: Мы проверяли на манекенах. Даже тошнило манекена. Но это ужасно, конечно. А вы знаете, я вам скажу.
0: Скорость огромная, да?
1: Скорость огромная. А я-то по знаку Сойка. Понимаете? Конечно. Поэтому мне-то легче.
0: Но я хочу спросить,
1: Да.
0: Я понимаю, что вы, так сказать, мощь машинист и пилот-машинист.
1: Да.
0: Я понимаю, но...
1: Нас пока мало
0: Сойка,
1: еще,
0: так сказать, ну, и ваш природный знак Сойка помогает.
1: Естественно.
0: Конечно. И вас, так сказать, я понимаю, что вы физически в нормальной форме. Потому что кто будет вести, когда наши пассажиры...
1: Это перегрузка. Перегрузки же постоянно.
0: Но я хочу задать вопрос. Да. Вот этот вагон, когда он, так сказать, находится на... На взлете?
1: Да.
0: Я хочу сказать... В какой момент открываются ли у него крылья? Это первое.
1: Так.
0: Второе, появляется ли у него хвост?
1: Ага. Ну, смотрите, там такая ситуация. Сначала он должен как бы рассечь. Mm-hmm. То есть сначала у него появляется нос. Mm-hmm. Мы его называем клювик. Mm-hmm. Ну, это мы, профессионалы. Mm-hmm. Появляется маленький клювик, который как бы вот и ввинчивается в пространство. Понимаете?
0: А, понимаю.
1: И вот это, когда...
0: Есть ли случай, сейчас уже система начинает работать, правильно понимаю?
1: Да, ну понятно, да.
0: Значит, вот я понял правильно, что между Новопоповской и Новостепановской.
1: Нет, не Новостепановской, а Новосизова.
0: Новосизова. Но сразу после Новопоповской вылет.
1: После Новопоповской,
0: место вылет.
1: Да.
0: И вот этот место вылет, это как бы ведь, я понимаю, у вас тут, вы дали мне проспект, и в нем написано...
1: В нем указаны шлюзы.
0: Да, указаны шлюзы, но...
1: Место вылетов.
0: И важный аспект. Я вот что хочу спросить. Вот это такой вот этот прыжок, как так называемый,
1: да? Может так
0: скорость
1: сказать.
0: Скорость достигает практически 11 махов.
1: 11 махов, и там, за 24 же там практически. 24 же.
0: Но я хочу спросить вот что. Вы ведь находитесь в атмосфере, летите в атмосфере с пассажирами.
1: Да, конечно.
0: С багажом. По сути, это обычный вагон метро.
1: Это вам кажется.
0: Ага.
1: И вот это обманчиво. Как бы мы говорим вагон-самолет, и всем кажется, что это вагон, вагон-ресторан, вагон... Нет. Это ёмкое такое название. Это как бы стрела. Вы понимаете? Это
0: горит
1: тетива.
0: Горит ли атмосфера вокруг летящего с 11 махами вагона-самолета?
1: Мы пробовали. Первые пробные вылеты были в тропосферу. Конечно. Но это было не рассчитали. И, слава богу, там были манекены. Их тошнило. Но, естественно, мы решили этот процесс, отрегулировали. Больше в тропосферу мы, конечно, не отправляемся. Это естественно.
2: Высокие технологии! Флора и фауна родной планеты.
3: Пискливый геккончик. Мелкая ящерица, достигающая в длину 40 миллиметров. Туловище и голова слегка приплюснуты. Зрачок вертикальный, ушное отверстие мелкое. Пальцы прямые, активность ночная. Весной активность начинается в конце марта, начале апреля, когда геккончики выходят после зимовки. Половая зрелость наступает в 20-месячном возрасте при длине тела 25-28 миллиметров. Спаривание в конце апреля-мая. Молодые гекконы выходят из яиц в июле-августе.
4: 101 рок.
1: Обуздай ершистого. Фоменко Фейк Радио.
5: 처음엔 나도 그러지 않았다. 점점 변해가는 모습에 나도 모르게 그만

0: Новости на Фоменко Фейк Радио. Автомобильная промышленность.
1: Смысловский автомобильный завод номер 5 рассекретил дизайн своего нового автомобиля. Как сказано в официальном сообщении предприятия, новая модель седана будет очень красивой, грациозной и изящной. Впервые, правда, пока лишь в самой дорогой комплектации. Будут представлены не только 4 колеса, но и руль. В дальнейшем производитель планирует оснастить новинку поворотниками и трамвайной печью, которая будет установлена под водительским сиденьем. Увидеть седан пока не представляется возможным, он еще не нарисован. Это подчеркивает нам работники завода.
0: Спорт.
1: Сразу несколько трансферов совершит футболист Алексей Пунько в марте. Москва-Казань, Казань-Новгород, Новгород-Ужгород. Стоимость трансферов мы не разглашаем, сказал нам пресс-секретарь Пуньки. Но тут важен человек, сказал нам пресс-секретарь. Главное, чтобы ноги берег.
0: Финансы.
1: Министерство финансов России решило проанализировать бюджет. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства. По словам главы министерства, чьи слова приводятся в документе, анализ займет около 2 лет, после чего с его результатами будет ознакомлен президент. В сообщении также отмечается, что бюджет был готов еще летом прошлого года и ждал анализа все это время, поскольку министерство сильно загружено. Размер бюджета и основные статьи его расходов не раскрываются.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
2: Груша навсегда останется самкой. Фоменко Фейк Радио.
3: Все на чистоту.
1: И с нами программа «Все на чистоту». Боже мой, боже мой. С вами Юрий Бурзон, но напротив меня такая женщина. Боже, я не могу сидеть в кресле. Мне хочется вырваться навстречу. Это Людмила Парабас.
4: Здравствуйте,
1: Людочка. Здравствуйте. Как вы меня называете?
4: Юрик.
1: Юрик, боже, как мне приятно. Я чувствую себя дурашка.

0: Капсулы страсти для женщин. Именно расскажите, так. Людочка, дорогая моя, что же, в чем же этот секрет этих капсул для женщин?
1: Ну, дорогой Юра, ну если я сейчас начну рассказывать,
0: ну,
1: в
0: хоть
1: чем
0: что-то
1: состоит секрет?
0: Ну, хорошо,
1: то
0: хоть что?
1: Вы же понимаете, что начнется какой-то
0: самиздат. Да уже обваливается у меня уже на мониторе уже миллион звонков.
1: Кустарщина и будет,
0: ну,
1: не
0: давайте
1: страсть,
0: без кустарщины. Хорошо.
1: Страстишка.
0: Хорошо, что-нибудь, ну, намекните.
1: Ну, что я могу
0: вот
1: сказать?
0: Что такое капсула
1: страсти? Ну, это желатиновая оболочка.
0: Да.
1: Это точно.
0: Так,
1: вам обещаю.
0: Так, хорошо.
1: Что капсула страсти – это только желатиновая.
0: Желатин. Вот,
1: оболочка.
0: Хорошо. Так, ну хорошо.
1: Да.
0: И что же они...
1: Что же они делают?
0: Что же они делают со мной, боже мой?
1: Вы знаете,
0: вернее, не со мной,
1: словах,
0: а с женщинами, да.
1: В двух словах даже сложно это описать.
0: Но все-таки, что они гарантируют, скажем так?
1: Они гарантируют вам настоящую, 100%, сочную жизнь.
0: Боже, как вы говорите?
1: Да.
0: Как она говорит, Людмилочка?
1: Вы начнете получать удовольствие просто от всего.
0: Да.
1: От всего, от каких-то вещей, которые вы даже не задумывались, что могут принести такое количество удовольствия.
0: Боже мой, это просто море наслаждения.
1: Вот я
0: так
1: могу
0: понимаю.
1: Вас спросить,
0: пожалуйста.
1: Если можно, да?
0: Ну, Людочка,
1: вот когда,
0: конечно.
1: Когда в последний раз вы, Юрий,
0: да.
1: получали настоящее удовольствие от новых брюк?
0: Боже мой, я не помню.
1: Вы не вспомните, может, этого и не было.
0: Да, может, этого и не было.
1: А от борща?
0: Господи, боже мой. Да нет, конечно,
1: ну
0: я
1: вот,
0: не вспомню.
1: Понимаете?
0: Я не вспомню абсолютно.
1: А между
0: абсолютно.
1: Тем, это то, что окружает нас ежечасно, ежеминутно.
0: Да?
1: Да, от любые...
0: То есть вы хотите сказать и брюки, и борщ, и что
1: да.
0: еще? Полет шмеля даже.
1: Полет шмеля. Полет на самолете авиакомпании «Ямал».
0: «Ямал»
1: тоже
0: даже?
1: Тоже может принести удовольствие.
0: Боже мой, почему именно «Ямал»? Ну хорошо, пусть будет «Ямал».
1: Ну, пусть будет все что
0: то
1: угодно.
0: Есть мы говорим о сочной жизни.
1: О сочной жизни,
0: но
1: конечно.
0: Только надо не путать, как вы сказали... С личной?
1: С личной ни в коем случае. В
0: Нет.
1: том-то и дело.
0: А вот в чем?
1: Понимаете?
0: Раскройте здесь, пожалуйста.
1: Пришла я к этому
0: да.
1: не сразу. После третьего развода.
0: Ага.
1: Да, я поняла, что сколько времени вообще тратится на личное. На
0: да.
1: личные вот эти вот отношения.
0: Вот это вот трение.
1: Сначала
0: вот это
1: долго
0: вот...
1: что-то выстраиваешь.
0: Да,
1: что-то
0: притираются.
1: За что-то борешься.
0: Да, да, да.
1: Что-то постоянно идешь на какие-то уступки.
0: Боже мой, да. я вас прошу, да. мы сделаем легкую паузу.
1: Да,
0: вот
1: пожалуйста.
0: Когда... И мы
1: да
0: сразу
1: конечно.
0: Вернемся.
1: Да
0: сразу
1: конечно.
0: Вернемся. Сразу вернемся к вам обратно, дорогие друзья.
2: Знаете ли вы, что?
3: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?

0: 101.ru.
1: Холим и лелеем натруженное. Фоменко Фейк Радио.
2: Лабиринт Леонардо.
3: И сейчас наша рубрика, в рубрике «Лабиринт Леонардо» в нашем эфире. Сегодня ответ на вопрос, как раскачать аэросани. Ну, я могу сказать, что, конечно, вы часто задаете достаточно в зимний период этот вопрос. Ну, и мы не могли пройти мимо, но мы всегда идем у вас на поводу, так сказать. И, ну, это, кстати, по поводу катамарана, вот вы помните, и, ну, зачехляли и термостат, и, соответственно, отрегулировать. Ну, вот сейчас вот у нас вопрос, который, ну, не терпит отлагательств, как раскачать аэросани. Вы понимаете, что это вопрос зимнего периода, ну, и сегодня у нас в гостях... Сегодня у нас в гостях человек, который, ну, так сказать, непосредственно имеет отношение к аэросаням и, так сказать, может, ну, работает даже в школе высшего мастерства аэросанной. Вот, ну, он дает нам возможность, так сказать, ну, почувствовать себя в этих санях, ну, вольготно, удобно. Да, здравствуйте, Сергей.
4: Здравствуйте.
3: Сергей, скажите, пожалуйста, ну вот зачем вообще нужно раскачивать аэросан?
4: Я немножко с таким, немножко.
3: Ну, понимаю, все время на воздухе, да?
4: Все время
3: на воздухе.
4: Свежий.
3: Понимаю.
4: Немножко. Ничего страшного. А чего вообще?
3: А чего ты? Ну, для нос, для нос, для нос. Для нос
4: надо. А чего вы, когда садитесь на сани, почему все время оглядывались, когда мы с вами пробовали?
3: Ну, мало ли, я не знаю, там мотор, что ли?
4: Мотор не там. Не там мотор.
3: А?
4: Да не там вообще. Мотор. У аэросанях. Такой мотор.
3: Не, ну зачем вы их раскачиваете? Объясните. Вот люди спрашивают, как раскачать, а я даже не понимаю, зачем их раскачивать.
4: А вы слышите, как? Ничего себе, чего же это? Это нормально.
3: Ничего, потом это вырежу.
4: Ну вот, смотрите, а вы когда сами. А вы когда садитесь на сани, чего вы поете? Чего вы поете? Вот это сам. Джингл-белл, вот это.
3: Не, ну, вы понимаете, ну я уже взрослый, я вырос.
4: Никогда.
3: Понимаю вас.
4: Никогда не надо останавливаться.
3: Понимаю вас. Понимаю. Нет, я Сергей, вот что хотел спросить. А вы готовы конкретно рассказать о том, как конкретно, с какого, слева или справа нужно ходить там, или чего, раскачивать?
4: Всегда.
3: А вставать нужно? Вставать или садиться? Вставать, садиться.
4: Не надо. Когда встаешь, и у тебя немножко, у тебя ветер сразу в лицо. В лицо там, поэтому немножко, видите, а что у вас, звонки там какие-то? Что это у вас? Лампочки бегут.
3: Вы хотите звонок?
4: Ну да.
3: Пожалуйста. Вот, пожалуйста. Алло, представьтесь, пожалуйста, здравствуйте.
5: Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вас как зовут?
5: Меня зовут Мария.
3: Здрасте, Мария.
5: Я из Хабаровска.
3: Ой, господи, как далеко-то, да?
5: Дозвонилась.
3: Понимаю, прекрасно. Рады, что дозвонились.
5: У меня вопрос вот такой.
3: Подождите, рады, что дозвонились-то, слышите меня?
5: Конечно, звоню.
3: Хорошо.
5: Я до начала передачи уже стала звонить. Я тему-то знаю вашу. Я слежу за вашей передачей.
3: Спасибо.
5: Вот вопрос у меня такой.
4: На улице она, что ли, на улице, да?
5: Да, гостю.
4: Да, говорите.
5: Скажите, пожалуйста, а какие лучше все-таки сани раскачивать? Двухместные или четырехместные? Алло. Меня что-то... слышите?
4: Она, по-моему, немножко... У нее немножко тоже что-то там немножко...
5: Алло!
4: У нее там немножко...
3: Да меня срать-то не отвечает.
4: Вот, смотри, это самое, как...
3: Мария,
4: смотри. Когда сани едут, ну, немножко по лозьми. Чуть-чуть едешь и по лозьми. Слышь меня, эй! Че она, куда она? Куда она делась? Куда она делась?
3: Вот так вот, дорогие друзья, просто полозьями и раскачали аэросани. В эфире программа
2: «Лабиринт Леонардо».
1: Удаляем зазнобу. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
6: Желтая пеструшка. Хомяковая зеленоядный грызун живет колониями, выкапывая многочисленные норы. Вымирает. Достоверных данных о находках желтой пеструшки в настоящий момент нет.
0: Hei, olet soittanut Suomen suosituimmalle lahjalinjalle, Puhu Pukille. Voit kertoa hurimmatkin toiveesi piipin jälkeen.
7: No niin, tässä on Marra, kun soittelee. Kyllä sä varmaan minut muistat, mä oon ollut joskus aikanaan presidenttikin. Juu, Eeva haluaa semmosen sähköhammasharja, millä voi samalla koputtaa kainalolta tai rapsuttaa sattuu kutisemaan. Ja Markolle voisi tuoda jonkun semmosen kivaan patterilla toimivaan auton tai jotain kaukosäätimellä tai semmosella kauko-ohjattavan vieksi. Kyllä sä tiedät, kun sä skarppaat. Ja mä voisin ihan itselle toivoa tämmöstä optiota tähän ensi joulunkin. Noniin.

0: Кудрявого. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 рубль.

0: С вами «Береги берегущего» и Ирина Рэбладзе. В гостях у нас Калий Рубен Чикозадьян. И мы говорим о его холдинге «Займ», который делает все для мотов и транжир, как мы только что выяснили.
1: Конечно, я только немножко, Ириночка, хочу немножко все-таки разницу для наших слушателей, радиослушателей. Что такое, в чем разница? Почему, в чем разница мот и в чем транжир?
0: Да-да-да, пожалуйста, расскажите.
1: Еще немножко вернуться к нашему первому разговору, что мот, он все прогуливает, все остается с одной бритвой в одних плавках. На плавках написано, что написано? Ничего, ноль. Это, понимаешь, это, Ириночка, ноль написано. А что написано у этого?
0: У транжира, да, вот
1: ноль написано, я много всего купил. Бессмысленный, бестолковый, я бы сказал, беспощадный. Понимаешь ты, это все сделано было беспощадно.
0: Ну, я так понимаю, что все-таки вы, вот по вашим словам, несколько лучше относитесь к моту, чем к транжире. Именно, может быть, потому что мот – это любовь женщин, может быть, он и в плавках остался, но у него еще с какими-то любовными письмами.
1: С какими-то письмами, с какими-то слюнями там капает, что-то там происходит. Так и, конечно, плавки трещат по швам. Все это получается у мота. Конечно,
0: Да. А теперь, Калий Рубенович, вот хотелось бы задать вопрос. А скажите, ведь, насколько я знаю, когда перед тем, как выдать деньги, например, моту, вы берете показания и у женщин, у свидетелей, чтобы они доказали, что человек действительно их любил, их, как сказать, гулял, и водил, и танцевал.
1: Это, конечно. Должно привести пример, много женщин, привести
0: вот
1: разные.
0: Сколько штук, скажите?
1: 15 минимум 15-20 где-то женщин. Должно принести справку, что это мод, что он с ними гулял, пил, выпивал.
0: Это очень важно для наших радиослушателей, потому что я понимаю, что очень многие захотят обратиться к вам, но вот что это не так просто, дорогие радиослушатели.
1: Это очень трудно.
0: 15 свидетельств женщин.
1: Некоторые не могут. У них где-то 14 женщин, но это мало. Надо где-то начинать 15, 16, 17. Вот так начинается. Тогда ты мод.
0: Справки из казино, да?
1: Казино, марзино, вот это все. Шашлык-машлык, это цинандары-минандары, вот это все.
0: Собирайте справки, в общем, собирайте, куда бы вы ни пошли, платные туалеты. Потому что я понимаю, что мод может и как бы растратиться в туалете.
1: Конечно, он все время тратится, он сначала кушает все время. А потом бегает в туалет, все гадит.
0: Больше, чем надо, я так
1: больше, понимаю. Гадит больше, чем надо, конечно.
0: И женщин водит с собой в туалет, поэтому
1: женщин водит. Там гадят вместе с женщинами. Плохо получается. Это мод. Настоящий мод. Да. Значит,
0: Что
1: мы рекомендуем?
0: Да.
1: Когда специалист выдаст свое заключение, понимаете?
0: Да.
1: Он тогда может. Он только тогда.
0: А какой специалист работает, извините?
1: Подождите, мы должны сначала рассказать, что мы делаем. Мот несет нам деньги. Он несет нам деньги на хранение. Вот это суть вопроса.
0: Он сдает их.
1: Мот понимает, что он потратит опять их на шили-мили, на шпили-вили.
0: Туалеты,
1: все. И сегодня мы как раз об этом говорим.
0: Это очень приятно и очень важно. Напоминаю, что у нас в гостях Калий Рубенович Казадьян. У нас небольшая пауза. Скоро вернемся.

0: впервые на рынке.
1: Чайный наногранулы из Галлии.
2: Чай, который не видел.
1: Только запах.
2: Только вкус.
1: Только нано.
2: Только чай.
0: ЗАО «Анатолий Штерн».
1: Чай в розницу. Какая разница? Пей.
3: Лицензия 09765Q 3809808765.
4: Классика в эфире.
5: Мы прошли несколько шагов, и вот оно, место всех влюбленных. Водная гладь, как огромное зеркало, отражающее тысячи звезд, и большую, похожую на кусок сыра, луну. Сели на берегу, болтаем, целуемся, смеемся. А ты загадываешь желание, когда падают звезды? Нет, я никогда не видела падающих звезд. А хочешь увидеть? Хочу, но ты же не волшебник. Взмах рукой, и на меня посыпались маленькие звездочки, вырезанные из фольги. А я пыталась поймать их и смеялась, но желание загадать так и не успела. Слишком быстро и неожиданно начался этот звездопад. В эти минуты я подумала: глупая, и из-за чего ты переживала? Ведь все как обычно. Вот он, твой смешной и сумасшедший романтик, сидит рядом, смотрит на звезды и обнимает тебя. И тишина, только шум ветра и биение наших сердец. Вы прослушали отрывок из повести Димы Баца «Заинька».
4: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
7: Изнутри.
8: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио сейчас программа «Изнутри». В гостях сегодня у Владислава Жульпацкого исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон.
9: Да.
8: Лев Эммануилович, скажите, пожалуйста, вы уже заговорили о потомстве.
9: Ну да.
8: О муравьедном потомстве.
9: Ну да.
8: Я хочу спросить, за 7,5 лет вашей жизни внутри стаи муравьедов,
9: да.
8: Сколько же у вас уже прапраправнуков?
9: Ой, боже мой, много, много, много. Ну, скажем так, я оплодотворил где-то около, скажем, 25 самок. Непосредственно, не считая легких, скажем так, предсемейных контактов. Вот я имею в виду. Потому что это тоже присутствует. Вы знаете, в этих брачных играх, как я их называю, муравьедолавки.
8: Муравьедолавки?
9: Да.
8: Муравьедолавки.
9: Это лавки.
8: Международное слово любовь.
9: Это международное. А как там общаемся? Я часто выезжаю в Австралию. В основном там... большой ареал. Вы знаете, пребывание муравьедов. И вот вы знаете, мы с коллегами муравьеда лав так и называем.
8: Да-да. А вот скажите, вы всегда возвращаетесь в один и тот же прайд, так называемый,
9: да,
8: в одну и ту же семью муравьедов? Или, может быть, вы мечетесь по разным?
9: Нет, только одна. У меня, вы знаете, у меня, если уж, как говорится, прикипел, так прикипел.
8: Ну вот оно же.
9: Да, у муравьедов, кстати, это случается.
8: Ага.
9: Особенно у Эммануиловича.
8: Скажите, пожалуйста, я вот что хочу спросить. Изначально в природе муравьеды, они моногамны или полигамны?
9: Вы знаете, они, конечно, полигамны. Скажем так. Они полигамны.
8: И это, конечно же, вас и привлекает.
9: Конечно.
8: Ну, то есть, Лев Эммануилович Бабон, исследователь муравьедов, как я понимаю, увлечен полигамностью внутри жизни
9: конечно.
8: Стаи муравьедов.
9: Вы поймите, это же стержень, на который как бы нанизывается вся эта вот любовь. Любовь
8: к муравьедам. Я хочу спросить вот что.
9: Да.
8: Я вот что хочу спросить. В ареал обитания это все-таки стайные животные все-таки?
9: Да, все-таки стайные.
8: Стая,
9: да?
8: Стая, да. Все-таки они живут стаей.
9: Стаи, у них, естественно, присутствует вожак, то есть ваш покорный слуга. Вот.
8: Ютятся они близко друг к другу? Норы или это?
9: Нет, это не норы. Это, вы знаете, они любят свободу. Они любят такие, как бы, саванны. Mm-hmm. Они любят такие просторы.
8: Но двигаются всегда вместе.
9: Всегда вместе. То есть это, в общем, такое как бы коммуна.
8: Теперь о питании.
9: Да.
8: Теперь
9: о питании, да.
8: Как долго вы привыкали к тому, что вы питаетесь муравьями?
9: Вы знаете, я полностью перешел на муравьиную пищу. Я вам скажу, это полезно, это калорийно, да, мой дружочек? Ха-ха, ты мой хороший. Вот. Поцеловая. Вот. И что я имею в виду? А муравьи, они питаются и питают. Вот так бы я сказал.
8: Вот одновременно.
9: Они питаются, муравьеды питаются и питают друг друга. Например, самец кормит самку. Когда я кормлю самку, я всегда испытываю какое-то удивительное ощущение легкого покалывания такого. Ну, такого, знаете, чуть-чуть.
8: Удивительно.
9: Да.
8: Удивительно. Мало того, что вы на четырех конечностях,
9: да,
8: вы еще, получается, и, так сказать, вступаете в отношения с
9: животными. Ну, как же, да.
8: И это, в общем и целом, так сказать, полностью меняет наше представление о человеке.
9: Абсолютно. Я скажу, это помогает человеку обрести себя самого.
8: Понимаю вас, дорогой вы наш Лев Эммануилович Бабон.
9: Да, да.
8: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях потрясающий человек был. Лев Эммануилович Бабон.
9: Я покажу вам.
8: Исследователь муравьедов, да.
9: Покажу вам самочку обязательно в разрезе.
8: Спасибо огромное.
9: Конечно,
8: спасибо вам огромное.
9: Конечно.
8: Мы побеседовали о том, как трудно жить и как легко, с другой стороны, жить в стае муравьедов. Как трудно и, с другой стороны, и легко руководить этими потрясающими животными. Да. Как человеку перейти на питание. Да. Все мы это, ну, муравьиное питание.
9: Ну,
8: все мы это обсудили.
9: Конечно.
8: Соответственно, теперь я хотел бы, чтобы все-таки Лев Эммануилович попрощался с нами непосредственно в том своем муравьевском
9: перед
8: виде.
9: Перед этим, да, я хочу сказать, что даже космонавты употребляют в пищу муравьиные маленькие какашечки.
8: Потрясающе.
9: Это, вы знаете, пережеванные какашечки, они очень калорийные, они полезны, и в космосе они усваиваются 100%.
8: Отлично. Я хотел бы, чтобы вы прощались с нами и надели на прощание вот этот ваш удивительный костюм.
9: Ну, дружочек, давай, мы с тобой сейчас... Сейчас я покажу, как самец предбрачный издает вопль.
8: И на этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся здесь, в программе «Изнутри». Мы прощаемся с исследователем жизни и быта муравьедов Львом Эммануиловичем Бабоном, дорогие друзья. Спасибо, мы ждем вас дальше.

0: Люби свой край.
1: Флора и фауна.
2: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках и в мелколесье. Кладка северной барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барматушки начинается в августе.
3: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
4: Осмелей, Иванзи. Фоменко Фейк Радио.

0: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
1: Пристыди проказника. Фоменко Фейк Радио.
2: Безобразником!
3: Ну, прелестно, прелестно, прелестно. Прелестно. Дорогие друзья, здесь и сейчас в программе «Будь безобразником» руководитель ООО «Бедовые мысли» Вероника Сатан. Дорогая Ника. Продолжая наш разговор о том, как учиться в школе для бедовых, как учиться, очертя голову, возникает целый ряд вопросов. Если мозг не подключен, мозг просто пропускает через себя
4: заряд.
3: Да. Ну, так сказать, он просто пропускает через себя мысль.
4: Да.
3: Я хочу спросить. Как же учиться тогда бедовому? Он ведь тогда, получается, ничего не запоминает?
4: Нет, вы... Научиться лучше раз сто, вы не представляете. Да почему, кто сказал вообще, что для того, чтобы что-то выучить, нужно обязательно с умным постным вот этим видом сидеть, что-то тетрадку листать, карандашик слюнявить?
3: Просто быть!
4: Да просто быть здесь и сейчас.
3: Ну,
4: и примеры все входят просто как по маслу, понимаете, в тебя. Вот это расстояние, скорость, время просто ловишь прямо на лету.
3: Понимаю.
4: Все эти формулы химические, если ты бедовый, если ты не тупо сидишь, понимаете, там где-то заткнут тусклой лапой какой-то. А когда ты в путешествии каком-то какие-то познаешь, какие-то примеры, считаешь овощи, съеденные яблоки, выпитые компоты. Понимаете? Но это же гораздо интереснее.
3: Ну, я соглашусь.
4: Ну,
3: с вами.
4: Так это совершенно другой уровень, получается, образования. Совершенно секундный. Во-первых, это быстрее гораздо. Конечно.
3: И еще я хочу спросить: а ведь знания, значит, у бедовых знания не аккумулируются.
4: Они?
3: Да. Они просто пролетают.
4: Да как? Нет, там целая библиотека. Как, понимаете, захотел, тебе нужно какое-то знание. Пошел, взял книжку с полки, вот так вот.
3: И все, да?
4: Потому что не перегружен мозг. Откладывается в библиотеку, и все.
3: Вот оно что.
4: Конечно.
3: Неперегрузность мозга ведет, так сказать...
4: Облегченка, понимаете?
3: Ах, облегченка.
4: Полная облегченка.
3: Мозговая облегченка ведет к бедовости. Бедовость, судя по всему, получается, что бедовый человек...
4: Да.
3: Это и есть будущее.
4: Конечно, бедовость ведет... Не побоюсь этого слова, гениальности просто.
3: Да вот это да.
4: А обратите внимание, сколько гениев были бедовыми.
3: Да?
4: Ну,
3: сколько?
4: А что нет?
3: Ну, сколько?
4: А что нет?
3: Сколько
4: человек? Что нет?
3: Хорошо, хорошо. А я соглашусь.
4: Ну, вот и правильно.
3: А соглашусь. А давайте все-таки выясним, сколько бедовых на учете сегодня у вас. Несколько миллионов вот этих. Какие несколько?
4: Какие именно? Вам поставить цифры?
3: Ну, больше бедовых женщин или больше бедовых мужчин, например?
4: Слушайте, ну это каждый день меняется, понимаете? Каждый день так нестабильно. Но не может быть среди бедовых стабильность. Вот опять привязка к какой-то скучной стабильности. Вот что? Вы как банально мыслите, Владислав.
3: Скажите, а мы живем-то в бедовом государстве?
4: Мы?
3: Да.
4: Отчасти.
3: Отчасти в бедовом, да?
4: Слава богу.
3: Это радует, конечно.
4: Понимаю.
3: Ну, вот что я хочу, Никочка, у вас спросить. Ваша фамилия вот эта вот, которая издревле, это же старинная фамилия? Сатан.
4: Конечно, конечно.
3: Сатан.
4: Да.
3: Ну, скажите, ваш отец, он был бедовым?
4: Мой отец вообще был сначала Сантан.
3: Удивительно, удивительно, да?
4: В процессе что-то... И на выкинули. Ну, потому что бедовые.
3: Сантан, то есть, ну, вы из Японии имеете в виду?
4: Сантан, а потом Н выкинули. Не знаю, может, еще какая-то буква. Не знаю, я думаю, поменять.
3: Ну, а как он был в быту?
4: Отец?
3: Да.
4: Безбашенный.
3: Безбашенный?
4: Безбашенный дядька такой.
3: А вот безбашенность – это признак бедовости.
4: Ну, конечно, безбашенность, оторванность. Всеобщая такая взбудораженность, что ли, да?
3: Понимаю вас. Понимаю. Мы делаем небольшой перерыв и возвращаемся к вам сюда, обратно в нашу программу «Будь безобразником» на Фоменко Фейк Радио.
1: Будь безобразником. Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что добавление в чай ольховой щепы может создавать ощущение копченой скумбрии в квартире?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Всегда рядом с обрядом. Фоменко Фейк Радио.
2: Футбол! И вновь мы в студии. В студии Фоменко Фейк Радио. С вами Юрий Бурзон. Напротив меня старший тренер сборной, настоящий сборной, Виктор Телегин. Виктор, еще раз говорю вам здрасте, еще раз говорю спасибо. И вот тут же такой вот неожиданный вопрос сейчас. А ведь центр-то круглый, центр поля.
3: Ну, во-первых, мы сейчас меняем.
2: Вот центральный круг, вот что.
3: В нашей игре футбол.
2: Да, футбол.
3: У нас все остается то же самое. У нас 11 человек в поле.
2: 11, да, так.
3: Вот. Но нам осталось заменить только центральный круг на квадрат.
2: И все.
3: Потому что мяч квадратный.
2: Да.
3: Ну, вы сами подумайте, что делает круг в прямоугольном поле, где находятся и прямоугольные ворота,
2: да,
3: и прямоугольная вратарская, и прямоугольная,
2: смешно.
3: Так сказать, штрафная. Ну где все это? Все прямоугольное, а круг в центре. Ну и еще они вот этим шаром они играют. И потом они спрашивают, почему у них, так сказать, такие проблемы.
2: Да.
3: С забиваемостью.
2: И вот, кстати, да, ну, забиваемостью.
3: Прямоугольник, запихайте. Прямоугольник, запихайте шар.
2: Ну как это? Смешно.
3: Ну, это смешно. И это нужно сколько времени, чтобы прошло, чтобы это поняли просто наши
2: руководители спорта. Наконец-то у нас. Вот, поэтому, я просто благодарен вам, Виктор, что наконец-то вы уже открыли. Это просто, я вам скажу, что это не, даже не страница, это целый, как бы я не знаю, это целый пласт.
3: Конечно.
2: Вы открыли пласт, а пласт тоже квадратный, между прочим.
3: Вот я хочу сказать, на квадрате очень зиждется многое.
2: Ну, например, еще.
3: Ну, вы понимаете как, ведь атакующие, во-первых, наш футбол, он атакующий.
2: Атакующий, да, ну, естественно.
3: Смотрите, все, казалось бы, то же самое. Да?
2: Да.
3: Но работая, например, мы сегодня... У нас ведь, видите, да, шлемы?
2: Вижу, конечно, естественно.
3: Мы сегодня, ну, я и как старший тренер, естественно, акцентирую нашу работу все-таки не на работе ног.
2: Да.
3: А на работе головы.
2: Ах, вот оно
3: почему?
2: Что. Так, почему?
3: Потому что вы видите у нашего мяча ребра жесткости.
2: Сильные
3: понимаете?
2: Ребра.
3: Это наша сильная сторона. Голова работает вместе с квадратным мячом, квадратная голова, квадратный мяч.
2: То есть это...
3: Совершенно точно. Вы навесили, представьте себе,
2: навесили
3: в штрафную площадь.
2: Да, например.
3: У вас круглый мяч летит.
2: Естественно.
3: Ваша голова, по сути, вот если вы осмотрите голову, обычную голову человека, без шлема, осмотрите,
2: естественно.
3: Вы увидите огромное количество неровностей.
2: Ну, конечно.
3: Там и волосы у вас.
2: Там есть и шероховатости.
3: Неизвестно что. И, так сказать, уже возрастные какие-то изменения.
2: Да.
3: То
2: да.
3: шишка, то еще
2: ну,
3: что-то.
2: Ну, все что-то.
3: И
2: да,
3: сюда
2: да.
3: попадает мяч, куда он летит.
2: Никуда. Да вообще не понятно.
3: Кто не знает.
2: А здесь?
3: А здесь, вы понимаете. Вы посмотрите, что происходит.
2: Сплошное.
3: Я таким образом могу пройти 70% поля.
2: Боже мой.
3: 70%. Попробуй отними.
2: И ведь вы это попробуй. Делаете?
3: Конечно.
2: И Виктор это делает, конечно. Дорогие мои друзья.
3: И мои подопечные.
2: Подопечных своих учите. Вот,
3: и
2: например,
3: вы
2: Трубин.
3: О, слушайте, ну Трубин сегодня, все меня спрашивают, почему я переместил Трубина с левого края в центр.
2: Вот.
3: А вот поэтому.
2: Вот.
3: Понимаете?
2: Потому что у него абсолютное совпадение.
3: Абсолютная ровность.
2: Ровная поверхность, конечно.
3: Квадратная голова,
2: пусть
3: она даже в шлеме, но она квадратная.
2: Вот.
3: Она полностью способствует такой атакующей манере.
2: Я бы даже родил у себя квадратная голова. Мячу покоя не дает. А?
3: Ну дружочек.
2: Или это ваше? Подождите, это же ваше лозунг.
3: Я же, конечно.
2: Квад, это Телегин, сам Телегин.
3: Вы же читали «Родной спорт»?
2: Да. И «Родной спорт».
3: За 27 марта.
2: Там, за 27 марта, ну, и там интервью с Виктором Телегиным. Ну, естественно. И вот перед тем, как мы еще раз повторим вам этот лозунг, давайте сделаем легкую паузу.
0: Футбол!
1: Быть муравьедом непросто. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
4: Северный кожанок. Редкий вид кожан. Крыло сравнительно узкое, ухо тонкокожее, загнутый вперед козелок. Полет быстрый, с частыми взмахами крыльев, резкими бросками и крутыми поворотами. Зимует поодиночке.

0: А вот мы снова в студии с Камеей Захарьевной Потской. Это женщина-калька.
1: Да.
0: Юрий Бурзон перед вами, у ваших ног практически. Потому что вы удивительно растворяетесь в собеседнике.
1: Это правда, да.
0: Ну, не вот случайно вы являетесь женщиной-калькой, конечно.
1: Да, поэтому я и решила заняться журналистикой.
0: Ага.
1: Потому что есть у меня все-таки определенные способности моментально располагать к себе любого человека.
0: Вот, это очень хорошо, это очень
1: приятно. Да, и он открывается, как сказать.
0: Потрясающе.
1: Можно с ним беседовать на любые
0: темы. На любые темы. Да. То есть получается, что все-таки вы пошли в журналистику.
1: Пошла в журналистику, да. Ну, потом еще 6 институтов.
0: Еще 6 институтов?
1: Да, сейчас заочно учусь.
0: Боже мой, боже мой, боже мой. Это просто удивительно.
1: В институте стали и сплавы.
0: И даже стали и сплавы?
1: Да, да, решила, что это очень интересная мужская такая вроде история. Но мне тем более интересно. Про стали и сплавы узнать.
0: Ну да, то есть вы хотите все мужское как-то вот на себя.
1: Ну да, правда, потому что я уже много где училась, потому что все, что связано с моделированием одежды, вот это все женское, это я все уже постигла.
0: Угу.
1: Поэтому теперь надо приниматься уже за мужские какие-то.
0: Как отрасли. Интересно. Вот даже косу вы как-то очень интересно заплетаете.
1: Да, я так чуть-чуть ее тереблю.
0: Тереблю. Это хорошо, это интересно. Тереблю – это вообще красивое такое название. Я бы вам даже предложил бы, может быть...
1: Тереблю? Это блюдо есть такое. Вы разве не пробовали никогда?
0: Нет, не пробовал.
1: Тереблю.
0: Нет. А что это такое?
1: Ну, это очень интересное, по-моему, французское, что ли, блюдо, тереблю.
0: Тереблю.
1: Да.
0: Угу.
1: Да.
0: Не пробовал,
1: пудинг,
0: обязательно.
1: Пудинг, определенный пудинг, мягкий такой.
0: Мягкий, удивительно. Да. Вы вообще вся мягкая такая.
1: Да, я люблю все мягкое.
0: Это
1: но если надо, могу полюбить и жестко.
0: Правда?
1: Но останусь мягкой.
0: Ах ты, боже мой.
1: Да.
0: Как это приятно. Но вот мы с вами перешли, наконец, от девочки Кальки к барышне Кальки. От барышни мы перешли уже...
1: Нет, так к барышне мы никуда не будем.
0: Никуда. Ходить. Ну, давайте про барышню Кальку тогда еще поговорим.
1: Ну, потому что барышня Калька, это как бы на этом можно остановиться, потому что...
0: Давайте.
1: Я не собираюсь идти дальше.
0: Вообще?
1: Ну, конечно.
0: О, то есть вы до сих пор барышня Калька?
1: Ну, конечно, нет, но барышней-то я буду всегда, независимо ни от чего.
0: Да уж, конечно, естественно, да.
1: Да.
0: Но вот скажите, чуть ближе к вашим отношениям, ну, скажем так, вот с мужской половиной.
1: Ну, что с мужской половиной? Ну, очень хорошие у меня отношения. Понимаете, даже не знаю, чем, насколько я...
0: Мужчины буквально носят вас на руках.
1: Представляю интерес для вашей передачи, которая любит острые всякие темы и вопросы.
0: Мы любим
1: потому
0: острые,
1: что,
0: да?
1: Ну, у меня ничего острого нет. У меня никаких углов, потому что я сглаживаю все углы.
0: Это же замечательно.
1: Ну, в общем, да.
0: Это хорошо.
1: Ну, в общем,
0: это
1: конечно.
0: Мечта в какой-то степени.
1: Ну,
0: да?
1: Вот поэтому я 7 раз замужем уже была.
0: Как здорово. Ну, я так понимаю, что это не предел.
1: Не знаю, насколько, ну, как сказать.
0: Ну,
1: насколько
0: да.
1: будет изобретательным мой муж.
0: Ну, я понимаю.
1: Потому что мне же нужно осваивать другие горизонты. Он понимает, что если я такова, то ему тоже нужно что-то все время в себе новое
0: открывать,
1: чтобы мне было подо что подстраиваться.
0: Да, это вообще постоянно, то есть это ощущение танго.
1: Ощущение,
0: где
1: да.
0: он ведет ее,
1: да,
0: но при этом все время предлагает ей разные пути.
1: Да.
0: И она под... под его влиянием, трансформируется.
1: Да. Конечно, конечно.
0: Женщина-трансформация.
1: Женщина-трансформер.
0: Женщина-трансформер. И вот давайте на этой удивительной сентенции женщина-трансформер, которая сидит передо мной, сделаем легкую паузу. Об отношениях. Проведи ладонью по плоскому. Просто проведи. Господи, как плоско. Площадь. Некуда. Куда? Магазины бытовой техники. Площадь Плоского. 37-14-13-45-37-28-975. Сайт МВ УЛЖ ТКУ. 9 января 46-го года. Поэзии.
2: Память глаза и улыбки стирает,
1: призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
2: Минутка поэзии. Знаете ли вы что?
3: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
2: Кто следующий? Касса здоровья.
0: Мы вновь вернулись в студии. С вами Юрий Бурзон, да. И с вами Алевтина Павловна Зоб. Это главный анестезиолог страны, я бы так сказал. Ее укуса не боится никто, потому что Алевтина Павловна не кусается.
1: Это правда.
0: Это правда, это действительно.
1: И если продолжить наш разговор, да, то да, сейчас, да. Вот знаете, как сказать, вот люди едут отдыхать, да?
0: Да.
1: Близится отпуск.
0: Вот и, сейчас, знаете, кстати, отпуск,
1: уже
0: да, пожалуйста.
1: Не в первый раз.
0: Да.
1: Я сталкиваюсь с таким, я бы сказала, даже парадоксом.
0: Ну-ну-ну.
1: Когда человек, вместо того, чтобы поехать на море, отдохнуть там недельки-две,
0: то что?
1: Говорит, можно к вам? Алевтина Павловна, можно к вам на две недели?
0: И приезжаем.
1: С подчинением, да.
0: И в гостинице останавливаются,
1: вот,
0: и
1: да,
0: спят,
1: да,
0: с ростовыми куклами,
1: да,
0: и
1: да,
0: выходят с ними даже на прогулку.
1: Да,
0: некоторые,
1: именно, да, так, именно.
0: Я замечал, что некоторые уединяются даже. У вас небольшой лесок там есть такой, да?
1: Не, ну лесные прогулки,
0: лесные,
1: они просто
0: прогулки.
1: Прописаны, конечно.
0: Прописаны.
1: Конечно, сбор грибов. Ягод, да.
0: Ягод.
1: Потому что у нас столовая недавно открылась, потому что это нам
0: и
1: нужно.
0: И вот эта травка, да, удивительная. Как удивительно, вот как, да, только вы, я уже вижу, так сказать, как раскалился компьютер, и у вас очень много, как бы, к вам желающих. Вам
1: это
0: придется,
1: правда,
0: расширять.
1: Да.
0: Я не знаю,
1: ну,
0: что-то.
1: А что делать? Ну, придется, да. А что же делать? Другое дело, что по аппаратура, понимаете, дорогая.
0: Аппаратура дорогая. Вот
1: очень
0: здесь
1: дорогая.
0: Я согласен с вами.
1: Очень дорогая, очень дорогая.
0: Но зато аппаратура, которая создает вот этот уют, этот неподражаемый.
1: Понимаете, мы, да, работаем на контрасте.
0: Да.
1: Аппаратура нам, дорогая, нужна в основном не для уюта.
0: А для чего?
1: А именно для этой холодной атмосферы операционной.
0: Для того, чтобы
1: человека завести туда.
0: Завести, да.
1: А потом сказать, что не будет.
0: Этого не будет.
1: Этого
0: вот
1: не
0: это
1: будет.
0: Вот удивительно.
1: С тобой.
0: С
1: этого
0: тобой.
1: Не будет.
0: Вот этого удивительно. Так мы как бы к этому и стремимся. И Алевтина Павловна Зоб стремится сказать, с тобой этого не будет. Приходи к нам. Малыш. Ну, а малыш, это у вас написано же в вашем главном этом...
1: Да, любой пациент.
0: Да. Любой пациент,
1: конечно,
0: это малыш.
1: Малыш.
0: Конечно.
1: Приходит, да.
0: С ним же тут и нянчатся, конечно,
1: конечно,
0: естественно.
1: Конечно.
0: Ну,
1: у
0: конечно.
1: Нас очень родственные отношения со всеми клиентами.
0: Это очень хорошо.
1: Да,
0: это
1: да,
0: очень
1: да,
0: хорошо.
1: Уже многолетние порой.
0: Это очень,
1: да,
0: хорошо. И действительно, получается, что человек в комплексе,

0: надорви уголок, потяни язычок, глотни и скомкай. Рима задин, озноб уйдет. Не является лекарственным препаратом. ООО «Одно здоровье».
1: Лицензия 313-347-984-590. Минздравом можно.
2: Крэкс, пэкс, фэкс не работает. Фоменко фейк радио.
3: Быть или не быть? Вопросы мужской беременности.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У нас в эфире программа «Быть или не быть». И я, Алла Бац. Программа сегодня посвящена беременности. Но не простой беременности, а посвящена мужской беременности. И поэтому в гостях у нас Григорий Л. Так он просил себя называть. И Александр З.
5: Здравствуйте.
4: И сразу в лоб вопрос. Зачем?
5: А кто будет говорить?
6: Ну, Гриш, ну...
5: Ну, я.
6: Ну, давай я.
5: Ну, давай.
6: Давай. Ну, что сказать? Вы понимаете, ну, сейчас. Почему, главное, и зачем?
5: Ну, давай.
6: Наверное, Гриш, говори ты.
5: Хорошо. Ой, Саша, ну, ладно. Ой. Вы знаете, Алла, я могу обращаться к вам?
4: Да-да, ну, конечно, только Алла, да.
5: Алла, Аллочка.
6: Алла, ну что мы тянемся?
5: Аллочка, подождите.
4: Я вообще не понимаю,
6: что вы так... Надо спасать родину, понимаете?
5: Ну не надо, надо помогать.
6: Ну что?
5: Ну подождите.
4: Важный вопрос. Уже?
6: Да.
5: Как?
6: Демографический, вот демографический кризис.
5: Саша. Да,
6: в лоб. Гриша, подожди.
5: Ну?
6: Ну подожди. Это демографический кризис, понимаете? И родину надо спасать. Уже давно президент не раз говорил. Уже давно президент не раз говорил об этом, понимаете? А вот, как говорится, и ныне там. Ну что это? Как помочь женщине, Алла?
4: Да,
6: как
4: я
6: помочь
4: понимаю.
6: Женщине? Мужчина
4: это
6: должен как? Помочь женщине. Как?
4: Действительно, как?
5: Я скажу так. Нельзя, вы понимаете? Нельзя все время по старинке. Потому что мы все время делаем это. Это люди уже от этого.
6: Ну что, как рожать так женщину?
5: Возможно.
4: Я поняла.
6: Как рожать так женщину?
4: Стоп. Хочу спросить вас. Вы вместе?
6: В каком смысле?
4: Ну, вы дружите, вы...
6: Нет, мы дружим, потому что у нас стезя такая. В каком смысле? Что вы намекаете-то?
5: Давайте.
4: Нет, ну просто интересно. Вот мне просто интересная история. Если вы друзья, и вот так вот вместе, со школьной скамьи, можно сказать, и решились. Может быть, вы решились уже на это давно?
6: Нет. На что давно решили? Что вы намекаете?
5: Не в школе это было.
6: На что вы намекаете? На что вы намекаете? Гриша.
4: Да я не намекаю, я просто прямо спрашиваю.
6: Мы же пришли сюда не случайно. Послушайте. Это совершенно другая история. Я Александр З. Вот это Гриша Л.
4: Да.
6: Мы никакого отношения к себе, если вы намекаете на пидорастию, так этого нет.
4: Абсолютно нет.
6: И не смейте думать о том, что мы пидорасты.
5: Вообще невозможно.
4: Я имела в виду.
6: Никакого гомосексуализма.
5: Саша, успокойся, я прошу.
6: Подожди.
5: Здесь нет гомиков.
6: Я еще раз повторю. Это все время по старинке. Вы все время, как только беременеете, так женщина. Как только беременеть, мы подумали с Григорием, что уже 21 век на дворе. И уже можно снять с женщины эту ответственность.
4: Ну вот я и говорю, что
6: помочь ей,
4: что только верные друзья способны на такие поступки.
6: А это да.
5: Да.
4: Ну вот и все. Да.
5: Мы действительно заказочные друзья.
4: Нет, чем так кричать.
5: Вот, да. Нет, я не знаю, почему мне назвал. Саш, все, извини, Саш, я должен тоже сказать. Я знаю Розу. Она несколько раз подходила к Саше и впрямую вот так вот ему говорила: «Сашенька, а я знаю, почему ты решил забеременеть».
4: Наши радиослушатели не знают, кто такая Роза.
5: Роза? Я вам скажу, кто это такая.
6: Да какая разница?
5: Ну ладно, Саш, не будем говорить, действительно.
4: Действительно.
3: Быть или не быть?
2: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?

0: miestä puukottaa. Sanders istui ihan rauhassa ojaan pientareille ja leikkasi puukon leipää, kun nimismies tuli palkupyörällä ja kaatui suoraan puukkoon. Nyt kun olisi tuomio oikeuden mukainen...
1: 101.ru.
2: Правда запахом кроксов. Фоминка Фейк Радио. Деревянная диета.
3: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Фоминка Фейк Радио. С вами я, Ирина Рыбладзе. Сегодня у нас в гостях Амин Пыжин, автор метода похудения. А вернемся все-таки к пуповине.
4: К пуповине.
3: Значит, где она? Где
4: пуповина
3: она
4: находится? Вот там, где вот этот срез. Когда мы делаем срез, вот у любого дерева,
3: да.
4: Вы знаете, это есть определенный уровень,
3: да.
4: над уровнем моря. Это все как бы мы рассчитываем. Мы пляшем от уровня моря.
3: Да, я знаю, что вы от уровня моря, и фазы луны, и все у вас.
4: Фазы луны, обязательно, да. Конечно. Ну, как сок осины без фазы луны. Ну,
3: никак, я думаю, просто никак.
4: Никак, конечно. Так вот, значит...
3: На растущей луне срез.
4: Да. Так вот, я почему, извините, я вспомнил, просто мы его называем Симон, потому что он весело припукивая добивается результат.
3: Невиданных результатов. Да.
4: Вот, и поэтому мы его так Симон говорим. Симон!
3: Так вот, значит, вот в этом срезе самое серьезное...
4: В этом срезе, где мы видим кольца. Это кольца роста. Это как растет дерево.
3: Вот самое центральное кольцо и будет пуповина.
4: Самое центральное кольцо вот это вот. Оно как бы немножко сужено.
3: Да.
4: Чуть-чуть сужено кольцо. Чуть-чуть.
3: И вот оно и идет на прожарку.
4: Вот это оно идет на прожарку, на варку, потому что мы его и называем, это образно, но это наш термин уже, пуповина.
3: Пуповина.
4: Вот это основная пуповина. Да.
3: Но ведь жареное вредно.
4: Вы понимаете, это другая совершенно, получается, как бы другое существо, другое вещество. Это не жаркое. Вы понимаете, это не бифстроганов?
3: Вы смотрите, жарко предполагает какое-то масло.
4: Никакого масла, ни в коем
3: случае. Подождите, а осиновое масло?
4: Нет, ну что вы, нет. Из осины мы не делаем масло, скажем так. Осина, она очень, ну скажем, такая терпкая. Терпкая осина.
3: Терпкое осиновое масло.
4: Вот вы если попробовали, вот вы сейчас, если хотите, я потом вас угощу.
3: Хорошо, значит, жарим. На жарку идет пуповина.
4: Да, вы знаете... Да.
3: На жарку же. А на чем жарим? Так, если не на осиновом масле, то на чем?
4: На углях. Ага. Да, на простых углях. Вот представьте.
3: Осиновых,
4: себе.
3: Наверное.
4: Конечно, осиновых, естественно.
3: Конечно.
4: Осиновые угли и, соответственно, жарим осиновую
3: пуповину.
4: Пуповину.
3: А потом таким же образом можно варить.
4: И варить так же, абсолютно.
3: Понятно.
4: Получается, так сказать. Но единственное, что вы знаете, скажем так, это. Уж я вам просто рекомендую, но одновременно всем вашим зрителям. Всем вашим, кто вас смотрит, кто вас слушает и так далее. Значит, зайдите в приложение. Приложение так и называется «Сок осины».
3: «Сок осины»?
4: Конечно, «Сок осины». «Сок осины» только без пробела.
3: Без пробела. Скажите, но ведь у вас, как сказать, есть где-то стационар. А где люди проходят вот эту осиновую деревянную диету,
4: да. Естественно, да. Есть стационар.
3: Да, вот. И у вас
4: но
3: там...
4: Ну, она, собственно говоря, и клиника, она называется «Деревянная диета Амина Пыжина».
3: Да.
4: Вот и
3: там косметические процедуры есть.
4: Да,
3: я знаю, спа-салон, опять-таки.
4: Ну, сокращенно, «Деревянная диета Амина Пыжина» – это ДДАП.
3: ДДАП. Ведь там, я говорю, косметические тоже процедуры присутствуют.
4: Там есть и косметические, там есть... Купание в деревянной жиже, конечно, естественно. Вот, оборачивание листочками
3: осины. Вот и листочки пригодились.
4: Конечно.
3: Вот
4: да.
3: И листочки.
4: Стягание ветками осины.
3: Обязательно.
4: Я бы даже не сказал, мы не называем это стягание, но называем это подстегивание. Чуть-чуть как бы мы подстегиваем вот эти вот чресла, вы понимаете?
3: Но я знаю, что у вас там еще есть как бы такая история, что ваши, значит, клиенты, они занимаются резьбой.
4: Резьбой по осине.
3: По осине, да.
4: Ну, как вам сказать? В принципе, да. Хотя, конечно, мы, в общем, сначала мы были против, потому что, вы понимаете, осина дает сок, и как бы вырезая что-то по дереву, то есть по осине, вы как бы нарушаете вот это вот состояние первозданности.
3: Ну да, ну поэтому у вас есть специалисты, которые могут резать, не нарушая.
4: Вот, резать, не нарушая.
3: Да.
4: У нас есть два специалиста.
3: Ну-ка, назовите этих людей.
4: Два специалиста, это... Эжен. Но это мы, вы знаете, мы все время как-то по-французски.
3: Ну, как-то все в романтику какую-то вас тянет.
4: Да, как-то по-французски как-то все время. И как-то хочется немножечко... Его зовут Женя.
3: Ну, Женя. Просто да-да-да.
4: Но для нас он Эжен.
3: Ага.
4: Эжен.
3: Это один, а второй?
4: А второй Поль.
3: Пашка, что ли?
4: Паша.
3: Понятно.
4: Это Паша. Паня. Для своих он Паня.
3: Значит,
4: но мы
3: Женя...
4: его там говорим Поль.
2: Деревянная диета. Я не боюсь твоего, Джованни. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
1: Флора и фауна.
5: Высоколобый бутылконос. Вид клюворылых. Отряды китообразных. Зубатые киты живут стайками, состоящими из животных разного пола и возраста, включая детенышей. И залюбленный корм – кальмары, за которыми бутылконосы совершают погружение более чем на километр и продолжительностью более часа. В желудке бутылконоса находят до 10 000 клювов кальмаров –

0: Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк-радио.
1: С нами легко.
2: Онлайн-радио. 101 ру.
3: На газу готовим вместе.
4: Вот все, хорошо. Замечательно. Вот хорошо. Итак, сегодня в нашей программе кулинарном шоу «На газу» мы готовим вместе. Вместе сегодня с нами готовит выдающийся известный, как говорится, шеф-повар ресторана «Акварели».
5: Акрополь.
4: А, прошу прощения, Акрополь? Да. Ресторан Акрополь? Ресторан, в котором мы часто бываем, и где прекрасно его знаем.
5: И приготовил уже.
4: Ну, это на правах рекламы, как вы понимаете. Вот, который сегодня готовит с нами. Это Виктор что?
5: Гугин.
4: Вы Гугин?
5: Я Гугин.
4: Минуточка, мы же говорили, что пришли туда. Баскина?
5: Баскин.
4: Нет, да не Баскин, мне же говорят, Баскин.
5: Баскин.
4: Баскин Павел.
5: Это то, что я буду готовить.
4: Называется. Да. Понял. Итак, сегодня в нашей программе «На газу» Баскин, Виктор Баскин готовит сегодня из ресторана. Ну, он, кстати, это шеф-повар ресторана «Акварели».
5: Акрополь.
4: Ресторан «Акрополь».
5: Да.
4: Вот, Павел.
5: Писк. Бас. Гуль.
4: А, понятно.
5: Можно попить?
4: Это блюдо... Попейте.
5: Спасибо.
4: Это блюдо сегодня... Сейчас о нем расскажет непосредственно Павел. Павел, расскажите.
5: Вы знаете, здесь нужно немножечко, чтобы...
4: Во-первых,
5: руки у вас... Руки обдайте.
4: Кстати, дорогие друзья, я хочу вам сказать, что наша студия впервые приспособлена под готовку. Так называется, да. Удивительное дело. Студия приспособлена впервые под готовку.
5: Пока жар должен пойти. Жар. Вот. И я сейчас пока яички просто раздвигаю, видите, вот аккуратненько, смотрите. Вот. А вы немножечко вот так вот возьмите.
4: Что я могу сказать? Вот скажите, а это важно раздвигать? Вот
5: обязательно. У вас же...
4: У меня не раздвигается.
5: Ну, конечно, на левом. У вас на левом, а у меня даже на правом. Смотрите. И как только я возьму вот этой самой...
4: И пассируете?
5: Немножко, ну, конечно, и пассирую. Вот. И чесночком немножко сдабривать.
4: Да. А вот я про курятину хочу спросить.
5: Да, ну а как же курятину? Она должна быть такая заводная. Заводная такая, прямо, чтобы...
4: прямо... А перец?
5: Перец вставить.
4: Все, сколько понимаю, сколько есть у вас.
5: Очень много.
4: Да, понимаю.
5: Ну, вы знаете,
4: вы вот скажите, а в ресторане это можно у вас заказать?
5: Обязательно. Это блюдо? Да. Можно. Просто вы подойдите и скажите, можно я попью? Спасибо. Вот, сейчас я скажу.
1: На газу готовим вместе.
4: Так.
5: Вы знаете, чем здесь все идет от противного.
4: Да, вот, Павел, сейчас прямо к нам в студию звонок. А давайте не будем брать. Давайте все-таки закончим готовить, потом ответим на вопрос.
5: Да, тем более, вы знаете, вы нас простите, кто вы, девушка или кто?
4: Давайте не будем брать, Павел, я вам говорю. Давайте, да?
5: Хорошо.
4: Давайте работать все-таки.
5: Все.
4: Пассируйте.
5: Пока мы пассируем.
4: Вы пассируйте.
5: Я немножко... Я с этой стороны начинаю. А с этой стороны уже такой... Чувствуете, такой обдает вас этим самым. Вы чувствуете? Немножко обдает?
4: Немножко есть.
5: А это не страшно.
4: А меньше или больше?
5: Не. Маленький. И видите, как играют яички. Смотрите, ну и хорошо.
4: Я забыл спросить, это же перепелины?
5: Перепелины. Хорошо. Вот, и теперь мы, смотрите, вот так
4: берем. А ведь обращаю ваше внимание, дорогие друзья, что
5: ладошкой.
4: Экологически чисто, практически без соли. Без соли практически.
5: Абсолютно.
4: Он готовит просто, конечно.
5: Сейчас.
4: Итак, только что, дорогие друзья, на ваших глазах Павел практически приготовил сейчас. Практически сейчас здесь в нашей программе.
1: На газу готовим вместе.
4: Вот прекрасное блюдо приготовил, которое называется, это авторское блюдо.
5: Ус-пуш мое.
4: Понятно.
5: Ну, это мое.
4: Зная ваши.
5: Ус-пуш-мое.
4: А сколько лет вы прожили в Уфе?
5: 9.
4: Понимаю.
5: Да.
4: Ладно, ну что ж.
5: Я когда первый раз.
4: Спасибо вам. Спасибо.
5: Мне.
4: Как? Ну.
5: Мне.
4: Да.
5: Мой.
4: Да, вот.
5: Вот. Вот.
4: И специально сейчас, дорогие друзья, кто вот сейчас нас слушает, специально по заказу. Мы, кстати, это уже традиция у нас. Угу. Песня звучит по просьбе непосредственно Павла.
5: Имя.
4: Да, Павла. Павла. Шеф-повара ресторана, да, «Акварели».
2: Акрополь. На газу готовим вместе.
3: Карбон, алюминий и бонитовые вставки стоит без посторонней помощи.
6: Давай-ка гладь. Гладильные доски нового поколения «Славутица». Лицензия не нужна.

0: Классика в эфире.
1: За окном моей палаты гуляла белокурая блестящая красавица, от которой невозможно было оторвать мой пристальный взгляд. От поцелуев с ней на губах возникали вулканы, лава которых не изменяла свой цвет даже после того, как затухала. Она не была упруга, напротив, в ней можно было растворяться, как в пышной пуховой подушке. Я пытался бежать от нее, но она догоняла меня со скоростью ветра. В ее глазах пряталась какая-то загадка, неподвластная научному объяснению, которая заставляла скрипеть мои зубы при одном только прикосновении наших взоров. Ночью глаза этой блондинки зажигались тысячами звезд, и было понятно, что от такой красоты отказаться просто невозможно. Ее сердце, с одной стороны, было настолько непоразимо, как бывает непоразима жажда в наслаждении, а с другой настолько ранима, как тающий снег в середине января, что я не мог ждать от нее чего-то действительно предсказуемого. Я проснулся от странного ощущения, которое заставило меня выглянуть в окно. За окном лежала она. Накинув рубаху, я пулей выскочил на лестничную площадку и, не замечая лестниц, летел к ней. Оказавшись на улице, я присел и начал гладить ее бархатное тело. Оно мерцало, как бриллиантовое колье, и приятно ослепляло. Она не обращала на меня никакого внимания, была холодна ко мне, так же холодна, как убийца, совершающий убийство только из-за денег. Ее звали Зима. Вы прослушали отрывок из повести Святослава Бургазова «Схватка».
0: Классика в эфире.

0: вы что?
1: Знаете ли вы, что лесные ягоды обижаются на это название, полагая, что оно характеризует их как необразованных и примитивных?

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что наши передачи вы можете смотреть и слушать во всех доступных вам социальных сетях. Набирайте Фоменко FM, слушайте и смотрите. Итак, у нас в гостях, напоминаю, Петр Массерони, который в «Шоколаде», который известнейший в «Шоколаде». Ну, и он рассказывает, мы подошли к самому главному, к самому интересному и захватывающему, как сказать, к открытию, наверное, который сделал Петр.
1: Да. Ну, дело в том, что, вы понимаете, в какой-то момент я вдруг понял, что тот шоколад, который я варю, что-то в нем, так сказать, не хватает, чего-то не хватает.
0: Изюминки.
1: Ну, даже не то, что изюминки, он как-то, знаете, как, ну, как у всех.
0: Какого-то изыска.
1: Ну, я стал внимательно заниматься этим вопросом и вдруг обратил внимание на разницу в шоколадных бобах.
0: Бобах.
1: Ведь мне стало казаться, что одни бобы выглядят вот так,
0: выглядят,
1: другие бобы выглядят по-другому.
0: Вот так.
1: Я стал задумываться, в чем же дело, стал внимательно к этому приглядываться. Ну, конечно, привлек, так сказать, своих товарищей, которые занимаются глобальными изучениями генетики, так сказать. Вдруг поняли мы в какой-то момент.
0: Что?
1: Ну, что, милая моя? Ну, мы поняли, что есть бобы женские, а есть бобы мужские.
0: То есть бобы мальчики, бобы девочки?
1: Да, бобы бабы и бобы мужики. Бобы мальчики и бобы девочки.
0: Естественно, тогда у них получается и вкус разный, и запах, и вообще
1: абсолютно
0: все разное.
1: Абсолютно, ну, вы понимаете. Ну,
0: а вот в чем дело.
1: И я в какой-то момент вдруг понял, что разница-то не только в том, что мы понимаем, что у них есть разница.
0: Да.
1: А разница еще и в том, что, например, женские бобы.
0: Так, уже женские, да.
1: Они абсолютно, ну, как и любые женские, так сказать, любое женское начало. Ну, женские бобы, как и обычные женщины, не могут ждать. Они не могут ждать своего созревания.
0: Да.
1: Они прямо прыгают сразу, так сказать. Они сразу находятся. А мужские могут.
0: А вы знаете, вот я сейчас вспомнила, что вот как раз недавно, буквально на прошлой неделе, ела шоколад какой-то. Ну, дорогой, горький, все хорошо. Ну, как-то странное было ощущение. Вроде все вкусно. Ну, какая-то, понимаете, какая-то я стала серьезная, что ли, после этого. Наверное, это был мужской шоколад.
1: Ну, значит, смотрите.
0: Из мужских бобу.
1: Смотрите, я вам скажу так.
0: Да.
1: Обычно шоколадье, когда варят шоколад, они используют исключительно мужские бобы.
0: Да вы что?
1: Да.
0: Ах, вот в чем
1: мужские бобы, но они делают это. Но я вам сейчас объясню. Во-первых, они так глубоко не задумываются. Они типа зачерпнули, сварили. Вот,
0: зачерпнули бобов,
1: Бобов зачерпнули, не посмотрели, кто там чего. Ну, как-то отсеяли, вот так. У нас такая есть
0: отсевка.
1: Просевка, Ну, и в этой просевке дырочки для мужских бобов, они, так сказать, ну, они побольше. И поэтому женские бобы сразу просеиваются и падают вниз.
0: Да. Их что же, их выбрасывают, что ли?
1: Да, это что, значит, мелкие никому. Мелкие.
0: То есть женские бобы.
1: Женские бобы никому не нужны.
0: Идут в сор.
1: Да. И я в какой-то момент подумал, а что сделать? Ну, попробуем сначала из женских. Я сделал шоколад из женских бобов исключительно.
0: И что, и как
1: он? Ну, вы знаете, как сказать, он нежный.
0: Вот. Вот
1: но
0: это
1: не
0: очень
1: настолько.
0: Не настолько?
1: Да. Получается, что нежный, но какой-то, ну, когда изюмины, что ли?
0: Да.
1: Ее совершенно нет.
0: Нет. А скажите, не пробовали ли вы, боюсь даже предположить, но скрестить, что ли? Вот
1: а
0: раз...
1: как, милочка моя, я достиг такого успеха?
0: Ах,
1: конечно.
0: Вот оно что.
1: Путем скрещивания мужских и женских бобов.
0: Простите, вот может быть за интимный очень вопрос, а как вы... этот вопрос я задам чуть позже. Потерпите, дорогие слушатели и зрители. А теперь, сейчас легкая музыкальная пауза.
1: Шоколад.
2: Флора и фауна родной планеты.
3: Дикуша. Тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.
4: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Обуздай обузу. Фоменко Фейк Радио.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Стихия. После трех недель самостоятельной борьбы с тротуарной плиткой, оказавшейся в плену, животные-туранчики подали сигнал СОС. Сейчас на месте работают спасатели, которые сообщили нам, что все под контролем. Это наша специфика, сказали они. Никаких сомнений. Туранчики будут жить.
0: Новости животного мира.
1: Специалистам, наконец, удалось размножить в неволе синемудого орлана. В последние 30 лет эта птица отказывалась идти на контакт, но в результате все-таки откликнулась на просьбы ученых. Орлан один, так что мы с ним высиживаем по очереди, чтобы он не уставал. Результата пока нет, но мы надеемся. Это сказал нам один из рабочих зоологов.
0: Общественно-политические новости.
1: Председатель Совета директоров Института анализа политической платформы «Нижнее Ухово» Тарас Брюквин сообщил о результатах анализов. По его словам, они, как и ожидалось, показали хороший результат – 5-7. Однако 5 нам нужно дотянуть до 6. В противном случае все бессмысленно, отметил Брюквин.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
2: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
3: Скоблин ретивое. Фоменко Фейк Радио.

0: Итак, с вами снова я, Ирина Рыбладзе. Передача «Кто они?». В гостях у нас канцлер и Гриффи.
1: Да.
0: И мы выясняем все о скальных войнах. Итак, значит, вы сказали, что война перемещается на скалы.
1: Да.
0: Скал не так много, на всех не хватит.
1: Да.
0: Правильно я понимаю?
1: Ну, конечно.
0: Да.
1: Но я вам скажу так. Скалы. Что это такое?
0: Да.
1: Это острые, значит. Острые. Они впиваются.
0: Да.
1: И вот чтобы не впивались, для этого и существуем мы.
0: Так.
1: Чтобы скалы никуда не впивались.
2: Да. Ну, впивающиеся скалы – это лишь часть того,
1: это часть, конечно.
2: Конечно. У наскальных войск существует новое вооружение.
1: Да.
0: Угу.
2: Ну, в частности, это...
1: Чесночное оружие.
2: Чесночное оружие, само собой.
0: Я слышала про боевые мхи.
2: Боевые мхи, вы знаете, я скажу вам так. Боевые мхи, конечно, есть. Но мы не хотели бы сегодня говорить о них. Потому что, во-первых, это секрет.
0: По-моему, это относится к химическому же оружию.
1: Ну, это уже полный секрет.
2: Ну, нет, не совсем. Это химическое оружие.
1: Оно раззадаривает.
2: Это оружие раззадоривания.
1: Раззадоривание.
2: Новое. Дело в том, что ведь как вызвать противника его, как его, так сказать, возбудить, чтобы он, так сказать, сразу же был готов к битве, ну и практически готовность к битве с нами, это практически, ну, уже сразу и сдача.
1: Конечно.
0: Скажите, а готовы ли ваши противники прийти на войну на скалы?
1: А их никто не спрашивает. Они будут вынуждены это сделать.
0: Вынуждены будут? Конечно. Может, они просто откажутся и не придут,
2: нет,
0: и вы там будете ждать?
2: Я хотел бы сказать, что вот новое оружие, в частности, и мхи, естественно, и, ну, важно сказать, ну, наш знаменитый штробохват.
0: Штробохват,
2: про который нельзя не сказать.
0: Да.
2: Значит, это, конечно, все поражающие. Все поражающие. Во-первых, штробохват, он и штробит одно время, как из названия.
1: Конечно.
2: Значит, штробохват пуля 9.
0: Да.
2: Пуля 9.
0: Какая-то там дальнострельность какая-то.
2: Да,
0: просто,
2: дальнострельность, конечно, сумасшедшая.
0: Сумасшедшая, да.
2: 34 метра.
0: Поэтому я правильно понимаю, что противнику не обязательно приближаться к вашей скале, вы просто скалы их хреначите себе.
2: Конечно,
0: иначе,
2: мы хреначим,
1: вот
2: как говорится.
1: Правильно, вот сейчас Ириша правильно сказала.
2: Я могу сказать очень важный момент.
0: Да.
2: Действительно, война, как и жизнь на скалах, будет специфической. Потому что.
0: Да.
2: Запомните, мы полностью исключаем пещеры. Полностью.
1: Абсолютно, да. Пещерные войны.
0: Очень странно. Пещера такое удобное место, чтобы укрыться, от невзгод, от
1: непогоды.
0: Запомните,
1: раз и навсегда, пещерной войны не будет.
0: Только на открытом, так сказать, пространстве.
1: Только открытый.
0: Так, мне кажется, что я понимаю. Значит, смотрите, мне кажется, что получается так. Вы сидите на своей скале.
1: Угу.
0: В нашей стране, а на другой скале, в другой стране сидят другие войска, и вы вот так вот друг друга, как я уже говорила, извините, хреначите. Правильно я говорю, да?
1: Ну, немножечко. Я бы пояснил.
2: Укрываться пояснить нельзя. Кое-что хочется.
0: Нельзя при этом.
2: Представьте себе, уже разговоры, после того, как закончится обычная война, уже разговоры о том, что... будут какие-то свои, понимаете, скалы или там чужие скалы, уже не будет.
0: То есть уже все общие.
2: Скал не так много.
1: Да.
2: Понимаете?
0: Просто
2: на всех
0: скалы
2: не хватит.
0: Угу.
1: Я вам скажу так. Хотелось бы добавить. Во-первых, важна выправка.
0: Выправка важна.
1: На скалах.
0: Согласна,
1: это
0: прежде
1: всего обтянутость.
2: Обтянутость и выправка важна.
0: Но мне кажется, вы недостаточно обтянуты сейчас. Тогда форма должна быть какая-то очень облегающая.
2: Послушайте. Мы же не в боевой сейчас, а в парадной форме.
1: Это парадная форма, конечно. А как вы думаете, на скалах же проводится парад? Когда заканчивается наскальная война, нарисуются сначала наскальные портреты всех родов войск. А родов войск очень много.
0: 38, по-моему.
1: 39.
0: Извините, да.
1: Забыли про один род войск.
0: Да.
1: Знаете, какие?
0: Какие?
1: Высерпы.
0: Так, на этом мы сейчас прервемся и вернемся к вам буквально через мгновение.
1: Хорошо.

0: Знаете ли вы что?
1: Знаете ли вы, что для улучшения результата любого труда необходимо пробежать трусцой 5 километров и сразу лечь спать?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Сытые взаперти. Фоменко Фейк Радио.
2: Парапет времени.
3: Возвращаемся в студию.
4: Ну, вы знаете, возможно, это была актерская импровизация. Я просто должен был понять. Ну, во-первых, скажите, как вы узнали за закрытыми дверьми лифта, что он родился догола?
5: Ну, как я узнала? Потому что мне по красной кнопке позвонила Анжела и сказала, я не знаю, что делать. Спектакль-то у нас детский.
4: Ах, вот оно что!
5: Ну, естественно, 12+.
6: Господи, по красной кнопке никто не может дозвониться. Никто.
5: Велен Борисович.
6: Не-не-не-не.
5: Велен Борисович, тише. У нас давно в театре установлены красные кнопки на всякие экстремальные ситуации.
6: Я пробовал.
4: Вернемся, давайте я все-таки пробовал, вернемся да. тогда. Давайте да, вернемся да. тогда к спектаклю.
5: И поймем. Детскому спектаклю.
4: Детскому спектаклю. Да. Вы знаете, ну, во-первых, это только сейчас стало понятно.
5: Да, вообще мы не скрывали этого, вы знаете. Спектакль начинается в 11 утра, 12+. Это детский спектакль, конечно.
4: А Елена, значит, Борисович позволил себе раздеться в лифте с Анжелой.
5: Конечно.
4: Скажите,
5: Анжела
4: Борисович,
5: кто?
4: А что вы? А да.
5: Анжела кто? Анжела, это десятиклассница.
6: Да нет.
4: Господи.
5: Да вы понимаете, это подсудное дело. Конечно.
4: Да это же подсудное дело.
5: А все потому, что Велен Борисович начал принимать какие-то странные препараты.
6: Ни в коем случае. Это Сурбадас. Это простая абсолютно таблетка, которая доступна любому юноше. Я вам больше скажу. Молодые люди сейчас Сурбадас вообще просто перед сном. Каждое утро и перед сном принимают мой племянник Никита. Он это каждый день. Никита приходит, кстати, к вам пришел. Вы помните в детскую студию, что вы Никите сказали? Вы Никите сказали: мальчик мой, я не уверена, что ты вообще поступил туда, куда решил. И это почему? А потом все сказали: ну, конечно, потому что это...
5: Велен Борисович, да, при чем Борисович? Здесь Никита сейчас?
6: Виноват.
5: При чем здесь Никита? Вот, в общем, вы понимаете, что Велен Борисович сейчас сам просто на всю страну признался о приеме этого запрещенного.
6: Это Сурбадас. Это Сурбадас.
5: Скажите,
6: это
5: вы слышали об этом препарате?
6: Это БАД. Вы можете сказать, что такое БАД?
5: Одно из побочных эффектов этого БАДа – это прилюдное раздевание. То есть постоянно человеку начинает становиться жарко, он раздевается, он не понимает, где он находится, он раздевается...
6: Я нахожусь у себя в театре.
5: Так, вы штаны не снимаете, Велен Борисович?
6: Я в театре.
5: Велен Борисович! Я прошу вас не снимать штаны!
6: Стойте! Все, тише!
4: Стойте, дорогие друзья!
6: Оставьте сейчас меня! Не щупайте ничего!
2: Парапет времени.

0: Уснув в попыхах. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Барматушка. Ареал Барматушки охватывает практически всю территорию России. Обитает Барматушка на заросших кустами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной Барматушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной Барматушки начинается в августе.

0: До плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
1: С нами хорошо. 101.ru.
2: Вместо питья.
3: Так вот, в принципе, что происходит? Ну, мы приезжаем.
4: Да.
3: Сразу же мы сажаем за стол, садятся за стол наши клиенты, мы приходим, здороваемся, все прекрасно.
4: Да, естественно.
3: И каждый работник нашей организации, а наша компания, как вы помните, называется...
4: После 10.
3: После 10. Обматываем подушкой.
4: Да, да, да.
3: Это специальное крепление здесь. Небольшое вот так одевается она.
4: Естественно.
3: Я специально ее не показываю, потому что, вы знаете, не хочется ее показывать.
4: На себе, на себе не хочется.
3: Дело не в том, что на себе, а дело в том, что покажешь, так сказать, изделие, кто-нибудь обязательно скопирует.
4: Понимаете? Не говорите.
3: И вот так раз... Раз
4: а подушка
3: на каждое...
4: дышит. Подушка дышит.
3: Ну, во-первых,
4: дышит.
3: Мы уже знаем. Подушка уже готова. Мы знаем, что мы приехали. Зюзю.
4: Да, да. Сегодня Зюзя.
3: Зюзя.
4: Да,
3: у нас сегодня Зюзя.
4: Сегодня Зюзя.
3: Все, сегодня Зюзя. Мы обмотали, одели.
4: Так.
3: Все.
4: После этого что?
3: Встали. За каждым из гостей стоят наши работники.
4: У вас уже заготовлено.
3: Да, все заготовлено.
4: Да, да.
3: И после этого мы говорим, начинаем. Время пошло. Ну и, например, в Зюзю в течение 3 часов.
4: Да.
3: Это легкие, короткие такие. Идет беседа за столом.
4: Ну, естественно.
3: Люди... Они могут даже поднимать бокалы с водой.
4: С водой, ну
3: просто
4: да.
3: Просто
4: выпивая,
3: вот.
4: Говорят
3: тосты. А в это время после каждого глотка...
4: Да.
3: Вот они выпили, поставили, чтобы ритуал не нарушать.
4: Ну,
3: в это время сзади каждый работник делает так... Тон по затылочной части.
4: Ага,
3: а работники научены у нас все.
4: Естественно.
3: Это профессионализм высшего класса. Через эту мягкую...
4: Абсолютно подушку, четкие,
3: да. И вот, например, растягиваем Зюзя. Зюзя,
4: да.
3: Алкоголь Зюзя, в Зюзю.
4: Да.
3: Это в течение 3 часов, например.
4: Ну, естественно, конечно.
3: Значит, это будет около... около, я не совру вам.
4: Ну.
3: Это будет около 16 ударов. То есть 16 рюмок, 16 тостов.
4: А, вот так.
3: На средний вес человека 85 килограмм на одну особь.
4: И в конце, естественно, 3 часов.
3: Сон.
4: Сон активный.
3: Сон. Они уже сами засыпают, хороший, конечно.
4: Крепкий,
3: сами
4: засыпают. Абсолютно.
3: Ни одного глотка алкоголя
4: вот
3: сделано не было.
4: Вот хотел бы я вот в вашей книге, вы же так назвали ее «Станция мука».
3: Да.
4: «Станция мука».
3: Да.
4: Это действительно, это почти, это пороговое уже значение.
3: Ну, конечно.
4: Это когда люди хотят расслабиться даже не просто в Зюзю, не просто в хлам, не в срало, как говорится, а когда хотят уже просто совсем освободиться.
3: А ведь я сам не пью.
4: Я знаю, я знаю. Это
3: не, ну
4: видно.
3: Просто.
4: А это по вам видно, по вам видно. И так приятно с вами беседовать. Так вот, я вам расскажу, о чем идет речь. Вы написали, станция мука – это, ну, скажем так, это резерв для всех желающих и страждущих, и те, которые хотят расслабиться. И вы написали, что станция мука – это когда, по-моему, это 98 ударов. 98 ударов, да, вы говорили?
3: Да.
4: 98 ударов затылочных. Вот. И когда обретаешь...
3: За 6 часов.
4: То есть...
3: Ну, судя по таблице.
4: В результате 6 часов вот это вот
3: обретается... При стандартной весовой категории от 80
4: до 85. Обретается, и человек приезжает на станцию «Мука», и когда...
3: Ну, зачем же он приезжает? Его привозят?
4: Его привозят, естественно, его привозят.
3: Ну, конечно.
4: Это когда он лежит на клумбе, потому что там же красиво,
3: его кладут.
4: Его кладут на клумбу, и открытый абсолютно взгляд...
3: А при этом я хочу сказать, закон не нарушается.
4: Абсолютно.
3: Могут приехать абсолютно органы МВД, приехать, проверить, вдохнул, выдохнул,
4: абсолютно,
3: а он абсолютно трезвый.
4: Абсолютно трезвый.
3: А вот и все. Понимаете? Вот как.
4: И он лежит на клумбе. По открытым зрачкам, голубым, например, ну, представим себе это.
3: Бежит электрическая искра.
4: Бежит электрическая искра, и как бы, и немножко проходит так, топает муравей, как бы проходит. Такое у вас такое
3: у
4: видео.
3: У нас есть услуга, называется «Без космонавтов, из космонавтов».
4: Вот расскажите, пожалуйста.
3: Я вам расскажу, значит.
4: Да, пожалуйста.
3: Бывает так, некоторые говорят, я хочу прийти домой в 7 часов, в 7.02, хочу без космонавтов.
4: Так-так.
3: Быть... Срала.
4: Так.
3: Например.
4: Ну, например, да, например, естественно. Так.
3: Ну, приезжает один работник.
4: Один у вас.
3: Один работник.
4: Так, здесь хорошо.
3: Да, у нас, ну, так сказать, Зуев.
4: Зуев.
3: Виталий Петрович, он у нас, так сказать, отвечает за раздел в срала.
4: В срала.
3: Да. Ну, вот срал за 2 минуты, например, он только входит.
4: Да.
3: Без здрасти, без до свидания.
4: Без всего.
3: Да.
4: Без прелюдий.
3: Без прелюдий. Угу, угу. Просто даже не цепляет подушку, а просто так ее подносит.
4: Подносит.
3: И сзади сразу... Раз!
4: Ох, как хорошо.
3: И, в принципе...
4: И все.
3: Клиент мягко оседает. Вот, собственно, и никаких космонавтов.
4: Никаких космонавтов здесь
3: никаких.
4: Нет.
3: А есть, например, срала с космонавтами.
4: А вот как? Что это?
3: А это через каждые 20 секунд.
4: То есть, как бы обретается невесомость.
3: Конечно.
4: Невесомость.
3: И уже начинает легкая невесомость.
4: Легкая невесомость, вот эти ватные коленки.
3: Во-первых, это сохраняется семья.
4: Ну, естественно.
3: Никаких скандалов.
4: Жена счастлива.
3: Бюджет.
4: Она готовит котлетки.
3: Наша услуга, чтобы вы понимали, услуга стоит, чтобы вы понимали.
4: Сколько стоит всрала?
3: В два раза дешевле бутылки водки.
4: Ну вот, например, вот бутылка водки и всрала. Какая разница?
3: В два раза.
4: В два раза?
3: В два раза.
4: А мука, вот подороже все-таки станция мука у вас, да?
3: Да вы что, смеетесь?
4: Нет.
3: Почему же подороже?
4: Ну, мне кажется, что мука все-таки это живописно, это красиво. Человек на клумбе, у него по глазам, по открытым ползают муравьи.
3: А,
4: это...
3: вы имеете в виду муку, так сказать, в первые 4 часа?
4: Да, первые 4 часа.
3: Это длинная услуга, она стоит действительно дороже.
4: Вот
3: если в муку сразу за 2 минуты,
4: можно и за 2.
3: Это еще дешевле, чем в срала.
4: А, даже так.

0: Финли Бризи Морс. А как выяснилось, это ваш брат, видимо, старший, правильно я понимаю?
1: Старший брат.
0: Старший брат, да, который, собственно, изобрел вот эту вот азбуку Морзе, правильно?
1: Я хочу сразу сказать.
0: Скажите сразу.
1: Сразу,
0: да,
1: сказать, что мы, Геннадий и Владлен, мы любили Самуэля, но это была любовь непростая.
0: Непростая, да?
1: Непростая.
0: Ну, во-первых, он был чуть старше все-таки, да?
1: Он был чуть старше.
0: Да.
1: Как вы знаете, ушел он. Он вообще ушел. И никто не знает, где он находится.
2: Да не болтай ты, глупец.
1: Ну, начинай.
0: Да, да, да. Геннадий, скажите свое мнение на этот счет.
2: Геннадий, я скажу. Во-первых, нельзя забывать, нас в семье действительно было трое.
0: Трое.
1: Трое.
2: Да. Самуэль, конечно...
0: Старший брат.
2: Да, ну нельзя у него отнять определенных заслуг.
0: Да.
1: Ну,
2: но вопросы все равно остаются.
0: Остаются,
1: да,
0: как
1: говорится. Да, да, да, да.
2: Ну, скажу вам так, про то, как Самуэль, как говорится, умер.
0: Да.
1: Да.
2: Это, конечно, тайна.
0: Тайна. А он умер все-таки или нет?
2: Он умер.
0: Умер. Умер, вы считаете?
1: Он умер.
2: Да что же мы считаем?
1: Он просто ушел.
0: Ну, вот, вот видите, я вот эти умер считаю. Или ушел, это
2: тайна,
0: разные вещи.
2: Это тайна, тайна. Но мы тайна. Ее... Все-таки приоткроем сегодня.
0: Да.
1: Нет, сегодня,
0: а скажите,
1: да.
0: Скажите, о, вы вот, Самуэль был Финли Бриз, а вы тоже Финли Бриз?
2: Вы знаете, мы, с одной стороны, конечно, Финли Бриз, ну,
0: да,
2: то есть, но мы при этом не забывайте наше отчество.
1: Да,
0: вот Джижидаевичи, правильно я говорю?
2: Мы... Джижидаевичи.
0: Джижидаевичи?
1: Джижидаевичи,
2: конечно. Мы, в принципе, конечно, мы джедаи.
0: Вашего папу звали Джижидая?
2: Да.
0: Да.
2: То есть
0: да,
2: это не просто джедай, как вы знаете,
0: да,
2: джедаи,
1: ну, да,
2: ну,
0: а
2: в «Звездных войнах», так сказать,
1: да,
2: джедаи.
1: Да, да,
2: а, джедаи. Не просто, а он джи. Джедай.
0: Да, двойной джедай.
2: Это дважды джедай.
0: Два джедай.
1: Конечно,
2: как говорится. Ну и мы, естественно, естественно,
0: угу,
2: тоже по наследству получили эти отчества.
0: И Финли Бриз, и все.
2: И гены, и главное, мы получили умение.
0: Да.
1: Конечно, вот и все. Конечно, конечно.
2: Я могу сказать, да, возвращаясь, так сказать, к нашему братцу.
1: Да.
0: Старшина, да,
1: да, да, да.
2: Мы с детства недолюбливали друг друга.
1: Да, в общем, да, да, да.
0: А
1: общем,
0: с чего да, все, почему так произошло? Почему?
2: Ну, давайте сразу к делу.
1: Значит, ну, давайте сразу.
2: Мы с самого детства, понимаете, с самого детства взялись создавать азбуку. Одновременно.
1: Это, да, это
0: то
1: да,
0: есть прямо
1: да,
0: вот с детства, с измерства. То есть, мы, ну, скажите,
2: мы,
0: лет, скажите.
2: Мы стали создавать три азбуки.
0: Три азбуки.
2: Да.
0: Сколько вам было лет, когда это началось, увлечение?
2: Четыре.
0: Четыре года.
1: Да. Ну, гений четыре, ну и мне
0: было.
1: А вам
0: было сколько?
1: Да,
0: а вы одного возраста?
2: Мы
0: или...
2: же близнецы.
1: Мы же близнецы.
0: Одна яйца?
2: Одна яйца.
1: Одна яйца, конечно.
2: И у меня яйцо, и у него. По одному,
1: да, по одному яйцу.
2: По одному яйцу.
1: Естественно, это нормально.
2: Как говорится, на человека.
0: По одному,
1: нормально.
0: Да, да, да.
2: Вот.
0: Да.
2: А у Самуэля два. Было сразу два яйца.
1: Сразу два. И он начал поэтому вот сразу делать свою эту азбуку, ну, тоже. Но
2: да,
1: он пошел не тем путем.
0: То есть вам было по четыре года, он был чуть постарше.
2: Шесть.
0: А его было шесть.
2: Ну, да, вот, ну я все. Вот что хочу сказать, важно.
1: Да, да,
2: я хочу сказать, что мы создавали три азбуки.
0: Три?
1: Конечно, да.
2: Это
1: да,
2: мы уже потом с Владленом, так сказать, объединили угу, все наши усилия
0: да,
2: и создали общую одну азбуку.
1: Да.
0: Ага.
2: А начали-то мы с того, что мы просто создавали три азбуки. Три брата, три азбуки.
1: Три брата, три азбуки.
2: Три брата,
1: так все и знали в семье, вот когда мы все росли, конечно.
0: Да. И, вот, собственно, из детства уже пытались как-то общаться с помощью этой азбуки.
2: С помощью азбуки,
1: и называлась она «Сам Владген».
2: Сам Владген азбука.
1: Сам Владген.
0: Самуэль. Но это когда вы еще дружили. Вы
1: да,
0: же не сразу поссорились.
2: Ну, в тот момент мы вообще не ссорились.
1: Но мы
0: а
1: не ссорились.
2: Мы просто недолюбливали друг друга.
0: А с чем связаны?
2: Три брата Морзе. Три.
1: Да.
0: Ну, вот
1: да,
0: вы вдвоем долюбливаете друг друга?
2: Мы... А куда нам деться?
1: А, конечно.
2: Же, мы однояйцевые, но при этом у нас, как говорится, по яйцу друг на друга.
0: Отлично. А значит, вы, естественно, близнецы, и поэтому были в теплых отношениях просто с измальства, правильно?
1: Конечно, конечно, конечно.
0: Да,
2: ну,
0: да,
2: конечно.
0: Да, и азбуку изобретали, и, наверное, показывали друг другу, хвастались друг другу, правильно?
2: Ну, было такое время.
1: Ну, было,
2: конечно,
1: было.
2: Но
1: было,
2: подходы
1: было
2: у нас были разные.
0: Разные, да.
1: Да, да,
0: да. Вот чем отличался подход Самуэля?
2: Ну, вы знаете, вот это вот, давайте, вот я сейчас вам покажу. Вот, вот это вот что, по-вашему? Ну что, вы успели, что я прочитал?
0: Вы знаете, ну я как бы, я не сильно, понимаете, дело
2: то есть вы не знаете азбуки?
0: Я уже не знаю.
1: Не готовил.
2: Не подготовилась.
0: Нет, я пыталась подготовиться.
2: А представляете, сколько людей знает?
0: А сколько людей знают?
2: Они сколько не знают?
0: Они сколько не знают?
2: Два моряка, три матроса, и три капитана, понимаете?

0: Ну, больше.
1: Вот об этом я и говорю, это и была причина.
0: Причина-то в этом.
2: Вот это вот узкая какая-то такая прикладная.
1: Ну, смотрите, один бьет быстро.
2: А другой медленно.
1: А другой...
2: Вот. Я поняла. То есть зависит от склада характера.
1: Да, а,
2: да, да. Нет,
1: и мы
2: только
1: на одном конце медленно, на другом быстро.
0: Ну как так можно?
2: И вообще ничего непонятно, да?
1: А мы-то близнецы.
0: Мы-то близнецы.
2: А ведь это важная вещь. Ведь какие-то суда, какие-то, которые...
0: Да я расскажу. Да. Давай, не надо. Я расскажу, да. Титаник уже. Давайте далеко, чтобы не ходить уже. Вот все уже знают уже. Все.
2: Ну куда? Что он затонул,
0: что,
2: конечно.
0: Что? Да. Что он затонул?
2: Да, да.
0: Что передавал радист?
2: Вот что он передавал, кстати? Почему?
0: Так
2: будет...
0: он же передавал длинное тире, вот это, который Самуэль-то и придумал, вот этот.
2: Длинное тире, так.
0: Да.
2: И что?
0: Фу-е. Так это длинное, он на него и наступал постоянно. И у него было еще нижнее подчеркивание.
2: У кого?
0: У кого? У Самуэля.
2: У Самуэля?
0: Да.
2: О, боже мой.
0: Он когда мучился с этим нижним подчеркиванием, и поэтому Титаник и ушел.
2: Подождите,
0: туда.
2: Ну а как же можно передать нижнее подчеркивание? Ну каким образом? Просто
1: да и мы ему тоже говорили, как это передать.
0: Никак
1: как
0: не передать.
1: Как передать, мы говорим. Как ты можешь это все передать?
0: Да никак передать? Не передать.
1: А он никак не передал все.
2: Не вообще.
0: Мы говорим, ты передаст.
1: Он не передаст ничего.
0: А он ничего не передаст.
1: Ну все, и не мог он передать нижнее подчеркивание.
2: Я понимаю. Да, значит, вот это, собственно, из-за этой вот этой вот причины потонул вот этот вот огромный.
1: Конечно.
0: Вот.
1: А у нас что была азбука красных шаров?
2: Мы ненадолго прервемся, чтобы опять с вами увидеться.
0: Давай.

0: Блин, ретивое. Фоменко фейк радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Гигантский слепыш слепышовый. Ареал вида ограничен с юга линии железной дороги Махачкала-Гудермес. Экологическими предпосылками уязвимости гигантского слепыша являются низкий репродуктивный потенциал и консервативность внутрипопуляционной структуры, обеспечивающие в основном лишь возмещение естественной смертности.

0: до плинтуса и обратно. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы и делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях. Возвращаемся к нам в студию. Сегодня у нас здесь, у Владислава Жульпацкого, то есть у меня, в гостях удивительный человек. Женщина, которая... Да просто, вы знаете, женщина с большой буквы «Ж». Ее зовут Маргарита Мягкая. Здравствуйте, Маргарита.
3: Владислав, здравствуйте.
2: Очень приятно. Значит, ну, несколько слов о том, кто же наша гостья такая. Она, наша Маргарита, наша Мягкая, она исследователь, ныряльщик,
3: да.
2: Доктор океанологических наук.
3: Правда?
2: Замначальника отдела глубоководных течений отделения медузных.
3: Точно.
2: Научно-исследовательского института ГЛОКЖИВ. ГЛОКЖИВ. Да, ну, глубоководных океанских животных сокращенно. ГЛОКЖИВ.
3: Да.
2: ГЛОКЖИВ. Вот. Ну и сразу перейдем прямо к вашей специализации. Рита, можно я буду вас так называть?
3: Можно, да, пожалуйста.
2: Спасибо. Риточка, скажите, будьте добры, вы всю свою сознательную жизнь занимаетесь исследованием медуз.
3: Да.
2: Медуз.
3: Да.
2: Медуз.
3: Да, да.
2: Слушайте, как это произошло? С чего началось? Почему вдруг не стало все медузы? Почему не рыбы? Почему не, так сказать, почему не мясо? Почему не, как говорится...
3: Ну...
2: Понимаете, да?
3: Да я думал, что это ответ очевиден, ну, понимаете. Ну, нет же ничего красивее медуз.
2: Ничего красивее медуз.
3: Очень красиво, естественно, маленькая девочка, отдыхая на море.
2: Mm-hmm.
3: Я увидела однажды, mm-hmm. влюбилась без mm-hmm. памяти. Mm-hmm. Раз и навсегда.
2: Mm-hmm.
3: Как это обычно бывает.
2: Я вот что хотел узнать. Скажите, вот мы задаемся вопросом часто, почему у медуз нет шеи?
3: Очень простой ответ. Он на поверхности практически.
2: Да?
3: То есть в глубину заныривать даже не надо.
2: Ага.
3: Медузе не нужно оглядываться.
2: Вот оно в чем дело.
3: Конечно. Она
2: медузе не
3: вперед.
2: Нужно оглядываться. Поразительно.
3: Смело смотрит вперед.
2: Угу.
3: Ей оглядываться не нужно.
2: То есть прошлое не для медузы.
3: Да, ну mm-hmm. если вы не в курсе, то у медузы до 24 глаз бывает. Поэтому зачем ей оглядываться? Она и так во все стороны.
2: То есть 24 глаза заменяют шею.
3: Конечно, не нужно.
2: Шею там не вертеть ничего, уже сразу.
3: Понимаете,
2: 24
3: шея же только для этого и нужна, чтобы оглянуться, mm-hmm. так сказать, чтобы mm-hmm. можно было посмотреть, что сзади происходит mm-hmm. по бокам и везде. Медузе совершенно не обязательно.
2: Я уж хочу спросить, медузы, они живут группами или, так сказать, в одиночку?
3: Стайные живут.
2: Стайные живут?
3: Стайные стаями живут, да. Mm-hmm. Стаями живут, стаями нападают, стаями размножаются.
2: Я хочу спросить, то есть, так сказать, у них, так сказать, ни о какой моногамии, конечно, речи и быть не может?
3: Абсолютно. Нет.
2: Да?
3: Коммуна.
2: Коммуна.
3: Да, да, медузные коммуны.
2: Взаимозаменяемость полная.
3: Да, абсолютно.
2: Слушайте, а кто вам ближе? Вот такой вопрос я сейчас задаю. Медузы-самцы или медузы-самки?
3: Самцы ближе.
2: Самцы вам ближе?
3: Гораздо ближе самцы, они более уравновешенные создания.
2: Mm-hmm.
3: Самки бывают очень неприятны по характеру. Сложно с ними работать, с самцами гораздо проще. Они даже поддаются легкой дрессировке, легкой дрессуре. Да.
2: Напоминаю, Маргарита Мягкая у нас сейчас в гостях.
3: Да.
2: И прежде чем продолжить нашу беседу с исследователем-ныряльщиком, доктором океанологических наук, я объявляю небольшой короткий перерыв.
0: Тренажеры Метлер. Как реагирует попугай на пряное и кисломолочное? Он будет повторять ваши движения до

0: Когда получено разрешение?
1: 8-го.
0: Спасибо.
2: Минутка поэзии.
3: Отрывок из поэмы «Моя земля», автор Ждан Зуев. Терема сгустились по обрывам, тучи грядками на елках прилегли. Вдруг, подавшись, как дитя порывом, затяну я песню пустельги. Пустельга, простая вроде птица, два крыла и хвост, как самолет. Почему тогда она мне снится? Почему хочу я с ней в полет? Потому что жизнь, она простая, потому что жизнь, она же миг. Ну а люди — это просто стая, стая пустельгиная, старик.
4: Прекрасно.
2: Минутка поэзии.
5: Знаете ли вы что?
6: Знаете ли вы, что слезы радости внешне абсолютно идентичны со слезами горя, поэтому отличить их можно только с помощью лабораторного анализа?

0: Итак, дорогие друзья, на Фоменко Фейк Радио сейчас программа «Изнутри». В гостях сегодня у Владислава Жульпацкого исследователь жизни и быта муравьедов Лев Эммануилович Бабон.
1: Да.
0: Лев Эммануилович, скажите, пожалуйста, вы уже заговорили о потомстве.
1: Ну да.
0: О муравьедном потомстве.
1: Ну да.
0: Я хочу спросить, за 7,5 лет вашей жизни внутри стаи муравьедов,
1: да.
0: Сколько же у вас уже прапраправнуков?
1: Ой, боже мой, много, много, много. Ну, скажем так, я оплодотворил где-то около, скажем, 25 самок. Непосредственно, не считая легких, скажем так, предсемейных контактов. Вот я имею в виду. Потому что это тоже присутствует. Вы знаете, в этих брачных играх, как я их называю, муравьедолавки.
0: Муравьедолавки?
1: Да.
0: Муравьедолавки.
1: Это лавки.
0: Международное слово любовь.
1: Это международное. А как там общаемся? Я часто выезжаю в Австралию. В основном там... большой ареал. Вы знаете, пребывание муравьедов. И вот, вы знаете, мы с коллегами муравьедолав так и называем.
0: Да-да. А вот, скажите, вы всегда возвращаетесь в один и тот же прайд, так называемый,
1: да,
0: в одну и ту же семью муравьедов? Или, может быть, вы мечетесь по-разным?
1: Нет, нет, нет, только одна. У меня, вы знаете, у меня, если уж, как говорится, прикипел, так прикипел.
0: Ну, вот оно же.
1: Да, у муравьедов, кстати, это случается.
0: Ага.
1: Особенно у Эммануиловича.
0: Скажите, пожалуйста, я вот что хочу спросить. Изначально в природе муравьеды, они моногамны или полигамны?
1: Вы знаете, они, конечно, полигамны. Скажем так. Они полигамны.
0: И это, конечно же, вас и привлекает.
1: Конечно.
0: Ну, то есть, Лев Эммануилович Бабон, исследователь муравьедов, как я понимаю, увлечен... полигамностью внутри жизни стаи муравьедов.
1: Вы поймите, это же стержень, на который как бы нанизывается вся эта вот любовь. Любовь
0: к муравьедам. Я хочу спросить вот что.
1: Да.
0: Я вот что хочу спросить. В ареал обитания это все-таки стайные животные все-таки?
1: Да, все-таки стайные.
0: Стая,
1: да?
0: Стая, да. Все-таки они живут стаей.
1: В стае у них, естественно, присутствует вожак, то есть ваш покорный слуга. Вот.
0: Ютятся они близко друг к другу? Норы ли это?
1: Нет, это не норы. Это, вы знаете, они любят свободу. Они любят такие, как бы, саванны. Они любят такие просторы.
0: Но двигаются всегда вместе.
1: Всегда вместе. То есть это, в общем, такое, как бы, коммуна. Коммуна.
0: Теперь о питании.
1: Да.
0: Теперь о питании.
1: Да.
0: Как долго вы привыкали к тому, что вы питаетесь муравьями?
1: Вы знаете, я полностью перешел на муравьиную пищу. Я вам скажу, это полезно, это калорийно, да, мой дружочек? Ха-ха, ты мой хороший. Вот, поцеловаю. Вот. И что я имею в виду? А муравьи, они питаются и питают. Вот так бы я сказал.
0: Вот одновременно.
1: Они питаются, муравьеды питаются и питают друг друга. Например, самец кормит самку. Когда я кормлю самку, я всегда испытываю какое-то удивительное ощущение легкого покалывания такого. Ну, такое, знаете, чуть-чуть.
0: Удивительно.
1: Да.
0: Удивительно. Мало того, что вы на четырех конечностях,
1: да,
0: вы еще, получается, и, так сказать, вступаете в отношения с животными.
1: Ну, как же, да.
0: И это, в общем и целом, так сказать, полностью меняет наше представление о человеке.
1: Абсолютно, я скажу, это помогает человеку обрести себя самого.
0: Понимаю вас, дорогой вы наш Лев Эммануилович Бабон.
1: Да, да.
0: Итак, дорогие друзья, сегодня у нас в гостях потрясающий человек был. Лев Эммануилович Бабон.
1: Я покажу вам.
0: Исследователь муравьедов, да.
1: Покажу вам самочку обязательно в разрезе.
0: Спасибо огромное.
1: Конечно,
0: спасибо вам огромное.
1: Конечно.
0: Мы побеседовали о том, как трудно жить и как легко, с другой стороны, жить в стае муравьедов. Как трудно и, с другой стороны, и легко руководить этими потрясающими животными.
1: Да.
0: Как человеку перейти на питание.
1: Да.
0: Все мы это, ну, муравьиное питание.
1: Ну,
0: все мы это обсудили.
1: Конечно.
0: Соответственно, теперь я хотел бы, чтобы все-таки Лев Эммануилович попрощался с нами непосредственно в том своем муравьедском
1: перед
0: виде.
1: Перед этим, да, я хочу сказать, что даже космонавты употребляют в пищу муравьиные маленькие какашечки.
0: Потрясающе.
1: Это, вы знаете, пережеванные какашечки, они очень калорийные, они полезны, и в космосе они усваиваются 100%.
0: Отлично. Я хотел бы, чтобы вы прощались с нами и надели на прощание вот этот ваш удивительный костюм.
1: Ну, дружочек, давай, мы с тобой сейчас... Сейчас я покажу, как самец предбрачный издает вопль.
0: И на этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся здесь, в программе «Изнутри». Мы прощаемся с исследователем жизни и быта муравьедов Львом Эммануиловичем Бабоном, дорогие друзья. Спасибо, мы ждем вас дальше.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Крапчатый суслик. В пределах ареала общий тон окраски светлеет и тускнеет по направлению к югу. Из-за обширной распашки степей крапчатый суслик оказался вытеснен на неудобе. Склоны сухих балок, межи, окраины лесополос. Зимой впадает в спячку. Спит суслик в очень характерной позе, сидя на задних лапах, подогнув голову к брюху и прикрыв ее сверху хвостом.

Во всем виноват лососиный мус. Фоменко Фейк Радио.

0: Маринка Фейк Радио. Международные новости.
1: Республика Чернозвонь обратилась в Международный суд по правам человека с требованием возместить моральный ущерб куриной руляде. Обращение стало включением в список нематериального наследия человечества ООН пивной культуры Бельгии. Нам обещали включить руляду в этот список еще в прошлом году, и мы ждем объективного и честного расследования обстоятельств, при которых ее обогнала пивная культура, говорится в официальном заявлении чернозвонского правительства.
0: Наука.
1: Уральские ученые приняли решение отказаться от поисков метеорита, упавшего 50 лет назад где-то на Урале. Свое решение они объяснили тем, что они уже устали и не знают, где искать. Ученые также призывают поисследовать другие метеориты, которые давно найдены и лежат в научных институтах. Они еще будут падать, не переживайте, сказано в их официальном заявлении.
0: Финансы.
1: Российские банки бьют тревогу в связи с массовыми отказами выплачивать ипотечные кредиты. Такой тренд наметился после того, как саратовские ученые доказали, что разговоры с самим собой помогают легко избавиться от любых проблем.
2: Мы рады, что наше исследование помогло такому количеству людей. И это только начало. Скоро не будет ни разводов, ни болезней. Вот вы еще меня вспомните.
1: Говорит один из участников исследовательской группы.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Обслуживаем попугаев. Фоменко Фейк Радио.
0: Веселые сапожата.
5: И вот мы снова с вами в студии. Это программа «Ловкие люди» и рубрика «Работа для потерявших работу». И с вами, как всегда, Юрий Бурзон. И напротив меня удивительный человек, укладчица и еще раз укладчица от Бога, я бы сказал, Зинаида Прыскина.
6: Я продолжаю, да, историю?
5: Да, продолжайте
6: историю. Так вот, у нас
5: историю.
6: Был полдник как раз, полдник, вот этот как вафли вот эти с кефиром.
5: Ага.
6: И после этого я прихожу, значит, на свое рабочее место опять, вся, значит, отстерилилась, вот это, ну, дезинфицировалась, да. Все. Значит, прихожу, начинаю работать. Думаю, что ты, батюшки?
5: Что такое?
6: Что у меня с пальцами-то происходит?
5: Растопыриваются, в смысле? Или...
6: Да они липнут, понимаете, слипаются. Потому что изюм мне подсунули, такой вот влажный, липкий, неправильный.
5: Какой?
6: Изюм был.
5: В смысле, засахаренный?
6: Засахаренный, слишком изюм был. И поэтому пальцы начинают слипаться. А слипшиеся пальцы, это для укладчицы совершенно смерть просто, понимаете?
5: Вы не волнуйтесь только, пожалуйста. То есть, короче, это
6: работать
5: ужасно.
6: Невозможно слипшимися пальцами.
5: Ну, ты естественно, конечно,
6: вы
5: да.
6: Вы пробовали когда-нибудь слипшимися пальцами работать?
5: Я один раз пробовал, но я сейчас не хочу.
6: А что вы укладывали?
5: Ну, не укладывал, это другое, это там было. Ну, давайте не будем, это чисто интимно, так сказать. Ничего страшного.
6: Я думаю, вы вообще даже не понимаете, о чем речь идет. Понимаете, это совершенно... Это невозможно работать.
5: Да.
6: Слипшимися пальцами работать невозможно.
5: Да, понимаю вас. Зинаид, скажите...
6: Докторами, понимаете, я разлепляла. Докторами, у меня в крови был, весь изюм в крови.
5: О, Господи, кровавый изюм. Это ж просто звучит, это как-то... Это в голове просто не укладывается. Это кровавый изюм.
6: Да
5: боже,
6: это ужас
5: мой.
6: Какой-то был, понимаете?
5: Господи, боже. Я вас понимаю. Вы знаете, вот все-таки давайте мы... коснемся все-таки. Давайте чуть-чуть о хорошем. Все-таки давайте сейчас отодвинем.
6: О каком хорошем?
5: Ну, у вас хорошее же было с Пысиным.
6: Ну, с Пысиным только и было хорошее. И с девочками.
5: Вот скажите, вот девочки же все любили Пысина.
6: Ну, конечно, Пысина все любили. И девочки,
5: поздравляли
6: и
5: его,
6: мальчики,
5: да?
6: Любили Пысина.
5: И даже мальчики любили.
6: Ну, потому что у нас и мальчики работают на укладке.
5: А он и красавец был.
6: Ну, конечно.
5: Он же еще при оттепели
6: начинал. Да он настоящий мужчина просто был, понимаете?
5: Ну, да.
6: В отличие от
5: да.
6: этого нового, вот этого, и нашего вот этого.
5: На ледоколе он, по-моему, тоже выступал, да? Он, когда вы...
6: На ледоколе, когда собрание было, выступал, конечно.
5: Ну,
6: у нас
5: да.
6: там был отчетный сбор, и
5: да.
6: всех укладчиков, да.
5: Все прям на ледокол...
6: На ледокол, там и груши, яблоки, все. Чернослив, все были. И по конфетам были укладчицы там.
5: Ага, и по конфетам тоже,
6: по
5: да?
6: По Барбарису, да, по лимончику.
5: Вот это вот самое интересное, вот есть разные же конфеты.
6: Конечно, это очень, это совершенно разная укладка, абсолютно. Как и изюм отличается от яблока, кураги, так и лимончик, понимаете, от стратосферы и так далее. Ледокола,
5: есть такие названия, да?
6: Конечно.
5: Ага.
6: Стратосферу не знаете?
5: Нет, я не пробовал, я просто... Это вкусно?
6: стратосферу? Да вы что, это прекрасно просто, это лучше конфеты шоколадные, вы что?
5: Вы знаете, дорогие друзья, я вас прошу, приобретайте стратосферу, потому что это удивительные какие-то, так сказать, конфеты, о которых нам сейчас Зинаида Прыскина рассказывает, укладчица от Бога, ну, как мы ее назвали.
6: Стратосферу, конечно, вы можете взять, но берите именно, чтобы укладчица была 521-555-642. Потому что эта укладчица Антонин, она очень хорошая. Совершенно укладка отличается
5: Тонечка.
6: От всех других. Да.
5: А, я видел ее тоже на доске почета. Тонечка.
6: Конечно.
5: Она же тоже с вами висит там, да?
6: Тоня, конечно. И, Тоня, да.
5: И уже который год висит, по-моему.
6: Который год висит вместе со мной рядом. А мы же рядом там висим.
5: Ну, вы рядом прям практически.
6: Ну, конечно. Вы же видели, Вы бы заходили к нам.
5: Я
6: у цеха-то у нас.
5: Да я с удовольствием зайду. Что вы, что вы?
6: Значит, зайду. Вы же заходили сегодня.
5: Нет, сегодня я заходил, но я еще раз зайду. Я еще раз хочу зайти к вам. То есть, вот у вас там висят фотографии.
6: Фотографии
5: в красном уголке вы встречались с Пысиным, да?
6: И в красном, мы везде с ним встречались, и в красном уголке. И вот на этом ледоколе, как вы говорите, ну, и да, в одном зале мы с ним все время встречаемся.
5: Ледокол Иван Пидов. Это был очень...
6: Ледокол Иван Пидов, естественно.
5: Да.
6: Конечно.
5: Это и знаменитый ледокол. Это вообще это мировое просто.
6: Раз в год у нас там встреча происходит.
5: Раз в год, да. Вы знаете,
6: сделаем... О проблеме мы будем говорить о моей?
5: Зинаида, сейчас, не волнуйтесь. Я просто хочу, чтобы вы попили сейчас пока водички, там какой-нибудь компотик, да, или компотик вы не любите?
6: Вы мне еще кефир предложите.
5: Нет, кефир с вафлями не будет. Сделаем паузу, Зинаида, и вернемся через мгновение.
0: Веселые сапожата. Знаете ли вы что?
7: Знаете ли вы, что елки никогда не играли в елочные игрушки, поскольку не могут их от себя отвязать?
8: Алло. Mic testing. What happened, Johnny?
9: Мэй итна бука кью хун. Мэри гэрлфрэнд мужэ чхоѓ кэ бхаг жати хэ. Куч нуска батайе.
8: तुम जब प्यार में बोका होके दिल का चोरी करेगा तो यही होगा यू आर बोका चोर चालू करो 1 2

0: You are Bukachur.
1: 101.ru.
2: Ни слова для гопников. Фоменко Фейк Радио.
3: Хакеры бреющей сети.
4: То вот есть только пример. По прелостям, а ну какие-то другие, там, может быть, запах какой-то, может быть, еще что-то. Есть какие-то еще, как сказать, ориентиры для вас?
5: Есть, да? Есть. Один такой маленький нюанс. Естественно, все это издает тонкий, легкий, еле уловимый запах. Еле уловимый.
4: Приятный, нет?
5: Ну, кому, я не знаю. Кому он приятный, кому... Не, ну, есть некоторые, я знаю, там у нас... Эти в сети там такие любители этого запаха, они как бы немножко подсели.
4: Подсели,
5: подсели,
4: да?
5: Подсели. Угу. Я хочу пример привести. Вот недавно. Угу. Ну, давай уж раскроем. Серёжа,
6: да.
5: Ну, этот вот. Седьмой флот.
4: Нельзя об этом говорить.
5: Ну,
4: по-моему, вам делают знаки.
5: Ладно,
4: все. Ну, хорошо. А
5: серьёзно,
4: не выйдет поговорить. Простой вопрос. Спите ли вы, друзья мои?
5: Да-да.
6: Не.
4: Ну, вот я поэтому я чувствую, как бы по тому, как вы себя ведете, что со сном не получается. Да, некогда просто.
5: Это перманентно. То есть мы чуть...
6: У вас много задач.
4: Много задач.
5: Конечно.
6: Мы выполняем много задач, которые, ну, направлены на, так сказать, мы на защите интересов государства.
5: Конечно. Все-таки. Конечно.
6: Государство. Нашего.
5: Да. Да.
4: Скажите, ну какие стимуляторы? Потому что нельзя же не спать все время. Какие стимуляторы используете?
6: А вот... что ты хочешь, чтобы я сказал, что?
4: Я не знаю,
5: это что. Же, это
4: мне интересно,
5: тоже.
4: Что используете вы, потому что вы люди продвинутые, и, может быть, и мне пригодится когда-нибудь нашим
6: ресурсам. Аспирин, детка!
4: Серьезно? Просто серьезно? Просто аспирин глотаем, все?
5: Не, ну какой аспирин? Сульфатрибазин.
4: Сульфатрибазин?
5: Ну, это простое, это больше.
4: Ну, не знаю, насколько это простое.
5: Ну, ладно, аптеках, все, больше не буду.
4: В аптеках не продается.
6: Да, ну, одним словом, давайте так. Конечно, мы в тяжелых условиях
5: на сайте
6: работаем.
5: Можешь зайти.
6: Все. Да. Ихтиозавр.нет.
5: Ихтиозавр.нет.
4: Но это по рыбам.
6: Да.
5: Это по рыбам. А так, если вдруг... Если...
6: Кстати, рыбы, на самом деле, выделяют огромное количество энергетиков.
5: Да.
4: Рыбный коктейль, ну да, да, да, да, да.
6: Ты, ну, попила этот рыбный коктейль, и уже полночи ты как новенькая.
4: Да, это я знаю, он делается
6: почему
4: на плавниках, переболотые плавники.
6: Почему мы работаем ночью? Что на той стороне. Мы же находимся в месте, которое в обе стороны, ты понимаешь? Там ночь, там день. Тут работаем ночь, тут работаем день. Поэтому спать у нас нет никак.
5: Некогда.
6: Мы бывает, ну, бывает... взаимообразно с Вованом, так сказать, меняемся.
4: Чуть-чуть все-таки поспать удается.
6: Поспать удается, но, в принципе, трудно.
4: То есть на рыбном коктейле, а вы говорите, рыба вас не интересует. Вот, пожалуйста, рыбы-то вам помогают.
6: Ну, не, ну они нам помогают, ну, конечно, надо сказать.
4: Тяжело,
6: не просто,
4: тяжело.
6: Не просто.
4: Тяжело.
5: Я говорю, сульфадребазин.
4: А да. Отпуск бывает у вас?
6: Пока нет.
4: Пока еще не было, ни разу.
5: Отпуск. Какой может быть отпуск, когда ты на стыке постоянно, на стыке.
6: Потом мы же, так сказать, ну, мы многозадачность.
5: О!
4: То есть одновременное решение многих задач.
5: Абсолютно.
4: Это то, что делаете вы.
5: Абсолютно.
4: Ну, друзья мои, я понимаю, что мы вообще, вся наша жизнь, жизнь нашего государства настолько в надежных руках. Вот побеседовав с вами, я это поняла вот просто абсолютно точно. И какая-то начинает существовать уверенность в завтрашнем дне, спокойствие, что ли. Спасибо вам. Просто спасибо. Понимаете, спасибо. Спасибо, дорогие. Спасибо, Сергей. Спасибо, Владимир. С вами была...
6: Детка, пис.
5: Пис-пис.
4: Спасибо, друзья. А теперь буду рисовать на стекле. Я люблю тебя, Владимир. Я люблю тебя, Сергей. Проверю вашу теорию, да. Спасибо вам. Спасибо, дорогие слушатели. С вами была я, Ирина Рыбладзе. Передача «Хакеры преющей сети».
2: Крэкс-пэкс-фэкс не работает. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
7: Флора и фауна.
2: Схизатураниус Дмитриева.
1: Вид двупарноногих многоножек, длина около 1 сантиметр. От бесцветного до розового. В основном приурочен к лесостепи. Встречается в широколиственных лесах и луговых степях на выходах известняка, во влажных местообитаниях на карбонатных субстратах. Личинки почвенные, взрослые стадии в подстилке. Питаются опавшими листьями и травами.

0: Лида, не сей сумятицу. Фоменко Фейк Радио.
1: Дозный, серьезный, очень серьезный. Да.
2: Ирочка.
1: Да.
2: А после эфира я попрошу тебя все-таки остаться.
1: Не могу вам отказать, конечно.

0: Спасибо, милая.
1: Спасибо. Спасибо. Мы будем закругляться, наверное. До свидания, наши слушатели, зрители. С вами была я, Ирина Рыбаладзе. Я обещаю, что я все расскажу, все, что было после эфира, ничего не утаю, ничего не утаю. А сейчас новости.
2: Катание на роботизированных собаках с дистанционным управлением. Коктейль-бар «Телепорт». Космопитание 9-го уровня.

0: приезжайте, будем рады. Минутка поэзии.
1: Память глаза и улыбки стирает, призраки легкие прожитых дней. Больше душа у меня не страдает от бесполезных и лживых речей. Где-то непонятно, где-то непознанно стало мудрее, теперь я сова. С новой женою живешь ты осознанно, значит, все брошу и на острова. Я, Ирина Рыбладзе, прочитала стихотворение Лены Гуевой «Прощай».
0: Минутка поэзии. Знаете ли вы, что?
2: Знаете ли вы, что пчелы волнуются во сне в новолуние, а в полнолуние гадают на рекламных объявлениях?
3: Я Ирина Рыбладзе, передача «Продление». У нас в гостях Александр Евгеньевич Рестопопов. Это сын, ему 123 года. И Евгений Александрович Рестопопов, это отец, ему 168 лет. Да, и они рассказывают удивительные вещи про ястребиный кисель, которым уничтожается практически враг. Враг, да. Скажите, вот эти груши, сливы, тыквы, чем удобряем?
4: Ну, давайте так. Если мы начнем их удобрять,
3: да,
4: чем-то, кроме живой воды,
3: да,
4: то ничего у нас и
3: ничего
4: не будет.
3: Угу. То есть только живая вода.
4: Конечно.
3: Только живая вода.
4: На основе живой воды мы выращиваем молодильную грушу, сливу и тыкву.
3: Скажите, ну раз такое разнообразие у вас уже есть, и груша, и тыква, и слива, вот не приходило ли вашу неуемную голову скрестить, например, тыкву с грушей?
4: Деточка.
3: Да.
4: Ну, что-то я вот смотрю, вот я сколько лет живу, ни раз таких людей не встречал.
5: Тормозит.
4: Ну, зачем это нужно? Объясни мне.
3: Ну, так просто интересно.
4: Что это скрещивать-то?
3: Ну, интересно, мне кажется, Ириш, что это получилось бы.
5: Есть груша, есть тыква, есть брюква. Мы-то сейчас...
4: Есть в конечном итоге ястребиный кисель.
3: Вот. Ястребиный кисель.
4: Понимаешь?
5: И не надо смешивать.
3: И не надо смешивать.
5: Те, кто смешивали, закончили рано.
3: Угу.
5: И мы их пережили.
3: То есть я правильно понимаю, что у вас грушовые сады, вот эти молодильные, сливовые сады молодильные, и тыквенные, так сказать, плантации молодильные, угу. Да?
4: Конечно,
5: да.
3: Количество?
4: Ну, в среднем пока работаем 1,5 тонны в сезон,
3: да. Самим-то достается
4: каждого
3: чуть-чуть
4: продукта.
5: Да мы на ней сидим практически. Ну что?
4: Все, как говорится.
5: Да.
3: В основном, я так понимаю, в поле у вас работает сестра.
5: Да.
4: Ну а как?
5: Ну как? И я расскажу, да,
4: да,
5: про нашу...
3: Про Александру, да.
5: Про Александру, там. Шурку нашу. Немножко она... Ну, не страшно. Кто там? Ничего страшного. Так вот.
3: И что Шурочка? Что
5: Шурочка?
3: Она? Да. Она замужем
5: вообще? Один раз обсосала осоку. Она, когда занималась там у себя, у нас на этой, на плантации...
3: Да-да-да.
5: Росла вашем, осока.
3: Да. Осока.
5: Большая такая, сочная.
3: Ну, да-да.
5: Она такой... ее все обсосала.
4: Порезала себе язык.
3: Порезала язык об осоку-то, конечно.
4: И сразу схватила молодильную сливу.
5: О!
3: Помазала просто, да?
5: Схватила.
3: И все.
4: В одно мгновение все прошло.
5: Все, а то язык пополам прям. Вот так вот.
4: И мы пришли к выводу, что сейчас запускаем сливу только на обличение.
3: На обличение, на промазку.
4: На промазку.
5: Да.

0: Груша на продление жизни.
1: Так, а тыква?
0: Ну, тыква не хочу
1: расслабить. На перистатике.
2: Но это уже, нет, но это...
0: Но это глубинный процесс.
2: Глубинный.
1: Глубинный, конечно, конечно. Да. Ну, внутреннее как бы омоложение и так, ну, далее, и так далее, да.
2: Да.
1: Да. Ну, обещайте, пожалуйста, в следующий раз Александра с собой приведете.
0: Ах, обязательно.
2: Конечно. Да.
1: Хорошо.
0: Ну что, вам молодильную игрушку?
1: Но
2: выдать, а что ли?
1: Захватили с собой?
0: Конечно.
1: А давайте.
2: Ну, Сашка, дай, дай.
1: Да, ну, мы сейчас закончим эфир, а после я с удовольствием
2: ну,
1: попробую.
2: Ну, давай, давай.
1: А, дорогие наши слушатели, зрители, у нас гостем был прекрасный Евгений Александрович, 168 лет, не поверите никогда. И его сын Александр Евгеньевич, 123 года всего. Все впереди.
0: Пока.
1: До свидания.
2: Ну,
1: до
2: пока. Свидания. Успехов тебе.
3: Продление. Флора и фауна родной планеты.
4: Погоныш – крошка. Самый маленький из пастушковых. Держится скрытно, летает тяжело и неохотно. Хорошо плавает, прекрасно бегает, голос негромкий. Молодые птицы окрашены более блекло. Полная кладка состоит из 60 глинисто-серых или желтовато-серых яиц с мелкими темно-рыжими пятнами и мазками. Насиживают оба члена пары.
3: С нами хорошо. 101 ру.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Внешняя политика.
2: Нефтегазовые державы договорились о ценах. Так, черный хлеб теперь будет стоить 30 рублей, а белый – 32. Внешне эти договоренности кажутся малопривлекательными, но взглянем глубже. Это просто приятно, отметил представитель с нашей стороны.
1: Внутренняя политика.
2: Президент признался, что является оптимистом. Об этом говорится в официальном сообщении Кремля. Признание состоялось в рамках рабочей поездки главы государства по северу России. Как пояснил пресс-секретарь президента, подъезжая к одной из самых благополучных деревень региона, глава государства посмотрел в окно и сказал: «Я оптимист». Мировые рейтинговые агентства в связи с этой новостью уже пообещали повысить рейтинг экономики России.
1: Финансы.
2: По сообщению налоговой службы, налоговый кодекс бьет рекорды. Так, в конце года он достиг отметки в 300 пунктов, что на 50 пунктов превысило ожидаемые показатели. В ведомстве отметили, что природу столь значительного прироста еще предстоит изучить ученым, которые внимательно следят за развитием ситуации.
1: Культура.
2: В июле прошлого года появилась информация о том, что известный российский актер Виктор Заметельный приступил к съемкам фильма «Энергия струи», где выступит автором сценария, режиссером, продюсером, исполнителем главной роли, исполнителем главной женской роли, исполнителем массовки, монтажером, гримером, осветителем, водителем и уборщицей. Однако вчера стало известно о том, что премьера картины будет перенесена на следующий год, поскольку Заметельному пока не удалось договориться с собой о гонораре за участие в этом фильме.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости.
3: Реклама. На Фоменко Фейк Радио. Не тереби старость. Фоменко Фейк Радио.
4: Медсестры плавчихи. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Фоменко Фейк Радио, Влад Жульпацкий и программа, которая называется «Медсестры плавчихи». Сегодня у нас в гостях старшая медсестра плавчиха Насонова Сусанна Игоревна.
5: Ну, дорогой, ну зачем же так официально? Просто Сусанна Игоревна.
4: А, без Насоновой, да?
5: Да.
4: Хорошо.
5: Без Насоновой.
4: Сусанна Игоревна, ну, скажите сразу вопрос.
5: Да.
4: Вы на суше работаете?
5: Нет, если коротко.
4: Значит, только в воде, правильно я
5: понимаю? Только работаем, только в воде.
4: Вот вы работаете, медсестры-плавчихи, да. Работают в воде. И вот у меня такой вопрос. А если вдруг вы, ну, вы же в основном-то по суше перемещаетесь, правильно?
5: Мы

0: перемещаемся по суше тоже, по воде тоже, бывает, перемещаемся, везде перемещаемся. Вообще мы перемещаемся.
1: Себе, да. Что вдруг какая-то экстремальная, неожиданная ситуация, что-то с людьми, не дай бог, вот, это все дело происходит на суше. Как вы действуете?
0: У нас есть с собой всегда мобильная ванная.
1: А, то есть вы работаете
0: только... Мобильная ванная, если... надувная ванная, разворачиваем ванну, надуваем ванну, пускаем волну, работаем.
1: Понимаю. Значит, вот у меня какой вопрос. Мы сразу так перешли уже к деятельности вашей. Скажите, пожалуйста, вот это ваше подразделение, медсестры-пловчихи.
0: Да.
1: Оно ведь, я понимаю так, вы же не оказываете помощь, как, ну, как другие организации, там, ну, спасатели там или еще кто-то?
0: Нет, нет, у нас абсолютно исключительно мы проводим клинические исследования организма и делаем это только в воде.
1: Ах, вот оно.
0: Да, собственно говоря, новое в том, что именно в воде все анализы, все вот эти замеры давления, вот это все.
1: Рост.
0: Вес, это происходит намного лучше, намного качественнее.
1: То есть, я понимаю так, если купальщик плывет...
0: Плывет купальщик или купальщица, мы подплываем, и эти все замеры, анализы все берем принудительно.
1: Ага, да. Принудительно. Я понимаю так, что это такая прямо, получается, скоро уже это будет водная диспансеризация.
0: Диспансеризация, мы идем к этому, конечно, дорогой, конечно, идем. Диспансеризировать всех в воде поголовно, когда человек в отпуске, когда он ничего не ждет, ничего не ждет совсем, то вот именно в этот момент его и нужно диспансеризировать, потому что сколько ошибок совершается на диспансеризации, когда человек специально идет, он волнуется, у него сахар стреляет кровь, адреналин стреляет кровь, все замеры неверные, моча не та, кал не тот, а тут все хорошо, человек расслаблен, он в отпуске, понимаете?
1: Я не хочу вас спрашивать, так сказать, детали, но все-таки хочется понять, ну как вот вы берете анализы, кровь, мочу, кал, как это?
0: Ну как, принудительно, я же вам сказала.
1: У плывущего человека принудительно.
0: У плывущего человека, ну у нас, понимаете, у нас хорошая аппаратура. То есть там не нужно ничего, никаких неприятных ощущений человек вообще не испытывает. Он даже не поймет, что он был продиспансеризирован полностью.
1: А флюорография хорошо?
0: Флюорография идет у нас, флюорографию делаем тоже. И тоже человек ничего не успевает.
1: И все это
0: понять.
1: В воде.
0: Не успевает понять, понимаете, он и плыл, а оказывается он уже и кал сдал.
1: Он просто
0: только
1: плыл,
0: выходит из воды,
1: сдал.
0: Да? А он выходит из воды и только понимает, что у него облегчение какое-то.
1: Так это удивительно.
0: Да, да.
1: Это удивительно. Скажите, пожалуйста, ну я понимаю так, что это бесплатная процедура?
0: Это пока бесплатная, потому что мы еще в тестовом режиме работаем. Пока у нас процедуры бесплатные, потом будут сильно платные процедуры, очень платные процедуры.
1: Я, в общем-то, смотрю, у вас вот это некоторое... ну, прежде чем, да, я хочу задать вам такой вопрос. Ну вот, я понимаю, что вы все время проводите в воде.
0: В общем, в основном, да, уже как-то привыкли, понимаете? И поэтому на суше как-то даже вот сейчас мы с вами сидим в студии, а я думаю, как бы быстрее мне нырнуть уже, как бы.
1: А вот такой вот вопрос у меня прям прямой к вам.
0: Да.
1: В отпуске вы купаетесь?
0: Нет, если коротко. Вы знаете, нет, я чуть-чуть пытаюсь, наоборот, в отпуске просушиться, понимаете? Чуть-чуть просушка нужна организму, потому что все, понимаете, размягчается в воде, понимаете, руки, ноги, чуть все мягкое, как бы становится такое мягкое,
1: да.
0: Понимаете?
1: Вы знаете, мне очень понравилась эта ваша фраза «он не знал, а кал сдал».
0: Да, да, да, да, именно так, понимаете? Но это где-то вот практически наш лозунг, когда... Ну, это действительно потрясающее, понимаете, исследование, потрясающее, потому что насколько лучше анализы у человека, который даже не думал ничего сдавать, вы даже себе не представляете. То есть масса у нас, как сказать, лжебольных, именно потому что он идет
1: и
0: уже...
1: И падает производительность, соответственно, труда.
0: Да,
1: как,
0: да, конечно, падает, он испуган, напуган, ошарашен. Понимаете, обескуражен, я бы сказала,
1: вот оно,
0: да. А тут все хорошо.

0: Знаете ли вы, что?
1: Знаете ли вы, что пирожок с капустой настроен более агрессивно, поскольку знает, что он не сладкий?

0: Вы слушаете первое профессиональное интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте. Заходи на 101.ru. Более 100 интернет-радиостанций на любой вкус. Главные музыкальные новости, а также музыкальное видео и все звезды на 101.ru. Слушай, смотри, общайся. Интернет-радио 101.ru. Вся музыка на одном сайте.
1: Балуем мелкой моторикой. Фоменко Фейк Радио.
2: Гусь и бисер.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Здесь Владислав Жульпацкий на Фоменко Фейк Радио. И сегодня у нас программа, которая называется «Гусь и бисер». Эта программа называется непосредственно по названию того ресторана, о котором сегодня пойдет речь. Да, это ресторан. Ресторан «Гусь и бисер». Да, сегодня у нас в гостях здесь Антонина Зак, которая является владелицей, является директором, ну и, соответственно, и автором определенной методики, которую мы сейчас расскажем. Это Антонина Зак, наша дорогая, сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Тоня!
4: Привет, дорогой, привет, привет.
3: Ну, давно не виделись, во-первых.
4: Да,
3: я вот уже дней 5, наверное, не был в вашем ресторане.
4: Да, мы ждем, ждем. Вот.
3: Ну, я скажу честно, я хожу частенько в этот ресторан с большим удовольствием, потому что, объясню, потому что Антонина сегодня вот для наших слушателей и зрителей, сегодня я расскажу. Значит, Антонина изобрела эту методику и под эту методику уже открыла ресторан, который, как я уже говорил, называется «Гусь и бисер». Вот. Почему так? Почему так? И мы разберемся чуть позже. Ну, а в двух словах о методике расскажет сейчас сама Антонина.
4: Ну, методика родилась, потому что, понимаете, сейчас в наше время такое количество проблем, связанных с одной стороны с какой-то умственной активностью, а с другой стороны с набором лишнего веса. Вот это вот как сочетание одного с другого, понимаете, вот почему-то, как сказать, человек, у которого какие-то с решением каких-то задач, проблемы, он и начинает и полнеть. Вот мы обратили на это внимание. И поэтому мы решили, а вот как бы так сделать, чтобы с одной стороны и мозг как бы поправить чуть-чуть, а с другой стороны, как сказать, и человек, чтобы постройнел. Ага. И, наконец, понимаете, я долго на самом деле этим занималась, и долго думала и разрабатывала эту методику. Я поняла, что, понимаете, нам с одной стороны нужна мелкая моторика, с одной стороны.
3: Мелкая моторика — это то, что, ну, чаще всего сейчас родители современные пропускают в детстве.
4: Конечно, конечно. Вот эти всякие пирамидочки, деревянные фигурочки там и так далее, которые собирает, да, ребенок. Но почему-то мы считаем, что когда мы уже выросли, то нам уже не нужно ничего собирать. А вот это очень большое упущение, вот это зря. Потому что вот так вот мы начинаем деградировать постепенно, понимаете? Вот.
3: Ну, то есть ресторан «Гусь и бисер», да. Соединяем в себе сразу, так сказать, все. И я бы сказал, оздоровительный, да?
4: Да.
3: И развивающий.
4: И развивающий, оздоровительный эффект, понимаете? И эффект один усиливает другой, скажем так. Да.
3: Значит, вот какой у меня вопрос.
4: Да.
3: В вашем ресторане все маленькое.
4: Все очень маленькое. Я специально захватила сегодня с тобой. Да. Вот смотрите, вот эта вот ложечка. Угу. Это ложечка большая для супа.
3: Угу.
4: Конечно, да. Угу. Вот эта вот вилочка. Угу. Это тоже вилочка для второго. Не то, что для десерта. Нет, нет, нет. Для десерта просто побоялась взять, потому что боюсь потерять.
3: Почти они невинные,
4: настолько,
3: да?
4: Маленькие. Да. Вот эта вот чашечка. Вы думаете, что это кофе или нет? Это для бульона. Конечно, конечно. Вот эта вот большая обеденная тарелка.
3: Обалдеть.
4: Вот так вот, да, живем.
3: То есть,
4: да.
3: Таким образом, я понимаю, что все ваши порции в ресторане ничтожно малы.
4: Мизерные, понимаете, мизерные. И диета, и мелкая моторика.
3: Вот что, вот удивительно.
4: Да.
3: Этими маленькими вилочками,
4: да.
3: На маленькой тарелочке, с маленькой чашечкой, человек питается,
4: да,
3: питается, соответственно, у него... И порции, соответственно, маленькие.
4: Малюсенькие порции, маленькие.
3: Но очень
4: маленькие,
3: вкусные, маленькие. Правильно?
4: Невероятно вкусные.
3: Вот удивительно.
4: Но, опять-таки, такой маленький нюанс. Когда у человека маленькая порция, он получает гораздо больше наслаждения от маленького кусочка.
3: Mm-hmm.
4: Понимаете, нежели мы набухаем целый, понимаете, шмат, понимаете, мясо.
3: Mm-hmm.
4: И что?
3: Mm-hmm.
4: Он даже не ощутит никакого удовольствия.
3: Mm-hmm.
4: А когда малюсенький, он так будет смаковать,
1: Гусь и бисер. Замахиваемся на бабушку, а иногда и на дедушку.
2: У
1: Фоменко Фейк Радио.
2: Флора и фауна родной планеты.
5: Дикуша, тетеревинная. Тактика спасения. Затаивание. У коренных таежных жителей существует традиция не убивать при встрече эту птицу, оставляя ее как резерв для ослабевшего путника, неспособного охотиться на другую дичь. Мясо птицы, питающейся по большой части хвоей, горчит.

0: Берем за срочность. Фоменко, Фейк Радио.
1: Еще раз здравствуйте. Сегодня Фоменко Фейк Радио представляет новую программу «Ноготь Адама». И здесь в гостях у меня, у Владислава Жульпацкого, сегодня в гостях главный врач клиники сборной страны по импульсивным видам спорта Адам Вартанович Д'Артаньян. Удивительная фамилия у вас. Фамилия напоминает нам, так сказать, о романтических временах, о мушкетерах, естественно. Я хочу спросить вот что. Вы совершили открытие, я напомню нашим радиослушателям, которые присоединяются сейчас к нашему эфиру. Вы совершили открытие. Допинг не нужен. Говорите, вы провели исследование и поняли, что допинг у человека находится в крови.
2: Да.
1: Его собственный допинг. И попадает он туда, этот природный допинг, в тот момент, когда мы грызем собственные ногти.
2: Абсолютно.
1: Поэтому так часто мы видим, как китайские спортсмены грызут ногти, а их никогда не ловят на допинге. Вот что удивительно. И вот что мы сейчас хотим у вас узнать. Мы простые зрители, простые любители спорта. Мы хотим спросить у вас. Вот как отличается допинг ноготной, так называемый ноготной допинг, с левой руки от правой руки, с левой ноги от правой ноги. Ну, где грызть, например, если я играю в хоккей? Если я хоккеист.
2: А скажу.
1: Что
2: грызть? Скажу сейчас. Если вы левша, то вы должны с правого ногтя как бы снимать самую-самую мелочь. Справа самую мелочь.
1: Вот что я хочу спросить. Какой палец имеет ли, так сказать, правый ноготь?
2: Конечно.
1: Правый ноготь
2: вот
1: на
2: этот.
1: Руке? На руке?
2: Вот этот.
1: Вот этот палец?
2: Вот этот палец. Я специально показываю,
1: чтобы... Ну, его так показывать не нужно.
2: Просто вы понимаете.
1: Другой стороны.
2: Просто вот так.
1: Вот так покажите. Да, вот так.
2: Я вот так понимаю.
1: Понимаю. Но скажите мне вот что.
2: Это просто очень импульсивно.
1: Это хоккей.
2: Это хоккей.
1: Это хоккей, правая рука, центральный палец.
2: Центральный палец.
1: Теперь мы задаем вопрос. Биатлон.
2: Это тонкий вид спорта. Он импульсивный, но тонкий. Поэтому мизинчик.
1: Тоже на правой руке.
2: На правой руке. Только
1: значит,
2: на правой.
1: Значит, у нас получается, что уже два зимних вида спорта у нас отгрызаются. То есть ногтевой допинг. Он находится на правой руке.
2: Конечно.
1: Хоккеисты, напоминаю, хоккеисты это центральный палец.
2: Это центральный палец.
1: То есть те, кто играет сегодня, например, по ночам, любители в хоккей играют, знаете, вы играете. Им тоже нужен допинг. Они просто могут погрызть вот этот палец.
2: Вот и все.
1: Аккуратненько. И больше ничего.
2: Абсолютно.
1: А мизинчик это уже для биатлониста.
2: Да.
1: Скажите, пожалуйста, например, фигурное катание.
2: Фигурное катание. Ноги. Конечно, ноги. Это ноги.
1: Левая, правая. Скажите точнее.
2: Но если вы делаете... подождите. Если вы крутите на правой ноге, значит, это обязательно левая нога. Чтобы уравновесить.
1: Противоположность. Да. Понимаю вас. Но скажите мне вот что. Мне сейчас интересно. Ну, если, так сказать, наши многоуважаемые биатлонисты и наши многоуважаемые хоккеисты могут позволить себе погрызть ногти на собственной правой руке, то как быть с фигуристами? Могут ли они погрызть ногти на правой ноге? Как дотянуться?
2: Вы попались. Вы сейчас попались. Я вам расскажу, почему.
1: Почему?
2: Потому что я тоже попался один раз. Но потом я понял, для чего существует партнер. Фигурное катание, партнер.
1: Парное катание.
2: Одиночки. Тренер. Тренер кушает.
1: Нога. Он погрызет немножко?
2: Погрызет чуть-чуть.
1: И передаст как бы. А почему нельзя, скажите мне, мой дорогой Адам Вартанович, почему нельзя остричь ноготь и уже потом его погрызть?
2: Нет, нарушается. Непрерывность, это называется непрерыв.
1: Не, ну хорошо, но объясните мне суть вашего открытия. Ну, если вы говорите, что если я сам сгрызу свой собственный ноготь, то у меня допинг в крови, и я могу бежать 100-метровку, как говорится, быстрее быстрого. Правильно?
2: Да.
1: Но одновременно я задаю вам вопрос. Как же так? Если я не могу дотянуться до собственной ноги и отгрызть ноготь. Вы говорите, тренер должен погрызть и передать. А ножницами нельзя. Что-то здесь возникает странность. Подождите, Адам Вартанович, мы делаем небольшой короткий перерыв.
2: С удовольствием.
1: Потому что буквально пауза, и мы вернемся к вам снова, дорогие друзья.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Естественно, здесь и сейчас по-прежнему неунывающая Фоменко Фейк Радио и я, Владислав Жульпацкий. Хочу сказать, во всех социальных сетях, дорогие друзья, во всех социальных сетях набирайте просто Фоменко FM, и вам открывается несбывное. Вы видите все, что мы делаем. Итак, Фоменко FM во всех социальных сетях.

0: Классика в эфире.
1: Просыпаясь каждую ночь, она вставала и подходила к окну. Вот так, в одной ночной пижаме, ей хотелось открыть окно и убежать. Много раз уже сидела на подоконнике, свесив ноги вниз, в бездну. Много раз она слезала с подоконника и залезала назад под теплое одеяло, но на холодной постели. И снова не могла уснуть, прогоняя в мыслях застрявшие в памяти моменты. Вспоминала с последней из еженедельных встреч с друзьями. Вспоминались ее любимые ребята. Невозможно было представить ее жизнь хотя бы без одного из них. Иногда они все были рядом. И тогда она была несчастна, пытаясь отдать предпочтение кому-то одному. Но чаще рядом не было ни одного из них. И тогда она молила. Свобода покинула ее навсегда. Лишь изредка создавалась ее иллюзия. Когда сознание становилось мутным, возникали причудливые образы. Слышались голоса, куда-то звавшие ее, но чьи-то сильные руки каждый раз останавливали, не давали сделать последний шаг. А потом она просыпалась ночью, вставала и подходила к окну.
2: Вы прослушали отрывок из повести Бориса Бранта «Холодок».
0: Классика в эфире.

0: Ты что?
1: Знаете ли вы, что гречку, рис и макароны нельзя противопоставлять картошке, если только вы не хотите расстроить тушеную капусту?
2: Хобби-хобби.
3: В эфире передача «Хобби-хобби». С вами я, Ирина Рыбладзе. У нас в гостях известный, конечно, уже всем вам Игорь Пусин, так сказать, художник.
2: Вы уже приглашали
3: вагины.
2: Меня уже
3: в искусство. Вагина-художник.
2: Вагина-художник.
3: Да,
2: да, вагина-художник.
3: Да. Вагина-мастер.
2: Вагина-мастер, да, да, да.
3: Да, вот.
2: Был же Данила мастер, мы помним.
3: Да, да, да, это вагина-мастер.
2: Это вагина-мастер, да.
3: Так вот, и он, мы его пригласили в передачу «Хобби-хобби», это узнав, что он все-таки немножечко оттолкнулся, достаточно сильно оттолкнулся от вагины.
2: Очень
3: и
2: сильно.
3: Попал уже в синичник.
2: Синичник, да. А после этого пошел детлятник.
3: Детлятник, да.
2: И я больше скажу, я на этом не остановился.
3: Да.
2: И дроздятник.
3: Дроздятник?
2: Да.
3: Да вы что? Ну, я так слышала, даже еще дальше вы пошли.
2: Ну...
3: Пингвинятник?
2: Ну, вот сейчас я пока решаю это, решаю, так сказать, чисто графически.
3: Графически, но вас останавливает то, что пингвин не летает, я понимаю.
2: Ну, пингвин не очень, да, в
3: но
2: этом смысле.
3: Но все-таки вам он близок.
2: Но он близок.
3: Близок.
2: Чем-то пингвин все равно заманивает.
3: Заманивает, да?
2: Заманивает пингвин, особенно когда вот он начинает стучать своими крылышками.
3: Да-да-да-да.
2: Вот, смешной.
3: Это правда, это правда, это правда.
2: Их называют глупый. Даже мы знаем как бы знаменитую классику, так сказать. Да, глупый пингвин робко прячет вот это вот все.
3: Тело, да.
2: Тело, да, жирное, так сказать.
3: В утесах.
2: В утесах, естественно. Но я бы не называл пингвинов глупыми. Нет,
3: нет, ну нет, что вы, нет, они... а мне даже в голову не приходило.
2: Это умные птицы, я скажу. Но, тем не менее, про них, как бы, их отверстия я еще не изучал.
3: Да.
2: Вот, поэтому для них отверстие еще будет готовиться.
3: Зато,
2: зато дроздятник. Я вам скажу, вот, а как я вдруг... Мне в голову пришло.
3: Да.
2: Я увидел синичку, которая почему-то вокруг своего синичника летала-летала. Угу. И захотелось, как бы, вернее, наоборот, я все перепутал, да.
3: Но
2: дятел стучал-стучал,
3: да.
2: Вот он достучался, как говорится, до того. Ну, голова-то у него постоянное сотрясение, когда он стучит-то.
3: Да.
2: Дын-дын-дын-дын-дын.
3: Да,
2: постоянно,
3: ну, конечно, конечно.
2: Да. О, голова сотрясается, естественно. И после этого он что-то с головой, я смотрю, он начал в синичник тыркаться. Да, и тут-то мне и пришло в голову, что я могу сделать.
3: Каждой
2: я
3: птице
2: как вагиномастер, конечно, как вагиномастер. Я могу помочь и здесь дятлу.
3: И я здесь.
2: И здесь я могу.
3: И дятлу, и синице.
2: И дятлу, и синице я могу помочь. Значит, дятел, если он захочет залететь в синичник, а это отверстие меньше, конечно.
3: Не понимаете? Выйдет.
2: Дятел больше. Это с одной стороны.
3: Да.
2: Но я же вагиномастер.
3: Да.
2: Я же как бы ультра и мега художник.
3: Инженер.
2: Инженер.
3: Да.
2: И я скажу вам, а от простого пошло. Была масленица в этот момент.
3: Да.
2: И я взял этот жирный блин.
3: Угу.
2: После того, как я, естественно, попробовал его. Это, так сказать, замечательные вот эти блины и так далее. Я оставил маленький кусочек и промазал блином
3: отверстие.
2: Да Боже мой!
3: То есть, подождите. Это очень важно, очень важно мне сейчас понять.
2: Да.
3: То есть, получается, что любой дятел может просто взять и залететь в синичник.
2: В синичник, если он схватит блин, ну, как пример этого, это может сделать человек.
3: А чем же тогда отличается синичник от детлятника?
2: Я скажу вам.
3: Да.
2: Скажем так, юркостью.
3: Юркость.
2: Юркостью. То есть как бы там юркостью отличается синица.
3: Синица.
2: А дятел юркостью там уже не отличится.
3: Не отличается.
2: Он просто залезет как бы туда с размаху, если промазать блином, он сюда попадет.
3: Скажите,
2: туда.
3: А вообще построение, вот форма дома у синичника или у детлятника?
2: Ну, я здесь пошел все-таки от вагинопластики, потому что, естественно, это должно что-то напоминать, так сказать, какие-то моменты этих самых, ну, вот этих вот каких-то удивительных, каких-то, скажем так, природа-мать должна здесь поработать.
3: Да, мы к этому вернемся буквально через минуту.
2: Давай.
0: Хобби-хобби.
4: Знай и люби свой край.
5: Флора и фауна.
6: Варбатушка.
0: Ареал барбатушки охватывает практически всю территорию России. Обитает барбатушка на заросших лесами лугах, опушках, в мелколесье. Кладка северной барбатушки состоит из 4-6 пестрых яиц светло-розового или светло-лилового цвета с темными крапинками. Самец и самка насиживают кладку по очереди. Отлет северной барбатушки начинается в августе.
5: Пасквили? Срочно! Недорого! Фоменко Фейк Радио.

0: Побалуй себя. Теплый воздух из твоего фена так и струится, так и струится. Спа-галерея «Воздух» Кинешмы. Позволь себе еще чуть-чуть.
1: Лицензия номер 312-564-657-38 УКД ЖЛУ ЦММБ ДЛМЗ 9 мая 47 года.
0: Нанизываем на стержень. Фоменко Фейк Радио.
2: Без костюма.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Снова программа «Без костюма». У нас в гостях удивительный робот. Робот 9-го поколения. Его зовут Роберт. Он первый робот, так называемый робот-гондон, который занимается тем, что обслуживает сферу удовлетворения женского пола. Поселяется в семьях. Его можно заказать. Это, так сказать, стоит недорого. И вот я на чем мы остановились. Железа рассчитана, которая работает внутри робота Роберта, рассчитана всего на 4 года. Я правильно понимаю?
4: Абсолютно верно.
3: Через 4 года она заканчивает свою работу.
4: Заканчивается работа этой железы и предстоит замена.
3: Это относится к капитальному ремонту или к косметическому?
4: Это косметический ремонт. Угу. Он финансируется тяж и жмашем.
3: А, я просто хочу спросить. Вот 4 года вы отработали, и вдруг женщина, которая пользовалась вашими услугами, пишет письмо, скажем, в тяжежмаш. Она говорит, я, хотела бы поменять робота. Это возможно?
4: Это возможно. Угу. Она может поменять робота на точно такого же.
3: И внешность будет совпадать?
4: Абсолютно.
3: Угу. Скажите, а у вас у всех одинаковая внешность?
4: Конечно.
3: Прекрасно. На то вы и робот.
4: Робот-гондон.
3: Ага.
4: Лысый робот.
3: Я вот что хочу спросить.
4: Роберт,
3: скажите, пожалуйста, а сколько видов внешности предлагает сегодня тяжежмаш?
4: Пока только одно.
3: Скудно.
4: Но над этим работают.
3: Угу.
4: И скоро
3: угу.
4: роботы будут 3 видов.
3: Угу.
4: Лысый.
3: Так.
4: С шевелюрой.
3: Так.
4: С вытянутыми волосами. Так называемая косичка.
3: А лицо? Лицо будет меняться?
4: Нет.
3: А телосложение?
4: Нет. Будет меняться только размер пениса.
3: Обалдеть.
4: Есть размеры лонг, лонг 2, лонг 3, предел.
3: Ага, предел. Мы все-таки с вами на радио. Мне не хотелось бы так углубляться. Но я хотел бы вот что спросить. А если, например, девушка хотела бы заказать такого робота и жить с ним, но ей не нравится внешность, что делать?
4: Девушка меняется. Мы просто меняем девушку.
3: Ах, вот оно.
4: Меняем
3: что.
4: Внешность девушки.
3: Угу.
4: По ее желанию.
3: У меня вот какой тогда возникает вопрос. Скажите, а не кажется вам, что это, так сказать, в некотором смысле, может быть, захват власти?
4: Ни в коем случае роботы не могут захватить власть.
3: Почему?
4: Роботы могут только удовлетворить.
3: Угу. Угу.
4: Иногда женщины меняют свою внешность, потому что им нравится лонг-2, лонг-3 и предел.
3: Угу. А скажите, вот конкретно вы, робот Роберт, конкретно вы, у вас лонг-1 или предел?
4: У меня предел.
3: У вас предел. Скажите, а вот сейчас вы проживаете в семье уже сколько времени?
4: 9 лет.
3: Так это уже, получается, третий заход?
4: Третья замена железы.
3: Третья замена железы. Удивительно. И никто пока не жалуется.
4: Никто не жалуется.
3: Поразительная работа тяжежмаша. Поразительное высокое качество. Удивительно.
4: Я хотел бы отрекламировать нашу продукцию.
3: Да.
4: Дело в том, что робот Роберт входит и выходит, но наслаждение остается.
3: На этой высокой ноте, дорогие друзья, мы прощаемся с роботом Робертом и говорим вам, нет ничего невозможного. Есть фантастическое движение вперед. Мы рады, что вы были с нами в программе «Без костюма». Я Владислав Жульпацкий и наш гость робот Роберт. Всего доброго.
4: Скоро.
0: Без костюма! Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что алкоголь способен вызвать скорую помощь, МЧС и желание жениться?

нами легко. Радио. 101.ru. Кастрируем мощь. Фоменко Фейк Радио.

0: вами снова я, Ирина Рыбладзе, на Фоменко Фейк Радио, передача «Шоколад». Напоминаю, что слушайте, смотрите нас во всех социальных сетях Фоменко FM. Набирайте, смотрите. У нас в гостях шоколатье Петр Массерон, и мы подошли к самому главному о скрещивании бобов мужских и женских, как мы теперь знаем. Как же это происходит?
1: Ну, смотрите, вообще любое скрещивание, что у бобов, что у животных, что у людей, оно одинаковое.
0: Да вы что?
1: Да, кидаются друг на друга и давай.
0: А я думала, там какие-то опыления или
1: ну,
0: что-то?
1: Ну, знаете, опыление. Это мы называем, так сказать, это опыление, да. Спрыскивание.
0: Спрыскивание, ну да.
1: Вот. А, просто кинулись друг на друга вот просто, и баба, давай, ну, да, как говорится, мяч.
0: Подождите, вот это очень интересно будет нашим слушателям, да, зрителям. Да. А вот, например, два баба лежат на столе. На столе, вот стол. Ровная
1: баба мужик и вот, баба.
0: Да, вот они лежат на разных углах стола. Mm-hmm. И что, вот я их отпускаю, оставляю, и они просто бегут друг к другу, что ли?
1: Ну, как они бегут? Они медленно катятся.
0: Но катятся?
1: Конечно.
0: Конечно.
1: Не притягиваются.
0: Конечно. Да вы что?
1: Конечно. Ну, во-первых, это если чудеса? Вы посмотрите внимательно на бобы,
0: да.
1: Вы увидите, что на женском бобе
0: так.
1: Щель одного размера.
0: Так.
1: А на мужском бобе выпуклость совершенно другого.
0: Да вы что?
1: Да. И вот здесь очень важно понимать, чтобы боб женский и боб мужской,
0: да,
1: совпадали. Найдя вот это совпадение,
0: то есть
1: вы можете варить
0: совпадать
1: нормальный человеческий шоколад.
0: То есть они еще могут не совпадать.
1: Конечно.
0: То есть
1: конечно. Почему так дорого стоит мой шоколад? Потому что это, кстати, не просто скрестить, вот, как говорится, не совпадающий. Естественно. Ну, представьте, если у нее, ну, щелочка маленькая, а у него выпуклость огромная, ну как?
0: Да.
1: Или наоборот, у нее выпуклость маленькая, а у нее, так сказать, ну.
0: Скажите,
1: щелочка.
0: А вот не пробовали ли вы туда вмешать еще соевых бобов?
1: Вы знаете, ну это глупо.
0: Глупо? Почему?
1: Ну, я вам скажу.
0: Скажите.
1: Ну, во-первых, это куда? Куда лезет этот соевый боб со своей выпуклостью? Куда?
0: Ну,
1: куда это?
0: Это если...
1: все хотят проскользнуть в одну щель. Ну, что это такое? Ну.
0: То есть вы утверждаете, что у сои только мальчики есть?
1: Нет, я не утверждаю этого. Я не занимался, честно говоря, глобально соей. Но я могу сказать, что соя,
0: да,
1: в принципе, пускай сидит там, где она сидит.
0: То есть вы вот так вот к ней относитесь,
1: это,
0: да?
1: Конечно. Как,
0: да,
1: соевый шоколад.
0: Да?
1: Ну, конечно.
0: То есть все как бы от
1: жалкая
0: сои,
1: подделка.
0: Подделка и...
1: Да.
0: Да. И порча.
1: Да, подделка и порча. Поэтому скрещивание. Скрещивание мужских бобов.
0: Слушайте,
1: и женских по-прежнему является важнейшим.
0: Но это какой-то
1: долгий процесс.
0: Вы заметьте,
1: да, черный боб женский.
0: Черный.
1: С черным бобом мужским,
0: да,
1: шоколад.
0: Да.
1: Скрещиваются.
0: Да.
1: И получается черный шоколад.
0: А скажите, а если молочный боб девочка,
1: так,
0: и черный боб мальчик, такое возможно?
1: Мулат.
0: Будет.
1: Да. Ты... Шоколад-мулат.
0: Шоколад-мулат, так. А пробовали ли вы скрещивать мужские с мужскими?
1: Конечно, пробовал.
0: И как?
1: Ну, как говорится, через не могу, через не хочу.
0: То есть, как сказать, не катится друг к другу.
1: Это, да, вообще на крайний случай у нас.
0: На крайний случай. А вкус отличается
1: мужской
0: чем-то?
1: Конечно.
0: А запах?
1: Конечно. А уж запах тем более. Мужское с мужским скрещивать, конечно. Не только запах, но и, как говорится...
0: Тяжелый запах получается?
1: Ну, запах мускуса.
0: Опять-таки.
1: Да, понимаете? Ну, потом ведь мужские бобы, надо сказать, они,
0: да,
1: много потеют.
0: Потеют?
1: Да.
0: Потливы?
1: Да, мужские
0: мужской
1: бобы потливы.
0: Потлив.
1: Конечно.
0: Да.
1: Конечно. Ну, как я уже сказал, вот это вот мужское с мужским, это на крайний случай. На крайний случай.
0: Ненадолго прервемся с вами. Просто завораживающая история.
1: Да.
0: На небольшую музыкальную паузу.
2: Шоколад. Исправляем ошибки Рудольфа. Фоменко Фейк Радио. Знай и люби свой край.
3: Флора и фауна.
2: Быстряк с фанговой. Жук длиной 6, 7 и 2 миллиметра. Более или менее одноцветно-бронзовый. Медно-красный или черно-бронзовый с совершенно округленными задними углами передней спинки, которая сзади сужена сильнее, чем спереди, и с хорошо развитыми ямками на третьем промежутке над крыльями. обитатель преимущественно сфанговых верховных болот. Отмечен в мае-августе, личинка развивается летом, зимует жук.
3: Ай, Богданку, костровецы, кого не були боїці?
4: Банана.

0: Небрежно ставим выворотность. Фоменко Фейк Радио.
1: 101.ru. Более 200 тематических радиостанций. Рок, поп, R&B, танцевальная и классическая. Музыка на все случаи жизни. Онлайн радио 101.ru. 101.ru. Категория 12+.
2: Герметика.
3: Локализация протечек — это наша работа.
4: То есть вы работаете, так сказать, с простыми смертными, не обязательно с секретными работами.
3: Ну, конечно, у нас есть коммерческое подразделение.
5: Ну, есть,
3: мы занимаемся.
5: Например,
4: денег же надо заработать.
5: Например, рыболовы. Так сказать, рыболовы всей страны,
4: да,
5: к нам обращаются, потому что, естественно, запах.
4: Нет, и звук.
5: Конечно.
4: Я рыба звуком.
5: Рыба с звуком.
4: Чтобы исключить шумы, так сказать.
5: Шумы, да. И при этом, естественно, запах.
4: Запах.
3: Но надо еще важно, идти. Еще
5: да,
3: важно,
5: рыбный запах, еще, да, конечно.
3: Еще важно, так сказать, ну, донести мысль основную. Ну, работа в космическом пространстве.
4: Да. А вы и там работаете.
5: Ну, вот.
3: Мы работаем над человеком в космическом пространстве без средств защиты.
5: Да.
3: Полностью герметичный человек никоим образом не подвергается никаким воздействиям в открытом космосе. И способен. Ведь когда мы говорим о герметичности, мы говорим, что из него, в него ничего не входит.
5: Да.
3: И ничего не выходит из этого человека, понимаете?
4: А кислород, простите, кислород, вот откуда он, собственно, будет брать кислород? Он,
3: пожалуйста.
5: Да, расскажу. Вот для этого и существует центрифуга.
4: Так.
5: На определенном этапе.
4: Да.
5: Еще вот на раннем этапе, когда мы раскручивали 13 махов.
3: Угу.
5: Это было, я скажу, ну, это средний, uh-huh, еще средний. Uh-huh. Человек, естественно, все отправления расплескивались прямо в кабинке, как бы, да? И вот, наконец, мы перешли, когда после 25-го уровня...
3: Начинали-то мы вообще без кабинки.
5: Без кабинки. То есть все расплескивалось прямо. Ну что делать?
3: Невозможно было работать.
5: Невозможно.
4: В комбинезонах, наверное, были опять.
3: Но мы-то да.
5: Ну, мы-то да, но людям-то сложно было. Там были и нянечки, мы их так называем, это мы образно называем, это люди, которые убираются после того, как расплескивается все. Так вот, на следующем этапе уже 25-й уровень, это уже 25, 26, 28 махов.
4: И вот на этом

0: смысл примерно такой. Поели, попили, вдохнули, не выдохнули, не, так сказать, опустошили кишечник, не опустошили. И с этим в космос.
1: То есть и вот этого питания хватает на... Слушайте, конечно. Ну, во-первых, это просто...
2: Это нулевой цикл.
1: То есть,
2: вы понимаете?
1: Да. Понимаете, да, может быть, вы сами даже не понимаете, какое изобретение у вас в руках. Потому что ведь так, какая экономия вообще. Человек может просто, как называется, без пищи, без еды, без всего.
0: Он... Один раз поел.
1: Один раз поел, и год свободен.
0: Перед полной герметизацией один раз поел. Пока что у нас двухмесячный... Цикл.
1: Цикл, да?
0: Да. 50 получается 9-дневный.
1: Ага. Если понятно. Точно. Вот такой еще вопрос возникает.
0: Но мы работаем над удлинением.
1: Конечно.
3: Герметика. Реклама на Фоменко Фейк Радио.
4: Классика в эфире.
5: Мы дошли до Наташиного дома, и она тут же рассыпалась в благодарностях. Я улыбался и слушал ее голос, а потом нежно обнял. Ее сердце рвалось из груди, дыхание было прерывистым, а хрупкое тело излучало тепло. Мне не хотелось ее отпускать. Я ждал ее у подъезда с цветами, а Наташа все не выходила. В моей голове витали мысли о том, как я ей предложу съездить на месяц на теплоходе. О том, что ее должны отпустить, потому что наши родители общаются и доверяют. О том, как будет здорово находиться целый месяц только с ней. Наконец Наташка вышла. Молча она подошла ко мне и крепко, как могла, обняла. Я почувствовал тревогу, наслаждаясь теплом ее тела. Она немного отстранилась и опустила глаза. Судорожно вздохнула. По ее щекам скользнули слезы, а губы прошептали страшную новость. Кошка умерла.
6: Вы прослушали отрывок из повести Ярослава Кулько «Надя» в исполнении автора.
3: Знаете ли вы что? Знаете ли вы, что удар озим и оборачивание добрым молодцем сокращает жизнь в среднем на 5 лет?
7: В завтра! И вновь с вами Фоменко Фейк Радио на Юмор-ФМ. И это программа «Дверь в завтра». С вами Юрий Борзон, а напротив меня Николай Готлиб. Тот самый Готлиб, который... изобрел мозговые протезы.
0: Да, мозговые протезы. Да, мозговые протезы. Да, вот мы с вами затронули тему утекания мозгов. Я уже сказал, что это просто плохая сервисная работа. Плохая служба. Не начинает подтекать прокладка. Ну и пошло, мозг вытекает, и все, ну и все.
7: Ну, вы как-то решаете
0: это? Ну, конечно, друг мой. Я просто говорю о том, как бы намекаю, я ничего не хочу сказать.
7: Я понимаю.
0: Но я как бы намекаю, что если вы устанавливали себе мозг, ну, протез мозговой, не в сертифицированном центре, а где-то там у серых дилеров, боже мой, так вы и не дождетесь, дружочек.
7: Серые дилеры,
0: конечно. Там все будет у вас подтекать, и прокладки.
7: Вы
0: знаете, и вы думаете тоже, своей, как говорится, головой. Да вы сразу почувствуете. Господи. Если у вас будет головной мозг установлен, протез будет установлен, ну, предположим, камбоджийского или вьетнамского производства.
7: А потом не хватает заглушек иногда.
0: Заглушки – это вообще отдельная тема.
7: Некоторые не ставят заглушки.
0: Ой, да просто даже не умеют их
7: ставить. И не умеют ставить, конечно. Ну, хорошо, понимаю. Значит, смотрите, вот все-таки, вот смотрите, что делать, если был поставлен на очередь?
0: Это вопрос такой.
7: Да, это вопрос, конечно, к вам вопрос. Что, если вот был поставлен человек на очередь?
0: Так.
7: Но как бы был и пропустил по недомыслию свою очередь. Вот. Вот как быть?
0: Ну, во-первых, кто задает вопрос такой?
7: Ну, это Ирена.
0: Ирена. Дорогая Ирена, во-первых, приятно, что вы осознаете уже, что у вас, так сказать, есть недомыслие.
7: Недомыслие, да.
0: Когда есть недомыслие?

0: смысле, конечно, это прямо же понятный, прямо посыл ясен. Угу. Это, конечно, замена мозга полная.
1: Полная.
0: Полная замена мозга, потому что недомыслие становится ясно, что, конечно, нужно ставить мозговой протез.
1: Целиком, то есть.
0: Целиком, был... конечно, не. Ну, у нас есть услуга по замене 4, по 3, 2 и 1 долей.
1: Ну, вот в случае с Иреной.
0: Но в случае с Иреной, судя по всему, да, конечно, это полная замена.
1: Полная замена.
0: Полная замена мозга.
1: Сможет ли Ирена вот после этого понять вот это?
0: Я же вам объясню.
1: Что она
0: если
1: Ирена.
0: Ирена пропустила свою очередь,
1: да, пропустила.
0: Это значит, что она свой, на нее рассчитанный, выращенный под нее мозг уже не получит.
1: А что же?
0: Не
1: тогда
0: получит.
1: Что она получит?
0: Она получит мозг из подбора.
1: А, из подбора.
0: Мозг из подбора.
1: У вас есть, ну, и такое.
0: Ну, конечно. Это часто.
1: Вот расскажите поподробнее.
0: Зачастую,
1: да,
0: зачастую много таких случаев, когда мы устанавливаем мозг из подбора.
1: Так, так.
0: Бывает, знаете, даже такие у нас вещи, когда, ну, у нас же поток-то большой.
1: Ну, естественно, у вас.
0: Соответственно, бывает такое, когда мужчине устанавливаем женский, женщине, мужской.
1: И что в этом случае?
0: А ничего.
1: И ничего.
0: Ничего.
1: То есть мужчина ничего с женским мозгом.
0: Протез. Мужчина с женским мозгом — это на каждом шагу.
1: Это распространенное.
0: Распространенное явление.
1: Он а сможет работать.
0: Пропускают свою очередь.
1: Ну хорошо, но как мужчина с женским мозгом может работать, не знаю, в кибернетике?
0: Женскими делами будет заниматься.
1: Женскими?
0: Да.
1: Кибернетики, но женскими делами.
0: Кибернетика, женский, ну, конечно.
1: А, ну да.
0: Женский мозг, женская кибернетика.
1: Женская кибернетика.
0: Вот вам и
1: а,
0: все.
1: Есть же у вас целые отдельные.
0: Конечно, да, у нас все отдельно.
1: Отдельно. Отдельные страницы. Да, отдельные страницы.
0: Женская
1: и кибернетика.
0: Мозговые протезы.
1: Да, да, да.
0: Это будущее нашей планеты,
1: спасибо,
0: дорогой мой
1: вам
0: друг.
1: Спасибо вам, дорогой Николай. Спасибо.
0: Николай Готлиб.
1: Ну, Николай Готлиб.
0: Да.
1: Как вам идет эта шапочка ваша? Ну, давайте будем прощаться.
0: Давайте.
1: Давайте от всех сказать спасибо,
0: ну,
1: вам
0: что ж,
1: за мозговые протезы. Спасибо от всего человечества. До свидания.
0: Спасибо вам. До свидания.
1: До свидания.
0: Меняйте мозг, дорогие друзья.
1: Всего доброго.
2: Дверь в завтра.

0: свой край.
1: Флора и фауна.
2: Мякотница однолистная. Геофит. Многолетнее травянистое растение. Корневище с псевдобульбой. Рекомендуется посадка в слой листового и хвойного опада. Клубни луковица может поражаться слизнями. В качестве защиты от слизней рекомендуется производить вокруг растений отсыпку хвоей.
3: 101 рок. Умело овладеваем. Фоменко Фейк Радио.
4: Не плачь, Кристоферсон. Твоей вины здесь нет. Завод закрыли не потому, что ты другой.

0: Новости на Фоменко Фейк Радио.
1: Бизнес. Краснобровский завод обрезной доски номер 2 решил провести IPO на лондонской фондовой бирже. Для реализации этого бизнес-плана директор и главный бухгалтер завода вылетели с каталогом своей продукции в Лондон, однако потерялись в аэропорту во время пересадки. Как сообщили наши радиостанции, найти их пока не удалось.
0: Финансы.
1: Центробанк решил отказаться от бумажных банкнот и ввести новую форму денег – насыпной рубль. В сообщении банка сказано, что в соответствии с государственной политикой перехода на высокотехнологичный уровень и в целях сохранения хвойных, плавный переход на насыпной рубль будет происходить в течение следующих 5 лет. Предполагается, что рубли будут отсыпаться в карманы граждан, которые те будут отмерять щепотью и горстью.
0: Культура.
1: Всемирно известный режиссер Стефан Пнёш сообщил о завершении своей карьеры в искусстве. По его словам, он планирует снять еще не более 10 фильмов, поставить 7 спектаклей и снять небольшое количество сериалов. Вот что он рассказал нам по телефону.
2: Дорогу молодым, я считаю, всегда важно вовремя. И мое время уже, увы. Я, конечно, сначала верну искусству все долги, но потом пора. Да, пора. 10 фильмов, не больше.
0: Фоменко Фейк Радио. Новости. Выпуклость. Впадина. Ободок. Магия мужества и балансира. О-о-о, резиновые братья. Шиномонтаж и калибровка трехколесных велосипедов. Липосакция отменяется.
3: Лицензия 62-37-99-77-17-64-83-42-15-67-422-86-11 УКСМ.
0: Просто они не блюли друг друга. Фоменко Фейк Радио. Об отношениях.
4: Очень приятно, что в нашей студии передо мной сидит, о боже мой, она, женщина-калька. Это Камея Захарьевна Потская.
5: Да.
4: Собственной персоной.
5: Да.
4: Боже мой, теребит косу.
5: Теребит косу.
4: Теребит косу.
5: Ну, хочу, может быть, чуть-чуть забежать вперед и сказать, что не всякому мужчине подходит такая женщина.
4: Понимаю вас, понимаю. Но мы же с вами как бы остановились на том, что вы женщина-калька, женщина-трансформер.
5: Да.
4: Что вы еще, какое может быть еще здесь сравнение? Женщина...
5: Пластилин.
4: Женщина-пластилин, боже мой.
5: Да, у меня открыты курсы, которые
4: курсы?
5: Я открыла, да.
4: Да, ну-ка расскажите.
5: Для барышень.
4: Курсы для барышень?
5: Да, конечно.
4: Ага, так.
5: Потому что многие хотят узнать, как.
4: Как.
5: Вот, поэтому я решила открыть курс, и, собственно, первые занятия в основном мы занимаемся пластилином.
4: Интересно.
5: Потому что если вы когда-то лепили из пластилина, думаю, вы лепили из пластилина.
4: Конечно, лепили,
5: да,
4: конечно.
5: То сначала он жесткий.
4: А потом?
5: А потом он становится мягким.
4: Вот.
5: Но вы как? Что-то совсем растворились.
4: Да, я растворил. А это взаимное, вы знаете, вот вы как бы растворяетесь в собеседнике, но и собеседник,
5: если
4: в свою очередь...
5: Если бы вы знали, сколько людей, которые начинают со мной общаться, решают свою проблему с бессонницей.
4: Боже мой, конечно.
5: Потому что иногда даже во время разговора кто-нибудь может заснуть.
4: Ой, боже мой, как это приятно. Но,
5: да, но
4: пока
5: вам
4: мы
5: нельзя.
4: Еще... Нет, нам нельзя.
5: Вы на работе.
4: Мы же на работе. Боже. Хотя, вы знаете, в этот момент я забываю, что это работа. Мне кажется, что это
5: ну,
4: что-то...
5: Ну, вы можете поспать, я вас разбужу.
4: Правда? Спасибо.
5: Конечно.
4: Как приятно. Женщина во всех смыслах этого слова. Я бы вот так сказал.
5: Да.
4: Я чувствую, что впереди вас ждет что-то еще удивительное, увлекательное.
5: Да, я думаю, грандиозное просто.
4: Что-то грандиозное даже, да? Скажите, пожалуйста, а вот, ну, скажем так, вы готовы каким-то совершенно неожиданным поворотом?
5: Я всегда как бы в поворотах, собственно,
4: и нахожусь. Вот, собственно, вы
5: на повороте
4: вот излучина реки, да. Вот вы, собственно, и являетесь.
5: Понимаете, это обманчиво. Обманчиво вам, может быть, кажется, что вот я вот такая сижу спокойная, и я, как сказать, спокойно так сиднем и сижу.
4: Ну да.
5: Нет, я сиднем не сижу, я
4: согласен.
5: Все время, как сказать, сейчас вот такая. Выйду на улицу,
4: совершенно другая.
5: У меня там мотоцикл, между прочим.
4: Правда?
5: Да.
4: Боже,
5: да.
4: Так вы ездите. Вы ездите на мотоцикле.
5: Да, конечно.
4: Так
5: да.
4: Это вообще... То есть вы, может быть, и женщина вам.
5: Да, конечно.
4: И женщина-треска.
5: Женщина-треска. Это сложная история. Это не каждый
4: может. Это не каждый может,
5: но
4: согласен.
5: Но я могу, конечно.
4: Но вы же женщина-калька, вы женщина-трансформер. И ваш девиз... я произнесу или вы сами произнесете?
5: Ну, как, я могу и сама, конечно.
4: Ну, давайте, скажите.
5: Но их несколько.
4: Ну, скажите, вот один из них. Из этих девизов?
5: Повторяй.
4: Так, шуршать?
5: И шурши.
4: Повторяй, замечательно. Повторяй и шурши. Вот это уже шурши, в этом уже есть словосочетание, какой-то, какая-то, так сказать, свой вкус.
5: Масло шин.
4: Масло шин. Да, да, это удивительно.
5: Да. Я сейчас в масле ши, кстати.
4: Да правда?
5: Да.
4: Как это здорово.
5: А незаметно?
4: Ну, вот сейчас вы сказали, я начал думать об этом.
5: Да, вот это вот сияние, про которое вы говорите,
4: да?
5: Это масло ши. Да,
4: масло ши. Вот мы сейчас сделаем паузу легкую и вернемся буквально через мгновение.

0: что? Знаете ли вы, что прыжки в сторону не бывали олимпийским видом спорта и не будут им никогда?
1: Рай, рай, рай. Хей, вельет, кипись вон!

0: 101.ru.
1: Отчим вычурный с недью. Фоменко фейк радио.
2: А вот, мои дорогие, любезные, разлюбезные друзья, вас приветствует Юрий Бурзон. А со мной, боже мой, кто со мной? Я сейчас раскрою все карты. Ох, это, я бы сказал, мускулистая, удивительная, ну, я имею в виду, женщина, скажем так, решительная.
3: Юрий!
2: Ну, что вы, ну что, конечно, в нашей студии сегодня знаменитая программа «Повторное отращивание». И в гостях действительный член Академии лечебной физики тела Жанна Юрьевна Кушко.
3: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, да. Здравствуйте. Ну, это я так уж сказал. Мускулистость, я имею в виду, это и чисто идейная, так сказать, да. Такая. Да.
3: Вот.
2: Но,
3: да.
2: Скажите, все-таки.
3: Да.
2: Мы говорим о повторном отращивании. То есть, как удалось заново отрастить.
3: То есть вы прям вот сразу хотите вторгнуться в мир биоинженерии?
2: Ну,
3: как я не ожидал, я думал, постепенный будет процесс какой-то у нас.
2: Ну, хорошо, давайте. Давайте так. Ну, значит, сначала смотрите, например. Ну, например, вот лечебное, вот пойдем от названия. Лечебная физика тела.
3: Да.
2: Ведь вы знаете, получается, о физике тела.
3: Все.
2: Все.
3: Да.
2: Ну, Жанна Юрьевна, очень хочется, чтобы вы как-то поделились с нами все-таки вот этими вашими секретами, секретиками, я бы даже сказал.
3: Вы понимаете, просто такая тема, она как-то сугубо научная получается. Вроде, с одной стороны, сугубо научная.
2: Сугубо.
3: Потому что, ну, даже, наверное, людям, которые просто интересуются, они, наверное, просто понимают, что есть биоинженерные вот эти потоки, которые направлены на выращивание вот этого вне человека, отдельно человек.
2: Так.
3: И есть потоки, которые направлены на то, чтобы выращивать внутри самого человека.
2: Так
3: вот, вы, наверное, хотите меня спросить, где я? Какому, так сказать, ответвлению я принадлежу?
2: Да.
3: Я
2: где
3: целиком
2: вы?
3: И полностью пришла к выводу, что это надо делать вне человека. Думаю,
2: вот
3: с этого и следует начинать наш разговор, нашу передачу.
2: Да. Ну и давайте, действительно, и продолжим наш разговор. Это ж приятно, как-то это передается от вас ко мне, от меня к вам.
3: Да, просто редко, понимаете, в основном сугубо со специалистами говоришь на эту тему.
2: Да.
3: Редко очень, как сказать, просто как сказать, с обывателями.
2: Ну, можно так
3: немножко мне, как
2: назвать.
3: Сказать, пока еще не могу.
2: Ну, мы скажем даже, может быть, так, скорее всего, с дознавателями.
3: Да, без терминов, чтобы было понятно.
2: Да, просто. без терминов. Конечно. И тем не менее, вот как все-таки вот заново отрастить? Вот что, во-первых? Ну, скажите, что, во-первых, что значит вы... Вот,
3: ну, вот. Я вас сейчас удивлю, во-первых.
2: Как вы отращиваете? Ну, мы же говорим
3: вот
2: про...
3: Я вас сейчас удивлю.
2: Мы же говорим... Извините, наши дорогие друзья. Вы понимаете, я как бы говорю о том, что мы говорим о гландах. Мы же говорим о гландах.
3: Мы не только о гландах.
2: Не только? То есть мы все отращиваем.
3: Понимаете, ну, Юрий, мне кажется, глядя на меня, вы, наверное, понимаете, что речь идет не только о гландах.
2: Нет, конечно. Что касается вас...
3: Мне кажется, это очевидно просто.
2: Это очевидно.
3: Что гландами совершенно не ограничивается.
2: Не ограничивается.
3: А только начинается, может быть, с гланд. А заканчивается, знаете ли, уже...
2: А вот расскажите поподробнее.
3: Ну, понимаете, вот если... Что касательно меня.
2: Да.
3: Как я пришла вот именно к тому, что нужно это делать вне человека? Потому что понятно, что вот это и биоинженерия, я занималась, увлекалась, там, училась, в конце концов, ну, как это делают все нормальные люди.
2: Да.
3: Но потом, вы знаете, это было еще молодые годы, так сказать.
2: Да,
3: ну, молодые зелено, после каких-то праздников, уж не помню, что это было, Новый год или что. Я вот ощутила, что что-то с печенью происходит не то.
2: После Нового года.
3: Да.
2: И вот извините как раз, Жан Юльна, я буквально попрошу вас вот сделать маленькую паузу, а мы вернемся
3: конечно,
2: через
3: конечно, Юрий, да, как
2: мгновение.
3: Да, да.

0: Откупориваем Хоттабыча. Фоменко Фейк Радио. Флора и фауна родной планеты.
1: Карапузик – плоскушка. Тело очень плоское. Черный, лаково-блестящий. Голова направлена вперед и не втягивается под переднюю спинку. Мандибулы хорошо развиты. Тазики расставлены, особенно широко задние. Лапки копательные. Большинство можно встретить на падали, в навозе, экскрементах, разлагающемся растительном материале.